0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Мяч баскетбольный достанется Самаре, потому что он ушел в аут от игрока именно баскетбольного клуба Пари Нижний Новгород. Великолепная скорость команда показывает. В итоге из-за кольца Самара будет этот мяч вводить. Чеваренков сразу же отдает передачу хорошую на Чебуркина. Чебуркин с левой стороны получает передачу. Теперь Чеваренков. Чеваренков пока что не пересекает дугу и будет стараться идти на трехочковый. Чеваренков одного игрока обыграл. Дальше пытается вылететь на кольцо. Чеваренков отдал направо. И вот здесь хороший момент у Самары. Есть первый заброшенный мяч. Двухочковый от Самары. И этот двухочковый от Дмитрия Халдеева. Отличная передача, которую ему сделал Чеваренков. И в итоге сразу же 8-2 счет становится. После тайм-аута забивает Самар.
3: Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Как всегда у микрофона. Федя, привет.
4: Да, привет, Вася. И всем нашим замечательным слушателям тоже большой привет.
3: Ну что, сегодня у нас интересный эфир, поскольку мы пригласили в нашу виртуальную студию гостя из Нижнего Новгорода. Матвея Поняева, комментатора хоккейного клуба «Торпедо», тифлокомментатора спортивных событий. Матвей, рады приветствовать тебя в эфире.
5: Да, Вася, Федя, привет. Тоже всем слушателям добрый день, добрый вечер или доброй ночи, смотря в какое время суток вы нас слушаете. Всем привет.
4: Матвей не только комментатор хоккейного «Торпедо», но еще футбольного «Пари» Нижний Новгород и баскетбольного «Парина».
3: Ну, что называется, это тифлокомментарий под ключ. Если есть еще какая-то команда в Нижнем Новгороде, матчи которой Матвей не комментирует, пожалуйста, номер мы оставим где-нибудь в описании этого выпуска. На самом деле, голос Матвея вы могли слышать в начале нашего эфира. И вот ну, одно из свойств комментария – это очень высокий темп, об этом мы еще поговорим. Но еще одно, я уж не знаю, можно ли так сказать, свойство этого молодого человека – именно его молодость. Матвей, если я не ошибаюсь, тебе сейчас 19 лет, да?
5: Да, все верно.
3: Вот, и для ну, комментаторского цеха это скорее такое не совсем обычное явление, да, в спорт, в комментарии люди хоть и приходят с ранних лет, но обычно до поры до времени занимаются там журналистскими делами. Твой путь, насколько я понимаю, был не совсем стандартным, вот именно к тому, чтобы комментировать какие-то события, мероприятия. Расскажи об этом немножко в двух словах, то есть как случилось так, что ты комментируешь спорт, хоккей и не только?
5: Ну, вообще все началось со школы, то есть еще в 5 классе меня пригласили в школьную видеостудию, руководитель и, по сути, мой учитель, наставник Алексей Олегович Лебедь пригласил в нашу школьную видеостудию «Формула», где мы занимались как раз азам журналистики, помню, мы даже снимали в школе репортажи, учились брать интервью, учились, в принципе, работать с камерами, с микрофонами, с людьми. И, по-моему, как раз в 22-м году меня пригласил вот этот руководитель Алексей Олегович поработать на любительской лиге в Нижнем Новгороде хоккейной. И тогда как раз вот были первые мои комментарии, первые мои заработанные деньги, чем я очень для себя гордился, когда вышел после игры. И, по-моему, на следующий день я сразу же зашел в магазин и купил шоколадку. Я очень люблю сладкое. Я купил шоколадку не ту, которая по акции была, а ту, которую я хотел. И я был этим очень горд, так скажем. Вот. И потом, по-моему, зимой, тоже 22-го года, мне предложили поработать на первенстве России среди детей 2007 года рождения по хоккею. Я прокомментировал, и там, наверное, какая-то волна эйфории была. То есть у меня прям все получалось, все было хорошо. И вот с этого момента все закрутилось. И, наверное, вот один из, наверное, самый даже прорывной год, вот это у меня вот конец 25-го и вот начало 26-го года. То есть у меня тут прям события по комментированию просто вагон и еще маленькая тележка наберется.
4: Ну, получается, ты уже там чуть ли не пятую часть жизни даже больше комментируешь спорт. То есть, ну, как понятно, что есть эйфория, радость от того, что получается, от того, что там какой-то рост есть. Но как ни парадоксально, спрошу, наверное, нет ли вот какой-то не усталости, но какое-то такое уже отношение к этому, как к рутине?
5: Наверное, такого точно нет. Каждый год у меня, в принципе, получается залезть на какую-то новую ступень в плане комментаторства. Рутина иногда у меня была, когда игр бывало, ну, прям много. То есть я помню, у меня было 3 дня, когда я комментировал, по сути, по 5 игр в день хоккейных. И это были игры, по-моему, не 3 периода по 20 минут, а 3 периода по 15. Но там прям целый турнир, и ну, тогда было прям вот утомительно, 15 игр, прям, ну, говорить просто устаешь. Вот, а так, не знаю, мне кажется, вот у меня вот этого утомления нет. или я его просто не замечаю.
3: Я прочитал текст, который вышел на Sports.ru в блоге Феди, и там был такой интересный момент. Ты описывал свой первый опыт комментария, когда это было, насколько я помню, в 15-летнем возрасте. Говорил, что у тебя дрожали руки, у тебя были бумажки с составами команд. Как ты научился работать с этим волнением? Это просто эволюция, ты комментируешь, и оно пропадает. Либо ты какие-то специальные техники применяешь в этом отношении?
5: Интересный вопрос, на самом деле, потому что с волнением... Вот в первой игре волнение у меня было, наверное, на протяжении всего матча. И оно, это волнение пропало на второй игре где-то, наверное, по ходу первого периода. То есть когда у меня начали подбираться автоматически слова, которые я хочу сказать, то есть я не думал над тем, там, что мне сейчас надо сказать, что сказать потом, пока игра идет, то есть там надо успевать вообще за всем, и реакция должна быть, соответственно, очень хорошая. Вот. Ну а потом как-то, на самом деле, не знаю, то есть для меня самое сложное было это эфир начать, то есть там поприветствовать зрителей, ввести как-то в курс дела того, кто играет, рассказать немного про статистику, а вот когда команда уже начинает непосредственно игру и уже следит за движением шайбы, за сменами, за положением игроков, в принципе, здесь уже волнение меньше. Не сказать, что какие-то техники использовал, мне кажется, просто большое количество игр и вот этот опыт как-то на волнение повлияли и повлияли в положительную сторону.
4: Помнишь ты тот момент, когда ты первый раз столкнулся со своей аудиторией, с болельщиками, с людьми, которые слушают твои комментарии, когда ты, ну, вот момент, когда ты первый раз убедился, что тебя вообще слушают, и какие эмоции были связаны с этим? Ну и второй вопрос, догонку мне Слава Илюшин рассказывал, он тоже как раз комментировал детский хоккей, а он говорил про то, что вот самое забавное, это когда ты, условно говоря, там, после матча, к примеру, там, спускаешься в туалет, и ты слышишь там родителей, которые там, их ребенок там проиграл, и они там говорят гадости про тебя, они даже не знают там то, что это ты. Вот были ли у тебя какие-то такие вот истории?
5: Ну, если про первый вопрос, то, наверное, со своей аудиторией, своими слушателями встретился именно перед тифлокомментарием матча «Торпедо» с ребятами из Камерата. Как раз вот это было мое первое и, наверное, единственное вот до сих пор прямое общение с моими слушателями, с аудиторией, которая, соответственно, слушает мои комментарии. И благодаря ним уже понимаешь, что на площадке происходит. И тогда прям, ну, было много людей, и мне еще и подарки подарили. Я как-то даже немного неловко себя чувствовал. И, честно говоря, было очень приятно. Вот, то есть тут вообще без каких-либо... Ну, в общем, было очень приятно. Но при этом одновременно с этим неловко было. Как, может, я стеснялся, может, что-то еще. Не знаю. А вот касаемо детских матчей, то... Ну, тоже, да, бывало, спускаешься просто вниз с комментаторской, тоже уходишь либо погреться, либо куда-то в туалет выходишь. Родители, в основном, они общаются между собой, и, ну, вот не было такого, что они ругали кого-то за, там, поражение своей команды или что-то еще. То есть такого не было. Но при этом и с родителями я напрямую не общался, как-то мимо них проходил, они тоже мимо меня. То есть тоже, возможно, у меня фактор стеснения здесь как-то играл. Я в наушниках все время ходил. Может быть, вот это как-то и родителей, так скажем, не побуждало ко мне подойти. Ну и я сам тоже, не знаю, может, стеснялся как-то, может, что. То есть вот я с родителями пока напрямую вживую не общался. Вот так.
3: По поводу хоккея. У нас очень много комментаторов в области футбольной аналитики, футбольной журналистики. И в других видах спорта, на самом деле, ситуация... Ну, вот бедности, наверное, и количество, и качество комментария. Когда-то мы разговаривали с Павлом Занозиным, который долгое время работал на баскетболе. И вот в свое время он делал выбор, остаться ли в баскетболе или перейти в футбол. И тоже ушел в футбол, как и многие другие. Для тебя вопрос вот именно вида спорта, он стоял? Ты просто любишь хоккей или как-то по-другому это получилось?
5: Я люблю хоккей. Это любовь у меня с детства, которую меня просто, ну, привили, вбили родители. То есть я по хоккеям слежу за командой «Торпедо» там, с, условно, с 6-7 лет. И футбол тоже, конечно, смотрю, но вот, ну, сейчас в осознанном возрасте, то есть мне хоккей нравится больше. И вот я думаю, это одна из причин, это именно из детства. А по комментированию, да, любой спорт мне дайте, я прокомментирую вам его там, максимально классно, максимально отлично, и пока... Вопроса о том, в каком виде спорта продолжать свою комментаторскую карьеру, у меня пока не стоит. если он будет стоять, наверное, тогда я всерьез задумаюсь, но я думаю, что я что угодно смогу прокомментировать. Дайте мне там фигурное катание, я попробую прокомментировать. Будет не так хорошо, но я попробую. Дайте легкую атлетику, тоже получится.
3: Я переслушивал комментарии перед нашим эфиром, и там был баскетбол. Чувствовалось, что ты адаптируешься к этому спорту, потому что там шайба, ой, мяч. Ну, то есть такие моменты, связанные с новой для себя дисциплиной. Насколько вообще легко вжиться в тот вид спорта, который для тебя все-таки... в новинку и в плане правил, и в плане динамики, и в плане площадки, и в плане там механики действия игроков и так далее и тому подобное?
5: На самом деле не супер просто. То есть у меня вот этот случай с баскетболом, он не первый. Я пытался на региональном телевидении у себя тоже в Нижнем Новгороде комментировать волейбол. И комментировал, по-моему, я суммарно 3 игры. И тоже в первой игре у меня вместо мяча летела шайба через сетку. Там ставили тоже блок, шайба отскакивала от рук вместо мяча. Но это, по-моему, я прям старался контролировать, условно, там, по языку себя бил, но все равно это вырывалось. Это скорее уже просто... Наверное, это автоматизм уже. Вот. И тоже, помню, мне режиссер говорил то, что, ну, тоже там, будь аккуратнее, следи вот за этим всем. И, ну, тоже старался, опять же, переучиваться. А по поводу динамики, на самом деле, чем динамичнее вид спорта, тем мне его комментировать проще. То есть тот же баскетбол, там же постоянно атака идет на одно кольцо, потом на другое, потом опять налево побежали направо. И поскольку, наверное, хоккей динамичный, у меня получилось с баскетболом попроще, нежели чем с футболом. То есть с футболом, вот даже сейчас у меня была вторая игра, все равно динамики не так много, я стараюсь как-то вот эту нить удерживать, но... Порой не всегда вот это получается. Плюс еще вот тяжело ориентироваться на этом огромном поле, говорить конкретно, где находится мяч, игрок и так далее. Но вот тоже стараюсь какие-то использовать. Ну, не то, что новые слова, а просто новые фразы, которые я, например, не использую в хоккее. Но это тоже вопрос времени и вопрос адаптации к этому всему.
4: Тут говоришь словосочетание «новые слова», мне кажется, ну, достаточно ключевое в комментаторской вообще деле. А, вот словарный запас. Ну, во-первых, были ли у тебя моменты, когда ты чувствовал... Ну, кстати, вот, например, на футболе, наверное, раз ты говоришь, не хватает динамичности, как раз, наверное, это можно почувствовать, да, какую-то нехватку словарного запаса, и что ты делаешь, чтобы, ну, чтобы его пополнить?
5: Наверное, это моя ключевая проблема, с которой я вот уже... Ну, не то, что борюсь, я понимаю, что у меня словарного запаса не так много, как вот у топовых комментаторов, его, конечно, надо пополнять. Надо читать книжки. Читать книжки я не люблю, но надо. И находить на это время тоже надо. И, наверное, это вот такой какой-то единственный способ. Иногда, кстати, еще прослушиваю трансляции тоже в там, футбольных матчах, хоккейных, и оттуда цепляю какие-то новые фразы, слова, сравнения, выражения. Но, опять же, вот основное, наверное, это словарный запас, импровизация, сравнение. И я вообще недавно тоже, если возвращаясь к словарному запасу, тоже такую микроисторию расскажу, если успею. У нас в Нижнем Новгороде недавно прошел самый долгий матч в истории молодежной хоккейной лиги. Он длился 142 минуты с небольшим. То есть было 3 полных периода и 5 овертаймов. 4 полных, 1 неполный, соответственно. И так получилось, что этот матч я комментировал. То есть я начал эфир где-то в районе 6 вечера, а закончили мы, по-моему, в 0:15 уже, соответственно, следующего дня. Вот. И я там произнес фразу. Там как-то она на контекст очень хорошо ложилась. Короче, я сказал: «Молодость одна, тралэл, тралала». Отсылка вот к таким молодежным мемам, так скажем, где я в какой-то степени... Да-да-да, вот это все, вот эти брейн-роды, то есть в какой-то степени... Вот в этом условно, я хотя бы понимаю, что это там, что сейчас в тренде, что не в тренде, конечно, это там условно из тренда вышло, но я думаю, сейчас вот я скажу, у меня вот пара таких каламбуров было заготовлено, и в итоге я сказал... И у меня были открыты параллельно соцсети, там те, кто смотрит матч. И в итоге, ну, там, словно, зрители отреагировали по-разному. То есть кому-то прям супер зашло, кого-то взбодрило. Кто-то сказал, что вообще там, ну, там, комментатор, видимо, уже никто его не слушает, уже чушь несет. Ну, в общем, вот, то есть вот такой эксперимент я попробовал. И какого-то однозначного вывода еще пока, наверное, не сделал.
4: А есть страх сморозить чушь?
5: Конечно, конечно, есть. Я, наверное, очень сильно, тоже, к сожалению, зависим от чужого мнения. Но, с другой стороны, это в работе на самом деле помогает, то есть адаптируешься там, к тому, что зрителю лучше надо, что не надо. Конечно, страх этот есть. И вот, наверное, вот эта вот фраза, в какой-то степени я прям шел, по-моему, ехал в такси тоже до дома и думал, зачем я это сказал. Думаю, типа, что я вообще, можно было ничего не говорить, а можно было сказать, и вот как получилось. Ну, в общем, ехал, анализировал. Ну, в общем, нет, страх это есть, конечно.
3: Ты сказал, что слушаешь репортажи для того, чтобы в целом расширять запасы. А вот если говорить про персонали, на кого ты ориентируешься, есть ли любимые комментаторы, что тебе в них, в их манере, может быть, нравится?
5: Ну, если по хоккею брать, то, наверное, Денис Казанский, так же, как по футболу, то есть это прям абсолютный, я не знаю, это абсолютный просто маэстро, человек, который своими сравнениями, выражениями, начитанностью, во-первых, он это в каждом матче показывает, и он это делает, условно, какая-то одна прям короткая фраза, но при этом она настолько в тему, это если какая-то шутка, ее не надо объяснять, ее ты понимаешь. Ну и за счет вот этого убеждаешься в том, что комментатор, соответственно, начитан, образован. Ну, в общем, это очень прям классный репортаж. Вот я на это равняюсь и хочу, ну, попробовать вот такого уровня достичь вот в таком обозримом будущем. Если брать футбол, то, наверное, Роман Нагуч мне нравится. То есть тоже там, ну, просто футбольная энциклопедия. Очень много знаний, очень много интересных фактов, очень много тоже вот таких необычных вещей, связанных с футболом, и не только. Но Владимир Стогниенко, который тоже работает на ОКО, тоже его комментарии нравятся. Ну, вот, наверное, это вот три основных персоны. Ну, и Вася Уткин, конечно, это вот тот человек, наверное, на интервью которых тоже я учился, слушал, обращал внимание, что нужно говорить, что не нужно. Ну, вот, наверное, как-то так.
4: Вот смотри, нижегородские команды, все-таки понятно, что ты так или иначе там в курсе дел, то, что понятно, что ты там плюс-минус с игроками знаком, с хоккейными больше, там, с футбольными, там, баскетбольными чуть поменьше, но в целом ты все равно в контексте находишься, тебе всегда есть что сказать. Вот насколько ты сейчас себя чувствуешь, допустим, вот если тебе там предложат прокомментировать матч там плей-офф НХЛ сейчас, сколько тебе вот надо будет к этому готовиться, насколько ты в курсе? Ну, это получается та же самая насмотренность, то есть вот то же самое ориентирование, насколько ты сориентирован, допустим, вот в хоккее, как вот в твоем любимом виде спорта?
5: Если мне предложат прокомментировать плей-офф НХЛ, это будет надо встать в поздно ночью, потому что на НХЛ я тоже работал немного, в районе, наверное, 3-4 месяцев, и вставать по ночам, вот это для меня было самой такой головной болью, когда матч там в 2 или в 3 ночи. Возвращаясь к вопросу, за НХЛ особо я не слежу. То есть я знаю, что у них сейчас начался плей-офф, уже прошли первые матчи, но там кто лидер, кто фаворит и так далее, это я не знаю. Но я думаю, что если мне за неделю сообщат, за неделю подготовлюсь. Если сообщат как-то резко за день, ну, придется тоже весь день готовиться, но, опять же, тут качество материала будет зависеть. Но мне кажется, мне недели хватит, даже дня, наверное, 3-4, если прям совсем какие-то жесткие рамки будут. Самое сложное для меня, там английские же фамилии иностранные, и вот их произношение иногда прям, ну, вводит в ступор, то есть я, наверное, буду вручную выписывать транскрипции каждой фамилии и по несколько раз прочитывать перед игрой, чтобы не ошибаться, вот, и с ударением, и с произношением.
3: У нас в КХЛ, мне кажется, тоже много интересных фамилий.
5: В КХЛ уже это на слуху, так скажем, то есть я у комментаторов слышу, у ну, в интервью просто, там, в соцсетях, клубах, это уже у меня на слуху в какой-то степени.
2: Контролирует шайбу именно Череповчанин. Разворачивает Сай, Мурзин заходит в среднюю зону через центр, дальше Мурзин через центр заходит в зону противоположной команды, подбор получается за нижегородцами, сразу Данил Журавлев со своими воротами шайбу забирает. Не получается быстрый прессинг от Северстали, так как это было в первых двух играх, и торпедовцы пока держат натиск, бросок с синей линии с левой стороны получается от Северстали, но это было не опасно. С левой стороны на вираже подбор, пас на Адама Лишку, тот находился справа в кругу брасом, еще один бросок на этот раз с правой стороны, дальше Кирилл Смычев убегает вперед, есть пас вперед, и пытался Тимур Муханов убежать, но его останавливают. Кисты Северстали, и по правому краю еще одна атака получается у череповецкой команды. Аймурзин отдает в итоге назад, и в итоге в зоне своей команды уже Северсталь шайбу контролирует.
3: Еще один момент, который хочется выделить в твоем комментарии, это очень высокий темп, возможность его держать без потери разборчивости, без потери качества. И, ну, для меня некий эталон комментария, особенно если ты не фиксируешь глазами площадку, поле и так далее, это Владимир Гомельский. То есть, когда я слышал его комментарий, Я, во-первых, представлял все, что происходит, то есть у кого мяч, что он с ним делает. И это было не просто перемещение мяча, но и добавление, погружение в игру, объяснение каких-то нюансов, плюс статистика. И вот ну, такой потрясающий баланс, мне кажется, очень сложно. Ну, по крайней мере, я примеров для себя не нахожу. Вот все футбольные топы, все равно они больше играют на образах, больше играют на каких-то вещах, при этом, ну, поле они все-таки фиксируют в меньшей степени, описывают только, ну, какие-то особенно опасные с их точки зрения моменты и так далее. То есть ты все равно не представляешь эту картину или представляешь себе ее очень-очень смутно. Слушай, твой комментарий, восхищаешься вот этой скоростью, откуда это появилось, то есть ты сознательно это тренировал, это твой просто, ну, природный дар, ты ускоряешься, когда события этого требуют. Вот как это происходило у тебя в практике?
5: Мне кажется, я просто любил говорить еще с детства. Очень много, очень часто. Мама в школе, наверное, выслушивала постоянно мне замечания за то, что я болтаю со всеми подряд на уроке, даже если это контрольная, даже если это какая-то самостоятельная работа. И вот этот темп я вообще нисколько не учился. То есть вот я когда пришел на первый тифлокомментарий, это, по-моему, в 12 ноября в Сочи играли. И я не знаю, как у меня это получилось. То есть я просто начал очень быстро говорить, понял, что мне не хватает, ну, там просто, ну, нужно сказать быстро-быстро-быстро фразу, потом вдохнуть воздух побольше, и потом еще раз продолжить. Я удивлен тем, что у меня это получилось, тем, что вот у меня получается это сейчас, то есть я в какой-то степени это уже разработал, это уже стало привычней для меня. Ну и, наверное, еще тоже сейчас вот начинаю вспоминать, что я на детских матчах иногда, когда был какой-то опасный момент перед воротами, я тоже ускорялся и старался как можно быстрее сказать, чтобы успеть условно за каждым моментом, за каждым перемещением. И вот это была какая-то для меня вот показатель того, что не делают остальные, что могу я, и какой-то показатель, наверное, для себя уверенности вот такой. И, возможно, вот эта вот небольшая часть комментирования, она напрямую передалась в тифлокомментарий и напрямую там непосредственно пригодилась. Вот. И в целом держать такой высокий темп для меня не супер проблема. То есть нет проблем такой.
4: Ну, кстати, про темп, знаешь, что хотел спросить? Когда я слушаю тебя на хоккее, кажется, все уместно, все круто. Но когда ты вот в последнем футбольном матче разогнал пару атак в футболе, причем то, что, ну, мне кажется, как будто в российском футболе таких скоростей нету. Нет такого, что, знаешь, вот как вот у Черданцева, мне кажется, немножко есть такая история, что он иногда кричит больше, чем там момент на самом деле существует. Вот что ты немножко, ну, как бы разгоняешь больше, чем есть.
5: Ну, тут уже вопрос непосредственно к слушателям. Так ли это? То есть тут тоже на их мнение, конечно, нужно опираться. Если опираться на мои ощущения, то, по-моему, я разгонял как раз-таки атаки по РНН, и они там действительно были быстрые, потому что они убегали в первом тайме постоянно то вчетвером против троих, то убегали втроем там против трех-двух игроков «Динамо». Ну и когда у тебя там четыре игрока с мячом бежит, тем более там Сефас по левому краю, он прям в первом тайме какие-то вещи творил, он, собственно, всех пробежал и гадал голевую передачу тогда. Ну там он действительно просто, он разобрался с крайними защитниками «Динамо», вообще как будто он, там, я не знаю, они как будто первый раз на поле вышли. Ну условно, прям максимально утрированно, вот, но разбирался прям очень легко. Вот, но мне кажется, что вот такие моменты были, ну и действительно так опасно было.
3: Мне кажется, Федь, если комментатор будет примерно соответствовать скоростям российского футбола, то это не продаст матч и тифлокомментарий. Я думаю, что в целом темп, высокая скорость — это всегда плюс во всех историях. Даже если мяч перемещается медленно, всегда, мне кажется, есть большое количество моментов, которые можно описать. И если у тебя есть вот этот, ну, дополнительный, скажем так, гандикап в виде пространства, которое ты можешь заполнить словами, это очень круто. Мне кажется, этим обладают, ну, просто единицы. Да? Ну, может быть, кто-то специально это не развивает в себе и, наверное, считает, что там должна быть какая-то степенность, размеренность речи. И, ну, это мнение, безусловно, имеет право на жизнь. Ну, вот я всегда за максимальный объем информации. Я почему, ну, редко мне нравятся комментарии даже наших именитых, скажем так, коллег по цеху. Вот именно желание уйти в образы, уйти в околофутбол, и такое ощущение бывает, что иногда этим тоже грешат, баланс очень сильно смещается. Ну, в общем, тут классно, что у тебя есть это свойство, и здорово, что ты его пробуешь в том числе на разных видах спорта. Давайте немножко про хоккей. Такой, может быть, неожиданный вопрос к себе, как болельщику хоккея, болельщику Торпедо Нижний Новгород. Вот если бы тебя попросили... человека, который не увлекается спортом и, в частности, хоккеем, но может привлечь свое внимание к этому, приобщиться. Что бы ты сказал человеку, чтобы продать этот вид спорта? В чем его особенность, в чем его фишка? Почему хоккей может быть потенциально интереснее, чем другие виды спорта?
5: Вот это вопрос. Хорошо, в сравнении с футболом на хоккее всегда на ледовой коробке одна и та же температура. Нет такого, что ты приходишь на стадион, у тебя либо плюс 20, либо минус 10. Потому что минус 10 вроде как тоже можно играть. Футбол позволяет, по-моему, минус 10 играть. Вот. В хоккей побыстрее. В хоккее больше таких эмоций. Не знаю, мне прям вот хочется посмотреть там иногда тоже на силовые приемы, какие-то на борьбу, там тоже вот на драки. Это все в хоккее есть. И это какой-то драйв некий дает зрителям, дает публике. То есть, опять же, любой спорт, он направлен на публику в первую очередь. Если вы хотите посмотреть на обилие борьбы, каких-то эмоций игроков, ну и со всеми порадоваться, опять же, тоже посидеть, очень активно поболеть, то обязательно приходите на хоккей. На хоккей еще фанайди нет, кстати.
3: Ты столько плюсов описал.
4: А продал только последним. Очень много борьбы и прям капельку. Что происходит? Почему столько серий по 4-0 и там 4-1?
5: Хорошо, сейчас вот тоже по каждой серии я прям быстро пройдусь. Если брать Торпедо и Металлург, то Торпедо были близки к тому, чтобы в Нижний Новгород вернуть. Они уже с Магниткой научились играть, и в третьем периоде они их перекатывали. Если брать Авангард и ЦСКА, Авангард, по-моему, 2 или 3 года уже при одном тренере строится, а ЦСКА они купили вот главного тренера из Локомотива чемпионского, и вот команда только, по сути, строится начала меньше года. Локомотив, Салават Юлаев, ну там то же самое, у Салават Юлаева были проблемы в начале турнира и в начале КХЛ с финансированием, и то, что они вообще вышли в плей-офф и победили в первом раунде, это для них подвиг. А если брать Акбарса и Динамо Минск, то там у Динамо Минска были проблемы в руководстве команды, где они по ходу сезона уволили тренера по нападающим, абсолютно необоснованно, не сказав причины. И после третьего матча серии там у Минска легионеры тренеру жаловались на то, что он считает, что они безответственно сыграли. Ну и как только вот то, что тут 4-0.
3: Исчерпывающая аналитика от Матвея Поняева. Тифлокомментатора из Нижнего Новгорода. Матвей, мы тебе желаем через 5 лет видеть тебя на большом экране. Не задавали тебе вопрос про мечту. Желаем просто, чтобы она у тебя реализовалась. Спасибо, что пришел к нам в эфир. И мне кажется, у тебя все есть для того, чтобы быть большим голосом не только в тифлокомментарии, но и просто в комментарии. Спасибо.
5: Спасибо вам большое. Буду стараться.
0: Около спорта. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Беседка на Радио ВОС.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Страдный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
7: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
8: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня, веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
7: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
8: Песня «Потанцуем Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети». Влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению, я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, решила, что буду петь песню «Потанцуем Джек».
7: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень рано.
2: С чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось-получилось. И у родителей 4 детей, нас всего 4, все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было, мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность, ребенок-инвалид до 18 лет, и там уже заставляли детей, ну не то, что заставляли, принуждали, просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки, до сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Как послушная.
3: Да? Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Да, мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну давай попробуем. Поставила мне песню, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебеевский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, мне до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот в этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса от этого «Романтика», мне объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была «Тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук». Что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка. Я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку, в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу, со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень... разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот. И в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют. Образовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам.

0: другой чуть-чуть.
1: Да-да-да.
0: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось, все такие, вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой, решила, что учеба мне неинтересна, таблица умножения фуфигня, не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот, и после того, как я отучилась в 4 класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Альмухаметова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в 5 классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь 5 класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот. И там я тоже занималась музыкой. Я играла на фортепиано. У меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано. Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь? Нет, не помню. Ну ладно. Если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу. А я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось. Потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая. А для меня... И так родителей нету рядом. А еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила, ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы. Потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после 9 класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила, я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит, нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая, нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «Золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. Самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали, ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера. На второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала, хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет, честно не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно и с именами некоторыми тоже.
1: Я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
0: Да, вот, и очень такая... Женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали, ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний, давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала, да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю

0: академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот. И все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса, тоже мне сказали, ну ладно, чуть тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по, я его называю профессор, учитель по специальности по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла, меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
1: Это оправдаться перед родителями?
0: Не то чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо. Это же высшее образование, ты что? Все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая, ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, все такие, да ну надо. Свекровь тоже говорит, Юля, ну надо же. Я такая, да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании. Вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж, становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно, и до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что а что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало, я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну, все такие, ну, попробуй. Mm-hmm. И муж такой, ну, не знаю, а вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт, очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
1: Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
0: Да.
1: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
0: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что, по факту, у всех есть слух и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голосовые, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей у них тоже есть голос. То есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
1: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
0: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна
1: смена деятельности.
0: Да, да. Какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. Вот, раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребенок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
1: А насколько достаточно людей ходит?
0: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, но плохо.
1: Только те, кто способен просто заплатить.
0: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных, сколько лет моего обучения, да, чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей. Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
1: А слабое зрение не мешает работе?
0: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее. Это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие, ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая, да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили, обществу сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
1: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо. За такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятного.
1: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
0: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь. Меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен, и благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
1: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!

0: слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Простоквашино» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного и реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На синем фоне появляются набранные крупными желтыми буквами названия мультфильма «Трое из Простоквашино». Площадка между лестничными пролетами подъезда. Помахивая хвостом и глядя в окно, на подоконнике сидит серый кот. На голове три продольных черных полоски. Тело украшено поперечными светло-серыми полосами. Светлая шерсть на шейке похожа на воротник. Кончик хвоста белый, глаза зеленые. Жуя бутерброд с колбасой, по лестнице спускается мальчик среднего школьного возраста. У мальчика ярко-рыжие прямые волосы, румяные щеки, голубые глаза. Синие брючки, желтая футболка, синей полосой на груди. Остановившись на площадке, откусывает большой кусок от бутерброда. Стоит сосредоточенно пережевывая. Продолжает спускаться. Кот поворачивает к нему голову.
3: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится.
2: Озадаченно разглядев бутерброд, мальчик переворачивает его, откусывает.
4: А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут?
3: Я в нашем доме всех знаю.
2: Глядя на бутерброд.
3: Я на чердаке живу, и мне все видно.
2: Кот облизывается.
3: Кот Матроскин меня зовут. Это фамилия такая. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде.
2: Дядя Федор протягивает Матроскину бутерброд.
3: Дядя Федор.
2: Тот съедает его.
3: А у тебя только один неправильный бутерброд был.
2: Матроскин?
4: Дома еще есть.
2: Застенчиво водит лапой.
4: Хочешь?
2: По подоконнику.
4: Пошли ко мне жить.
3: Меня мама твоя прогонит.
4: Ничего не прогонит. Может, папа заступится.
2: Дядя Федор жмет лапу Матроскину. Матроскин и дядя Федор на диване. В руках дяди Федора журнал «Мурзилка». Перед потирающим лапы Матроскиным разделочная доска с нарезанным хлебом и колбасой, бутылка кефира и стакан. Сделав бутерброд, Матроскин от него откусывает и запивает кефиром. В комнату входят мужчина и женщина. У Матроскина вытягивается морда. Отложив еду, он прячется под диван.
5: Что-то у нас с кошачьим духом пахнет.
2: Мужчина улыбается.
5: Не иначе, как дядя Федор кота притащил.
2: Дядя Федор закрывает собой Матроскина.
6: Ну и что? Один кот нам не помешает.
5: Ну, тебе не помешает, а мне помешает.
2: Женщина надевает фартук.
5: Но ты сам подумай, какая от этого кота польза?
6: Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картинности?
5: От этой картинности ей очень большая польза. Она дырку на обоях загораживает.
6: Ну и что? И от кота будет польза. Он мышей ловить может.
5: А у нас нет мышей.
6: А мы заведем.
5: Ну, если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я.
6: Ну-ну-ну-ну, о-о.
2: Подняв подбородок, женщина отворачивается. Мужчина поочередно переводит взгляд с Матроскина на женщину.
6: Ну, я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком. А этого кота первый раз вижу.
2: Подняв плечи, мужчина разводит руками. Дядя Федор печально опускает голову. Матроскин укладывает в рюкзак сковородку, кастрюлю, чайник и термос. Дядя Федор за столом перед листом бумаги, в руке ручка.
4: Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но и зверей я тоже люблю.
7: Особенно всяких кошек?
4: Да. А вы не разрешаете мне их заводить, поэтому я уезжаю в деревню и буду там жить. Ваш сын дядя Федор.
7: И кот.
2: Дядя Федор и Матроскин на дороге, спускающейся к расположенной на излучине реки небольшой деревеньке. За рекой многоэтажные дома. Рядом указатель Простоквашино, 100 метров. К ним подбегает веслоухий поджарый пес со светло-коричневой шерстью, темно-коричневым пятном на спине и голове, синими глазами.
8: Здравствуйте. Возьмите меня к себе жить.
2: Машет хвостом.
8: Я вам буду все охранять.
3: Еще чего? Мы же сами нигде не живем. Ты к нам через год пробегай, когда мы хозяйство мы заведемся.
4: Ты, Матроскин, помолчи.
2: Прикладывает палец.
4: Хорошая собака еще никому не мешала.
2: К носу Матроскина.
4: Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика.
8: Да есть, есть. Я вам один дом покажу. Там никто не живет. Хозяева за реку переехали.
3: А печка там есть?
8: В полкухне. Ну что, возьмете меня к себе жить? Или мне потом прибегать? Через год?
4: Возьмем. Возьмем, втроем веселее. Тебя как зовут?
8: Шарик. Я из простых собак, не из породистых.
4: А меня дядя Федор зовут. А кота Матроскин.
7: Фамилия такой.
8: Очень приятно.
2: На доме большая табличка «Дом свободный, живите кто хотите». Матроскин и Шарик на пару подметают метлами пыльные сени. Балансируя на табуретке, дядя Федор наматывает на швабру затянувшую угол паутину. Погрузив на носилки мусор, Матроскин и Шарик выносят его на улицу. Дядя Федор протирает окно, Матроскин чистит печку.
7: Будьте здоровы.
2: В окне длинноносый мужчина в шапке-ушанке.
9: Спасибо.
2: В желтом плаще на плече.
7: А ты, мальчик, чей?
2: Сумка.
7: Ты откуда к нам в деревню попал?
4: Я не чей. Я сам по себе мальчик. Свой, собственный. Я из города приехал.
7: Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь.
10: Это почему не бывает? Я, например, кот сам к себе, кот. Свой собственный.
8: И я свой собственный.
10: А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно?
7: Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать?
4: Я буду мурзилку выписывать.
8: А я про охоту что-нибудь.
10: А я ничего не буду.
2: Матроскин чешет шейку.
10: Я экономить буду.
2: За столом самоваром. Помешав в кружке, Шарик наполняет блюдце. Взяв двумя лапами, пьет из него. Сделав глоток, Матроскин отодвигает чашку.
10: Что это мы все без молока и без молока? Так и умереть можно. Надо бы корову купить.
4: Надо бы. Да где денег взять?
8: А может, занять у соседей?
10: А чем отдавать будем? Отдавать надо.
8: А отдавать будем молоком.
10: Если молоко отдавать, зачем тогда корова?
8: Значит, надо что-нибудь продать.
10: А что?
8: А что-нибудь ненужное.
4: Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
2: Шарик откусывает от куска хлеба.
10: А давай, Шарик, мы тебя продадим.
8: Это как так? Меня?
4: Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать.
8: Ура! А что такое склад?
2: На черно-синем небе тусклый серп месяца. В свете красного огненного язычка керосиновой лампы дядя Федор роет лопатой яму. В центре небольшой поляны Матроскин и Шарик сидят на бревне.
10: И как-то я сам не додумался про клад. А теперь корову купим. И в огороде можем не работать. Мы все можем на рынке покупать.
8: И в магазине. Мясо лучше в магазине покупать.
10: Почему?
8: Там костей больше.
2: Дядя Федор опускает кирку. Из ямы вырывается золотое сияние.
11: Ура!
8: Склад!
2: Дядя Федор на одноколесной тачке везет большой сундук. За ним еле поспевают Матроскин с киркой на плече и Шарик с лопатой.
12: Отдай! Отдай! Кому говорят, отдай!
2: Печкин бежит за летящим галчонком. У того в клюве монета. Стукнувшись о лопату...
12: Попался!
2: Галчонок падает.
12: Этот...
2: В руки...
12: Галчонок!
2: Дяди Федора.
12: У меня рубль олимпийский украл. Его надо в поликлинику сдать для опытов.
4: Нельзя его в поликлинику сдавать.
2: Дядя Федор.
4: Мы его вылечим
2: возвращает
4: и разговаривать научим.
2: Монету.
7: А чего это вы
2: Печкин
7: в сундуке везете?
10: Это мы за грибами ходили, ясно вам?
7: Конечно, ясно. Чего ж тут не ясно? Они бы еще с чемоданом пошли.
2: Вертит пальцем у виска. Кухня квартиры. Мужчина моет, а женщина вытирает тарелки.
13: Это ты виноват. Все ему разрешал. Он и избаловался.
6: Просто он зверей любит. Вот и ушел с котом. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятели целый мешок, и всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать.
13: Тогда родители пропадать начнут. Потому что я без того на работе устаю. У меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть. И вообще ты мне свои глупости не говори. Ты лучше скажи, как нам мальчика разыскать.
6: Надо заметку в газету напечатать. Что пропал мальчик, зовут дядя Федор, рост 1.20 м. Если кто увидит, пусть нам сообщит.
2: Сидящий за столом Матроскин подпер подбородок лапами. Поворачивая голову, наблюдает за отпрыгающим по подоконнику галчонком.
10: Ой, что это мы зря его кормим. Пусть пользу приносит.
2: Садится на лавку.
10: Ну, скажи.
2: У подоконника.
10: Кто там? Кто там?
2: Машет на галчонка лапой.
10: Ну, скажи, кто там? Кто там? Кто там?
2: Шарик кладет у печки.
8: Что тебе, делать нечего?
2: Поленье.
8: Ты бы его лучше песни какой выучил. Или стихотворению.
10: Песни я сам петь могу. Только от них пользы нету.
8: А от твоего кто там? Какая польза?
10: А такая.
8: Какая?
10: Придет чужой человек, когда нас дома нет.
8: Ну?
10: Начнет в дверь стучать. Галчонок спросит, кто там, а?
2: Галчонок?
10: Человек подумает.
2: Слушает.
10: Что кто-то у нас дома есть, и ничего у нас воровать не станет. Ясно тебе?
2: Матроскин стучит.
4: Кто там?
2: Шарика по лбу.
4: Кто там?
10: Ура! Заработала!
2: У галчонка большая, овальная, переходящая без шеи в тельце головка, большие глазки, желтый клювик, торчащие на головке редкие тоненькие перышки, похожи на волосинки. Перед дверью Печкин, в руке газета.
4: Кто там?
12: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Стоя на подоконнике, галчонок моргает.
4: Кто там?
12: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
4: Кто там?
12: Да никто!
2: Открыв клюв,
12: это я,
2: галчонок,
12: почтальон Печкин,
2: прячется.
12: Принес заметку про вашего мальчика.
4: Кто там? Кто там? Кто там?
2: На уходящем фиолетовый цвет предвечернем небе узкий серп месяца. Галчонок клюет жучка на раме. Печкин сидит на ступеньках.
12: Кто там?
2: Вытягивает шею.
4: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика.
2: Качнувшись несколько раз взад и вперед, Печкин падает на спину. Вытянутый вверх руки держит газету. Подходит дядя Федор, Матроскин и Шарик. В руках корзины с грибами.
4: Пропал мальчик.
2: Дядя Федор.
4: Глаза голубые, рост 1,20 м. Родители его ищут.
2: Держит газету в руках.
4: Нашедшего ждет премия «Велосипед».
10: Не горюй, дядь Федор. Да мало ли таких мальчиков.
2: Печкин садится.
12: Может, и немало. Но велосипеды не за каждого дают.
2: Роется в сумке.
12: Сейчас я буду вашего мальчика...
2: Достает раскладной метр.
12: Измерять.
2: Перед окном пасется корова.
4: Мои папа и мама. Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня все есть. Ой!
2: Дядя Федор замечает, что корова жует развешанное на веревке белье. Она белая, с несколькими большими рыжими пятнами. Выбежав во двор, дядя Федор тянет за простыню. Упершись копытами, корова не отпускает. Подошедший к столу Матроскин, почесав затылок, пишет несколько строчек в письме. Заметив борющегося с коровой дядю Федора, бежит во двор, взяв его за бока, помогает тянуть. Подошедший к столу Шарик, сделав несколько строчек, ставит в конце письма точку. Квартира.
6: Мои папа и мама.
2: Папа и мама.
6: Я живу хорошо.
2: Сидят на диване.
6: Просто замечательно.
2: Мама улыбается.
6: У меня все есть. Есть свой дом, он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
2: Перед открывшей рот мамой встает картина с дядей Федором. У него в гипсе обе руки, от попы отпадает большой пушистый хвост. Закрыв глаза, она откидывается на подлокотник дивана. Сбегав на кухню, папа приносит стакан воды, мама читает дальше.
9: А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась.
2: Закрыв глаза...
9: До свидания. Ваш сын...
2: Папа качается.
9: Дядя Шарик.
2: Его ноги подгибаются, он падает на спину, мама приносит ему стакан воды.
9: Что у него повысилось?
6: Лохматость.
2: Сев, папа делает большой глоток.
6: Он теперь может зимой на снегу спать.
9: Ничего не понимаю. Может, мы с ума сошли? Может, это у нас лохматость повысилась? И мы можем на снегу спать?
6: Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.
12: Здравствуйте. Я почтальон Печкин из Простоквашино. Это вы велосипеды за мальчики удаете?
2: За окном темноту ночи пересекают косые лучи дождя. Стоящий на подоконнике галчонок печально вздыхает. Дядя Федор под одеялом в постели, на голове компресс, под мышкой градусник. Матроскин и Шарик сидят у кровати. Достав, Матроскин дает градусник Шарику.
8: Это ты виноват, что дядя Федор заболел.
10: Это почему же это я?
8: Почему, почему?
2: Уши Матроскина.
8: Ты же напоил его холодным молоком.
2: Опущенный.
8: Ты еще хвастался. Вон какое холодное молоко моя корова дает. Холодильник покупать не надо.
4: Кто там?
11: Свои.
6: Свои?
10: В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят. Только чужие шастают. Не будем дверь открывать.
4: Откройте. Это мои папа и мама приехали.
2: Подбежав к двери, Матроскин отодвигает засов. Папа и мама в плащах. Стоящий позади Печкин держит за руль красный велосипед.
14: Видите, до чего они вашего ребенка довели? Их надо немедленно в поликлинику сдать для опытов.
2: Матроскин и Шарик обнажают зубы. Развернув велосипед, Печкин испуганно убегает. Мама садится на постель. Дядя Федор улыбается.
13: Где у вас малина?
10: Вот она, пожалуйста.
13: Ой, я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют.
10: Подумаешь, еще и вышивать могу. И на машинке тоже.
2: Мама гладит Матроскина по голове. Утро. Расставив крылья в стороны, Галчонок нежится в луче солнечного света. Одетый дядя Федор сидит на кровати.
13: Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберем. Тебе уход нужен.
6: А если ты кота хочешь взять, или Шарика, или еще кого, бери!
13: Мы возражать не будем.
15: Ну, Матроскин, поедешь со мной?
10: Я поехал, Кабадинга. А корова моя, хозяйство, запасы на зиму.
15: А ты, Шарик?
8: Мы останемся. Ты лучше сам к нам приезжай, на каникулы.
10: И в гости по выходным.
2: Высоко поднявшееся желтое солнце яркими лучами разгоняет облака. Стоя у машины, мама жмет лапу Шарику.
10: Стойте! Стойте! Вот, держите.
2: Передает маме.
10: Вам с ним веселее будет.
2: Галчонка.
6: Это кто там?
4: Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка».
13: Ой, как неудобно.
2: Положив руку на щеку, мама качает головой.
13: Вы совсем про Печкина забыли.
8: И правильно. Он такой вредный.
7: Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
2: Садится на велосипед.
7: А теперь я сразу добреть начну. И какую-нибудь зверюшку заведу.
2: Подлетев, Галчонок,
7: чтоб жить веселее,
2: садится на плечо.
7: Ты домой приходишь,
2: Печкину.
7: Она тебе радуется.
2: Тут чешет ему грудку. Галчонок летит обратно к машине. Отъехав, та проезжает мимо таблички с перечеркнутой надписью «Простоквашино».
7: Приезжайте к нам, Простоквашино.
2: Печкин сажает Матроскина на раму, кладет руку на плечо Шарика. Улыбаясь, они машут вслед машине. Появляются желтые буквы на синем фоне.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
16: Радио ВОС. Музыка

0: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио. В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
1: Мультипликационный фильм «Карлсон» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титры на фоне европейского города с острыми шпилями крыш. «Союз мультфильм» показывает по мотивам сказки Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон». Загруженный перекресток. Перед переходом стоит светловолосый мальчик с большими голубыми глазами в темных шортах и красной шерстяной безрукавки поверх белой рубашки. Режиссер Степанцев, художники-постановщики Савченко, Бутырин. Композитор Гладков, оператор Друян, ассистент оператора Наяшкова, звукооператор Фильчиков. Ассистент режиссера Шилова, монтажер Турбинер. Художники-мультипликаторы Бутырин, Меренкова, Орлова, Шевков, Жутковская. Роли озвучивали Малыш Румянова, Карлсон Ливанов. Редактор Фричинская, директор Зорина. Мальчик грустным взглядом провожает проносящиеся рядом автомобили. Представляет вместо них животных. Автокран становится длинношеим жирафом. Троллейбус с опущенными крышей рогами превращается в прижавшего уши к спине зайку. А круглый Volkswagen жук оборачивается черепахой. Мальчик приоткрывает рот. Вместо проезжающих мимо машин движутся животные, рыбы, рептилии и насекомые. Удивленно улыбается. На другой стороне дороги у обочины сидит белый лопоухий щенок. Мальчик нетерпеливо смотрит на красный сигнал светофора. В расположенном на столбе светофоре проступают черты лица. Красный и желтый сигналы перемещаются на место глаз. Улыбнувшись, светофор отдает мальчику честь рукой в белой перчатке с висящим на ней жезлом. Взяв мальчика за руку, переводит его через переход. Мальчик останавливается около щенка, светофор исчезает. На шее щенка красный ошейник с тянущимся за ним поводком. Мальчик машет щенку рукой, помахав хвостом, тот улыбается. Сев с любопытством смотрит на мальчика, приподнимает левое ухо. Мальчик протягивает руку. Подскочив к нему, щенок встает на задние лапы, протягивает мальчику правую лапу. Мальчик пожимает лапу щенка. Подросток в кепке.
2: Бобик.
1: Щенок испуганно
2: Бобик.
1: Поднимает лапы.
2: Ко мне.
1: Подползает.
2: Я что говорю?
1: К подростку.
2: Ко мне.
1: Засучив рукава, тот замахивается на прижавшегося к земле Бобика хлыстом. Светловолосый мальчик становится перед подростком, с вызовом сводит брови. Пластырем на щеке светловолосый мальчик сидит за столом. Рядом сидят мальчик и девочка постарше, мужчина и женщина.
3: Ну, скажи ты мне, пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами.
4: Да вот, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама.
1: Мама забирает из рук папы газету.
4: А у тебя, мама? Есть папочка.
1: Во рту папы трубка. Он раскрывает другую газету.
4: А у меня никого нет. Никого. Даже собаки.
1: Мальчик с грустным лицом опирается подбородком на руки. Выходит из-за стола. Войдя в комнату, насупившись, складывает руки на груди. Сидит на подоконнике перед плюшевым мишкой. Подвигав его лапу, тяжело вздыхает. Сталкивает мишку с подоконника в комнату. Катает игрушечный грузовик. Замерев, прислушивается. Открыв рот, смотрит в окно. Заложив руки за спиной, у окна пролетает метрового роста полноватый человечек с короткими ручками и ножками, ярко-рыжими волосами, на спине человечка вращающийся пропеллер. Увидев раскрывший рот мальчика, останавливается. Заложив руки в карманы белых брючек, демонстративно поворачивается на месте. Сделав мертвую петлю, замирает у окна.
5: Простите, Вася, можно тут приземлиться?
1: Мальчик моргает.
4: Чего?
5: Ну что, посадку давай, ты что не видишь, забивай.
4: Садитесь, пожалуйста.
1: Человечек нажимает кнопку на животе, пропеллер перестает вращаться, человечек опускается на подоконник.
5: Так.
1: Выкидывает мишку в окно.
5: Продолжаем разговор.
1: Складывает руки на груди.
5: Как тебя зовут?
4: Меня.
5: Ну не меня же, тебя.
4: Малыш.
1: Машет рукой.
5: Ух, малыш. Нет. Надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше.
1: Став махает рукой, падает за окно.
5: Хорошо.
1: Взлетает.
4: Да.
5: Ну, ты меня можешь звать запросто.
1: Так, садится.
5: Просто Карлсон.
1: На подоконник.
5: Ну, привет, малыш.
4: Привет, Карлсон.
5: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
4: 7.
5: Что, 7?
4: А что?
1: Подлетает.
5: А я думал, 8.
1: Снова опускается на подоконник.
5: Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
4: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
5: Я мужчина хоть куда.
1: Отбрасывает волосы со лба.
5: В полном расцвете сил.
4: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
5: Ну, знаешь,
1: задумчиво трёт подбородок.
5: Не будем об этом говорить.
1: Малыш показывает.
4: А можно мне нажать?
5: Валей, жми!
1: На кнопку. Карлсон трясется.
5: Стоп! У тебя варенье есть?
4: Есть.
5: Тащи.
1: Малыш приносит большую банку с красным вареньем. Взяв, Карлсон обнимает банку, съедает варенье, выливая его себе в рот.
5: Да так.
1: Пропеллер вращается.
4: Опять жать?
5: Жми.
1: Малыш нажимает на кнопку. Карлсон взмывает в воздух. Пролетает по комнате, сев на игрушечную лошадку, прыгает на ней, поднимается вместе с ней в воздух. Опирается ею на край шкафа. Упав вниз головой, прыгает на большом мече, тот лопается. Карлсон висит на люстре.
5: Малыш, со мной не соскучишься.
4: Что ж ты делаешь?
5: Да это я шалю, ну то есть балуюсь.
4: А она же упадет.
5: Спокойствие!
1: Падает с люстры в игрушки.
5: Она чуть не упала, честное слово. Она упала, ты видел? Раз и дребезги.
4: Дребезги, вот интересно только, что скажет мама.
5: Ну, мама, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 000 люстр. Давай пошалим сейчас, а?
4: Представляю, как рассердится папа.
5: Папа? А что папа?
1: Малыш показывает кулак.
5: Да? Я полетел.
1: Быстро пожав руку малыша, Карлсон улетает. Малыш оборачивается к дверям. В них стоит вся его семья.
4: Спокойствие. Только спокойствие.
1: Папа отрывается.
2: А что здесь случилось?
1: От газеты.
4: Да пустяки. Дело-то житейское.
1: Заложив руки за спиной, малыш стоит в углу полуосвещенной прихожей.
4: Да. И принесет 10 000 люстр.
6: Ну нет, братец, за свои поступки надо отвечать.
2: И не сваливать свою вину на какого-то, Карлсона.
6: Во, правильно, папа. Ну пойдем в кино, а то же мы опоздаем. Эх ты.
4: Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет, ну, женится, ну, умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене?
7: Почему? Ну, все-таки.
4: Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
7: Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.
4: Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену.
1: Малыш остается один в прихожей.
5: Спокойствие. Только спокойствие.
4: Карлсон!
1: Вбегает в комнату. Карлсон сидит на шкафу.
4: Карлсон!
5: Привет, малыш!
4: Как это здорово, что ты прилетел!
5: Еще мне здорово!
1: Карлсон ест варенье, слизывая его с окунаемой в банку руки.
4: Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье.
5: Но?
1: Банка пустеет.
5: Ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья... О!
4: Ой, ты заболел!
5: Да у меня самая высокая температура в мире. Да, если хочешь знать.
1: Опустившись, Карлсон разваливается в кресле.
5: Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью.
1: Ложится на бок, подложив руки под щеку. Малыш осторожно прикладывает руку к его лбу.
4: Слушай, а ты, по-моему, не болен.
5: Нет, болен?
4: Нет.
5: Да я тебе говорю, болен.
4: Нет, не болен.
5: Какой ты противник. Что ж я заболеть, что ли, не могу, как все люди?
4: А ты хочешь заболеть?
5: А ты вот не хочешь.
4: Нет.
5: Да все этого хотят. Лежи себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель, а ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный, горы шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет.
1: На подоконнике комнаты малыша записка «Я наверху у Карлсона, который живет на крыше». Прижав к груди банку варенья и розовый кулек, малыш сидит на шее Карлсона. Тот облетает высокие шпили и пугает ворон.
5: Слушай, ты же забыл варенье.
4: Да нет, я взял.
1: Вытянув руки вперед, Карлсон летит дальше.
5: Слушай, конфеты ты же оставил.
4: Да нет, живот.
1: Малыш поднимает кулек. Спускаются к красной крыше.
5: На шею не дави.
1: Посреди крыши в окружении массивных печных труб стоит небольшой домик с белыми стенами и красной крышей. На доме закреплена табличка с текстом «Карлсон, который живет на крыше». Кувырнувшись, Карлсон сбрасывает малыша, тот приземляется на ноги.
5: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
1: Малыш осторожно входит в домик. Карлсон пьет из носика синего чайника.
5: Ой, ты мне всю шею очистил. Так, я забыл. Я же самый тяжело больной в мире человек. Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Ну?
1: Карлсон лежит на кушетке.
4: А у тебя есть какие-нибудь лекарства?
5: Ну какие, какие лекарства? Ты же все с собой взял. Ну,
4: А разве это помогает?
5: Ну, начинай сейчас увидеть. О, я самый тяжело больной. О, больной, самый тяжело больной. В мире человек.
1: Малыш протягивает ложку с несколькими каплями варенья. Сморщившись, Карлсон ее отодвигает. Взяв банку, съедает варенье.
4: Ну, как?
1: Вылив его себе в рот.
5: Там еще осталось немножечко варенья.
4: Нет, варенья нет.
5: Что, нет совсем варенья? Ни капельки?
4: Нет.
5: Жаль.
1: Карлсон задумывается.
5: Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга. Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошелить.
1: Кидает банку с крыши.
5: Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам.
4: А зачем?
5: Ну как зачем? Искать приключений.
1: Стемнело. Идя по коньку крыши, Карлсон тянет малыша за руку. Тот подскальзывается, Карлсон его держит.
5: Спокойствие!
1: Взлетев, ставит на конек.
5: Только спокойствие.
1: Соседней крыши. В крутой кровле встречается множество мансардных окон с открытыми ставнями.
5: А с погодой сегодня повезло, да вот спокойно.
1: Прячутся за трубу.
5: Тихо.
1: На крыше появляются два силуэта. Низкий, полный и высокий, худой.
5: Смотри левее. Так, видишь, вон двое идут. Знаешь, кто такие?
1: Силуэты скрываются.
5: О, брат.
1: В чердаке.
5: Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
1: На чердаке.
5: Ну, так и есть.
1: Высокий жулик разжимает прищепки на веревке, и низкий жулик прячет снимаемое белье за пазуху.
5: Что же делать? О, начинаем воспитательную работу.
1: Карлсон прячется за простыней.
5: Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное.
1: Рисует на простыне два больших глаза и широкий рот. Подходят жулики. Простыня взлетает к потолку, из-под нее выглядывает швабра и ведро. Надевает ведро на голову, садится на швабру, двигается в диком танце. Высокий жулик падает без чувств.
5: Что вы орете? Кругом люди спят.
8: Мама!
1: Пробив кровлю, жулики вылетают на крышу, убегают, перепрыгивая с дома на дом. Простыня их преследует. Дает пинок высокому жулику. Жулики на фригеле. Простыня их щекочет. За грудки ловит падающего низкого жулика.
5: Белье бросай. Бросай белье, я тебе говорю.
1: Разбрасывая белье, жулики улепетывают по крышам. Простыня подлетает к малышу. Скинув простыню, Карлсон вытирает лоб.
5: Слушай, малыш, знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов? Это, конечно, привидение.
1: Карлсон растягивает простыню, смотрит вниз.
5: Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются.
1: Пожарная лестница у ног Карлсона.
5: Слушай, что-то мне вдруг так домой захотелось.
1: Пожарный уже на середине лестницы.
5: Вообще, задержался я тут с тобой. Мне спать давно пора. Будь здоров, малыш. Я пошел.
1: Малыш на кровати под оранжевым одеялом. Рядом мама.
7: Малыш, малыш, как же ты нас напугал.
4: Ну, чего вы беспокоились?
3: Ну, а как же иначе? Ну, ты подумай сам. Ну, что было бы, если бы ты упал с крыши? Хорошо? Ну, что было бы, если бы мы тебя потеряли?
4: А вы бы тогда огорчились?
3: Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой.
4: Даже за 100 000 000 000?
3: Даже за 100 000 000 000.
4: Значит, я так дорого стою.
3: Ну, конечно. Дурачок ты.
8: Выключив свет, мама выходит. Погруженная в темноту комната.
4: Папа! Папа!
2: Ты не спишь?
4: Пап, ты не пугайся. Я вот чего. Если я действительно стою 100 000 000, то нельзя ли мне получить хоть немного наличными, чтобы я мог купить маленького щенка?
2: По поводу щенка я тебе скажу.
4: Чего?
8: Папа натягивает одеяло на голову.
4: Похоже, что всю жизнь проживешь вот так, без собаки.
8: Завернувшись в оранжевое одеяло, малыш понуро опускает голову. На накроватном столике перед малышом пирог с 7 горящими разноцветными свечами. В руке малыша кусок пирога, на нем 8-я свечка. Счастливо сузив глаза, малыш откусывает пирог.
3: Назад ты появился на свет вот таким
8: малыш
3: крошкой.
4: Папа
8: заглядывает под кровать.
4: А собаки не...
2: Ой, боже мой, спокойствие, только спокойствие.
8: Схватившись за голову, папа выходит из комнаты. Малыш возвращает кусок в пирог. Оплавившись, свечки сгибаются. Лежит, накрыв голову подушкой. Карлсон выглядывает из-за изножья.
5: Мылим. Ну, я так не играю. Я к тебе прилетел на день варенья, на день рождения. Ты что, не рад, что ли?
4: Привет, Карлсон.
5: Привет, малыш. Чем будешь угощать?
4: Пирогом.
5: С чем?
4: С 8 свечками.
5: Ну, нет, это я не ем. Что такое? 1 пирог и 8 свечей. Лучше так. 8 пирогов и 1 свечка.
4: Поверь мне, Карлсон. Не в пирогах счастье.
8: Карлсон съедает.
5: Ты что, с ума сошел?
8: Пол пирога.
5: А в чем же еще?
4: Собаку мне не подарят.
5: Кого? Собаку?
8: Откладывает пирог.
5: А как же я? Малыш, ведь я же лучше. Лучше собаки. А?
4: Извини, Карлсон. Я на минутку.
8: Перед дверью белый щенок с темно-рыжими ушами.
4: Это что же?
8: Папа и мама изнутри прикрывают дверь своей комнаты.
4: Собака! Карлсон! Карлсон! Мне подарили собаку! Карлсон! Карлсон! Ты где?
8: Прижимая щенка к груди, малыш обводит взглядом пустую комнату. Останавливает взгляд на распахнутом окне. Прижав щенка к груди, малыш стоит у окна. У щенка рыжие спинка, головка и хвостик. Темнеет. На небе появляются звезды. Ярко сверкая, звезды превращаются в буквы, образующие слово «конец». Конец мультфильма. Мультфильм «Карлсон вернулся» начинается. День. Детская комната. Стоя у окна, малыш держит щенка. Взгляд устремлен за окно. Посадив щенка на подоконник, садится рядом, на лице грусть. Поднявшись на задние лапы, щенок лижет малыша в щеку. Не изменившись в лице, тот поглаживает его по голове. Увидев стоящий на тумбочке вентилятор, малыш приоткрывает рот. Улыбаясь, крепит веревка вентилятора к спине щенка. Толкает пропеллер, подбрасывает щенка. Тот опускается на пол. Приподняв уши, щенок с интересом смотрит на вращающийся на его спине вентилятор, пожимает плечами. Вынув руки из карманов черных шорт, малыш 2 раза медленно моргает. Тяжело вздохнув, садится на небольшую коробку. Щенок за провод тащит к нему вентилятор. Газетное объявление. Требуется воспитательница для малыша. Обращаться по адресу Стокгольм, улица Неразборчива. Папа закрывает газету.
2: Не вздыхай, так надо.
8: вынимает трубку изо рта.
9: Ну, а может быть, Карлсон действительно существует?
2: Ой.
8: О. Щенок и малыш подбегают к входной двери.
9: Это Карлсон!
8: На несколько секунд появляется название мультфильма. Улыбающийся малыш, распахнув дверь, меняется в лице. Уголки губ опускаются, рот приоткрывается. Перед ним высокая полноватая дама, с собранными в пучок рыжими волосами, строгим лицом.

0: Фрекен Бок. Бок. А вот ваше курение
1: наводит
0: может
1: пылесос
0: пагубно отразиться на моем здоровье.
1: На папу.
0: Вам придется оставить эту
1: пылесос засасывает
0: привычку.
1: Спичку.
2: Хорошо.
1: И табак.
0: Так это вы, собственно...
1: Скидывает пальто. Папа едва успевает.
0: Давали объявление, что вам нужна...
1: Поймать его.
0: Домоправительница, честная, с хорошим характером.
1: Кидает...
0: Так вот это я.
1: Шляпку маме.
3: Но мы приглашали воспитательницу.
1: Поднимает пылесос.
0: А кого здесь надо воспитывать? Какая агрессивная собака.
2: Надеюсь, Фрекен Бок, вы любите детей, да?
0: Как вам сказать?
1: Фрекен Бок задумывается.
0: Безумно.
1: На столе блюдо с дымящимися плюшками. Рядом красная чашка с чаем. Матильда, висящая над столом клетки. Фрекен Бок в халате и белом переднике дает ей плюшку. Окунув в чашку вторую плюшку, отправляет ее в рот. Рядом одетые папа и мама.
0: Ну, идите. Спокойно работайте.
2: Иду.
0: И я вам ручаюсь, что скоро вы не узнаете своего ребенка.
2: Спасибо.
1: Держит папу за куртку. Увидев лежащую на полу спичку, сводит брови. Папа в ужасе открывает рот. Фрекен Бок убирает спичку пылесосом. Приподняв шляпу, папа на цыпочках выходит из кухни. Фрекен Бок захлопывает за ним дверь. Улыбнувшись, малыш садится на стул. Взяв, подносит ко рту плюшку. Притягивает его пылесосом.
0: Отдай плюшку.
1: Отобрав, съедает плюшку.
0: Во-первых, сладкое портит фигуру.
1: Выводит малыша.
0: Во-вторых, иди спать.
1: Запирает дверь на ключ.
0: В-третьих, делай уроки.
1: Красуется перед зеркалом.
0: А что еще? Что-то еще надо. Ах, какая мука воспитывать. Да, вспомнила. Вымой руки.
3: А чего же их мыть-то? Ведь есть равно нечего.
1: Фрекен Бок удивленно вздрагивает. Встав на стул, щенок обмакивает плюшку в чашке чая. Фрекен Бок наводит на него пылесос. Подлетев к нему, щенок повисает на раструбе. Фрекен Бок опускает его перед клеткой.
0: Матильда, ты меня слышишь, дитя мое?
1: Матильда зевает.
0: Займись этим зверем, только будь осторожна. Собака не стерильна.
1: Сидя перед клеткой, щенок с любопытством приоткрыл рот. Кончик хвоста постукивает по полу. Матильда вальяжно выходит из клетки. Она в три раза больше щенка. На ее голове розовый бант. Взяв лапой за ошейник, притягивает щенка к себе. Грозно на него смотрит. Щенок облизывает ее морду. На мгновение смутившись, Матильда снова грозно смотрит на щенка. Тот вылизывает ее морду. Оторопевшая Матильда, ошарашенно улыбаясь, сев, опирается спиной на клетку. Малыш стучит кулаками и ногами в дверь. Сидя на краю аквариума, Карлсон опускает в него нитку с поплавком из пробки и крючком из скрепки. Оранжевые и синие рыбки быстро плавают по аквариуму.
3: Карлсон!
1: Карлсон падает в аквариум.
4: Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал.
3: Привет, Карлсон!
4: Привет, малыш! Слушай, а почему ты мне не спросишь, где я пропадал все это время?
3: Где ты пропадал-то все это время?
4: То-то, я был у своей бабушки. Да, у меня, знаешь, какая бабушка? Она как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Карлсончик дорогой! А потом как налетит, как обнимет.
1: Сняв, Карлсон выжимает белые штаны.
4: Моя бабушка, она чемпион мира по обниманиям.
3: Вот это да.
4: Че, не веришь?
3: Верю. Но ты все-таки прилетел.
1: Подлетев, надевает.
4: Прилетел. Ну ты подумай, что ты говоришь? Да разве на таком моторе можно летать? Я чуть не рухнул по дороге. Послушай. Видал?
3: Угу.
4: Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет.
3: А торта-то, наверное, нету.
1: Улыбка сползает с лица Карлсона.
4: Ты что? С ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека на минуточку, а у вас нет торта.
3: Но ведь мы же не знали.
4: А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил.
3: Слушай, может, ты хочешь есть колбаса жареная?
4: Жареная?
3: Угу.
1: Уходящий Карлсон замирает на подоконнике.
4: Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Полетайте свою колбаску.

0: Карлсон смахивает со стола игрушки.
1: Ой, а я заперт.
2: Что? Ты заперт? Почему?
1: Это домоправительница, просто какая-то домомучительница.
2: Не реви. Это ты ревешь или я реву?
1: Я реву.
2: А я не реву.
1: Не реви.
2: Слушай, а кто это домоуправительница?
0: Кухня. Работает телевизор.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Итак, сегодня у нас в гостях два... В общем, сейчас вы услышите рассказ о встрече с диким, но симпатичным привидением. Вот как это было.
0: В студии два жулика, которых испугал Карлсон. На экране телевизора черно-белая хроника происшествия на чердаке. Простыня взлетает под потолок. Жулики округляют глаза. Сидящий перед телевизором Фрекенбок отхлебывает чай из чашки.
3: Безобразие. Смотреть противно.
0: Пробившие кровлю жулики вылетают на крышу. Из дыры поднимается простыня. Летает вокруг бегущих по крыше жуликов, дает высокому жулику пинка. Щекочет забравшихся на шпиль флигеля жуликов. Ловит за грудки падающего низкого жулика.
3: Фу, как некультурно.
0: Разбрасывая белье, жулики быстро убегают. Студия. Двое полицейских уводят схватившихся за микрофон жуликов. Щенок играется.
3: Матильда.
0: С хвостом Матильды.
3: Матильда, ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь.
0: У Матильды блаженно вытянувшаяся морда, глаза полузакрыты.
3: Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Безобразие. Ох!
2: Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223-222-223-322.
0: Фрекенбок записывает.
2: Не реви.
1: Не реву.
2: Вот так и не реви.
0: Карлсон встает.
2: Спокойствие.
0: На подлокотник.
2: Только спокойствие.
0: Кресло.
2: Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
1: Кто?
0: Руки сложены на груди.
2: Не знаешь?
1: Нет.
0: Показывает на себя пальцем.
2: Ну, конечно же, я.
0: Шепчет малышу на ухо.
2: Кто-то. Полетели.
0: Малыш запрыгивает на спину Карлсону.
2: Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
1: Чего?
2: Что тебе 7 лет.
1: А сколько?
2: Ну, ты весишь ты на все 8.
0: Сидящая на кухне Фрекенбок, прислушавшись, поднимается. Карлсон с малышом на спине вылетает за окно. В детскую входит Фрекенбок.
3: Ну, где ты, где ты? Ну, вылезай, шалун. Ку-ку!
0: Игриво улыбаясь, подходит к шкафу. Заглядывает в него.
3: Странно. Тут его нет.
0: Под кроватью виднеется ботинок.
3: Вот ты где!
0: Фрекенбок поднимает кровать.
3: Как же так? Ботинок есть.
0: Сидит на полу.
3: А ребенка в нем нет. Ку-ку.
0: Улыбаясь, прикрывает глаза рукой.
3: Ку-ку.
0: Малыш и Карлсон выглядывают из-за ставень.
3: Ку-ку. Где ты?
0: Фрекенбок медленно опускает ладони.
3: Ку-ку.
0: Снова закрывает лицо. Влетев, Карлсон сажает малыша за стол.
3: Ха!
0: Тут пишет ручкой в тетради.
3: А где ты был?
1: Да мы тут немного полетали с Карлсоном.
3: Как это? Полетали? Как птицы летали, да?
0: Фрекенбок поводит руками, как крыльями.
3: Так, хорошо, да.
0: Ощупывает голову.
3: Я сейчас, я еще минуту.
0: Карлсон.
3: Мне надо принять.
0: Запирает.
3: Мои капли.
0: Дверь.
3: От головы. Нет, для головы.
0: Снаружи. Уносит малыша.
3: Что это такое?
0: Толкнув 2 раза дверь, Фрекенбок оборачивается. Вытянувшись, плюхается на синюю коробку.
3: Ку-ку.
0: Закрывает лицо ладонями.
3: Ку-ку.
0: Подглядывает одним глазом.
3: Ку-ку.
0: Разводит ладони.
3: Ку-ку.
0: Карлсон перед телевизором, транслирующим поющего мужчину. Хватается руками за голову.
2: Ой, какой кошмар.
0: Малыш ест плюшки.
2: Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Вон она на нас глядит.
1: Ты не видел, что ли, телевизора?
2: Не видел. То есть...
4: Послушай, а где же ноги? Ну, подожди, сейчас все выясним, так?
0: Карлсон залезает под телевизор, изображение меняется на знойную красавицу. Она обольстительно улыбается, сильно покраснев, Карлсон крутит пальцем в ладони.
4: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Позвольте представиться, Карлсон, а это мой маленький... Куда?
0: Клонись, Карлсон ногой задевает шнур питания.
4: Ну, я так не играю.
0: Телевизор выключается.
4: Ну, перестань, ты есть плюшки, вот ты уже седьмую съел. Что ты смеешься?
1: Да,
4: вот,
1: ты такой чудной.
4: Я так ей нравился, это все тебе вот...
0: Уносит малыша.
3: Ку-ку.
0: Бросает на стул в детской. Фрекенбок открывает глаза.
3: Это ты? Ку-ку, мой мальчик. А, как хорошо.
0: Обнимает малыша. Пританцовывая, ходит в кухню. Замирает в дверях. Стоящий на стуле пылесос одну за одной втягивает плюшки. Его удерживает сидящий под столом Карлсон.
3: Что ты делаешь?
0: Вбежав, Фрекенбок хватает пылесос. Карлсон летает за ее спиной.
3: Что такое?
0: Она заглядывает под стол.
3: Никого.
0: Смотря по сторонам, медленно идет по кухне.
3: Никого.
0: Входит в детскую. Малыш сидит за столом, в руках книга. Подойдя к нему на цыпочках, складывает руки на груди, и Карлсон повторяет ее жесты.
3: Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит?
1: В левом.
3: А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих.
0: Карлсон кидает перед Фрекенбок мяч. Чеканя его, та в припрыжку выходит из комнаты.
3: Я сошла с ума.
0: Перед зеркалом.
3: Какая досада.
0: Накручивает волосы на нос.
4: Ну, понял, кто лучший в мире украдительного мучика.
0: Развалившийся в кресле Карлсон, похватившись, прячется под него.
3: Ну, наконец-то перестала жужжать.
0: Фрекенбок опускается в кресло. Оно отодвигается.
3: Ай!
0: Она плюхается на пол.
3: В чем дело?
0: Ощупывает ходящую из стороны в сторону голову.
3: Голова на месте.
0: Протягивает руку назад.
3: Кресло на месте.
0: Кресло помогает.
4: Мадам!
0: Ей подняться.
3: Между прочим, мадемуазель.
4: Ну, пожалуйста, мадемуазель, привет от лучшего в мире привидения с мотором.
0: Кресло летает.
3: Вот говорили мне, нельзя с утра до ночи смотреть телевизор. Вот вам, пожалуйста.
0: Развернувшись, Фрекенбок идет к выходу из комнаты.
3: Ой!
0: Нагнав кресло, подхватывает ее, летает с ней по комнате.
3: Да я боюсь.
0: Опускает на пол.
4: Ну, давайте. Давайте знакомиться.
3: Не надо. Я вас боюсь.
4: Ну, почему же?
3: Я боюсь привидений.
0: Фрекенбок запирается в ванной.
4: Ну, куда же она убежала? Я так не играю. Она что, правда с ума сошла, а?
5: Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений. Да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру.
0: Разговаривает с душевым шлангом.
1: Я понял.
4: Что ты понял?
1: Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор.
4: Она?
1: Ага.
4: В телевизор?
1: Да.
4: Вот эта толстая домоучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится. Ее надо будет сложить вчетверо.
1: Да ну ты же опять ничего не понял. Давай я тебе сейчас все объясню.
4: Валяй.
5: Позвольте. Кто это такой?
4: Это? Да это же Карлсон, который живет на крыше.
5: Позвольте. Так это вы жужжали у меня в ушах, да? Вы?
4: Ну, откровенно говоря, да.
5: Так это вы таскали мои плюшки.
0: Схватив выбивалку для ковров, Фрекенбок бегает за Карлсоном по кухне. Загоняет того в угол.
4: Стоп! А у вас молоко убежало?
5: Боже мой, молоко убежало. Позвольте, какое молоко у меня? На плите нет молока. Опять розыгрыш, лунишка.
0: Малыш Карлсон и Фрекенбок пьют чай на диване.
5: А какая досада, что вы не привидение.
4: Почему?
5: Да потому что сейчас приедут телевизионные деятели искусств. Я их специально вызвала для привидения. О чем я буду сейчас с ними говорить?
4: Как о чем? А я? Обо мне. Ведь я умный, красивый, В меру упитанный мужчина, но в полном расцвете.
3: Да, но на телевидении этого добра хватает без вас.
4: Но ведь я же еще и талантливый.
0: Заложив руки в карманы, Карлсон залетает под потолок.
4: Внимание! Сейчас увидите лучшего в мире Карлсона!
0: Влетает в платяной шкаф. Из того вылетает одежда, вешалки, головные уборы. Появляется Карлсон. Он в цилиндре и длинной шубе фрекенбок с закрепленными в нижней части ботинками. Шуба делает шаг, плюхается вниз. Закручиваясь, поднимается. Ботинки движутся в шагах танца. Руки Карлсона уперты в бока. Сидящая на подлокотнике дивана фрекенбок прихлопывает в ладоши и притоптывает ногами. Поднявшись, сама пускается в пляс. Правая рука уперта тыльной стороной в бок, левая движется, будто веер. Сидящий в кресле малыш хлопает руками по коленям. Сделав несколько аккордов на пианино, Карлсон подлетает к фрекенбок. Взяв ее под локоть, кружится с ней на месте. Поднимая щенка на руках, малыш начинает танцевать. Опустив щенка, берет Карлсона за руку. Щенок запрыгивает на клавиши пианино. В пляске присоединяется Матильда. Все танцуют вокруг фрекенбок. На ее голове цилиндр. Все замирают.
1: Что вы пришли? Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.
0: Малыш тянет папу за руку. Они вместе с мамой входят в комнату. Стоящий у окна фрекенбок вытирает глаза платком, машет им. Сидящие на подоконнике щенок и Матильда машут лапами. Матильда обнимает щенка одной лапой.
6: Ну, малыш, а где же твой Карлсон?
0: Фрекенбок мечтательно улыбается.
3: Он улетел! Но он обещал вернуться. Милый, милый.
0: Прижав руки к плечу, прислоняется к оконной раме. Мечтательно смотрит вдаль. На зеленом фоне появляется набранное разноцветными буквами слово «конец». Конец мультфильма.
7: Тифловизор. Видео. Доступное по радио. Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
8: Вы слушаете Радио ВОС.
7: В эфире Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
0: Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями, розетка исчезает. За ней лес. По нему бежит...
9: Стой, трухлявая, стой!
0: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
9: Вернись, гнилушка!
0: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает. Приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
10: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
4: Всякая планка в лесу к чему-нибудь назначена. Потому порядок.
0: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
10: Это она?
4: Однако она вот это.
0: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
4: Непорядок.
10: Опять непорядок!
9: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
0: Дедушка.
4: Хозяин тебе нужен.
0: Достает.
10: Хозяин.
0: Пробку из уха.
4: Чтобы дом в руках держать.
10: Чтобы дом в руках держать.
4: Да.
0: Ставит пробку на место.
9: Какой такой хозяин?
0: Подняв руку, баба-яга задумывается.
9: Дома хозяин.
0: Опирается подбородком на руку.
9: Домовой нужен.
0: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает Баба-Яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
11: Ну, Кузьма!
12: Ну, Нафаня!
11: Человек домовому как-никак хозяин!
12: Ой, ой, ой!
11: Кастрюли не мыты, пол не метен, сковородки не чищены.
12: Иду, иду, иду.
0: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-Яга открывает форточку.
12: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
0: Кузя руками ест кашу из котла.
11: Кузька!
12: Аюшки!
0: Свернув половицу...
11: Ой, по ком эта метла плачет?
0: Нафаня несет ее на улицу.
12: Иду, иду, иду.
0: Заглянувшая в комнату Баба-Яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
12: Нафаня! Я больше не буду!
0: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
12: Эй, посторонись!
11: А ты что за птица?
12: Я Кузька. Домовые мы счастье в дом приносим. Да?
0: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
11: Интересно, кому это счастье привалило?
0: Из пня одновременно выпрыгивают.
10: Ой, ой, ой.
0: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
10: Чего пугаешь?
0: Руками.
12: А ты что за неведомый зверушка?
10: Я леший.
12: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
10: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
13: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
0: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
12: Ой, ой, ой, ой, пустите меня! Чудище страшилище!
13: Тише, уймись.
10: Уймись?
12: Наших бьют! Я потомственный домовой.
13: То-то я гляжу больно дикий.
0: Дедушка поворачивается на другой бок.
12: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал в общем я.
0: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
10: Угощайся.
0: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
12: Фу, какая гадость, ой, фу, блинов хочу со сметаной.
10: А это что такое?
0: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
12: Домой хочу, к Нафане.
0: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
12: Вы видите меня скорее отсюда.
10: Его нельзя будить. Подожди до весны.
12: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
10: А ты впадай с нами.
12: Куда это впадай?
10: Ясное дело, в спячку. Вот так.
0: Маленький леший так сворачивается калачиком.
12: Значит, обедать не будем?
13: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
0: Дедушка говорит, не открывая глаз.
12: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал з голоду і холоду.
0: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит бабу-ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
12: Ой, Кузенька, сынок! Какой я вам, бабушка, сынок?
14: Как это какой? Любимый, бежим скорее!
12: Куда?
14: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним, чай пить будем.
0: Держа Кузю за руку, баба-яга бежит за избушкой на курьих ножках.
14: Держи, Кузя!
0: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
14: Тормози!
12: А ну, изба! Стой!
0: Избушка останавливается.
12: Зарывайся!
0: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
14: Генерал, весь бабушку.
0: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами. Уголки приоткрыт, во рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
12: Вот печь не топлена, горшки не мыты, сковородка не чищена.
0: Кидает сковородку бабе-яге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, баба-яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
14: Яхонтовый мой, крендельков покушал, отведай пирожков.
0: На румяной бабе-яге красный сарафан и кокошник.
12: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
14: Дичетка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
0: Кот хватает пирог. Баба-яга
12: надоел хуй собаке.
0: Спотыкается о кота. Падает.
12: Ой.
11: Говорят, вам счастье привалило.
0: В избушку заглядывает ворона.
14: Бессовестно врут.
0: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
11: Счастье! Баба-яге! Счастье привалило!
0: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
14: Кузенька! Кузя, выходи, я сдаюсь, непобедимый мой.
0: Кузя выглядывает из-за печки.
12: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька, не пугай бабушку.
0: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-яга берет Кузю.
14: Ай, это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
12: Завела дармоеда.
0: Кот выпрыгивает из избушки.
12: Ой,
0: баба-яга
12: точно мне.
0: Укладывает.
12: Хочется чего это.
0: Кузю.
12: Сам не знаю чего.
0: В люльку.
12: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
14: Не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
0: Спелена в баб-яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
12: Бабушка, а весна скоро.
14: А как леший проснуться, золотенькой мой?
12: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
0: Закрывает глаза.
14: А это еще бабушка надвое сказала.
0: Баба-яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается, на ней снова черные одежды.
12: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
0: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-яга в нарядной одежде за самоваром. Наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
14: Хорошо.
12: Вот-то как?
0: Кот ест бублик.
12: Хорошо.
0: Кузя спит в люльке.
11: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
9: Не будет.
12: Никогда не будет.
11: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших ты снегом завалила.
0: Кузя?
11: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
0: Открывает глаза.
9: Лети себе, лети, ребеночек разбудишь.
0: Выплевывает соску.
12: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
14: Опомнился! Май на носу!
0: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
12: Опоздал. Опоздал. Пустите. Пустите меня скорее.
9: Не пущу.
12: А ну, изба, шагом марш.
0: Избушка сильно кривится. На бабьюгу падает лестница.
12: Айда леших будить.
0: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
12: Веселей залетная.
0: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
12: Дуй! Два! Раскопать!
0: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
15: Весна пришла.
0: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
10: Ой, птицы летят.
0: На ветке дерева ворона.
15: Это хорошо. Это порядок.
12: Дедушка Леший, спаси меня!
0: Кузю подхватывает ворона.
12: Куда? Кто это?
10: Ой, дедушка, и домовенок летит.
15: А вот это непорядок.
12: Бабуля!
14: Я тут, Кузенька!
0: Ворона сажает...
11: Вот и нам!
0: Кузю!
11: Счастье привалило!
0: В гнездо!
11: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
12: Мы так не договаривались!
11: Да кто ты был? Последний домовой! А теперь...
12: А теперь...
11: Первый гнездовой!
0: В гнезде три яйца.
11: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
12: Ой, это что же, мне теперь этих высиживать?
0: Из яйца
10: Мама.
0: Появляется птенец.
10: Папа.
0: Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
12: Бур-бур-бур.
0: Укачивает птенца.
12: Баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
0: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
12: Нафаня!
11: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
0: От каждого удара шар бабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
12: Нафаня!
0: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна. На остановившихся ходиках 6:30. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку. Выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
11: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розы.
0: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
11: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи, твой сосед Нафаня.
0: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мирович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская.
7: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
16: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
17: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
16: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
17: Выход из транспорта. Кнопка.
18: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
16: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
19: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
16: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
20: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

Мне снился сон. Он был так странен, я б выдумать его не мог. Здесь, в соблазнительном тумане, назначил Сталин мне свидание. Пришел, уселся на диване и после долгого молчания спросил, он дьявол или бог? Я к Эдику рванул в архив, кричу ему, что Сталин жив. Все, больше не скажу ни слова. Он, кажется, явился снова, но наяву, а не во сне. Теперь я в нем живу, а он живет во мне».

Ведь были мы непобедимы, сильнейшие из всех держав. Ну что, молчите, подхалимы? Что, может быть, Радзинский прав? Сидит он в Йокелемене, листает наши материалы, по полкам делая турне, концы все знаю и начало. Он не выходит из архива, а вы все ночи, все подряд, не выходя, без перерыва, веселых смотрите, ребят. Ну что вы выпятили груди? Какое вы политбюро? Все в орденах. Да вы не люди. Хоть смотрите со мной кино. Я сам ему перезвоню. Он не откажет мне, царю.

0: Да, Эдвард?
1: Так вот, Эдвард, пока мы живы, вернитесь, напишите вновь, души своей подняв архивы, еще страницу про любовь.
0: Кто говорит?
1: Ну, напишите, коль не спится, свою 105-ю страницу. Алло, вы слышите? Отпали?
0: Кто говорит?
1: Что-что, мы не туда попали?
0: Кто говорит?
1: Я думал, вы меня узнали.
0: Кто говорит?
1: Кто говорит? Товарищ Сталин. Что вы молчите, Эдуард? Куда девался ваш азарт? Да-да, тот самый Сталин, Эдик. Тот, кто привел страну к победе. Алло, алло. Нас перебили. Вы живы или вас убили? Ну что же, Эдик, помолчите. Опомнитесь, перезвоните.
0: Послушай, Николай Иванович. Послушай, Коля, твою мать. В архиве я остался на ночь не для того, чтобы болтать. Ты мне мешаешь, понимаешь? Ведь, Коля, ты отлично знаешь, кем я в архиве занимаюсь. Все, дорогой, пока. Прощаюсь. Фу, как меняется погода. Трещит башка, я будто пьян. Дымит вовсю труба завода, и за окном сплошной туман. Все мутно, нереалистично. Там ничего не разглядишь. Куда ни глянь, такая тишь, что даже как-то неприлично. Кругом как будто ни души. Трамваев нет и нет машин. Как будто взяли всех за ворот и силой вывезли за город. Что это? Молния? Огонь? Стреляют? Или это гром? Как будто здесь аэродром. И что так чешется ладонь? Вот это гром! Какая мощь! Фу, как из шланга хлещет дождь. То холодно, а то тепло. Как будто птица бьется об стекло. Замерзли окна! Снег пошел! Там лето или там зима? О, боже мой, какая тьма! Спасите, я схожу с ума! Откройте двери! Свет включите, мне больно, тут мне расстегните, мне плохо, дайте мне воды. Спокойно, Эдик, не кричите и не парите ерунды. Не надо, Коля, что за хохмы? 12 ночи бьют часы, я заболел, я просто сдохну. Сними, пожалуйста, усы. Я без усов, мне нечего снимать. Вы, Эдик, плохо видеть стали. Мне не до шуток, твою мать. Ты Коля. Коля. Нет, я Сталин. Вот только дай свободу вам, дай волю. Нет, Коля, я тебя уволю. Такое слушать не привык. Ну, что мне сделать сейчас с вами? Сначала вырву вам язык, ну, а потом займусь усами. Я знал, что вы за мной придете. О, наконец зажегся свет. Вы здесь во всех углах живете. Мне срочно нужно в туалет. Какой, однако, вы смельчак. То за перо, то на стульчак. Какой вы все же грубиян. Ну вот, рассеялся туман, и наступила моя ночь. Я чем-нибудь могу помочь? Ну, посиди там, поскучай. Не хочешь и не отвечай. А я пока поставлю чай.

Вы там читаете, я знаю. Остыть вам надо, полагаю. Какой горячий, расстреляю.

0: Наденьте все-таки штаны, а то все прелести видны. Я прямо к вам с политбюро. Там тоже ночь, и за окном черно. Садитесь. Там они сидят по моему распоряжению и смотрят сотый раз подряд в кино веселеньких ребят. Бессонница им в наслаждение. Они послушные чекисты, а жены их пусть подождут. Они домой тогда придут, когда посмотрят трактористы. Сегодня подписал указы. Все не по сердцу, не пойму. Что, может расстрелять всех сразу, чтобы не стрелять по одному? Преступники. На мавзолее со мной, чтоб рядом постоять. И жен своих не пожалеют. Сдадут и могут расстрелять. Хочу сегодня я напиться. Налей-ка мне бокал вина. В чем главная моя вина? Чем не могу никак смириться? Не бойся, я не буду злиться. На совести моей война. Я водку наливаю вам. Я вижу, что не хванчкару. 100 боевых солдатских грамм мне нынче больше по нутру. Ты меня выслушать готов? Я болтовню сам ненавижу. Зазнай их, умников, без слов взгляну в глаза, я сразу вижу. И не люблю я слишком смелых. У нас один герой. Народ, работай. Делай свое дело, а я за всех смотрю вперед. Ты, Эдик, правду матку рубишь. Ты будешь пить или пригубишь, но честно мне скажи, не трусь. Ты, ненавидя, меня любишь. Одно скажу, я вас боюсь.
1: Вы плачете?
0: Прошу, простите. Другого я сказать не мог. Ну что вскочили вы? Сидите, налейте лучше и молчите. Ну, кто я? Дьявол или Бог?
1: Нет, вы не Бог. Вы больше дьявол.
0: За мной идет дурная слава, что чертов перешел порог.
1: Я, конечно, не пророк, но данный дьявольский вам срок, он, к сожалению, продлится. Все может даже повториться.
0: Он не закончится, сынок. Война началась, я растерялся, услышав сиренный вой. Кто там в тюрьме сидеть остался? Кто там еще живой? Выпущу всех, всем раздам погоны, всем верну ордена. Наш путь прямой, не люблю уклоны. Мне верит и крепнет страна.
1: Нет, это сон, и правды нету тут.
0: Здесь, Эдик, правда чудодейство. В архивах правды нет, они все врут. Я в них то гений, то злодейство.
1: Да тысячи сосчитал и не могу поверить.
0: Над вами математика смеется.
1: Вы алгеброй владеете, Сальери.
0: А вы гармонией. Но только вы не Моцарт. Вам нужно в церковь бы сходить. Поставить свечку мне, сынок. Архив для вас пора закрыть. Безбожник вы.
1: А вы не Бог. Церкви вы превратили в склады. Стали кресты срывать. Как будто бесы из страшного ада вырвались погулять.
0: Не голова. Сплошная мешанина. Поставлю крест на вас и выброшу с вершины. Все,
1: едем дальше. Хрусталев, машину. Я знаю вечные Божьи законы. Их справедливей нет. Я сделал все, чтобы вместо иконы молились на мой портрет. Победа на море, в небе, на суше была совсем непроста. Но побеждали светлые души, чья совесть была чиста. Война – особая наука. Когда нет танков, самолетов, когда сдается в плен пехота, находится товарищ Жуков. Таких отыскивает нюх. Когда враг рядом у порога, тогда война в руках у Бога. Войну выигрывает дух, как будто в сказке, будто в чуде. Становятся другими люди, и в силу переходит страх. В салют из тысячи орудий сверкают орденами груди, победная слеза в глазах.
0: Ну, здравствуйте, товарищ Сталин.
1: Георгий, здравствуй, дорогой.
0: Вы, как всегда, опять не спали? Вы все такой же?
1: Я другой. Зачем расстались мы с тобой?
0: Другой? Так в чем же перемены?
1: Живу давно, себя виня. Я понял, не было измены. И ты всегда любил меня.
0: Мы никогда не расставались. Ты главным был в моей судьбе. Хоть в Черном море мы купались, я в ссылке думал о тебе.
1: Вы раньше шли в смертельный бой за Родину, за Сталина.
0: За Родину, за Сталина. Все трупами завалено.
1: Я выстроил страну как мог. Кругом предательство, подлог.
0: Они ведь после Ленина меня избрали временно. И это все не просто так. Меня, поскольку я дурак, все ненавидели утробно. Им было всем со мной удобно. Что мне, не замечать, не видеть? Не Маяковского читая, всех жирных стал я ненавидеть, всех их безжалостно стреляя. Но пулю запустить себе в висок поэт великий все же смог. Но в этом мы не виноваты. Они поэты, мы солдаты. Я о другом, я о тебе. Я виноват в твоей судьбе. Да, спровоцировал я драку. В ушах звенел победный пир. Я не послушал Пастернака, поэтов должен слушать мир. В его устах звучал Шекспир, решая быть или не быть. И я решил тебе не быть. В России власть нельзя делить. Что мы неправильно живем, здесь нужен царь. Я был царем. Да, случай исторический, царь и коммунистический.
1: Название эксперимент. Тот, кто у власти, тот и царь. В России каждый президент есть генеральный секретарь. Царь есть характер, царь есть воля. Ему дается место свыше. Он на себя берет все боли. Он шумит, даже шорох слышит.
0: Про вас один промолвил слово. И до смерти сам испугался.
1: Ты про Никитку? Про Хрущева?
0: Да он, дурак, перестарался. Разоблачил холоп хозяйский культ. Но заклеймив убийство и аресты, сам с кулаками встал за тот же пульт. И тем же дирижировал оркестром.
1: Ты убивал всегда. Тебе все было мало. Ты никогда не думал о солдате. Ты маршалов казнил и генералов, невинных жен, детей, сестер и братьев. Замучивал людей ты на Лубянке. Здесь лопались сердца и разрывались жилы. И эти онемевшие останки не довозили даже до могилы. 37-й и все с ним рядом годы. Кровь на твоих руках, Ежова, Берии, Ягоды.
0: К
1: Георгий Жуков, знайте меру. Прощайте. Не теряйте веру. Вас был увидеть очень рад. Я не забуду тот парад, коня и ваш победный взгляд. Скажу вам, Жуков, в первый раз, победы не было б без вас.

Очередь проклятая не движется вперед. Там поэта, женщину, слушает народ. Седает народ. Седая, серая, бледная.

сам подбирай музыку к сцене в зависимости от фигур. На скрипке или на рояле сын у нее сидит, а мужа расстреляли. Чтобы как памятник застыли, что на устах у вас замок, прочтите, что там сочинили и заучили на зубок. От взгляда вашего трясутся даже чашки. Мы ждем стихи, мы ждем стихи с волнением. Не помните? Читайте по бумажке. Что с памятью у вас? Где ваше вдохновение? Как острый запах возбуждающих духов, я чую конспирацию стихов. Поскольку нет у вас отваги записывать их на бумаге, ну что ж, держите в голове, что в ней творится, мы все знаем. И мы мужей и сыновей так просто в тюрьмы не сажаем.

Я вам признаться не боюсь, я знаю ваши строчки наизусть. Как хлопает страшно постылая дверь, как воет старуха, как раненый зверь, как вы простояли здесь 300 часов, как к сыну никто не открыл вам засов. Мы вас пока не посадили. Вы, говорят, большой пиит. Убить супруга поспешили, но сын свое здесь отсидит. Свою страну вы не любили. Не трогайте моих солдат. Мы жизнь вам вашу сохранили, хоть ваша жизнь сплошной разврат. В ваших стихах один лишь мрак, расслабленность и раздвоение. Читать их просто нет терпения. Теперь источник вдохновения вам как подарок наш ГУЛАГ. Нужны нам сила и кулак, и никакого расслабления. Простите, женщина и мать, за ваши стоны, ваши слезы. Страну должны мы укреплять со всех сторон одни угрозы. Вы надоели мне, простите, гражданку эту уведите.

Простите, может, не вовремя мы. Прямо на красном знамени письмо вам Бухарин прислал из тюрьмы. Вот письма Зиновьева, Каменева. Он объяснялся вчера мне в любви. Испачкал знамя в подлой крови. Взглянул им в глаза, как щенки трясутся. Пищат троцкистские твари. С Троцким в сердце не расстаются. Главный преступник Бухарин. Письма мне пишут и днем, и ночью. Руки дрожат, меняется почерк. Причина смерти у них будет прочерк. Место смерти еще короче. Всем память сотру о мерзавцах таких. Детей их и жен расстреляю. Родных никого не оставлю в живых. Пойду покурю, погуляю.

Ему бы мы такие санки. А деньги держите вы где? В своих карманах или в банке? Не подходили к банкам сроду. Все деньги отдаем народу. Мы вместе мерзнем в непогоду и даже вместе голодаем. А вас все песни помним, знаем, и с ними вместе в бой пойдем. В победный бой, он трудный самый, и не сворачивай прямо. Товарищ Сталин, мы навеки с вами. Мы даже гимн поем со старыми словами. Пою обычно от переизбытка чувства. Простите, я вообще люблю искусство. Все довоенные и вальсы, и фокстротики. Там есть любовь и никакой эротики. Нет, может быть, эротика и есть. Но как достоинство, а может даже честь. А это наше главное богатство. Есть женщины и никакого б***ства. Ой, со мной сегодня что-то не того. Но это слово вырвалось само. Не надо, дорогой мой, волноваться. Такое может вырываться. Я однолюб, живу с одной женой, но думаю лишь о партии родной. Ну что ж, приветствую. Я узнаю мужчину. А как военный? Вы какого чина? Солдата звание дала страна. Солдат, а если завтра вдруг война? Если завтра война, мы как один к стене стена. Мы шли всегда вперед, мы смерти не боялись, не для того, чтобы теперь сдаваться. Какими были мы, такими и остались, и не позволим над собою издеваться. Ведь не картошки килограмм, страну по рыночным рядам, слюнявят деньги, продают, потом гуляют, пьют и жрут. Мы ждем тебя, Мессия, всегда с тобой, Россия, с тобой нас вместе до хрена. Вперед! Ура! Ура! Ура! Присядьте, Гена, отдохните, а то такое натворите. От всех крестьян, от всех рабочих желаем вам спокойной ночи. Да охладите вы свой пыл. Звони мне, если что забыл. Какие будут замечания? Их нет, товарищ. До свидания.

0: Вот так придет ко мне, доложит, все подведет, все подытожит. Но вот одно меня тревожит. Он хочет то, чего не может.
1: Ну что ж, Эдуард, дела неплохи. Бумага есть, перо скрипит. Пусть человек твоей эпохи сюда придет и рассмешит.
0: У вас народ с утра хохочет. Переизбыток юмора. То вечер хохота из Сочи, а то хохочет Юрмала. Как вы от басен не устали, рассчитанных на дурака? Сплошная пошлость без морали. Мы не нашли ее пока. Нет, вы нашли ее, великий плут. А не могло и быть иначе. Вы видите, как дважды зрячий. В одном лице король и шут. Мой юмор – это мой секрет. Привоз, Одесса, денег нет. Про раков 5 рублей бормочем, отупев. По трешке шли они вчера, потеха. Молчание долгое, и снова как припев. Опять про 5 рублей. Все писают от смеха. Вы самый умный из пройдох.
2: Я человек из двух эпох. Рожден при вас, живу в капитализме. Нашел в прорехах столько блох, что стал дежурным по отчизне. Со всей страной иду по вертикали, по своей собственной спирали. Всегда с моралью, без морали, чтоб меня лучше понимали. Писатель я, точнее, чтец –

0: Скажите, кто вы, наконец?
1: Жванецкий я. Я из Одессы.
0: Я так и понял. Иудей. Но хоть бы раз для интереса сатирик был бы не еврей. Я занял место Гоголя. Ну, что-то вроде Моголя. Слова простые, интонаций много. Мысль дозревает в паузах у вас. Прочтите что-нибудь, товарищ Гоголь, чтоб рассмешило нас сейчас. Куда ты, птица, тройка, нас несешь? Пора заправиться, поешь овса немного, потом опять скачи, авось поймешь, что это кольцевая дорога. Мне говорили, что вы гений, но если честно, в результате вы лучший чтец своих творений, ну а потом уже писатель. Дежурным по стране советской был раньше я,
1: теперь Жванецкий.
0: Смешно. И даже чересчур. Что наш оркестр? Отдыхает? У нас пусть будет перекур, а вот они пускай сыграют. Они без музыки тоскуют. Искусство — это
1: кто как дует?
0: Спросил однажды я, вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы Щедрины, и появились вы на свет, Жванецкий. И тут, конечно, часть моей вины. Жаргон не отменяла революция. Блатные песни обнажают раны. Сбежали все-таки и на свободу рвутся у хриплого Утесова урканы. Я знаю эти песни, понимаю. Пускай он их поет, пока не расстреляют.

Какая музыка? Эдвард, погромче сделай. Кто написал ее? Я не могу понять. Какой-то новый звук, уверенный и смелый. Тут времени шаги, я слышу их печать. Тут даже есть насмешка и ирония. Я слышу здесь буквально в каждой ноте. Вы эту музыку назвали какофонией. Вы Шостаковича не узнаете? Да, узнаю. Ты можешь сделать тише. Как будто в первый раз все это слышу. Он заслужил давно мое признание. Но песни Дунаевского уж больно хороши. Какое у Исаака понимание нашей советской пламенной души. Цирк, кинофильм, смотрело много поколений. Страна трудилась, полстраны сидела, рубили головы мы прямо на арене. Но отчего так сладко сердцу пелось? Шостаковича другое содержание. Хоть режь его, хоть потроши. В блокадном Ленинграде показал Германии, что Гитлер нас ничем не устрашит. Великая симфония седьмая, девятого предвестник мая. Всего 7 нот, но сколько красок в их палитре. Рука не поднялась стрелять вас, Шостакович Дмитрий. Он, как и я, терпеть не мог нравоучений. Он даже не талант, он просто

Годы гудят, не молодею. Жить стало лучше и веселее. Жена застрелилась, жены не имею. Жить стало лучше и веселее. Тоскую один, но признаться не смею. Жить стало лучше и веселее. Светлана ищет мужей поновее. Жить стало лучше и веселее. Сын пьет, такого отца имея. Жить стало лучше и веселее. В политбюро одни прохиндеи. Жить стало лучше и веселее. Всех посажу, найду поновее. Жить стало лучше и веселее. Знамя победы над нами реет. Жить стало лучше и веселее. Щинелькой накроюсь, кровать имею. Жить стало лучше и...

Молчит страна, как в доме мебель. Как ни поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень. Сегодня сыт, а завтра бит. Нет, не дубы стоят, а стулья. Нет, не березы, двери, стол. Лежит разбитый от разгулья в кровь стертый бывший желтый пол. Как часовые стоят стены, и потолок им небосвод. Всех превращает нас в полено твой пилораменный завод. Разбередил меня, и нет в душе покоя. Он до сих пор не понял, кто я. Ведь я же просто дядя Коля, застрявший в этой страшной роли. Узнать и мне пришла пора, что Сталин — черная дыра, как давит глубина сетчатку. Какая темная игра, как ослепительная разгадка.

Мне снилось, будто бы на даче больной свалился на пол я. Политбюро стоит и плачет, но вытирает ноги об меня. Шумя водой открылись краны и заливает всюду пол. Я как дитя упал с дивана, а кто-то лезет мне в карманы, а кто-то влез уже в мой стол. Сплошные хризантемы и розы, и одеяло, как венок, текут по стенам кровь и слезы, и накренился потолок. Потоп! Страшнее нет угрозы, но явны признаки беды. Смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы.

Я разбудил тебя, малыш. Ты кто, скажи? Чего молчишь? Я задаю тебе вопрос. О, Господи! Иисус Христос! Ты говорить пришел со мной, Господь. Одна у нас с тобою кровь и плоть. Надеюсь, мы поймем друг друга. Освободи мне душу от недуга. Готов услышать от тебя, Христа, что жалок тот, ком совесть нечиста. Я очищал страну от грязи. Я убивал всех без боязни, всех этих классовых врагов, кто не докручивал важнейших винтиков, винтов, которые крепили государство. И я им ядом заменил лекарство. Прости меня, прости страну, прощение вместе просим. Я твой библейский сын, я твой Иосиф. Я сделал все, что мог. Смотри по датам. Вот города, заводы, атом. Страна была моим произведением. Сюда вложил я свой талант и вдохновение. Но где ты? Где ты? Боже мой, я говорю самим собой, я заболел, мне надо лечь поспать. Я сам себя за Бога начал принимать.

О, Господи! Дай дух перевести. Откуда этот лай собаки? Кто там стоит? Ну что молчите вы? Скажите что-нибудь. Ну хоть подайте знаки. Закройте дверь. Я сплю. Все время кто-то будет. Ну говорите, что здесь нужно вам? Как будто волки воют там. Нет, Сталин, это стонут люди. Вы что, забыли, что пришли к генсеку? Он от людей волков умеет отличать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. Кто ты? Скажи, болтун неугомонный. Ты что, Господь? Я заключенный, тобой писатель запрещенный. Не различишь меня во мраке? Вот номер мой. Я здесь живу в бараке. Здесь у рабов номера вместо лиц, чтоб раб не сбежал, не исчез, чтоб он голодный, без рукавиц, в холод валил лес. Читайте лозунг «Труд – дело геройства». Он очень был нужен тут. Он честно учит другому свойству, как ненавидеть труд. И вот сидят народа враги за проволокою без прав и умирают здесь от цинги, корки не доживав. Ну что ж, писатель, продолжай, разоблачай и угрожай. Но вывод у меня таков. Пора начать охоту на волков. Я посажу тебя, писатель, снова. Хоть взгляд такой предвестник слова любимого тобою расстрелять, а ну-ка, Сталин, быстро встать. Барак просил вам плюнуть в харю. Но я не плюну в вас и не ударю. Ты половчее многих палачей. Ты сокол из народного фольклора. Но в лживой простоте твоих речей смертельная тональность приговора. А дух свой смрадный и густой, свое зловоние, безобразие ты называешь простотой и чистоту ведешь на казни. Такая простота страшнее воровства, и до сих пор в нее полно влюбленных. Молчание слепого большинства кончалось страшным воем заключенных. Уже близка опасная черта. Пустые души искажают лица. О, вечная земная простота! Спасительница мира, красота! Приди скорей, чтобы от тебя отмыться. Ваши речи за 10 шагов не слышны. Ваши вопли как буря в стакане. Жить нельзя, под собою не чуя страны, сочиняя стихи о тиране. Путь у страны был тверд, но горек. Был лысым вождь, потом усатий. Вы, Эдик, как большой историк, призвали нас к суду, к расплате. Как реставратор, гений, медик, найдя в архивах живой след, вы нас клонировали, Эдик. Царю от нас большой привет. Теперь для новых поколений вы как артист играть нас стали.
То вы как царь, а то как Ленин, но больше все-таки вы Сталин. Спасибо вам, что нас не бросив, вы трудитесь, не зная лени. Как только скажете, Иосиф, у самого дрожат колени. Вам нравится в моей быть власти. Идя на сцену, как на плаху, у вас глаза горят от счастья и бешеный восторг от страха. Но отчего вдруг стали вы смелее? Жить стало лучше и веселее. Вы о генсеке пьесу написали. Нелегкий труд, поэтому устали. Вам не под силу, Эдик, мой портрет. Вас как историка в архивы допускали, а вы здесь пьесу накатали. Слова, слова, слова, а доказательств нет. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Я все исправлю и перепишу. Вы мне бы раньше пьесу показали. Поставить в пьесе точку – мой удел. Я не цензура, я товарищ Сталин. Я б сам ее дополнил и пересмотрел. Я все исправлю, все перепишу. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Вы, Эдвард Слепый, вы во мгле, вы осмелели рановато, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле. Прошу, поскольку все мы живы, вас больше не пускать в архивы.

0: Алло, алло, ты дома, Коля? Ты в квартире? Не испугался ли грозы? Ты позабыл вчера в архиве мундир свой и свои усы. Да, Коля, мы с тобой устали, переработали слегка. Ко мне сегодня ночью Сталин. Я не валяю дурака. Ко мне сегодня ночью Сталин в архиве в гости приходил. Мы с ним о жизни поболтали, и я теперь совсем без сил. Нет, скорой помощи не надо! Не надо, Коля, твою мать! Я говорю из Сталинграда! Я буду насмерть тут стоять! Алло! Алло! Молчание. Гудки. Но жизнь идет вперед. Алло, алло! Народ безмолвствует. Безмолвствует народ.
1: Пешеходные алло. Переходы, адаптированные для алло. Незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигатором, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
11: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
12: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
13: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
12: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
13: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
12: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОС.
14: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
15: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
12: Зинченко читает книгу по Брайлю.
15: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежо все в памяти.
14: Петр Васильевич Горчаков. Был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
16: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
13: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человека, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
12: Президент ВОЗ Неумывакин.
17: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
15: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпа людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
13: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
12: Алексей Борисович Колосов.
14: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
18: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
13: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
12: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
15: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. На последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
13: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги, и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
12: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
14: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
12: Дневник Горчакова.
15: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
13: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей, людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
14: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
12: Из дневника Горчакова.
15: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
14: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто, никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головин описывает, как он стоял. Довольно веселое чтение.
13: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5». на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
14: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
13: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из запасников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
12: Из дневника Горчакова.
15: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
13: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
12: Съемочная группа рядом с Зинченко.
13: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОЗ. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем. И после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
14: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
13: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе, то есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
19: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
12: Говорит Устинова.
19: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
12: Директор библиотеки.
19: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же эти звуковылавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
13: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
12: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
13: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
12: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». Шестиметровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
14: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
12: Из дневника Горчакова.
20: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 1942 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках, в военной обстановке, красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
13: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
12: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
13: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
14: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
13: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
12: Из дневника Горчакова.
15: Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
0: Отбой воздушной тревоги!
15: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
12: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
21: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью «За оборону Ленинграда». Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
12: Александр Яковлевич Неумывакин.
17: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
21: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
12: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
22: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
12: Современный разноцветный фейерверк.
22: Салют Ленинграда.
12: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Лисиченко. Текст тифлокомментария читала Ярославна Буслакова.
11: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
23: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые

0: нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
1: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
2: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием, и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно,
0: в театр. Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС. Музыка. На радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Обилимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5x5 в категории B1, а также 3x3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «ВОС зрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Беседка на Радио ВОС.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Ася Кузнецова из Томска. Мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
7: Здравствуйте.
6: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
7: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
6: А что вы там исполняли?
7: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
6: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
7: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда». Потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
6: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
7: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте».
6: Да, это да, песня. Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. И туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Но вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами, заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд, подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие, слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
2: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Ну, у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Ну, к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Ну, я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
2: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупы там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
2: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
2: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
2: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
2: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
2: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
2: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
2: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
2: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки, у них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
2: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот Там, получается, сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть, получается, у меня две слева, две справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну, которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
2: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
2: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки, искатель.
1: Угу.
2: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
2: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
2: Да, конечно.
3: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся, даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала, все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь, и как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя-волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился, волк не смог. А ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха. а жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
2: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
2: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится 1.5 часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога. Поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, вот либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах, но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится, вообще музыка ей не нравится, и пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу, и в этом учебном году она сказала, что: «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
2: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают. Допустим, как, например, отличить одежду? Грязная она там или чистая? Как понять? Почему вы такая опрятная? У меня спрашивают. Почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online. Можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с 3 девочками, да?
2: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
2: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая, нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
2: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной, в марте, попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
2: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
2: Хочешь познакомиться? Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
2: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
2: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду.
2: Вот поет Верочка. Что даришь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да. Конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
2: да, да.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Шадаринушка. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе. Даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться. Если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть, но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда. И она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
2: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Айсей Кузнецовой, многодетной мамой, музыкантом, медсестрой по массажу и просто прекрасным человеком, да, блогером, конечно. С вами была ведущая Цендема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
3: Такое ощущение, что оно меня не покидает.
4: Даже во сне бывало, когда я приходила что-то, я просто говорю, блин, надо что-то это... А куда? Все улетучилось.
3: Здорово. Получается, ты даже во сне творишь, да?
5: 5 часов музыки. В Пермском КСРЦ ВУЗ состоялся ежегодный краевой конкурс исполнителей эстрадной и классической музыки и танцевального искусства «Музыкальная палитра». 90 участников из 11 территорий Прикамья. 66 номеров, каждый со своим характером. 5 часов музыки, танца и эмоций без пауз.
6: В этот весенний день я рад от имени жюри поприветствовать вас на таком красивом конкурсе, как «Музыкальная палитра». Я понимаю, что весенний день — это очень радостное событие, что со всего края к нам приехали. Я понимаю ваше волнение. Так вот, ребята, я сам по себе знаю как. На сцену выходим, все волнения прочь. Делайте свое дело, как вы умеете, как вы можете, как вы стараетесь.
5: Сцена в этот день звучала по-разному. От классических арий до современных хитов. От тонких инструментальных мелодий до мощных вокальных выступлений. От лирики до зажигательных танцев. Мероприятие объединило сразу несколько направлений. Академический вокал, эстрадное пение, инструментальное творчество, танцевальное искусство и оригинальный жанр.
7: Юрий, добрый день. Насколько мне известно, вы все время выступаете в качестве чтеца. Сегодня я вижу, вы в нарядном костюме, белый верх, черный низ, танцуем в коллективе «Дебют».
8: Да, мы станцевали вальс, и они еще будут кадриль танцевать.
7: Давно занимаетесь танцами?
8: 4 месяца. Интересный опыт, пытаюсь освоиться. По-моему, неплохо.
7: Чего-то пожелаете соперникам?
8: Чтобы все реализовывали свои возможности со знаком «плюс».
9: Каменских, Любовь.
7: Давно танцуете?
9: 18 лет. С самого начала.
7: Каждый
9: главное, вот здесь, чтобы было уложено все в голове, все рисунки.
7: Волнуетесь или уже...
9: Вы знаете, я танцую очень давно, всю жизнь, еще и зрячо танцевала, но волнение всегда присутствует. Это неизбежно. Всем дружбы.
7: И танцевать побольше, да? Чтобы настроение было.
9: Обязательно. Движение жизни. Будем двигаться.
7: С нами постоянная участница конкурса «Музыкальная палитра» Виктория Честикова, город Кизил. Вика, как сегодня настрой?
10: Настрой боевой, волнуемся, душа в пятки ушла, в голове каша. Главное, чтобы не забыть, голос сегодня на репетиции немножко подвел, но надеюсь, на выступлении все будет шито-крыто, как говорится.
7: Какой раз ты уже выступаешь на таком мероприятии?
10: 3-й год уже получается. В 23-м я взяла первой степени, потом в 24-м немножко подрасслабилась, взяла 2-е место, в 25-м опять 1-е место взяла. Интересно, что будет в этом году. Участникам в первую очередь я хочу пожелать не волноваться, сконцентрироваться на своем выступлении, не забывать свой текст, не забывать тональность. Кто исполняет под минусовки, соблюдать.

0: Радиослушатели, с нами Денис Таратухин. Он сегодня представит свой номер на музыкальной палитре. Денис, расскажи, пожалуйста, чем будешь удивлять зрителей?
1: Двумя интересными песнями. Одна называется «Там нет меня». Это романс на музыку Игоря Крутого. Ну и вторая, моя любимая группа «Мрава», «Дорога в облака». Буду выступать сольно. Да, это не первое мое выступление на сцене Дворца культуры Всероссийского общества слепых города Перми. В свое время выступал в качестве солиста народного ансамбля «Веселинки».
0: Не первый же год выступаешь уже на этом именно конкурсе.
1: Но вот именно на музыкальной палитре все-таки это будет первое выступление. Участникам легкого дыхания, хорошего настроения, ну и, конечно, победы. А зрителям ярких и положительных эмоций от выступления артиста.

0: Никита, бушую среди участников фестиваля «Музыкальная палитра». Расскажи радиослушателям, чем сегодня порадуешь нас?
1: Современными эстрадными песнями. Одна «Лампочки», вторая «Седьмой лепесток», песня «Хай-фай» когда-то была. Сейчас она на новый лад немножко переделанная, так сказать. Лад немножко переделанная, так сказать. Новое дыхание.
0: У тебя с плечами гитара, будешь там играть?
1: Да.

Елена Домки-Добрянка. Сегодня находилась в зрительном зале, болела за нашу Реченьку. Понравились очень обе песни, хотя они совершенно разные. Песня про занавесочки, та же Филина. Девушки так старались и попали в ритм, и были в характере этой песни. И очень понравилась песенка Анни Виски «Крутой поворот». Она более задорная, и девушки стали более такие раскованные, вжились в эту песню. В общем, я очень надеюсь, что в тройку наша команда выйдет.

0: пожалуйста, вы сегодня посмотрели мероприятие «Музыкальная палитра». Какие у вас впечатления?
1: Мне очень понравилось, потому что люди такие активные. Идут, выступают, поют, танцуют. Одно удовольствие на них смотреть. И думаешь, не надо сдаваться. Пускай у кого какие веды, все равно идут вперед. Было очень хорошо. Молодцы. И я здесь бываю часто. Мой муж, он играет на баяне. Сегодня он тоже принимал участие и получил первый...
0: диплом первой степени.
1: Да. Ну, он профессионал. Вообще-то он и дирижер бывший. Ну, сейчас вот на пенсии.
2: Хорошо, участники поют все. Дударев хорошо играл, Анатолий Сергеевич.
0: Зал обновился.
1: Я зашла как в театре, так здорово, красиво. Кресло почти совпадает со сцены. В общем, стараются, все молодцы.
3: Никомандзянова Тая, Гремячинск.
4: Вы в таком нарядном белом платье, расшитым пайетками. Что приготовили нашим зрителям сегодня?
3: Восточный танец. Уже много-много лет мы здесь выступаем. Нас все уже ждут, все знают, так что мы приезжаем с новыми танцами каждый год.
4: За первое место приехали?
3: Ну, возможно. Я очень скромная женщина, не будем слишком высоко себя ценить.
4: А вообще для вас главное участие или все?
3: Для меня это главное участие, если честно.
4: У вас такой ярко-зеленый костюм, сами шили?
5: Да, костюмы. И вот все это украшаем все сами, поэтому пришлось освоить и бисероплетение, и массу других ручных работ. Очень полезно.
4: Комментируйте радиослушателям, как выглядит ваш костюм. Ярко-зеленого цвета. Очень много на нем.
5: Стразы, пайетки. Потому что Восток, это очень ярко должно быть.
4: Ярко и звонко. Еще очень бринчи репетировали. Сколько примерно? Месяц, два, полгода, может быть?
5: Больше, чем полгода.
3: Я желаю всем участникам здоровья, конечно, хорошего настроения, удачи и мира всем нам.
6: Меня зовут Лидия Блинова, город Чусовой. Настроение отличное, волнение достаточно, но стараюсь справиться с этим.
4: Вы же уже не первый раз на этой сцене. Волнение, наверное, должно уже быть минимальным.
6: Вы правы, волнение всегда есть, но я считаю, это нормально. Если нам будет безразлично, это значит не выступление. Мы должны зрителю дать энергию, получить от зрителя энергию взаимосвязь. Поэтому стараюсь маленько чуть-чуть волноваться, а так кайфую на сцене со зрителем.
4: У вас такой яркий костюм, бринчит, звенит. Вы сегодня в образе цыганки. С чем связан выбор этого образа?
6: У нас год единства России считается. Я думаю, цыгане – это тоже народность, которую мы приветствуем и даже восхищаемся. Ну, а я их танцами восхищаюсь, живу и их поддерживаю. Второй у нас будет дуэт. Мы будем танцевать «Русские красавицы». Вот это уже что-то народного стиля, матушка-земля. Продвигаем ценность нашей России, нашей земли, наших недр. Это для нас много значит. Я принимаю участие каждый год. У нас уже здесь очень много друзей с разных городов Пермского края. Я, конечно, им всегда желаю получать удовольствие, повышать свой творческий уровень, никогда не унывать. И на свои преграды внимания не обращать.
0: Среди участников сегодня заметила Сергея Коломойцева. Сейчас Сергей поделится с нами, чем же он порадует зрителей.
7: У меня два номера с речитативами. Один – это такая любовная лирика, а второй, можно сказать, и философский, и патриотический одновременно. Вы все сами услышите скоро. Очень давно выступаю, как минимум 10 лет. Много уже своих здесь ребят, все знакомы. Приятная атмосфера, как всегда.
0: И всегда выступление в оригинальном жанре.
7: Ну, может быть, раньше как-то он по-другому квалифицировался, так скажем. Сейчас, да, оригинальный.

0: жанр, потому что, ну, вроде, да, музыка, но маленько не эстрадный, да, вокал, а все-таки речитатив. Хотя припевы, они идут как бы традиционным вокалом, но все-таки в оригинальном жанре. Стихи всегда сам пишу, минусовки иногда я подбираю из интернета, но в этот раз первый минус собственный, а другой я делал в соавторстве с нейросети.
1: Чего бы я пожелал участникам?
0: Вдохновения, конечно, позитива, всегда хорошего настроения, улыбок, здоровья. И главное, чтобы их выступления приносили им радость. И тогда они этой радостью смогут поделиться с остальными.
2: Мы

0: Давай теперь снова.
1: На сцену сначала как-то боишься выходить, а потом с нее уходить не хочется. У нас вообще замечательная аудитория, всегда так поддерживают, и сам наполняешься таким вот воодушевлением.
0: Сделать так, как хотел, или чего-то не очень удалось?
1: Сразу так, наверное, не скажешь. Я обычно делаю какое-то небольшое видео, и потом уже дома там разбираю минусы, плюсы, где что доработать. На сцене такая энергетика, что все кажется на 5 с плюсом, но, конечно...
0: А потом диплом почему-то не первой степени, да?
2: Я Жуйкова Нина Борисовна из города Часового. На палитре не в первый раз, но был перерывчик. Я пела и танцевала, и сейчас в Грации танцую. Сейчас образовался ансамбль «Ивушка». Репетируем только месяц.
0: Сегодня дуэтом выступаете?
2: Да, дуэтом поем.
0: Дуэтом ранее выступали или это будет дебют?
2: Первый раз. Я все время пела одна под минусовку. Всем хорошего настроения, вдохновения, и чтобы все вышли с

0: Меня зовут Сметанин Максим Александрович. Я учусь в общеобразовательной школе интернат Пермского края в 11 А-классе. Занимаюсь настольным теннисом, пою, ходил на вокал, также в ВОЗ и в школе.
1: Как ты решился выйти на большую сцену?
0: Меня Татьяна Александровна позвала.
1: Ты ранее не выступал на таких мероприятиях?
0: Я выступал в Обилимпиксе, третье место занял.
1: Во Дворце культуры впервые?
0: Да. Немножко переживания, но так-то я не переживаю.
1: Чувствовалась поддержка?
0: Конечно.

0: со мной.
1: Татьяна, на палитре уже не первый раз выступаете?
2: В прошлом году я тоже принимала участие. Каждый раз волнуюсь, потому что выходишь на сцену, чтобы выполнить задачу, поставленную руководителем, показать свое мастерство, свой рост. Надеюсь, у меня все получилось.
1: Чувствовалась поддержка зала?
2: Я не очень слышала во время, потому что была занята игрой. Но когда заканчивала, я прямо слышала, как люди действительно поддерживают. Чувствую рост большой, гигантский по сравнению с предыдущим выступлением. Это прям моя душина и гитара в первую очередь, даже больше, чем вокал. Но теперь это все совместилось и стало прям моя жизнь, можно сказать.
1: Ну, сегодня вы на сцене были не только в сольном исполнении, но и в группе «Кода».
2: А это вот именно был мой дебют, то есть я первый раз выступала именно в коллективе. Мы люди творческие, все интересные, очень долго репетировали, старались, и на выходе получилось то, что задумано. Поддержка ребят чувствовалась всегда. Андрей Николаевич Артемов, он всегда меня верил, поддерживал, и, собственно говоря, результат налицо.
1: На следующий год пойдете снова?
2: Обязательно.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Друзья. Косолапый Мишка нес по лесу горшочек с душистым медом.
3: «Сейчас я его съем», — мечтал он. «Лягу на мягкие кленовые листья в углу берлоги и засну».
2: «Привет, косолапый!» — вдруг раздался над его ухом чей-то голос. «А что это у тебя так вкусно пахнет?» Перед медведем стоял олененок и внимательно смотрел на горшочек.
3: «Это мед», — облизнувшись, сказал Мишка. «Вкусный и душистый!
2: Ух ты! Мед!» Нараспев произнес олененок и попросил: «Дай попробовать!»
3: «Пожалуйста, друг, угощайся!» — сказал Мишка и поставил мед перед малышом.
2: Олененок попробовал угощение и, облизываясь, сказал: «Действительно вкусно! Спасибо тебе, друг!» И, попрощавшись с косолапым, он побежал дальше по своим важным делам. «А можно и мне попробовать мед?» – услышал Мишка знакомый голос. Посмотрев вниз, он увидел ежика. «Пожалуйста, угости меня!» – попросил тот.
3: «Кушай на здоровье!» – сказал Миша и вылил немного душистого меда на листик лопуха.
4: «Ах, какой запах!» – услышали друзья шепот проползающего мимо ужа. «Что тут у вас?»
3: «Мед! Вкусный и полезный», — ответил Мишка почему-то немного грустно.
4: «Очень вкусный и очень полезный», — уточнил уж и облизнулся.
3: «Эх, попробуй сам», — сказал медвежонок и с легким вздохом налил еще немного меда на листик подорожника.
2: Так, угощая зверей, он подошел к своей берлоге. На дне горшочка осталось несколько капель меда.
3: «Ну, уж их-то съем только я», — подумал медвежонок, как вдруг услышал чей-то тоненький голос.
2: «Можно мне подкрепиться этим сладким нектаром?» Маленькая пчелка летала перед ним, жалобно приговаривая: «Я сегодня побывала во многих местах и очень устала. Без пищи я не долечу до своего улья. Пожалуйста, помоги мне!»
3: «Угощайся, малышка!» — не раздумывая, произнес Миша и отдал ей остаток меда.
2: В берлоге он лег на мягкие кленовые листья, посмотрел на пустой горшочек и грустно сказал:
3: «Кажется, мед действительно был вкусным».
2: Мишка вздохнул и принялся сосать свою лапу. Вдруг в дверь берлоги постучали. «Привет, косолапый!» — услышал он знакомый голос. «О чем грустим? Я тут тебе кое-что принес». И олененок, а это был именно он, насыпал перед Мишкой большую горку орехов.
3: «Знаете ли, друзья, в лесу полно вкусных ягод», — неожиданно раздался голос ежика. «Я вот тебе, Миша, их принес».
2: И он поставил перед медведем лукошко, полное сочной малины и земляники.
3: «А вот и молочко. Теплое, только из-под коровки», —
2: облизываясь, сказал вползающий в берлогу уж.
3: «Буренка с соседней фермы великодушно поделилась им с нами».
2: Он поставил около лукошка сосуд с вкусным парным молоком и пополз осматривать Мишкину берлогу.
3: «Спасибо вам, друзья», — волнуясь, сказал медвежонок. Вдруг в лесу послышался какой-то шум.
2: Миша выглянул из берлоги и увидел большое семейство пчел, подлетающее к его домику. В лапках пчелы держали прозрачные медовые соты. «Это тебе, Мишутка», — сказала его новая знакомая. «Спасибо, что выручил меня в трудную минуту. Кушай на здоровье и приходи к нам в гости. Вкусный мед всегда будет тебя ждать».
3: «Спасибо, друзья!» — снова сказал Миша, радуясь своему богатству.
1: Сказки для жизни. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.

0: Екатерина Мосина. Калейдоскоп. Морская свинка Дуся ходила в детский садик. Ей там очень нравилось. «Там всегда весело», — говорила она своей семье. У Дуси был друг, хомячок Яша. Они любили играть вдвоем. Однажды хомячок Яша принес в детский сад калейдоскоп. Эта удивительная игрушка заинтересовала всех зверят. Каждый хотел посмотреть, как один узор сменяется другим. Морская свинка Дуся, как завороженная, смотрела в калейдоскоп. Но так как желающих было много, поиграть с калейдоскопом ей удалось недолго. После полдника всех зверят повели на прогулку. Хомячок Яша с калейдоскопом в лапах шагал рядом с Дусей. «Яша, а ты свою игрушку домой понесешь?» – спросила морская свинка Дуся. «Конечно, Дуся, понесу, а то еще тут потеряется», – ответил хомячок. Морская свинка Дуся призадумалась. «Если калейдоскоп потеряется, Яша не сможет забрать его домой. А я так мало в него поиграла, да и семья морских свинок такой игрушки никогда не видела». И вот хомячок Яши побежал кататься с горки, оставив калейдоскоп у лесенки. Дуся незаметно переложила калейдоскоп к ближайшим кустам. «Дело сделано», — довольно пискнула она. «Яша, хомячок Яша, твой папа пришел», — позвала воспитательница мудрая черепаха. Хомячок последний раз скатился с горки и побежал к папе. «Пока, Яша», — помахала другу Дуся. «До завтра, Дуся», — крикнул хомячок Яша и пошел домой, семеня за папой. Скоро из-за морской свинкой Дуси пришла мама. Малышка побежала была к маме, но неожиданно вернулась обратно и достала из кустов калейдоскоп хомячка Яши. Мама морская свинка торопилась и не заметила у своей дочери чужой игрушки. Вечером Дуся показала калейдоскоп своим родителям. Ей хотелось поделиться с ними своей радостью, ведь такая игрушка есть не у каждого. Но мама морская свинка почему-то нахмурилась. «Дуся, расскажи нам с папой, откуда у тебя этот калейдоскоп?» – спросила она. «Я нашла его», – ответила Дуся. «Это очень хорошая находка», – согласился папа морская свинка. «Но подумай, как грустно сейчас тому, кто потерял эту замечательную игрушку». «Наверное, его родители не знают, как успокоить бедного малыша», — добавила мама морская свинка. «Ну, наверное, хомячок уже наигрался в свою игрушку, раз забыл ее в кустах». «Так ты все-таки знаешь, чья это игрушка?» — сказала мама морская свинка и вопросительно посмотрела на Дусю. «Это Яша, хомяк-растеряша. Он забыл калейдоскоп и ушел домой». Морская свинка Дуся смотрела в пол, а ее щечки покраснели. «Помнишь, Дуся, как мы гуляли с тобой в парке и забыли твой любимый шарик?» — спросил папа морская свинка. «И как потом ты плакала, а мы бегали по парку и искали его. И я не знаю, что бы мы делали, если бы не нашли твой шарик», — добавила мама морская свинка. Морская свинка Дуся подумала о хомячке Яше, и ей стало грустно. «Я просто хотела поиграть в калейдоскоп, ведь у меня нет такого. Но я не могла представить, что хомячок Яша будет плакать, потеряв свою игрушку». «Мы рады, что ты это поняла. Запомни, Дуся, не стоит брать того, что тебе не принадлежит, даже если эта вещь тебе очень нравится», — сказал папа морская свинка, обняв Дусю. На следующий день морская свинка Дуся принесла калейдоскоп в садик. Она чувствовала себя неловко. Казалось, что все зверята вокруг знают о ее плохом поступке. По дороге у Дуси подкашивались лапки, ей было очень стыдно. Когда хомячок Яша увидел свою игрушку, он обрадовался. Подбежав к морской свинке Дусе, он чмокнул ее в носик и, прыгая от радости, закричал. «Дуся, ты нашла его! Ты нашла мой любимый калейдоскоп! Ура! Ты настоящий друг! Давай поиграем вдвоем! Будем крутить калейдоскоп и показывать друг другу самые красивые узоры!» И они вместе дружно играли все утро. Дусе было приятно смотреть, как веселится хомячок Яша. Но ей все равно было немного обидно за свой поступок. Хомячок Яша считает ее настоящей подругой, а она вчера взяла его игрушку и не подумала, что он будет без нее переживать и плакать. «Надо признаться», — решила Дуся. Дуся все рассказала хомячку Яше. Хомячок внимательно выслушал ее и сказал: «Ты сильная, потому что решилась рассказать правду. И я думаю, что ты все поняла. Друзья познаются в беде. Я верю, что ты больше никогда не будешь совершать плохих поступков. С тех пор морская свинка Дуся никогда не берет чужого без спроса».
1: «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Шубина. «Обитая среди животных». Мирончик жил в лесу. Он уже не помнил, когда и как попал сюда. Это был красивый лес с большим количеством полян и опушек. На них часто заглядывало солнце, чтобы посматривать за жизнью его обитателей. Зверушки, которыми лес был наполнен всегда, по-доброму относились к Мирончику. Умея понимать их язык, он часто общался с ними. Но Мирон даже не мог предположить, что кто-то может не понимать этого языка и оттого не общаться с этими чудесными существами. Мирончик разговаривал со зверушками сам и любил слушать, о чем они общаются друг с другом. Бывало, он давал свои советы и сообщал свое мнение, когда знал о чем-то очень хорошо. И хотя Мирон осознавал, что он человек, а не зверушка, жизнь среди них ему очень нравилась. Однако вскоре зверушки стали шептаться при виде Мирончика, и он, волнуясь, стал расспрашивать их об этом. «Что-то случилось?» — спросил Мирон у пробегающего зайчонка. «Мама, твоя мама скоро придет!» — на бегу сообщил малыш и поскакал дальше. «Мама?» — задумчиво и удивленно повторил Мирон. «Моя мама?» Вечером, когда все дела были закончены, Мироша пришел к дому зайчат. Он увидел маму-зайчиху недалеко от норки и сел рядом с ней на траву. Зайчиха была самая добрая из всех мам в лесу, и Мирончик любил общаться с ней обо всем. «Мама-зайчиха, расскажи о моей маме. Зачем она придет за мной? И почему не приходила раньше?» «Ой, малыш, сколько сразу вопросов задал!» «Значит, совсем ничего не помнишь. Твоя мама — человек, как и ты. Она всегда была готова забрать тебя, но ты все не вспоминал и даже не скучал по дому. Тебе по-прежнему было комфортнее среди нас, зверушек, чем среди людей. И она ждала, ждала наиболее подходящего момента, когда тебя можно забрать в мир людей. Сейчас ты подрос, и важно вернуться к людям, ведь ты человек». «Жизнь среди животных не даст тебе нужного развития. Мы не поможем стать тебе настоящим человеком, несмотря на то, что все тебя очень любим». «Мама-зайчиха, но если я не вспоминал про людей, может, мне и не нужно к ним? Наверное, мне там было совсем плохо», — почти кричал Мироша. «Тогда я не хочу туда возвращаться». «Но и здесь тебе вскоре не будет хорошо. Спроси у лисички. Она дольше тебя знает. Только торопись, скоро солнце сядет, и она лисят на охоту уведет». Солнце тронуло горизонт, и цвет его начал меняться с золотого на красный. Мироша быстро встал и, поблагодарив маму зайчиху, побежал к лисьей норе. Из норы доносились звуки бурной возни. Подросшие лисята стали очень активными. От их игр нора того и гляди могла разрушиться. Услышав звук шагов на поверхности, лисята на время замерли. Они вслушивались, кто мог прийти к ним. Учуяв знакомый запах нейрончика, лисята разом выскочили из дома и окружили его. Толкаясь, они наперебой расспрашивали мальчика, зачем он пришел и что ему нужно. Но уже вскоре лисята продолжили начатую дома борьбу. И Мирон понял, ответ на вопрос их совсем не интересовал. Из норы вышла мама-лисичка. Как всегда, очень красивая и манерная, она села рядом с незваным гостем и спросила. «Ты зачем к нам сейчас пришел? Лисятам не время играть с тобой. У них свои дела. Да и тебе нужно собираться. Твоя мама придет, а ты не готов. Некрасиво будет». «Лисичка, не сердитесь», — сказал Мирончик. «Я о маме и пришел спросить, почему она меня забрать отсюда хочет? И почему сейчас?» «Какой же ты невнимательный малыш! У зайчат мама зайчиха, у волчат родители волки, я мама лисят, а ты человеческий детеныш. Люди не живут среди зверей, им тут не место. Да и все мы не сможем научить тебя тому, что ты должен знать и уметь. Вот и сейчас я пойду учить лисят охотиться. Тебя мне учить нечему. Ты становишься старше, но не взрослей среди нас. Наши знания тебе бесполезны. Твое развитие может быть только среди людей. К ним тебе возвращаться нужно». После чего мама-лисичка тявкнула, лисята в момент перестали баловаться и побежали за ней в чащу леса. «Не лисичка», — задумчиво повторил Мироша. «Я не лисичка и даже не зайчик. Но мне не нравится среди людей. Что будет со мной, когда я вернусь к ним? Мышки имеют норы повсюду и бывают везде. Нужно пойти к мышкам и расспросить их». Мирон встал и пошел искать норки. Из одной норки то и дело вылетал различный мусор. Мышки занимались уборкой. На звук шагов из норки показался черненький носик. Затем и сама мама-мышка вышла встретить Мирона. «Мирошка, привет! Ты нас, ох, как напугал! Сейчас время хищников, и от каждого шороха мы пугаемся. Зачем пришел?» «Я пришел спросить о моей маме. Говорят, она скоро придет за мной. Но я не помню, для чего я здесь. И почему нужно уходить сейчас? Мне от этого всего страшно». «Нашел чего бояться. К своим вернешься, к людям. Достаточно тебе среди зверушек жить. Мы не семья тебе». «Мышка, почему я сейчас здесь живу?» — задумчиво спросил Мирончик. «Мама у тебя заботливая и внимательная. Видя, как люди ведут себя жестоко, тебе становилось плохо. Ты часто болел и прятался туда, где никого нет. Видя все это, мама отправила тебя к нам, чтобы ты окреп и научился относиться ко всему проще. Ведь и мы, зверушки, бываем разными. Если бы ты был волчонком, то тебе пришлось бы охотиться на тех, кто слабее. Родившись мышкой, стал бы всех бояться и прятаться от любого шороха. Пожив в лесу, ты стал более взрослым. Теперь пора вернуться. Ищи среди людей тех, кто такой же, как и ты. Добрый и с большим сердцем. Поверь, таких тоже много среди людей». Решив, что сказала достаточно, мышка, не попрощавшись, шмыгнула в норку, где ее уже заждались мышата-шалуны. Норка мышки находилась на склоне горы. Мирон, свесив с нее ноги, засмотрелся на заходящее солнце. Оно светило так мягко и заботливо, что щуриться от него не переходилось. Все, о чем поведали ему зверюшки этим вечером, помогло вспомнить о его жизни среди людей. Как его пугало, когда рядом кто-то злился или ругался, как мама тревожилась за него в такие моменты. Она максимально старалась оградить его от таких людей. Но совсем избавиться от них было не в ее силах. Тогда и пришла мысль отправить Мирончика жить у зверушек. Она попросила их присмотреть за Мирончиком, пока он не подрастет, и они согласились. Мысли наполняли Мирончика, и он, погрузившись в воспоминания, незаметно для себя уснул. Пробудило его прикосновение. Оно было таким нежным и приятным, и Мирон не сразу понял, что это ему не снится. Он открыл глаза. Перед ним стояла его мама. Он сразу понял, что это была именно она. Такую он видел ее в воспоминаниях своего сна. «Мамочка, к «Какая же ты красивая и нежная!» — почти шепотом произнес Мироша. Мама улыбнулась, села рядом с ним на траву и заговорила. «Нам пора домой. Теперь ты готов к возвращению. Умение слышать мысли людей делало тебя несчастным. Жизнь в нашем мире доставляла тебе боль, но это наш мир. И порой боль является тем, что нам помогает развиваться и расти. Я позволила тебе пожить среди зверушек, и думаю, это тебе помогло увидеть их истинную жизнь. Она не такая безоблачная и дружественная, как может показаться на первый взгляд. И даже они порой злятся друг на друга и не хотят быть вместе. И люди, и звери такие, какие они есть. Нам нужно помогать друг другу быть лучше. Наверное, когда зверушки злились и ругались, мне хотелось, чтобы они прекратили себя так вести. Но я чувствовал, что не могу им это советовать. Да и обидеть их боялся тем, что вмешиваюсь. Каждый становился мудрым в свое время. И не нужно подгонять его и обижаться за это на людей. Мама улыбнулась, погладила Мирона по голове. Затем она поднялась с земли и протянула сыну руку, чтобы помочь ему встать. «Ты не зря жил здесь», — сказала мама. «Теперь нам пора домой. Зверушки любят людей, но никогда те живут в их мире. А нам не стоит жить такой жизнью, иначе они перестают уважать нас. Человек все же главный на земле. Мы должны не только гордиться этим, но и понимать свою ответственность за это перед всем живым». Мироша пружинисто вскочил на ноги и, звонко смеясь, побежал к выходу из леса впереди мамы.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот такой вот дает.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: На черном фоне белый квадрат с надписью «Наше кино». Квадрат сменяется фиолетовыми буквами логотипа «Фонд кино». Карандаш с надписью «Мельница» в руке художника рисует мельницу и пишет текст. Студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания «СТВ» представляют. «Иван Царевич и Серый Волк 2». Надпись золотыми буквами. Указатель царства 3-9. Рядом волк.
3: В некотором царстве, в некотором государстве. Короче, случилось это, как всегда, в 3-9 царстве. Ну, конечно. А где же еще? Я вот думаю. И почему? Если что случается, так непременно в 3-9. Другие царства живут, все поживают, а у нас вечно. Если не одно, так обязательно другое. Извините, отвлекся. А началось все вот с чего.
2: В грозовом небе летят колдун и держащийся за его бороду богатырь.
4: Уже колдун под облаками Руслана тащит за собой. От напряжения костенея герой за бороду злодея упорный держится рукой.
2: Колдун летит низко над скалами. Руслан ударяется о камни.
4: Напрасно длинной бородой усталый Карло потрясает. Руслан ее не выпускает.
2: Колдун летит над лесом. Руслан ударяется об деревья. Верхушки елок падают.
4: И щиплет волосы порой. Меж тем на воздухе слабее и силе русской изумясь, волшебник молвит:
5: «Слушай, князь, тебе вредить я перестану. Молодое мужество любя, забуду все, прощу тебя. Спущусь, но только с уговором».
4: «Молчи, коварный чародей! С мучителем жены своей Руслан не знает договора. Сей грозный меч накажет вора».
2: Руслан взмахивает мечом. Дождь. Мокрая борода скользит в руке Руслана.
4: «Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды».
2: Руслан рубит мечом бороду, колдун и Руслан падают. Клочок белой бороды летит в дождливом небе. Летучая мышь разевает пасть, летит за клочком. Кот закрывает книгу с надписью «Пушкин».
6: Ах, как это невыносимо романтично! А что было дальше?
7: Да там еще много чего интересного было. Вот, прочтешь и все узнаешь.
6: А Руслан нашел свою Людмилу? А старый князь простил Руслана?
7: Простил, простил, всех простил.
2: Кот берет газету, Василиса кружится по зале, задремавший в кресле царь просыпается.
8: Прошу прощения, доченька, что чудесно?
6: Все, волшебники, колдуньи, и грозный меч сверкает в руке молодого князя, и...
2: Василиса у окна, смотрит в небо, мимо пролетает ворона.
6: И совсем не как у нас.
8: А что у нас? У нас все хорошо.
6: У нас скучно, скучно.
8: Ты, дочка, это, не дерзи.
2: Царь идет к дочке.
8: Не дерзи, у нас не скучно, а стабильно.
6: Знаете что, папенька?
7: Ну, вы тут пообщайтесь, а я пойду.
2: Кот выбегает за дверь.
8: Это у тебя от бездетности хандра приключается. Смешно сказать, год как замужем, а детей не нарожали.
6: Ах, папенька, опять вы за свое. Ну, до детей ли сейчас? На свете столько всего интересного. Хочется приключений каких-нибудь, хочется романтики.
8: Вот и роди, у тебя сразу столько приключений будет. Ха, уж я-то знаю.
6: Да ну вас, папенька.
2: Василиса упрямится.
8: Эх, не быть мне с вами дедушкой. Так в папеньках и помру. Может, поклич. Там сейчас обед подавать будут.
2: Царь выходит. Василиса выглядывает в окно.
6: Кот!
7: Да, ваше высочество.
6: Позови Ивана. Скажи, обедать пора.
7: Ему сейчас некогда. Они с Серым рубежи укрепляют.
6: Рубежи?
7: Ну, там на границе забор упал. Чинят.
2: Василиса поворачивается к картине, где Иван-царевич выносит ее из пламени.
6: Забор чинят.
2: Показывает нарисованному Ивану язык. Волк держит лестницу. Иван забивает гвоздь.
9: Нет, ну, я, конечно, тоже переживал. А как? Вначале так вообще жалко было. Особенно Василису. Потом, конечно...
2: Отходит от лестницы.
9: Стало еще жальче. А с другой стороны, что я мог сделать? Мне сержант в армии, знаете, как говорил? Ты, говорит, Серый...
8: Серый! Лестницу держи!
2: Иван и лестница летят вниз. Незакрепленные бревна падают. Волк зажмуривается, открывает глаза. Над упавшими бревнами клубится пыль. Иван стоит позади, отряхивается.
9: Вань, а у меня гвоздик еще остался. Нужен?
2: Волк показывает изогнутый гвоздь. Иван поднимает упавшие бревна, подпирает их палкой. Иван вешает на столб табличку «Осторожно, злая собака». Любуются ею. Возле столба сидит щенок и вертит хвостиком.
9: Сделал дело, гуляй смело.
10: Серый, ты куда?
9: Гулять?
10: Подожди, у нас еще одно дело есть.
9: Какое еще дело?
10: Государственное.
9: А у нас других и не бывает.
2: Иван и волк уходят за ворота. Щенок возле столба отдает лапой честь прилетающей мимо бабочке.
10: Вот наше с тобой дело особой государственной важности.
9: Где?
10: Вот это. Видишь, наша оборонная мощь совсем развалилась.
2: Иван бьет молотком по стволу пушки, лежащему отдельно от колес. Из ствола выходит сова. Филин концом крыла стучит себе по лбу. Улетает.
10: Надо бы стрелки назад перевести. Часов на 7.
9: Чтобы меньше работать.
10: Чтобы меньше спать. Ладно, давай будем восстанавливать.
2: Иван поднимает тяжелое колесо, катит его.
9: А знаете, что интересно? Из практически незаметного деревенского паренька буквально на глазах. Бац! И крупный государственный деятель. Здорово, да? И главное, ведь как был простым парнем, так и остался. Такое нечасто встретишь.
2: Иван толкает к стволу лафет.
9: Вот бывало, сидим с ним на рыбалке, а он мне: слушай, Серый.
8: Серый! Ты где?
9: Бегу, бегу!
2: Вдвоем они с трудом поднимают колесо. По дороге бежит царь.
8: Ваня! Ванюша!
2: Подбегает к Ивану.
8: Ваня, проблема у нас.
10: С бюджетом?
8: Да нет, с Василисой неладно.
10: Где?
2: Иван убегает. Да. Колесо падает на волка.
9: Ух, и тяжеленная оборонная мощь. Особенно на пустой желудок.
6: Выше. Еще выше. Достаточно. Закрепляй.
2: Иван выходит в ворота. Над ними украшены шарами и цветами щит с надписью «Добро пожаловать». Василиса бросает на землю табличку «Осторожно, злая собака». Щенок убегает за бабочкой.
10: Это что тут делается?
6: Ой, Ванечка!
2: Целует его.
6: Молодец, что пришел. Я знала, что тебе понравится. Смотри. Красиво, правда? Завтра к ужину позовем послов из окрестных стран и устроим бал. Это называется открытая внешняя политика.
10: Какой еще бал?
6: С музыкой и пирожными.
10: Нет.
6: Чего нет?
10: Это неправильно. Понаедут, натопчут, не протолкнуться будет.
6: А скучно жить, это правильно? Без культурных связей.
10: Так, да ты знаешь, как это все называется?
6: Как?
10: Управление государством.
6: Ну и что?
10: А то не женское это дело. Тут нужны крепкие мужские мозги.
6: Да? Мы, между прочим, в театре целый год не были. А там Отелло и Дездемона. Такая смешная постановка идет. Все уже посмотрели, кроме нас.
10: А мне некогда по театрам прохлаждаться. Я на службе занят.
6: Ах, вот ты какой! Я тебе помочь хотела. Думала, реформы сделаем, парламент назначим. А ты все сам да сам. Мы с тобой только во сне видимся. А я хотела, чтобы мы с тобой все вместе. А ты вон, оказывается, какой.
10: Какой?
6: А такой, не как раньше. Раньше был такой, такой. А теперь совсем другой. И одеваешься некрасиво.
10: А ты знаешь, какая? А ты избалованная золотая молодежь.
6: Ну и хорошо.
2: Василиса гордо удаляется.
10: Ну и ладно.
2: Иван ударяет кулаком по земле. Щит «Добро пожаловать» падает вместе со слугой. Иван ловит слугу, закреплявшего на воротах воздушные шарики. Царь, кот и волк ходят вокруг стола с самоваром.
8: О, дожили!
9: Да ладно!
2: Открывает склянку.
9: Милые бронятся, только тешатся. Так народная мудрость говорит.
8: Ага, слыхали?
2: Царь выпивает успокоительное.
8: А наука что говорит?
7: А наука говорит, что если супруги в семейной жизни несчастливы, то это очень вредно для будущих поколений.
8: В смысле?
7: В смысле, что у них детей не будет, и это вредно.
8: Для кого? Для детей или для будущих поколений?
7: Для будущих поколений и для детей, поскольку их не будет.
8: А, вот этого я и боюсь.
9: Да, беда. Можно сказать, пришла откуда не ждали.
7: Правильно. Когда у влюбленных беда, это сильно способствует их примирению. Поэтому нам нужна хорошая большая беда и желательно со страданиями.
8: Да где же я им тут беду со страданиями достану?
7: Да, это я не подумал.
2: Заложив руки и лапы за спину, царь, кот и волк ходят по кругу. Думают. Волка озаряет мысль.
9: Пожар устроить.
8: Было уже.
9: Тогда наводнение. Точно не было.
7: Лучше с финансами что-нибудь. Кризис, к примеру.
8: Фиц! Казну не трогать!
9: А если украсть? У Василисы украсть что-нибудь. Она расстроится, а Ваня бросится ее утешать.
8: Ну, ничего. Молодец. Только вот Что украсть-то?
9: Ну, не знаю.
2: Волк нюхает воздух, затем обнюхивает кота.
9: Шанель какую-нибудь.
8: Какую еще? Шанель?
9: А, какие они там бывают? Пятый номер, по-моему.
8: Да что ты? Если попадемся, Василиса нас... О! Нужно придумать что-нибудь менее ценное.
9: А если...
8: А если ее саму украсть?
9: Не, ну вот тут я против. Мне Ваню жалко, он переживать сильно.
8: Да кто тебя спрашивает? Против он.
9: Ну и ладно.
8: Ну и молчи.
9: А я и молчу.
8: А кто воровать будет?
2: Волк нахмуривается, задумывается.
9: Да, специалист нужен. Злодей со стажем.
8: Вообще-то...
2: Кот достает волшебное зеркальце.
8: Есть у меня один на примете. Правда, он в отставку вышел и больше не злодействует.
2: Показывает изображение с надписью «Черномор».
8: Из бывших. Не очень надежно. Мог навык потерять.
9: Да украсть-то нужно понарошку.
8: К тому же бывших злодеев не бывает.
11: Перед вами выступал великий и неповторимый клоун Черномор!
2: Залитая огнями арена цирка. Клоун маленького роста раскланивается, ловит брошенный публикой букет ромашек, делает сальто, скрывается за занавесом. За кулисами клоун бросает цветы в урну, идет дальше.
12: Бонжур! Это вам, месье Черномор.
2: Кот в белой шляпе-цилиндре вручает клоуну букет красных роз.
13: Как же мне надоели все эти бездарные импресарио. Эти глупые предложения.
12: Интересно, кем он себя воображает?
2: Кот заходит за клоуном в вагончик гримерную, снимает цилиндр.
13: Цирк дю Солей.
12: Каких Солей?
13: Не прикидывайся. Тебя подослал ко мне цирк дю Солей. Купить за 3 копейки. Ха-ха-ха-ха. Ловко. Послать на переговоры кота. Ох, мы так небогатые. Ловко.
6: У вас есть театр? Тогда слушай, что нужно сделать.
8: Мы с крыльями.
6: Ты меня слушаешь? Пообещай ему какую-нибудь роль в трагедии. Любую роль в любой трагедии. После этого он твой.
13: Учтите, сударь. Русский артист. Задешево не продается.
2: Кот про летучую мышь.
8: Не верю.
13: Не веришь, Станиславский? Вон!
2: В луче света из распахнутой двери вагончика кот и его цилиндр летят на землю. Кухня дворца. Повар складывает в миску пирожки. Волк стоит рядом, рассматривает пирожок в лупу. Возвращает повару. Другой пирожок пробует.
9: Короче, кот чуть все дело не завалил. Буквально в последнюю секунду опомнился, взял себя в руки, ну и... В общем, уговорил он этого Черномора. Но честно вам скажу, лучше бы он уговорил кого другого.
2: Волк с пирожками выходит из кухни, закрывает задней лапой за собой дверь. Из-за угла в коридоре появляются Черномор и кот.
9: Доброй ночи, господин артист.
2: Низенький Черномор проходит мимо, задрав нос.
9: Осторожнее, там ступеньки.
2: Волк, улыбаясь, прижимает уши. Царь распахивает дверь. Черномор встает на ноги.
8: Наслышан, наслышан. Это вам Руслан бороду оттяпал?
14: Бороду оттяпал, а вместе с ней и силу волшебную отнял.
13: Дай бог ему здоровья. Я когда могучим был, меня часто били.
2: Идет к портрету.
8: Ну, Ване, если что, тоже приложить можешь, дай бог каждому.
12: Ну, надеюсь, до этого не дойдет.
13: Ваня, это у нас кто? Муж?
8: Да.
13: Вот я сразу предупреждаю, чтобы вы следили за этим. Поскольку я теперь лишён волшебной силы. И вообще, мне сказали, что это будет водевиль. Комедия.
2: Черномор забирается на стул.
8: В каком смысле?
12: Ну, в смысле, все будет понарошку.
8: А, ну да, да.
13: Вот именно. И, наконец, главное – оплата.
2: Царь смотрит на кота.
12: Мы вас слушаем.
13: Роль Отелло в вашем театре.
8: Чего?
2: Кот снимает очки, протирает, возвращает на нос.
12: Хорошо, мы согласны.
13: Боже мой, Отелло!
8: Не завалишь дело?
13: Где и когда состоится похищение?
8: Да вон, в соседней комнате. Прямо сейчас можешь и начинать.
2: Черномор поправляет белые волосы вокруг лысины. Волк подслушивает за дверью.
9: Вот, видали? Водевиль, комедия, триллер это будет.
2: Дверь распахивается. В проеме стоит Черномор. Волк роняет миску, пирожки рассыпаются по полу.
9: Хотите пирожок? Господин артист.
2: Пожарная вышка. Из круглого люка в полу верхнего яруса появляется лапа с миской пирожков. Затем из люка выбирается волк. Иван ходит из угла в угол дозорной площадки.
9: Ваня, я тебе тут покушать принес.
2: Волк указывает лапой, задевает миску, та летит в люк.
10: Не понимаю я ее. У меня в голове только недоразумение и больше ничего.
2: Иван смотрит на освещенные окна дворца.
10: Может, ты своим нечеловеческим мозгом разберешься?
9: Ну,
2: волк чешет затылок.
9: Попробую.
10: Она молодая и красивая.
9: Ага.
10: Обута, одета.
9: Ну?
10: Дом большой.
9: Дворец.
10: Тем более, что еще надо? Я ее от всяких хлопот берегу. Живи, радуйся, да детей рожай. Так ведь нет. Ей реформы подавай. А от реформ нервы портятся и кожа лица. И какая ты мать после этого, если вся от работы уставшая и некрасивая?
9: Я мать?
10: Да при чем здесь ты?
9: Ну, я тоже от работы устал.
10: Я же лучше для нее хочу. Она что, не видит, как я ее люблю?
9: Пока не разобрался.
10: Вот и я не разобрался.
2: Иван отходит, опустив голову. Тем временем Василиса возле картины.
6: Надо же такое ляпнуть. Я золотая молодежь. А ты, вот придумай сейчас что-нибудь такое. Такое. Да. А когда тебе станет стыдно? Да-да, стыдно.
2: Василиса оборачивается на Черномора у двери.
6: Ой, а вы кто?
13: Черномор, к вашим услугам.
6: Неужели тот самый из поэмы Руслан и Людмила?
13: Да.
6: Как здорово! А где ваша борода? Ой, слушайте, у меня к вам дело. Вы должны меня украсть.
13: Да я, собственно, за этим и... Я пришел за тобой! Быть тебе моей пленницей!
6: Ой, как здорово! Как это романтично! А то мой муж Иван, он очень хороший, но стал какой-то... А еще он одевается некрасиво. Вот пусть теперь меня спасает. Я думаю, что это будет очень правильно, педагогически.
2: Синяя звездная летняя ночь. Издали царский дворец выглядит расписной красивой игрушкой. Иван вздыхает, берет подзорную трубу, смотрит на Василису в освещенное окно комнаты. Волк любуется большой круглой луной.
9: Как она прекрасна.
10: Ага.
9: Есть в ней какая-то загадка.
10: Еще какая.
9: Я когда ее вижу... Мне сразу петь хочется.
10: Мне тоже.
2: Волк поднимает морду к луне, воет.
10: Серый, ты чего?
9: Пою.
10: Не надо, население разбудишь.
2: Смотрит в трубу.
10: А это еще кто?
9: Где?
10: У Василисы. Маленький, лысенький и плюгавенький.
9: А, так это ж царь-батюшка.
2: Дает трубу волку.
10: Не похож.
9: Ну, может, это его болезнь так скрутила?
10: Какая болезнь?
9: Да съел чего-нибудь не то.
10: Да нет, Серый, это у тебя от луны, наверное, зрение неправильно работает. Никакой ты не царь, обычный, безболезненный, незнакомый мужчина.
2: Меняется в лице.
10: Мужчина?
9: Ну, бывает.
10: У Василисы мужчина?
2: Иван прыгает в люк, скользит по шесту вниз, ухватясь за него руками и ногами. Волк падает в люк мимо шеста.
10: Ты уже здесь? Молодец. А говорил, зачем тренировки? О, пошла, родимая!
2: Лошадь, запряженная в телегу с бочкой, крепко спит. Волк пугает ее.
9: Бу!
2: Лошадь срывается с упряжи вместе с волком.
10: Серый, подожди меня!
2: Василиса кладет в сундук зонтик, закрывает крышку.
6: Ну все.
2: Черномор спит в кресле. Василиса будет его.
6: Можем отправляться.
2: Черномор подхватывает ее на руки.
6: Ой, только в зеркало посмотрюсь. Вдруг я плохо выгляжу. Такое сказочное приключение, а у меня, может, тушь размазалась.
2: Черномор усмехается. Лошадь с волком на шее тормозит возле шлагбаума. Волк летит с ее шеи, цепляется в резной столб дворцового крыльца, падает на земь. Лошадь тут же снова засыпает. Прибегает Иван.
10: Серый, окружаем. Ты через дверь, а я в окно.
2: Волк, пошатываясь, взбирается по ступенькам крыльца. Иван ловко карабкается по стене.
6: Нет, не размазалась. Похищайте.
10: Стой! Куда?
6: Ой, Ванечка, а меня тут похищают.
10: Ты кто?
13: Я злой чародей Черномор.
9: А я серый волк, зубами щелк.
2: Щелкает зубами.
10: А я муж, объелся груш. Просто муж. Серый, хватай его.
9: Зачем?
10: Надо!
2: Иван расставляет руки. Черномор бросает Василису волку. Прошмыгивает между ногами Ивана, ударяется об стену головой. Входят царь и кот. Мимо них пробегают Черномор и Ваня. Волк бросает Василису на руки Черномору, машет лапой. Царь улыбается. Василиса кивает. Черномор оборачивается. Испугавшись, Черномор с Василисой на руках шмыгает в гардеробную. Иван пытается выбить дверь.
10: Серый, чего стоишь? Тащи кувалду!
2: Кот и царь.
8: Да, какое-то короткое посещение выходит.
2: Волк тащит кувалду.
8: И Черномора жалко.
12: Такая, видать, у него планида.
10: Ну, держись, чародей. Доберусь я до тебя!
2: Черномор прячется под зонтик.
6: Что же вы молчите? Возразите ему! Подзадорьте! Смелее же, господин Черномор!
2: Василиса подталкивает Черномора к двери. Тот собирается с духом, выглядывает за дверь.
13: Послушайте, здесь явное недоразумение.
10: Сейчас я покажу тебе недоразумение. Сейчас ты у меня попляшешь!
2: Захлопывает дверь.
6: Разозлился, похоже. Не волнуйтесь, сейчас он меня спасет.
2: Появляется летучая мышь с белой бородой в лапах.
13: Наина, а ты что здесь делаешь?
6: Тебя спасаю.
2: Борода падает к ногам.
13: Нет, ни за что. Это зло.
6: А за дверью добро с кувалдой. Сейчас ворвется и тебе крышка.
2: Иван врывается в гардеробную, обрушивает полку с одеждой, Черномор хватает бороду. По белой бороде бегут синие искры. Борода прирастает к лицу Черномора. Наина превращается из летучей мыши в женщину. Черномор становится злым.
13: Я великий чародей Черномор!
2: Колдун подхватывает Василису, поднимается в воздух, вылетает в окно. Василиса машет рукой, царь и кот машут ей вслед.
8: Ваня, они к дубу полетели.
2: Иван срывается с места. Царь поднимается с кресла, выходит за дверь вместе с котом. Входит Наина.
15: Смешная собачка. А где здесь зеркало?
2: Изумленный волк трясет головой.
9: Ты меня знаете, тоже не сразу дошло. Но вы-то поняли? Борода. Да-да. В ней все дело. Короче, когда он без бороды, то она мышь. А когда она с бородой, то... нет, не так. Сам запутался.
2: Волк прыгает в окно. Наина остается одна. Это изящная брюнетка с большими черными глазами, маленьким вздернутым носиком и острыми ушками, выглядывающими из пышной прически. Наина с любопытством разглядывает многочисленные наряды Василисы и останавливает выбор на розовой пижаме с малиновым бантом.
15: Надо же, что сейчас носит! Как интересно.
2: На ветке дуба пухленькая русалка поправляет волосы. Подбегают Иван с волком.
9: Надо дуб потрясти. Он, наверное, в ветвях спрятался. Или Василису там спрятал.
6: Не надо тут ничего трясти. Я знаю, куда он Василису унес.
10: Куда?
6: Василиса такая счастливая. Я ей так завидую. Похищение, погоня. Это так романтично. И столько внимания.
9: Да не тяни ты. Куда он делся?
6: Куда-куда? На Луну. Куда же еще?
10: Вот. Срочно, ты все знаешь. Скажи, как до Луны добраться?
2: Трясет кота.
10: Думай.
9: Пожалуйста.
10: Быстрее.
2: Черномор летит через звездное небо, держа Василису под руки.

Василиса тянется за звездой, падает, Черномор подхватывает ее над самой водой, акула хлопает пастью, впереди пиратский корабль. Акула врезается в борт корабля, Черномор взмывает над мачтами. Черномор летит под облаками. Внизу открывается туманный гористый остров и замок на его вершине.

0: выпуская длинные острые шипы. Василиса оглядывает мрачную залу.
1: Ой, где это мы?
2: Я дома. А ты? Пленок.
1: Какой-то некрасивый плен получается. А где же прекрасные сады с беседками? Хрустальные водопады, музыка, изысканные блюда.
0: Черномор пьет из ковша.
2: Нету.
1: Ну как же, Пушкин же писал.
2: Какой Пушкин, глупая девчонка? Ты что, совсем ничего не понимаешь?
1: Да что с вами? Был такой милый старичок, и вдруг...
2: Какой я тебе старичок?
0: Черномор садится на трон.
2: Я чародей. Я могу. Я могу все!
0: Он пускает из рук сверкающие молнии. Навершие трона в виде пасти чудовища падает.
2: Ты должна бояться и молчать. Ты моя пленница навсегда.
0: Вид сверху на далекую землю, реки и леса. От земли к луне летит ядро. Царь глядит в подзорную трубу.
3: Эх, плохо пошло. Двойной заряд давайте.
2: Двойной давай.
0: Возле пушки трое витязей орудийного расчета. Старшина, царь, Иван, волк, кот. В пушку кладут два мешка с порохом. Заряжают. Кот пишет мелом на черной школьной доске, стоящей рядом. Вносит поправки в расчеты.
4: Кот, а ты уверен, что получится?
5: Вот, достоверно известный науке случай. Методика отработана бароном Мюнхгаузеном. Все будет хорошо.
0: Кот дает Ивану книгу.
6: Я вот читал, что будто бы бывают такие ракеты многоступенчатые.
5: Я ученый, а не шарлатан. Читатель. Земля у них круглая, и человек от обезьяны произошел. Насчитаются желтый приз, понимаешь, а потом ракеты им подавай. Заряжай тройной. Тройного хватит.
0: В пушку заталкивают тройную порцию пороха. Трамбуют шомполом, заряжают ядром. Иван затягивает ремешок шлема.
3: Ну, давай, Ваня. Как говорится, в добрый путь и во славу Отечества. Дай там шороху.
0: Иван подходит к пушке, забирается на нее по приставленной лесенке. Волк встревоженно вытирает лапой лоб. Иван готовится к выстрелу. Царь обвязывает кушаком голову с короной, кивает старшине.
2: Товс!
0: Старшина поднимает руку. Витязь готовит запал.
6: Стойте!
0: Все останавливаются.
6: Четвертой заряд давай.
0: Кот чешет в затылке. Волк лезет на пушку.
4: Серый, ты куда?
6: Я с тобой полечу.
4: Зачем это?
6: Ну, как я тебя одного брошу? А вдруг ты насморк подхватишь или лоб расшибешь? Меня же совесть замучает.
0: Губы волка дрожат. Он вытирает лапой нос. Волк прыгает Ивану на спину и крепко обхватывает его. От земли к луне несется пушечное ядро с Иваном и волком. Царь смотрит в трубу.
3: Да, хорошо пошли. А теперь всем спать.
0: В синем звездном небе летит верхом на ядре Иван, верхом на Иване сидит волк. Волк разглядывает звезды, оборачивается на удаляющуюся землю. Волк потягивается, достает из-за пазухи жареную курицу, отламывает ножку. Протягивает ее Ивану, но тот не замечает ничего, кроме медленно приближающегося лунного диска. Волк доедает курицу. Иван на секунду, скосив глаза на ножку, возвращается к лицезрению луны. Волк убирает ножку за пазуху, достает два сваренных вкрутую яйца, разбивает об ядро, протягивает Ивану. Тот отрицательно крутит головой. Волк достает солонку, солит яйца и отправляет их себе в пасть. В его лапе появляется стакан с чаем. Размешав ложечкой сахар, волк выпивает чай, достает кроссворд, карандаш, чешет им себе в затылке. Волк задумчиво грызет карандаш, вписывает буквы. Иван смотрит вперед. Диск луны становится лицом Василисы. Глаза Ивана сонно закрываются. Голова его падает на грудь. Из лап волка выпадает кроссворд. Волк спит на спине Ивана. Ядро с Иваном и волком летит к луне. Баня. Царь сидит в большой бочке с веником в руке.
3: Кипятку подлей. Да смотри, не ошпарь меня.
0: Слуга подливает. Царь хлещет слугу веником. Тот убегает.
3: Бегом! Холодно давай! Башка садовая!
0: В окно царь замечает Наину в пышной розовой пижаме с розовым зонтиком в руке.
3: Интересно. Интересно.
0: Царь протирает глаза, плещет водой себе на лицо. Смотрит в окно, но там только разноцветные бабочки. Царь вздыхает. Уныло садится в бочке, повернувшись к открытой двери. Мимо двери проходит Наина, оборачивается.

0: Оборачивается, заглядывает внутрь. Царь усмехается. Молодецкий крутит усы, вдруг замечает в своей руке мочалку и погружается под воду с головой. Воздух в легких царя заканчивается. Царь выныривает. Наина пугается, прячется за зонтик, осторожно выглядывает.
1: А я думала, здесь никого нет.
2: Здесь и нет никого. Я только.
0: Наина улыбается.
2: У вас такие ушки замечательные. Какая погода сегодня хорошая, да?
1: Пожалуй. Должно быть, грибов будет много.
2: Да?
1: Да. А скажите, у вас в царстве все мужчины?
0: Садится на лавку, нюхает прутик из веника.
1: Животные.
2: В каком смысле?
1: Ну, я имею в виду, там, волк или кот, например. Царь ваш, конечно, не в счет. К тому же он у вас совсем пожилой, наверное.
2: Пожилой? Да вы что? Это царь наш? Другого такого еще поискать? Одно слово, всенародный батюшка.
0: Царь смущается, плюхается в воду.
2: А может, чайку?
0: Во дворце за столом.
2: Оттуда украл ее, представляете? Ну, понарошку, разумеется.
0: Наина надевает бублики на руки.
2: Ну, как вам? Это все царь наш придумал. План Б у него это. Ну, называется так, поняли, да?
0: Наина примеряет бублики к ушам.
1: Прелесть какая. Как же хорошо быть женщиной, правда?
2: Ну, наверное.
0: Во дворце Черномора. Взмахом рук колдун поднимает навершие трона.
3: Значит, вы меня обманули?
4: Ха-ха-ха!
3: Эй!
4: Я велик!
3: Вы слышите меня?
4: Я снова велик и могуч!
3: Не заговаривайте мне зубы! Это похищение совсем не романтическое!
4: Да!
0: Колдун щелкает пальцем. В руках Василисы появляется метла.
4: Начинай подметать. И плакать.
0: Василиса замахивается.
3: Ну все, мне надоела эта глупая комедия.
0: Бьет колдуна метлой.
3: Я ухожу, понятно?
0: По бороде Черномора бегут синие искры. Борода падает на пол.
2: Кто ты? Зачем приходила?
0: Во дворце царя.
2: Нет, что ты. И соседи у нас хорошие все. Спокойные. Очень любят в гости к нам ходить. Полы с пирожными. Танцы там всякие. Открытая внешняя политика называется.
3: Опять! Опять!
0: Летучая мышь плачет под столом.
2: Вам сколько?
0: Царь осталось? Смотрит на пустой стул.
2: А как же? Куда?
0: Царь оглядывается, поникает головой.
4: Боже мой! Боже мой! Неужели я вел себя так безобразно?
3: Еще и хуже.
0: Василиса пьет чай. Черномор мечется по зале.
4: Она не оставит нас в покое.
3: Кто она?
4: Боже мой, нужно что-то делать.
3: Вы что, бредите? Объясните хоть что-нибудь.
4: Да потому что, когда я плохой, то она... Ей что, жалко, что ли? Мышью тоже быть очень интересно. А вот я наоборот. Не хочу быть злодеем. Я артист. Она мне бородой тычет. Борода волшебная, понимаете?
3: Да, понимаю. Вы сумасшедший.
4: Ай, все, стойте здесь. Никуда не уходите. Я должен позвонить.
0: Черномор убегает за дверь. Царь грустно бродит возле стола. Вздыхает.
2: Что же это? Значит, принудилось все. Эх. Да нет, ну как? Может, чай пили?
0: Пили. Поднимает с пола баранку.
2: Баранки ели. Разговаривали.
0: Царь идет к двери. Мышь крадется, держась за его спиной. Дверь отворяется, царь поворачивается к столу. Кот вносит дымящийся самовар.
2: Извини, царь-батюшка, вызывает тебя. Вот.
0: На боку самовара появляются полоски, затем Черномор.
2: Ты это как? Это ты что в самоваре?
4: Я не в самоваре. Я у себя. Это у меня связь такая. Послушайте, этот муж-то, который... Он скоро ее спасет.
2: Скоро, конечно. А в чем дело?
4: Ни в чем. Просто имейте в виду, хоть борода и отвалилась пока, но она опять может ее мне приляпать. Придумает хитрость какую. И все.
0: Кот ловит мышь.
2: Ты понял чего?
4: Я говорю, муж-то этот. Он сможет хотя бы бороду отрезать. Раз и навсегда. Я не хочу с бородой, понимаете? Я артист, а не злодей.
2: Да кому отрезать? Какую бороду?
4: Похитителю. В смысле мне. Но учтите, с бородой я буду сильным. Очень-очень сильным. И злым. Сможет?
0: Кот гоняется за мышью. Запрыгивает на стол.
4: Я, кажется, понял. Он хочет шоу усилить, добавить, так сказать, спецэффектов.
5: Так сможет, нет. Крепкий он мужчина.
2: Не волнуйся. Как там она, кстати?
4: Борода?
2: Да какая к лешему борода? Василиса моя как?
4: Нормально. А адрес он знает?
2: Что значит нормально? Ты там береги ее, если роль получить хочешь. Фу, да миль-то как.
4: Я говорю, адрес он знает?
2: Знает, конечно. Уже вылетел.
5: Куда?
2: На Луну, разумеется. Куда же ее?
5: На какую Луну?
0: Царь открывает окно. Мышь вылетает, кот выпрыгивает за ней, ловит ее. Звездное небо. Вид с Луны. Сияющая поверхность Луны испещрена большими и маленькими кратерами. От удара ядра на поверхности Луны образуется новый кратер. На краю кратера появляются серые лапы, затем голова волка.
6: Ура! Ваня! Луна! Ура! Я с детства мечтал на Луне побывать. Обожаю Луну.
7: Слушай, побежали быстрее. Василису искать.
0: Волк нюхает.
6: Странно.
0: Иван пытается подняться.
7: Что?
6: Да Луна это тоже из земли сделана.
7: Ну, ты думал, из чего?
6: Еще такого загадочного. А чего она тогда меня так за душу берет? О, ух ты, смотри, как она прекрасна.
7: Кто? Кто прекрасна?
6: Наша земля.
0: Смотрит на землю.
7: Да, красиво. Я бы даже сказал, безумно красиво.
0: Земля на черепахе.
6: А чего она храпит?
7: Чего-чего? Насморк?
0: Полусферу земли держат слоны, стоя на черепахе.
4: Ну что вы так нервничаете?
3: Ну
4: не надо.
0: В дупле дуба.
4: Ай, вы зачем кусаетесь?
1: Интересно.
4: Еще и кусается.
0: Русалка слушает. Кот садится за рояль.
4: Я же не просто так. У меня к вам, может, интерес. Научный.
0: Кабинет кота в дупле дуба. Связанная летучая мышь сидит в тарелке.
8: Нам, ученым, крайне важны уши и хвосты. Но сильнее крыльев нет мечты.
0: В дупло заглядывает русалка.
8: Для науки безразличны чувства и цветы. Но прожить непросто без мечты. Так оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя. Ты подкрадись тихонько и легонько. А какая вкуснятина!
0: Кот, изображенный в виде рояля с профессорской шапочкой на голове, пляшет на клавишах. Тень мыши на стене играет на саксофоне. Кот выставляет на стол две тарелки, приборы и соломку. Кот дирижирует воображаемым оркестром.
8: Нужно осторожно, ласково взглянуть. Тут ведь очень важно не вспугнуть.
0: Кот тычет вилкой в тарелку.
8: Оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя она. Так подкрадись тихонько и легонько. Такая вкуснота.
0: Как бабочки порхают коты, похожие на рояль. У них широкие зубастые улыбки, составленные из белых и черных клавиш. Рояль падает, рассыпается. Связанная мышь дрожит в тарелке. В дупло заглядывает русалка.
1: Ой, а что тут у вас происходит? Этот хочет меня съесть.
4: Это у меня нечаянно получилось. Словно что-то в голову ударило. Ну, что-то такое первобытное, дикое.
0: Кот вонзает когти в стену.
1: Ах, вот как. А я подумала, что у вас тут романтический вечер.
4: И что?
1: Ничего. Оказывается, у вас просто ужин. Приятного вам аппетита. И вам приятного аппетита, милочка.
4: До свидания.
0: Кот топает лапой, русалка срывается с ветки.
9: Я согласен, что съесть вас – это непривлекательно. Особенно с вашей точки зрения. И я, как ученый, целиком на вашей стороне. Ну а как? век гуманизма, расцвет искусств, ремесел. Еще, по-моему, год ребенка объявили. Не слышали? Да, и с другой стороны...
3: Дайте, пожалуйста, водички.
0: Кот кладет вилку и нож, открывает холодильник.
9: С газом, без газа?
0: Мышь перекусывает веревки.
9: Куда же вы? Я же с вами...
0: Кот прыгает, но мышь успевает вылететь вон. Кот промахивается и падает на спину.
9: Я же не как кот. Я как ученый. Я сам осуждаю. Вернитесь.
0: Кот тянет лапы вслед улетевшей мыши.
9: Как она прекрасна.
0: Облизывается. Луна. Иван и волк идут по лунной поверхности, прыгают через пропасть. Перед скалой Иван подставляет сложенные замком руки. Волк встает, Иван подбрасывает волка, а волк сверху вытягивает Ивана за руку. Иван и волк сталкивают вниз большой камень.
6: А почему ты думаешь, что ее там нужно искать?
10: Потому, Серый, что у меня вот тут все так бухает и рвется. И все в ту сторону.
0: Спрыгивают на камень, идут дальше.
6: Это ты об луну так приложился?
10: Нет, это мои чувства к Василисе. Мне дорогу указывают.
11: Далек собрались.
0: Белая лягушка на камне.
6: Ты кто?
11: Я тут всем помогаю. Всех спасаю. Я уже знаешь, сколько спасла?
6: Сколько?
11: Уже сколько.
6: Много.
11: Вот поэтому и вам советую.
12: Возвращайтесь-ка вы назад.
10: Не, не можем. Нам вперед нужно. Пошли, Серый.
0: Лягушка поворачивается им вслед.
11: Ну, пеняйте на себя.
6: А почему мы должны пенять на себя?
0: Лягушка машет лапой.
11: Эх, братцы, здесь такое бывает.
6: Какое?
11: Такое, а еще и этакое, и переэтакое. А потом так-сяк наперекосяк, как бумкнет, и косточек от вас не останется. Здесь о чем не подумаешь, так то и появится.
0: Рядом с ней в камень втыкается клюв цапли.
11: Особенно, если этого боишься. Запомните, главное здесь ни о чем не думать.
0: Лягушка спрыгивает с камня прочь.
10: Ерунда какая. Серый, побежали уже.
6: Вань, подожди. Чувствую, что все-таки бумкнет. Ну, наперекосяк.
10: Это если бояться. Ты что, боишься?
6: Я? Да нет.
0: Волк прижимает уши.
10: Бумкнуло все-таки. Все, бояться больше нечего. Можем идти дальше.
0: Иван идет вперед.
6: Вот врунья эта лягушка. Сказала, что и косточек ни от кого не останется.
10: А их и не осталось. Они все тут, внутри, вместе с нами дальше идут.
6: Верно. Вань, а ты чего больше всего боишься?
10: Я, Серый, ничего не боюсь. Разве что дождя из камней.
6: Так ведь не бывает дождя из камней.
10: А я тебе про что? Вот выходит, что я абсолютно бесстрашный.
0: Об шлем Ивана ударяется камешек.
10: Серый, твоя работа?
6: Ну, я подумал... А вдруг бывает?
0: На нос волку падает камень, другой летит в Ивана.
6: Ваня, давай сильно-сильно будем не думать про каменный дождь.
10: Ага.
0: Иван поднимает глаза вверх. С неба летят камни. Иван хватает волка в охапку, прячется под скалу. Пыльная поверхность луны покрывается кратерами. Под ударами каменного дождя скала рассыпается в пыль. Иван падает, волк поднимает его. Иван падает, волк поднимает его. Иван достает из-за пазухи волшебное зеркальце.
10: Кот! Кот! Кот! Кот!
6: Что? Где кот?
10: Кот, это мы!
13: А, это мы? Как дела?
10: Кот, у нас тут вот что!
0: Поворачивает зеркало, показывает коту.
6: Ваня!
0: Волк бегает вокруг.
6: Кончай болтать, Ваня! Побежали! Ух ты! Это же настоящий метеоритный дождь! Поделитесь впечатлениями.
0: Камень ударяет шлем.
10: Делать-то чего?
13: Прячьтесь в воронку! Два снаряда в одну воронку не падают!
0: Иван на бегу подхватывает волка и прыгает в ближайший кратер.
10: Серый, мы здесь переждем. Кот сказал, что два снаряда...
0: Выпрыгивают из воронки.
6: Два не падают. Опять падают. Кот, ты шарлатан, а не ученый.
0: Сверху падает огромный камень. Поднимается лунная пыль. Подброшенные ударом камня об лунную поверхность, Иван и волк медленно падают сквозь тучи лунной пыли. Иван и волк влетают в отверстие. Сверху на него падает большой камень. Темнота.
6: Ваня, Вань, ты где?
10: Здесь.
6: Я знаешь, что подумал? А мы не умерли случайно?
10: Да ну, глупости. Слушай, этот-то похититель который? Черномор.
6: А чё так тихо тогда? Ты про кого? Про артиста, что ли?
10: Почему артиста?
6: Ну просто. Мне показалось, что он на артиста слегка похож. Ты лучше скажи, почему тут так тихо?
10: Потому что мы в пещере. Он может вред какой-нибудь. Василисе, ну ты понимаешь, о чем я?
6: Ух, пещера — это нормально.
0: Потягивается.
6: Да ну, что ты. А хотя бы артист. Среди артистов тоже иногда хорошие попадаются. Ну, погладит, может, по голове один раз.
0: Вскочив, Иван удаляется.
10: Вот ты зачем сейчас это сказал?
6: Вань, да ты не бойся. Ничего страшного в этом нет.
0: Иван не понимает.
6: Ну, в пещере я имею в виду. Разве что медведи пещерные. Я читал про такого. И на картинке тоже видел. Ужас, что за зверь.
10: Серый!
6: Чего?
10: Забыл. Здесь о чем подумаешь, то и появится.
0: Появляется огромный свирепый медведь с длинными верхними клыками. Медведь вытирает лапой нос.
10: Серый, прекрати думать о медведе.
6: Сейчас.
0: Волк закрывает морду лапами. Медведь облизывается. Иван закрывает глаза, старается не думать.
6: А твой еще больше моего.
0: Медведи обнюхивают друг другу носы.
10: Интересно, а чего они не нападают?
0: Медведи бросаются на Ивана с волком. Иван и волк разбегаются. Возвращаются по круговому туннелю. Медведи оборачиваются, бросаются в погоню. Иван и волк сбегают по стене, падают на медведя сверху. Другой медведь прыгает на них. Иван и волк проскакивают между лапами медведей, разбегаются по разным туннелям. Иван и волк сталкиваются. Иван скачет на волке задом наперед. Вбежав в узкий проход, волк останавливается.
6: Где они?
10: Дима, терроризовались.
6: Расстрелили?
10: Ага.
0: Волк оглядывается, прикладывает ухо к земле.
6: Нет, вот они, голубчики. Топают, как мамонты.
10: Только мамонтов нам здесь не хватало.
6: Слушай, не хотел, честно.
0: Иван и волк убегают, пробегают перепуганные медведи. Сотрясая землю, бегут мамонты. Со стен осыпаются камни. Кот с волшебным зеркальцем.
14: Луна, я земля. Прием. Я земля. Прием.
2: Ты что ж, рыбьи твои ноги, наплела нам, что он ее на Луну унес.
3: Ах, ничего вы не понимаете. Это же так красиво. Так романтично.
2: Ах, вот селедка.
14: Луна, я земля. Прием.
0: Показывает зеркальце царю.
14: Не отвечает царь-батюшка. Связи нет.
0: Надпись. Иван плюс 7-676.
2: Глонасс. Ну, выдумывают, понимаешь, ерунды всякой. А потом связи нет. Давай, попробуй еще.
0: Луна. Голубой свет в конце тоннеля. Иван и волк бегут к выходу. Иван оступается, падает. Приближаются медведи и мамонты. Волк поднимает Ивана, помогает ему идти. Закрывая выход, падает огромный камень. Иван, волк и медведи упираются в него, пытаясь сдвинуть. Мамонты с разбега вышибают камень. Иван и волк вылетают наружу. Мимо пробегает мамонт, неся поперек бивней медведей. Исчезает в воздухе. Волк машет лапой, вздыхает.
14: Луна, я земля. Прием.
10: Земля, я луна. Слышу тебя хорошо.
2: Ваня, бросай все и лети обратно. На этой луне вашей нет ни шиша. Понял? Ни шиша. Диктуй по буквам.
10: Нет, ты слышал?
6: Угу. И что теперь?
0: Иван чешет в затылке.
10: А вот что. Нам труба нужна, подзорная. А еще лучше телескоп, как у нас дома. Будем Василису на земле искать. А как найдем, сразу полетим спасать.
6: Ваня, ты такой умный. А как полетим?
10: Ну, не знаю. Как-нибудь. Придумаем после. Давай сначала телескоп. Думай про телескоп.
0: Волк закрывает глаза, напрягается. Появляется кость с мясом. Иван вздыхает. Волк еще сильнее напрягается. Появляется гора стейков на подносе.
10: Серый, ты чего? Давай про телескоп.
0: Иван выбрасывает мясо вон. Волк напрягается.
6: Сейчас.
15: А кому телескопы? Пока не налетай. Рязанские, костромские, ярославские телескопы.
6: Вот этот.
16: Денежку пожалуйте.
6: Моя собственная фантазия. С меня, Ваня, у тебя есть деньги.
0: Иван напрягается. Появляется телескоп.
2: Опа!
6: Вань, а ты даже еще умнее. Исчезни, выдумка.
0: Лавка с телескопами исчезает. Иван настраивает большой телескоп на треноги. Смотрит.
6: А я, знаете...
0: Волк в камеру.
6: Переживаю.
0: Вздыхает.
6: Да. Сказал ему про артиста. А ведь они такие ненадежные. Вдруг он... Бац! И роль какую-нибудь учить Василису заставит. Помните это? Из трех сестер-то. А уже летят перелетные птицы.
0: Волк чешет себе подбородок.
6: И пошло-поехало.
0: Земля. Замок Черномора. Черномор сбегает по лестнице. Василиса привязана к стулу, во рту ее кляп.
5: Зачем ты ее связала?
3: На всякий случай. Надо нее. Прошу тебя.
5: Нет. Я не хочу.
3: Куда ты?
5: Я не хочу.
3: Прошу тебя, надень ее.
0: На подоконник раскрытого окна садится сова. Летучая мышь с бородой в лапках кружит над Черномором. Сова ловит мышь. Борода падает на пол.
3: Пусти! Да пусти же!
0: Мышь вырывается, сова берет бороду на крыло, разглядывает.
5: Ты спасла меня! Я этого никогда не забуду. Ну, давай ее сюда. Давай, не бойся. Мы сейчас же сожжем ее. Порошок разотрем!
0: Сова смотрит недоверчиво. Сова взлетает. Черномор хватает за конец бороды, выдергивает ее из лап совы. Сова улетает. По бороде бегут синие искры. Борода прирастает к Черномору. Наина падает на пол.
17: Я снова велик и могуч.
3: Я так рада, Черноморша. Наконец-то все получилось. Посмотри на меня.
0: Наина красуется.
3: Как я тебе? Хороша?
17: Хороша? Нет, совсем не хороша. Просто ужасно.
3: Как не стыдно так подло врать женщине.
17: А что вы хотели? Услышать от злодея комплименты? Не дождетесь.
3: Очень даже хороша. Не верьте ему. А особенно у вас хороши ушки. Спасибо.
17: Так, все. Хватит болтать. Тебя в темницу, а тебя...
3: Ой, у меня точно такая пижама, как у вас. Даже цвета такого же. А у вас комплект с халатиком? Да какой халатик?
17: Я сказал,
3: я же 200
17: темницу.
3: Лет гардероб не обновляла. Ну, рассказывайте быстрее. Что сейчас в моде?
17: Я кому говорю? В темницу!
3: Ну что вы все в темницу да в темницу? Не мешайте. Зануда какой-то. И вообще, вот сейчас придет Ваня, даст вам по голове и спасет меня. А над вами будет смеяться все 39-е царство. Бе!
17: Что? Смеяться надо мной? Ну, держитесь!
0: Черномор вылетает в окно, приземляется за пропастью неподалеку от замка.
17: Я заставлю себя уважать.
0: С каждым вдохом Черномор становится все выше и больше. Наконец, он становится огромным. Вдыхая воздух, он затягивает сову, пытающуюся укрыться в дупле. Выплевывает ее. Сова падает к подножью трона. Василиса и Наина подбегают к окну. Замок накрывает тень Черномора. Луна. Иван смотрит на землю в телескоп. Волк зевает. В окуляре телескопа пейзажи земли. Горы, леса, озера. Волк чешет за ухом, выдумывает себе кусок мяса.
18: Серый! Я нашел ее!
0: Кусок мяса исчезает из лапы волка. Он подходит к Ивану.
18: Нашел! Как она прекрасна, моя Василиса. Посмотри.
0: Волк смотрит в телескоп. Рядом с Василисой появляется Наина.
19: По-моему, там какая-то крупная неприятность. Ваня, мне кажется, она в беде.
18: В беде?
0: Замок в руках огромного Черномора.
18: Она в беде. Как же я сразу этого не увидел.
0: Волк поднимает брови.
18: Срочно отправляемся.
19: Ну как?
18: А вот как.
0: Иван напрягается. Появляются пушка и ядро. Иван забирается на пушку. Волк берется за ядро.
19: Ваня,
18: ну что еще?
19: А порох-то? Где порох?
18: Как-то я не подумал. Вернее, не знаю, из чего он сделан. А ты умеешь думать про порох?
19: Про ужин умею думать. Про обед... про ужин я уже сказал. Нет, слушай, про порох точно не умею.
18: Хорошо. Тогда вот как. Помнишь, ты коту говорил, что читал про какие-то ракеты?
19: Ну да. Читал вроде.
18: Так читал, нет?
19: Да читал. Только не дочитал до конца. Книга эта потерялась, по-моему.
18: Ай, потерялась, не потерялась. Давай, вспоминай быстрее. Какие они, ракеты эти?
19: Ну, они такие, как бы тебе объяснить? Длинные, такие, вот.
0: Иван оборачивается.
19: Это что? Это я?
0: Перед ними стоит ракета, похожая на клепаную бочку, с островерхой и с бушкой наверху.
18: Ура! Получилось, Серый, получилось!
0: Иван взбегает по лестнице к двери ракеты.
19: Ты думаешь, это и есть ракета?
18: Конечно. А что же еще? Ну что ты? Давай быстрее.
19: Ваня, а ты думаешь, она еще и летать умеет?
18: Сейчас увидим.
0: Лестница с перилами исчезает. Под днищем ракеты появляются две босые ноги. Выпрямляются. Почесав ногу об ногу, ракета выставляет два крылышка. Ноги приседают, отталкиваются, ракета стартует. Высоко над землей летит Черномор, неся в руках свой замок. Ставит замок на панцирь черепахи возле ног слонов, держащих землю на своих спинах.
20: Я заставлю себя уважать.
0: Василиса и Наина смотрят из окна.
20: Я повелитель мира! Никто не смеет смеяться надо мной! Я разрушу ваше тридевятое царство!
0: Черномор выставляет палец, и созвездие Большой Медведицы становится плетью в его руке.
20: Вы у меня запляшете!
0: Плеть бьет черепаху по голове. Черномор размахивается, хлещет по голове слона. С изнанки полусферы земли на головы слонам сыплются камни. Потолок в зале покрывается трещинами. Сыплется штукатурка. Царь и кот прячутся под столом.
21: Это что, землетрясение?
22: Да нет, это землетрясение!
0: Иван у штурвала ракеты. В центре системы наведения Черномор. Ракета сбивает с пальца Черномора звездную плеть. Созвездие возвращается на место. Черномор стреляет по ракете огненной струей из пальца. Ракета уворачивается. Черномор пытается схватить ракету. Ракета бьет его ногой в нос. Черномор закатывает ракету в бороду. Хватает. Ракета на ладони Черномора. Иван дергает тумблер. Ракета подпрыгивает, бьет Черномора по щеке ногой.
19: Кот, передай царю-батюшке, что богатырей высылал. Подмога нужна. Срочно.
0: Ракета кружит вокруг слонов, держащих землю. Черномор гоняется за ней, стреляет огнем из пальца. Подбивает ракету, и она падает на Луну. По лежащей возле скалы ракете пробегают разряды. В руки Иван бросается к рычагам управления. Ракета встает на ноги, пошатывается. Иван жмет на желтую кнопку. Дверца железной печки открывается. Волк подбрасывает уголь. Иван жмет на педаль. Ракета подпрыгивает, взмывает в небо. Иван крутит штурвал. Острый нос ракеты вонзается Черномору в зад. Ракета облетает Черномора и колет его в зад несколько раз. Из дырок в Черноморе выходит воздух. Черномор пытается заткнуть их руками. Черномор быстро сдувается. Иван хлопает рукой по лапе волка. Сдувшись, Черномор влетает в окно своего замка. Строй витязей.
23: Огонь!
0: Следующий витязь запрыгивает на пушку. Царь машет рукой.
23: Огонь!
0: К пушке подносят запал. Выстрел.
19: Многовато будет. Прикажи убавить, царь-батюшка.
23: Я сказал пятерной, значит пятерной.
0: Старшина отдает честь.
24: Царь-батюшка.
23: Ну?
24: По плану же все идет.
23: По какому плану?
24: По плану Б.
0: Кот разводит лапы.
24: Ну, вот твоему.
23: А, ну конечно. А что?
24: Наверное, Черномор там спецэффектов решил добавить. Я думаю, ничего страшного.
23: А кто говорит, что страшно?
24: Нет, ну я так, чтоб ты не волновался.
23: Я что, по-твоему, волнуюсь?
24: Нет, конечно. Пускай Ванюша сам справляется, да?
23: Да! Огонь!
0: Витязь за витязем улетает на ядре. В замке Черномора.
25: А раньше такое бывало? Нет. Бывало, пошалит. Украдет красавицу какую, да с витязем подерется. Ну, чтобы так. Бедный мой братик. Так он ваш брат?
0: Черномор садится, сбрасывает со лба примочку.
25: Черноморушка, все в порядке?
19: Кто посмел развязать пленницу?
0: Верхом на ядрах летят витязи.
26: Вперед! Со мной, ядерная кавалерия! Артиста брать живьем! Песню шапе! Уай!
27: Солнышко светит, курочка клюет!
0: Строй витязи летит к ногам слонов, стоящих на черепахе и держащих землю. Ракета висит в межзвездном пространстве. Шевелит пальцами ног. Волк подбрасывает в печку уголь.
19: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Волк закрывает дверцу печки. Иван жмет на желтую кнопку, двигает рычаг. Ракета срывается с места. Ракета приземляется возле замка. Иван отворяет окно, смотрит на мрачный замок. Затворяет окно. Ракета на цыпочках подкрадывается к замку. Получает удар из окна, падает. На балкон выезжает орудие. Стреляет в ракету железными стрелами. Стрелы отскакивают от кованых боков ракеты. Ракета балансирует на краю площадки перед входом. Ракета падает вниз. Черномор влетает в окно. Василиса и Наина привязаны к стулью.
25: К нам на помощь летят богатыри! Ура!
0: Черномор встает в простенок между окнами. Богатыри один за другим пролетают замок насквозь, пробивая стены. Наина строит им глазки. Черномор уворачивается от них. Витязи вылетают в разлом стены. Черномор, сидя на люстре, смотрит им вслед. Витязь хватает Черномора за конец бороды, но та выскальзывает. Старшина оглядывается.
24: Перелет. Печерной, печерной. Штатские.
25: Все. Все пропало.
0: Черномор спрыгивает на пол.
1: Ну что, пролетели пташки?
0: Ракета висит, держась за край площадки пальцами ног. Подтягивается, запрыгивает на площадку. Из люка ракеты в разлом стены прыгает Иван с гаечным ключом в руках.
4: Василиса!
25: Ваня!
4: Сейчас я тебя спасу!
24: Попался, злодей!
0: Черномор бьет синим огнем из ладони. Иван становится каменной фигурой.
25: Ваня!
7: Ты что творишь, артист?
0: Черномор направляет огонь в волка. Каменные Иван и волк стоят рядом. Черномор взмывает в воздух, довольно потрясая кулаками.
1: Я! Только я!
25: Это нечестно! Не по правилам! Немедленно расколдуйте моего мужа обратно!
7: Хм. Обратно?
0: Подлетает к Ивану.
7: А я не умею. Нет у тебя больше мужа.
0: Василиса хитро прищуривается.
25: Я не понимаю. Вы же были таким интересным, таким добрым. Вы не могли так измениться в одно мгновение.
1: Что?
24: Я не мог измениться.
25: Не могли. И злые дела делать не можете, я уверена. Все, что вы делали до сих пор, это не злые дела, а... Это вообще ерунда какая-то. Мальчишество.
1: Мальчишество?
0: В его глазах красные искры.
1: Пусть кто-нибудь посмеет попросить меня сделать что-нибудь доброе. Я назло ему тут же сделаю наоборот. И это будет ужасно.
25: Нет, я не верю. Вы меня опять обманываете. Ну ладно, пожалуйста. Тогда ни в коем случае не развязывайте меня, потому что...
0: Веревки исчезают.
1: Вот, убедилась? Да я терпеть всех не могу, даже себя.
25: Только не нужно мне ничего доказывать. Прошу вас, не вздумайте, к примеру, назло мне ударить себя по голове этим стулом.
1: Глупая
25: чтобы...
1: девчонка, я же предупреждал тебя. Ни одного доброго дела. Вот мой принцип.
25: Не надо.
0: Стул падает на Черномора, борода отлетает, Наина становится летучей мышью.
7: Я ничего не помню.
19: Вань, а что это было?
4: Василиса!
25: Иван!
4: А я, знаешь, что подумал? У нас как-то скучно стало в последнее время. Неинтересно.
25: Да?
4: Ну, конечно. Давай в гости кого-нибудь позовем.
25: Ну, можно.
4: Это называется открытая внешняя политика.
25: Ваня!
0: Иван наступает на бороду, подскальзывается, падает.
25: Не трогай! Это зло!
0: Борода покрывается синими искрами, прирастает к Ивану, он поднимается над полом.
24: Вот кто украл мою жену. Ну, погоди. Сейчас я из тебя брандспойт сделаю.
0: Иван получает удар метлой по голове. Борода отлетает.
25: Ну, сколько можно?
0: Иван падает.
25: Извини, Иван, но так было нужно.
0: Иван и Черномор смотрят друг на друга.
4: Извините, не представился. Иван.
7: Черномор.
4: А вы кто?
7: Я? Никто. Просто прохожий.
4: А то мне показалось, что я вас знаю.
7: Нет. Я мимо проходил. И вот отдохнуть присел. Сейчас пойду дальше проходить.
19: Ха, это хорошо, что Ваня все забыл. А то ведь у него рука тяжелая. А артист ни в чем не виноват. Это же мы его попросили. Артиста обидеть каждый может. А вот роль хорошую предложить. Вот возьмем меня, к примеру.
8: Серый! Летели уже!
19: Иду, иду.
0: Земля. На солнечной лужайке спит щенок. Щенок садится, смотрит в небо. Помахивая крылышками, ракета снижается. Кот с букетом, царь и народ встречают ее.
23: Ты погляди, до чего на Луне додумались, а?
8: Вот где наука процветает. На будущий год тебя командирую. Для обмена опыта.
0: Ракета приземляется на лужайке. Ноги убираются в днище. Ракета встает на опоры. Дверь открывается и становится трапом. Появляется волк. Толпа приветствует его. В проеме появляются Иван и Василиса. Царь раскрывает объятия. Рядом слуга дует в трубу. Царь стучит по ней. Слуга замолкает. Иван с Василисой идут к царю, держась за руки. Черномор быстро сбегает по трапу. Летучая мышь с бородой в лапах шмыгает в кусты.
25: Папенька, а Ваня меня спас. Он настоящий витязь.
8: Вижу, вижу. Сработал, значит, план Б.
0: Волк начинает упреждающе кашлять.
25: Какой план Б?
8: Какой план Б? Я сказал план Б? Да не, я сказал план Б. Полная победа.
0: В сторону кота.
8: Да, кот?
0: Кота нет.
8: А где кот?
0: Кот прыгает на летучую мышь. С другой стороны на летучую мышь бросается сова. Мышь падает, кот прыгает и оказывается у Наины на руках. Сова с бородой под клювом улетает. Наина гладит кота, сидя на траве.
25: Смешная киска.
0: Кот спрыгивает.
24: А мышью вам все же лучше было. Что-то было такое загадочное, непознанное, на мой вкус.
8: Кот! Кот!
24: Я здесь, царь-батюшка.
0: Царь раскрывает объятия. Кот, улыбаясь, бежит к нему, но царь пробегает мимо. Царь бежит к Наине, вышедшей из кустов. Наина кокетливо опускает глаза. Царь достает из-за пазухи баранку.
8: А может, чайку?
0: Роли озвучивали Иван, Никита Ефремов, Василиса, Татьяна Бунина, царь Иван Охлобыстин, кот Михаил Боярский, лягушка Ирина Рахманова, черномор Максим Сергеев, Наина Екатерина Гороховская, серый волк Александр Боярский, русалка Елена Шульман, старшина Анатолий Петров, режиссер Владимир Торопчин, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский. Автор сценария Владимир Торопчин, Александр Боярский при участии Светланы Саченко. Композитор Михаил Чертищев. Художник-постановщик Светлана Дегтярева. Звукорежиссер Владимир Галаунин. Режиссер анимации Елена Голдобина. Студия анимационного кино «Мельница», 2013 год. Кинокомпания «СТВ», 2013 год. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков.

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко, а в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
3: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции. И создали свою брендированную продукцию, как подарочную мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
2: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
3: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые mm-hmm. приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
2: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
3: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях, и бывают к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись, и мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
2: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
3: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Но в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
2: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
3: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд, и терпение, и труд. Они молодцы.
2: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
3: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
2: Да.
3: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
2: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
3: Да, да, ну очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу. И вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
2: Чтобы не давили, да?
3: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
2: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
3: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
2: А какие самые большие были достижения у Светланы?
3: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
2: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
3: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем, он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренеры уже менялись, еще два тренера были, ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты, ее, конечно, этот вопрос был бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит? Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы летние у нас происходят на 2 недели. С 1 по 15 августа у нас сейчас практикуются сборы.
2: Это ежегодные, да?
3: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещения, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
2: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
3: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
2: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
3: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
2: Да,
3: бассейн,
2: да.
3: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. и записываются. И у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
2: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
3: Ну, плата каждый год разная. У нас вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
2: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
3: Дорога, да, добирались все, каждый.
2: Тоже за свой счет?
3: За свой счет, автобус, если собирается. Счет автобус, если собирается много людей, то в

0: часто спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: А скажите, пожалуйста, а вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодично и зимой, и весной, и осенью разных спортсменов, разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства, и всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают, поэтому вот следующие как бы наши планы создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу.

0: огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Вы слушаете Радио ВОС.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
9: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В уютной атмосфере загородного центра «Веста» под Минском 19 марта собрались те, кто каждый день делает жизнь людей с инвалидностью по зрению ярче и полноценнее. Руководство Белорусского товарищества инвалидов по зрению провело традиционную встречу с представителями областных правлений и уполномоченными представителями БелТИС. На повестке дня итоги работы за год, обсуждение ключевых рабочих вопросов и, конечно же, награждение лучших. О том, как проходила встреча, в нашем репортаже. С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель БелТИС, председатель Центрального правления Ирина Юреня.
1: В такой должности я встречаюсь с вами впервые и надеюсь, что сегодняшняя наша встреча пройдет очень продуктивно. Мы пообщаемся, узнаем много интересного. Спасибо большое за то, что сегодня вы все приехали. Начнем наше пленарное заседание.
0: Мероприятие открылось торжественным награждением лучших представителей БелТИС-2025, работников территориальных центров социального обслуживания населения и представителей, кто осуществляет свою деятельность на общественных началах. Награды, цветы и поздравления получили Вера Жук, регион Брест и Брестский район, Иван Коленик, Ивацевичи и Ивацевичский район, Светлана Потоцкая, Барановичи и Барановичский район, Татьяна Гуриш, Кобрин и Кобринский район, Ольга Мартынович, Лепель и Лепельский район, Наталья Александрович, Мозырь и Мозырский район, Наталья Козинцова, Речицкий и Лоевские районы, Зинаида Капля, Новогрудок и Новогрудский район, Раиса Налегач, Борисов и Борисовский район, Николай Савченко, Молодечнинский, Воложенский и Вилейский районы, Мария Базовик, Бобруйск и Бобруйский район, Ирина Синкевич, Белыничи и Белыничский район. Специальные премии вручены Эрнесту Армандовичу Руис Молчанову, Полоцк и Полоцкий район, Елене Кирилловой, Глубокое и Глубокский район, Николаю Камышу, Калинковичи и Калинковичский район, Михаилу Петрчуку, Гродно, Елене Самардак, Волковыск и Волковыский район, Галине Стрельской, Осиповичи и Осиповичский район, Галине Певень, Ленинский район, Минска. Темой выступления на встрече руководителя Белорусского товарищества инвалидов по зрению стала деятельность объединения на современном этапе.
1: Уважаемые коллеги, на 1 марта 2026 года численность БелТИС нашей организации составила 7798 человек. В системе БелТИС сегодня 7 региональных организаций, 9 производственных унитарных предприятий, работает 96 уполномоченных представителей. Уставная цель нашего товарищества было, есть и будет – это содействие повышению уровня и качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Основными механизмами по достижению поставленной цели является работа в законодательной сфере. Состоялся 21-й съезд нашего общественного объединения, который прошел очень продуктивно и стал знаковым событием 2025 года. Участие в его работе министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Натальи Павлюченко и заместителя министра Марины Артеменко – это важный сигнал о прочности нашего диалога с государством и взаимной готовности к решению актуальных вопросов. 70 делегатов со всей страны смогли открыто обсудить накопившиеся проблемы и наметить конкретные шаги по их преодолению. Атмосфера была у нас очень конструктивной и нацеленной на результат. Делегаты утвердили стратегию развития БелТИС до 2030 года, с которой, я уверена, вы все подробно ознакомлены. Моя программа как председателя Центрального правления общественного объединения основана на принципе «Сохраняя лучшее, создаем новое». Я выделила несколько стратегических направлений, которые, убеждена, дадут ощутимый и долговременный эффект. Ну, во-первых, это укрепление и развитие партнерства. Мы не будем останавливаться на достигнутом и планируем вместе вывести нашу организацию на новый уровень сотрудничества с государственными структурами и общественными объединениями. Здесь я хочу особо выделить одно из наших новых перспективных направлений. Это партнерство с Белорусским союзом женщин. Наша общая стратегическая цель с данным союзом – это создать комплексную систему поддержки для женщин с инвалидностью по зрению и для матерей, которые воспитывают деток инвалидов по зрению. Кроме того, мы будем более тесно налаживать связь с Всероссийским обществом слепых. Уже в декабре предыдущего 25 года состоялся визит в Центральное правление и на унитарное предприятие «Светоприбор» российской делегации во главе с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Ну, лично еще не знакома, надеюсь, в этом году обязательно встретиться. Мы будем активно продолжать работу с молодежью. Молодежное движение «Белтис» — это наш кадровый и интеллектуальный потенциал. Важно создавать для молодых людей возможности для реализации их потенциала, вовлекать их в проекты и готовить будущих лидеров нашей организации. 16 мая этого года пройдет уже второй молодежный форум «Белтис», на котором будут рассмотрены очередные шаги по вовлечению молодых инициативных людей с инвалидностью по зрению в нашу организацию. В-третьих, это углубление работы в сфере образования через тесное взаимодействие с профильным профсоюзом. Мы намерены совместно проработать вопросы создания специальных условий для качественного и доступного образования людей с инвалидностью по зрению на всех его этапах. Данный вопрос рассматривался уже на декабрьском заседании Республиканского совета ОБЕЛТИС по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. И в этом направлении, поверьте, уже сделаны определенные шаги по взаимодействию с Министерством образования. И, наконец, совершенствование института уполномоченных представителей БелТИС. Это ключевой инструмент нашей повседневной работы. Мы планируем, уважаемые представители, усилить вашу правовую и методическую подготовку, чтобы защита интересов каждого члена нашей организации была еще более эффективной. Все эти направления взаимосвязаны и в конечном итоге нацелены на повышение качества жизни и уровня интеграции в общество каждого человека с нарушением зрения. По-прежнему продолжится активная работа по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. В фокусе нашего внимания это несколько ключевых направлений, которые формируют комплексный подход к данному процессу. Их можно разделить на три основных блока. Это программное планирование, технологическое обеспечение и развитие объединения. Ну, во-первых, это стратегическое планирование, разработка и утверждение ежегодной программы основных реабилитационных мероприятий. Это не просто календарь событий, культурно-массовых, спортивных и так далее. Фактически мы закладываем основу для всей нашей деятельности на ближайшую перспективу. Во-вторых, технологическая реабилитация. Здесь мы делаем особый акцент на внедрение и продвижение отечественной навигационной системы «Кропки», разработанной нашим предприятием «Светоприбор». Для незрячего человека возможно самостоятельно и безопасно передвигаться в пространстве – это фундамент свободы и независимости. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы сделать это решение максимально доступным для наших членов. В-третьих, социальная реабилитация и коммуникации. Мы понимаем, что будущее организации – это наша молодежь. Поэтому параллельно разрабатываем стратегию развития молодежного движения «БелТИС». Одновременно мы расширяем наше присутствие в интернет-пространстве. Ведь для многих, особенно для нашей молодежи, это основной канал получения информации и средства общения. Все эти направления тесно переплетены и служат одной цели – создать условия для полноценной и независимой жизни каждого человека с нарушением зрения. Неотъемлемой частью нашей работы было, есть и будет тесное взаимодействие с государством. Это краеугольный камень всей нашей работы. И здесь мы можем говорить о действительно системной и конструктивной поддержке. Нашим основным куратором является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. И мы благодарны за сложившиеся партнерские отношения. Хочу подчеркнуть, что наше сотрудничество не ограничивается только консультациями или какими-то рабочими встречами, совещаниями. Оно носит предметный и результативный характер. Яркий пример – это экспертная роль «БелТИС». Практически все проекты законодательных актов, касающиеся проблематики инвалидности, проходят через нашу обязательную экспертную комиссию. И мы даем оценку. Это позволяет сразу закладывать законы реальные потребности незрячих и слабовидящих людей. Результатом такого тесного диалога стало принятие в нашей стране инновационного закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. Мы уже который год по нем живем. А также формирование целого пакета нормативных документов в сфере создания доступной среды. Для наших производственных предприятий предусмотрено льготное налогообложение, что помогает им оставаться устойчивыми в сложной экономической ситуации. Налажено практическое сотрудничество с территориальными центрами социального обслуживания. Вы все прекрасно знаете, сколько у нас, особенно в Витебске и в Гродно, наших представителей работают в территориальных центрах. А на местах в других областях центры оказывают всевозможную помощь и поддержку. Таким образом, государственная поддержка – это не разовые акции, а выстроенная система, в которой БелТИС выступает активным участником и соавтором решений, направленных на улучшение жизни каждого человека с нарушением зрения. Эта работа постоянно продолжается, и мы видим полную готовность государства к диалогу, за что им искренне признательны. В завершение своего выступления, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу сказать всем вам, что я вижу наш БелТИС современной и сильной организацией, которая шагает в ногу со временем. Наша главная цель, чтобы каждый незрячий или слабовидящий человек в нашей стране мог жить максимально свободно и независимо. Для этого мы сосредоточим свою работу на трех основных вещах. Технологии, работа и общение и развитие социального партнерства. Я хочу, чтобы БелТИС был для своих членов не просто организацией, а надежной опорой, которая открывает двери в большую жизнь, чтобы человек с нарушением зрения мог учиться, работать, жить свободно, жить независимо, быть реабилитированным, быть адаптированным в современных условиях. И я надеюсь, что и мы, центральное правление, и вы, председатели областных организаций, и представители на местах, сделаем вместе все возможное, чтобы нашим людям с инвалидностью по зрению и деткам нашим с нарушением зрения жилось в нашей стране как можно максимально комфортно. Спасибо.
0: Ключевые вопросы работы БелТИС в регионах осветили на встрече уполномоченные представители Светлана Потоцкая-Баранович и Наталья Александрович из Мозыря.
2: Рада приветствовать всех в этом зале. Хочу сказать огромное спасибо руководству БелТИС. Я недавно ее знаю, Ирине Анатольевне. Каждый раз приятно получать премию. И забываешь, когда получаешь, забываешь про сложности, которые иногда встречаются в работе. Ну, скажем так, это та мотивация, ради которого следует что-то делать и к чему стремиться, то есть появлять новые идеи. Я представитель города Барановичи Баранского района 6-й год. И, может быть, не совсем уместно, наверное, здесь есть люди, которые уже гораздо дольше меня знают, что такое БелТИС, и дышат с ним, живут на одной волне уже много-много лет. Поэтому у меня было у кого поучиться. Я получила достойное наследие от жита Лилии Игнатьевны. Я не знаю, как было до реорганизации 2020 года, я только пришла, поэтому мне пришлось учиться. И хочу сказать, что это оказалось гораздо сложнее, чем мне показалось на первый взгляд. Здесь люди разные, здесь люди все особенные. И здесь нужно в первую очередь думать об их интересах. Да, и здесь, наверное, во главе угла, во главе этого веера различных направлений работы, это, конечно, человек с инвалидностью по зрению. И здесь я только вижу продуктивность своей работы, это в тесном сотрудничестве, да, с госструктурами. Потому что, к сожалению, У нас очень много людей преклонного, пожилого возраста, да, а сами понимаете, эти люди не так активны, да, в силу их возраста, и зачастую им нужно просто внимание, и зачастую им нужно просто доброе слово или какой-то подарочек, да, и они будут этому благодарны. Конечно, когда госструктуры идут на взаимодействие, чтобы помочь, все строится на человеческом отношении. Вот здесь одно из направлений, приоритетных направлений, я только действительно вижу, это тесное сотрудничество и с управлением по труду и соцзанятости. И я очень благодарна, что у меня в городе и в районе работают достойные специалисты и просто люди с хорошими, богатыми человеческими качествами. Что касаемо других приоритетных направлений работы, то, конечно, доступная среда. Я сама как инвалид первой группы по зрению, и всегда, когда какие-то возникают споры, будь то с проектировщиками или с другими сотрудниками, я всегда привожу в пример, что мне на данной ситуации делать, да, как мне в данной ситуации жить. Я тоже хочу быть мобильна, я тоже хочу быть активна, да, я молодая мама, и мне нужно много выполнять, как и любому другому здоровому родителю. Да, поэтому доступную среду я в первую очередь через призму собственного эго. А как мне было бы хорошо? Да? Поэтому и в том числе и думаю, как другим инвалидам по зрению, которым приходится выполнять простые дела, да, тоже как это сделать самостоятельно. Направление, которое я тоже считаю одним из приоритетным, это, конечно, проведение различных семинаров, информационных семинаров по ситуационной помощи, да, потому что, к сожалению, не хватает толерантности и терпимости у нашего общества. И зачастую инвалидность — это слово многих пугает и настораживает. И к нам не знают, как правильно относиться, и не знают, как себя вести. И думают, что инвалид — это нечто такое, с чем лучше не связываться. Вот, поэтому, когда ты рассказываешь, когда ты говоришь, и где-то говоришь простыми бытовыми словами, и они понимают, что это тоже просто люди, да, особенные, да, с изюминкой. Но опять-таки, это те же люди, которые достойны уважения, которые могут многое, не все, к сожалению, но многое. На сегодняшний день куда мы денемся без СМИ, да? Сейчас молодежь, она черпает информацию только из средств массовой информации. Да? И, конечно, здесь уже стараешься какую-то информацию в интернете, какую-то информацию на сайты газет для того, чтобы слышали, что такое БелТИС, да, потому что, к сожалению, многие не знают, только какая-то доля информации, может быть, кому-то дойдет. Я говорю о том, что я делаю через, скажем так, повторюсь, свою призму, да. Стараемся опять-таки, как в городе у нас, это и спонсорскую помощь найти. Конечно, с каждым годом это все сложнее и сложнее, но спасибо тем добрым людям, которые все-таки откликаются на зов к помощи и способствуют выделению денежных средств для закупки технических средств реабилитации, да, тех же новогодних подарков, не так давно это было. Поэтому опять-таки огромное спасибо, что есть такие добродушные люди. В городе у нас в Барановичах, конечно, активно мы работаем с отделом культуры, да, и с территориальными центрами. Им огромное спасибо хочу сказать. Вот более тесное сотрудничество, оно приносит свои плоды. Я могу сказать за наш город, они все чаще и чаще обращаются к нам за тем, чтобы мы участвовали и в спортивных мероприятиях, и в культурно-массовых мероприятиях. Хотя, что я вам рассказываю, все с этим сталкиваетесь, да? Я просто немножко, как дефектолог, ориентирую свою работу на тот психологический аспект, который имеют люди с инвалидностью, да? И просто стараюсь выслушать каждого человека и стараюсь максимально помочь, потому что, наверное, только когда взаимопомощь какая-то, уважение, взаимоподдержка, независимо, инвалид ты, не инвалид, на этом держится мир и на этом держатся такие общества, как наше. Спасибо еще раз огромное за внимание. Говорить можно долго. Конкретно цифры я не называю, потому что у каждого из вас хватает своих цифр, хватает много идей. У молодых сейчас немножко другая жизнь, у них другие идеи, да. У них тоже можно многому поучиться. И я вижу молодежь, которая у меня в организации активная, позитивная. Я тоже прибегаю к их помощи, да, потому что они видят жизнь по-другому. И они уже инвалиды будущего, ну, инвалиды по зрению будущего, которые будут строить Белтис тогда, когда, возможно, нас не будет. Поэтому я тоже склонна к тому, что надо учиться. Учиться не только у бывалых, у тех людей, которые много лет в Белтизе, но и у тех молодых, которые приходят, которые приносят свои идеи, свои мысли, свои пожелания, может быть, непонятные нам, но это их дальнейшая жизнь, и я тоже стараюсь под них подстраиваться. Рада была всех видеть, многие ли знакомых, и всего вам доброго.
3: По большому счету, как надо работать. Человек, который уже, я не знаю, на протяжении скольких лет лидирует, является лидером по показателям в работе, по всем практически показателям, чтобы вы понимали по количеству мероприятий. У вас квартальные отчеты. Так вот, Барановичи и Барановичский район, помимо всех мероприятий, значимым датам Республики Беларусь, квартал организация проводит, но самое мало – это 5-6 мероприятий остальных районного масштаба. Не говоря о встречах, беседах, как только началась работа по ситуационной помощи, у нас Барановичи лидировали, она сумела за год организовать встречи и провести все школы города Барановичи и детские сады, все учебные заведения, прошла и провела мероприятия за год во всех. Объем работы, который делает вот данный представитель Брестской областной организации, очень огромный. Он незаметен, но он, поверьте, очень большой. И свои деньги, свое денежное вознаграждение, которое Светлана Анатольевна получает, поверьте, она отрабатывает с лихвой. Вот можно аплодировать таким людям.
4: Не перехвалите.
3: Спасибо большое, чтобы не перехвалить, работа еще лучше. Уважаемая Наталья Петровна Александрович, хотим вас услышать.
5: Добрый день еще раз всем. Я, конечно, хочу в первую очередь сказать огромные слова благодарности Центральному управлению за то, что вы такой большой оценкой оцениваете нашу работу. Почему я говорю нашу? Потому что вот эти все достижения, все премии, это не только моя премия, не мое достижение. Это достижение моей мозырской организации, районной и города. Потому что если бы не члены нашей организации, моей организации, которых у меня на учете на данный момент 220 человек, то не было бы ни этих, ни премий, и, наверное, бы здесь не стоялась на данный момент я. Поэтому я не буду повторяться словами Светланы, потому что, в принципе, наша работа взаимосвязана, во всех почти одинаково, просто кто-то делает так, кто-то делает по-другому. Я расскажу основное. Начинала я с Калинкович, 5 лет. В 2019 году мне предложили возглавить Мозырь. Ну, я решила, почему бы нет, потому что там была очень большая зацепка за то, что там есть филиал. Там есть, ну, предприятие, это бывшее предприятие, сейчас это Мозырский филиал светотехники. То есть люди с инвалидностью по зрению, естественно, там уже были, и мне было с кем работать. И когда я пришла в 2019 году, у меня на учете было, если я вот по памяти, около 80 человек. То есть у меня уже было с кем начинать работать, а тем более я выросла там у всех на глазах. То есть у меня семья вся с инвалидностью. Как говорила Светлана, да, нужно сразу, чтобы пошла работа, нужно сразу понять людей, что кому нужно. И, наверное, сегодня самый важный вопрос у нас, как мы привлекаем в члены организации. И прежде, наверное, чем привлечь человека в нашу организацию, а люди все одинаковые, но разнохарактерные, нам нужно сразу же, нам как представителям, нужно сразу же понять хотя бы приблизительно, что нужно этому человеку. Мы берем какие-то новые направления. Вот сейчас мы делаем равные, помогают равным. То есть не я одна, где-то провожу семинары, а мы проводим это совместно со своего личного жизненного опыта, то есть новым членам организации. Точно так, когда я провожу семинары, у нас они в поликлиниках, в больницах, даже на данный момент в домах инвалидов. Я не готовлю какую-то определенную презентацию. Я в первую очередь выхожу и рассказываю просто из своего личного жизненного опыта. Что такое доступная среда? Для чего она нужна? Да, я до 2019 года прожила без этой доступной среды, как вот многие говорят. Но вы знаете, сейчас я хочу, я тоже поняла, что это нужно. И я стараюсь везде, на всех встречах я рассказываю, я показываю и на личном опыте. И вот эти застройщики, кто что где делает, пока, ну честно, пока не завяжешь им глаза и не скажешь, вот пройдите, потому что вы уложили, или тут нет звукового информатора, то это, конечно, зрячие люди не поймут. Плотно я сотрудничаю с благотворительной организацией «Надежда», потому что мы сами все прекрасно понимаем, что хоть какой-то маленький процент мы, каждый человек, в чем-то потребитель. То есть, ну, неужели раз в год не хочется члену организации, чтобы его заметили, что-то ему выдали, что-то ему дали? Но это естественно, как бы мы ни отнекивались, это естественно. Мы плотно сотрудничаем, и благотворительная организация, это, она уже со мной сотрудничает на протяжении 3-го года, и даже уже и езжу как представитель Смозря по других районам Гомельской области. Где-то тоже, где-то мы получаем, моя организация, какую-то гуманитарную помощь, плотно сотрудничаем с Красным Крестом, работа с родителями, у кого подростки, дети с инвалидностью по зрению, потому что там психологически заложено больше у родителей проблем, а не у самих ребят. И когда ты хочешь научить этого подростка там, или даже вот мужчину взять трость, который уже теряет зрение, тут рядом стоит мама и говорит, вы что, ему 40 лет, как он будет с тростью сходить? То есть я беру в руки трость и с ним хожу по городу, да, ну, маленькими шагами, но мы выходим на то, что надо показать, что хоть мы люди с ограниченными возможностями, но мы такие же, как и все. Ведь мы же можем даже больше, чем здоровые люди. Поэтому работаю тоже в разных направлениях. Спасибо цветотехнике, директору Сергею Владимировичу. Мне на заводе как бы разрешают, когда я попрошу, разрешают собраться. Мы там проводим сейчас и психологические тренинги. Ну и в первую очередь, конечно, не забываем, кого постарше. Мне нигде никто не отказывает. Как говорит мой мозырский райисполком, говорит, ее в двери, она в окно. Поэтому мы провели столетие билтиза в Мозыре на уровне, я могу похвалиться, Гомельской области. У нас был полнющий зал, у нас были такие номера, более 300 человек было в зале. Я хочу сказать большое-большое спасибо руководству своего города. И по доступности, и еще у меня есть такая гордость, такое достижение, наверное. Мне это даже нравится, что сейчас не я ищу организации медицинские, где-то школы, где-то сады, чтобы и не я теперь хожу и прошу, а можно я у вас проведу семинар, расскажу про людей с ограниченной возможностью по зрению. Вы знаете, вот с 25-го года ищут меня. Ну, для меня это, если честно, гордость. Я 4 года ходила, отбивала пороги и всегда доказывала, что люди с инвалидностью по зрению – это полноценные люди. Все, спасибо большое.
6: Спасибо большое, Наталья Петровна. Уважаемые коллеги, дорогие мои билтизовцы, вот вы знаете, смотрю на вас, ну какие же мы вот родные, какие мы озорные, какие мы трудолюбивые, какие мы любим похвастаться, могли бы сказать со стороны. А это совершенно не хвастовство. Ну, совершенно. Вы посмотрите, как она красиво преподнесла свою работу. А что, не о чем сказать? Ведь какой объем работы сделан, как начинали и к чему пришли. Это большой, это огромный труд. И завоевать уважение и авторитет у местных властей очень сложно это сделать. А насколько умеем это делать мы, это просто вы молодцы. И позвольте мне выразить надежду, что с каждым годом вот выходить сюда и рассказывать о своей работе будут все новые и новые представители с регионов. чтобы это были и опытные люди, и еще больше хочется мне, чтобы это была молодежь, которые бы вышли сюда и сказали: «Лена Леонидовна, дорогие коллеги, я всего 2 года работаю, но я вам сейчас перечислю, что я уже за эти 2 года сделала или сделал». Вот это будут действительно бурные аплодисменты. К этому надо стремиться. И я всем вам хочу пожелать, во-первых, крепкого-крепкого здоровья, терпения, снисхождения, понимания и принятие той ситуации, в которой мы находимся, вести себя в любой ситуации очень тактично, очень грамотно, профессионально и по-деловому, чтобы они нас уважали. А это уже есть, поверьте, мы этим только гордимся. Спасибо за выступление.
0: В основных направлениях развития БелТИС, принятых на 21-м съезде товарищества, особое место уделено развитию современных технологий. Ярким примером инновационных проектов может служить обновленная версия официального сайта БелТИС. Начальник организационного отдела Центрального управления Ирина Сухоцкая представила на встрече новый сайт, который стал более функциональным, эстетичным, удобным и информативным.
7: Дорогие друзья, мы хотим сказать, что наш сайт кардинально изменился. Он стал совершенно другим, современным и был создан с помощью искусственного интеллекта в том числе. На главной странице у нас есть несколько рубрик. Это главное, естественно, о нас, где мы рассказываем, кто мы такие есть. Новости, календарь событий. Раньше у нас этого не было, об этом тоже подробнее остановлюсь я позже. Социальные гарантии, семинары, экскурсии. Это вот основная наша вкладка. Но самое главное, здесь отражена наша миссия, как мы ее видим. Какая же она? Мы, то есть мы с вами, мы, БелТИС, создаем пространство возможностей, где раскрываются таланты, обретается уверенность и начинается путь к новым достижениям. Это вы, дорогие друзья, именно вы и создаете это пространство. Все фотографии, которые размещены на нашем сайте, это члены нашей организации. Это не сторонние люди, это наши талантливые, молодые и в возрасте члены организации. Если вы зайдете, например, в социальные гарантии, здесь вы увидите социальные гарантии людям с инвалидностью в Республике Беларусь, 3 вкладочки. Если вы зайдете по этим 3 вкладочкам, технические средства реабилитации, особенности регулирования, коротко о льготах инвалидов, вы попадете на сайт Министерства труда. И автоматически всю самую объективную информацию увидите там и прочитаете. Бегущая строка. Можно сказать, что в режиме реального времени мы отражаем, сколько у нас членов организации. Например, 7798. Каждый квартал в эта цифра будет обновляться. Сколько у нас продукции выпущено на предприятиях, сколько номинований продукции? 5067. Каждый квартал цифра будет обновляться. Ну и примерно ежегодно мы проводим с вами вместе 145 мероприятий. Не так уж и мало, согласитесь. Последние новости. Последние новости здесь представлены, они у нас в такой галерее, ее можно листать, что мы с вами сделали в этот день. Какое мероприятие мы с вами провели? Раздел новый появляется у нас – реабилитация. Здесь у нас учим Брайль, ориентируемся сами, ассистивные технологии и живи ярко. Ну, если мы, например, идем в живи ярко, мы увидим с вами фотогалерею наших мероприятий. Туристический слет, озерцо. Ассистивные технологии – узнаем об ассистивных технологиях, ориентируемся сами. Здесь у нас есть, во-первых, видеоролик про нашу трость, которую выпускает наше предприятие «Элект». И я хочу сказать, что на пленуме Центрального управления принято решение о том, что с 1 апреля текущего года все инвалиды первой группы, которые вступают в члены организации, получают бесплатно трость. Кропки, естественно, здесь ролик наш расположен. И как скачать это приложение, и как им пользоваться, тоже все достаточно понятно. Интересная вкладка «Наши проекты». Идеи, которые меняют реальность. Присоединяйтесь к нашим проектам и следите за их развитием. Молодежное движение. Первая наша вкладочка. Если мы туда зайдем подробнее. Здесь у нас появился ролик про наше молодежное движение. Все герои этого ролика – это члены нашей организации.
8: Здравствуйте.
9: Всем привет. Я Дмитрий Баранович на связи.
8: А Никанова Екатерина.
10: Я Патриция.
11: Меня зовут Роберт.
12: Татьяна из Минска.
8: Я организатор.
10: Я будущий психолог.
11: Студентка.
12: Я працую системным администратором.
13: Я историк.
14: Я мама.
15: Рок-певец и музыкант.
16: Мы семья.
17: Люблю создавать атмосферу.
18: Люблю веселые истории.
19: Люблю спорт и технологии.
20: Все успеваю.
21: Когда мы вместе, все получается.
22: Помогаем друг другу.
23: Классная команда.
24: Никто не скажет, у тебя не получится.
25: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
26: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
27: Тут говорят, круто, что ты такой.
28: Я поняла, что могу больше, чем думала.
29: Я плыл на байдарке.
30: Пешком, под дождем.
31: 8 километров.
32: Сначала мы промокли, потом высохли.
33: Мы выступали, пели, общались.
34: Очень крутые эмоции.
35: Просто вау.
36: Молодежное движение – это круто.
37: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
38: Тут важен каждый.
39: Мы здесь нашли друг друга.
40: Мы – молодежь Белтис.
41: Мы – команда.
42: У нас большие планы.
43: Важно не просто говорить, а действовать.
44: Долучайся.
43: Присоединяйся.
45: Давай к нам.
46: Живи ярко.
47: Живи ярко.

0: Ну, конечно, лауреат премии «Белдис» тоже наш проект, результаты которого вы все знаете. Сегодня мы вручали также премии. Реальные истории. Помните, вы нам присылали реальные истории? Этот проект продолжается, мы ждем эти истории, но мы их преобразили. Все начинаются с какого-то вашего первого предложения, вашей первой мысли. И здесь многие герои есть в этом зале. Так что присылайте, проект этот долгосрочный, он не прекращается. И, наконец, «Я Беларусь, женщина с спадщина». Этот проект посвящается году женщины в Беларуси. Что это за проект? Давайте-ка заглянем туда. На экране мы увеличим фотографии. На них изображена, например, Ирина Борисовна Новикова.
1: Красавица!
0: В левой части фотографии, конечно, у нас есть логотип «Белтис». Внизу мы пишем «Я Беларусь, женщина спадщина». Это образ наших женщин через наше прошлое. И вот такую галерею мы будем создавать вместе с вами, дорогие женщины. Примерно это будет 50 фотографий. Положение вы все получили, мы ждем от вас фотоработы. И будем с помощью искусственного интеллекта обрабатывать их и создавать такую фотогалерею. Ну, например, давайте еще посмотрим, кого мы тут увидим. Чернякова Наталья. Дальше идем. Сацук Татьяна, город Минск. Она снималась в нашем ролике. Ну и, наконец, это вот не узнаете. А это Екатерина Никанова со своим сыном. То есть мы принимаем фотографии женщин с детьми тоже. Потому что материнство – это наша основная задача, наверное, в этом мире. Ну, одна из них, скажем так. Вот такой проект мы запустили в этом году. Он работает целый год, поэтому присылайте фотографии, мы их обрабатываем, показываем вам. И если они вам нравятся, то выкладываем в нашу фотогалерею. У нас еще есть такой раздел «Производство». В этом разделе представлен ролик «Унитарное предприятие «Светоприбор» флагмана белорусского товарища инвалидов по зрению». Если у нас будут другие качественные ролики от других предприятий, мы тоже их обязательно разместим. Если вы перейдете на вкладочку «Товары и услуги», то вы можете сразу попасть на страничку с нашими предприятиями и напрямую купить у них их продукцию. Здесь преимущества наши также перечислены. Следующая вкладочка у нас «Доступная среда». Этой теме мы уделяем очень много внимания. Здесь у нас представлен видеоролик «Кропки». Если мы зайдем дальше в подробнее, здесь мы попадаем в раздел «Доступная среда», и здесь мы рассказываем о том, кто же у нас в системе «Белтис» занимается доступной средой. Это у нас «Байэлектрика», это «Тифлос» предприятие и, конечно же, дирекция по имуществу «Белтис», которая согласует проектные решения. Для тех людей, кто хочет качественно сделать доступную среду и сэкономить бюджетные средства. Ну и, наконец, календарь событий. Здесь мы размещаем афиши наших будущих мероприятий. Ну, например, вот мы уже видим здесь, что 16 апреля состоится республиканский музыкальный фестиваль «Наши голоса» в городе Минске. 16 мая второй молодежный форум. 11 июля нас ждет инклюзивный проект «Шлях до Витогу. Свято ромяства у Несвижским замку». На площадке Несвижского замка наши мастера ДПИ могут представить свои работы и провести мастер-классы. Но здесь должны быть и ваши афиши. То есть если у вас проходит областной фестиваль, выставка ДПИ, интересная встреча, на которую вы хотите пригласить нас, пожалуйста, заранее присылайте, и мы все это размещаем на нашем сайте. И, наконец, еще одна вкладочка «Медиа-центр». Здесь есть 4 раздела. Звуковой журнал «Товарищ», аудиодескрипция. Здесь размещены фильмы с аудиодескрипцией, в создании которых принимали участие специалисты «Белтис». Библиотека. Тоже у нас раньше не было такой вкладочки, теперь она появилась. Здесь мы вам рассказываем о том, как подключиться к библиотекам. Ну, например, здесь есть библиотека «Белтис». Это наша библиотека, куда можно попасть, только получив доступ. Это по Марракешскому договору, дорогие друзья, мы не можем свободно предоставлять всем. Но члены «Белтис» туда доступ имеют. Библиотека «Логос», АВ-3715, вы все о ней знаете прекрасно. Здесь написано, как подключиться к этой библиотеке. И, наконец, национальная библиотека. Если мы перейдем сюда, то попадаем на страничку национальной библиотеки, где и тоже можем увидеть, какую помощь нам может оказать библиотека в доступной литературе. Еще в нашем медиа-центре появился инфоцентр. Он у нас был, инфоцентр, он и у нас и остался. Вы можете в центральном управлении заказать какие-то материалы небольшого объема, и мы их выполним, например, по Брайлю. Ну и внизу нашего сайта, конечно, мы рассказываем про наши координаты и даем ссылки на наши самые главные административные ресурсы. Вот такой у нас сайт, дорогие друзья. Надеюсь, он вам понравится. Поэтому ждем от вас информации, ждем ваших афиш, ваших новостей. Мы сами с вами создаем контент. И если он будет интересным, то это будет только наша заслуга. Поэтому давайте больше интересных новостей, больше классных фотографий, больше интересных анонсов, и наш сайт будет жить очень долго в таком прекрасном виде. Спасибо вам большое.
2: Огромное спасибо. Действительно, какой шаг вперед. Я думаю, что далеко не всех и государственных структур есть подобные сайты. А вот мы, как всегда, будем первыми.
3: На встрече присутствовала представитель Министерства труда и социальной защиты, заместитель начальника управления социальной интеграции инвалидов Ева Зубковская. Она отметила, что деятельность БелТИС служит наглядным примером эффективного взаимодействия общественной организации с государством.
4: Ваша организация высоко ценится в государственных органах, это я хочу подчеркнуть и абсолютно подтвердить данный факт. Ваша организация действительно заслужила высокую репутацию в государственных органах. Товарищество инвалидов по зрению знают все, даже не сомневайтесь в этом. К вам очень уважительно относятся, как к организации. И ваше мнение очень важно действительно для нас. И без вашего участия не проходит ни один нормативно-правовой документ без вашего рассмотрения, который касается людей с инвалидностью, именно в интересах людей с инвалидностью. Основные предложения я черпаю именно от вас. Поэтому большое вам спасибо за, во-первых, качественную... Спасибо. Действительно качественная, всегда очень качественно проведенная работа вами. Независимо от того, это проект нормативного документа, либо это какой-то запрос, либо какая-то информация, либо внести какие-то предложения по нашему развитию нашего сотрудничества, от БелТИС всегда приходят интересные, креативные предложения от вас. Поэтому такого, чтобы не пришли от вас предложения, такого вообще в принципе не бывает. Поэтому спасибо вам за ваши инициативы. Вы действительно очень самостоятельная, самодостаточная и уверенная в себе организация. Поэтому и те проекты, которые вы реализуете, об этом действительно свидетельствуют. Хочу подчеркнуть, что та ваша работа, которая осуществляется в наших территориальных центрах, она реально незаменима, действительно. Мы в этом году будем формировать перечень оборудования, который необходим для оснащения наших учреждений социального обслуживания, для того, чтобы максимально, каждая организация, каждое вот наше учреждение имело тот минимум базовый хотя бы для начала, который должен быть для того, чтобы максимально проводить социальную реабилитацию, да, с каждой категорией населения, в том числе с людьми с нарушением зрения. Поэтому этот перечень мы еще будем формировать и будем согласовывать с вами. Вы просто имейте в виду, что вы уже сейчас можете, скажем так, себе набросать, да, то перечень непосредственно тех средств реабилитации, может быть, еще какого-то дополнительного оборудования, может, это тактильные какие-то направляющие, и как для, скажем так, для того, чтобы можно было сформировать пространство для ориентации, обучения ориентации в пространстве и так далее, все, что нужно. И, будем обязательно у вас опрашивать это. Мы должны с вами обеспечить максимальный охват. Максимальный – это, 95% всех людей с инвалидностью по зрению, чтобы максимально обеспечить тот объем социальной реабилитации, который человеку необходим. Пока у нас, в целом, я говорю сейчас не конкретно людей с нарушением зрения, а в целом по нуждающихся людей в социальной реабилитации, у нас охват только 70%. Это услугами, я говорю сейчас об услугах социальной реабилитации. Так, поэтому здесь мы максимально стремимся, на это направлена работа нашего учреждения социального обслуживания. И хочу вот попросить вас тоже вот в этом максимально подключаться. В отношении сферы занятости. Так, здесь вот действительно очень важную роль играют ваши предприятия, которые работают, поскольку люди с нарушением зрения, ну, сложно найти работу действительно, в принципе, на свободном рынке труда. Поэтому, да, это вот ваши предприятия, это незаменимая часть трудовой реабилитации и в целом интеграции людей с нарушением зрения. Поэтому вот тоже благодарна вам за это и максимально хотела бы, ну, подключиться еще раз к информированию граждан, да, о возможностях трудоустройства, поскольку сейчас уже с 2025 года у нас уже работает новая норма – это квотирование рабочих мест. И, в принципе, вот эта квота у нас, значит, напомню, что распространяется, устанавливается нанимателем всех форм собственности при списочной численности работников от 100 человек и более. И в принципе вот в 2025 году у нас, значит, установлена была квота 838 нанимателям для приема на работу 6000 людей с инвалидностью. Здесь говорится о том, квота для трудоустройства, здесь, значит, в квоту входят в том числе и работающие на предприятии люди, да, поэтому, значит, но в принципе возможности для трудоустройства расширяются максимально, поэтому тоже вот прошу это учитывать и максимально использовать те льготы и гарантии, которые предоставляет государство. Здесь действительно, значит, возможностей достаточно много, поэтому максимально просто их реализуйте. Что касается информирования граждан и людей с нарушением зрения, здесь я хочу попросить вас тоже максимально эту работу проводить на местах, вот то, что вы, в принципе, и делаете, но помните, да, что у нас с вами план, ну, значит, ежегодно мы разрабатываем план по сотрудничеству, и, значит, в рамках этого плана у нас всегда стабильное мероприятие – это проведение информационных встреч, да, на которых вы рассказываете о своей организации, чтобы максимально привлечь, значит, в свое общество, но одновременно об оказываемой государством помощи людям с инвалидностью. В принципе, в целом, если судить о том, какие обращения поступают в наше министерство, то о том, что люди, в принципе, люди знают о своих льготах, о своих гарантиях, о том, что они могут получить, значит, и какую помощь, какие средства реабилитации и так далее. В целом сейчас мы максимально, значит, скажем так, работаем над тем, чтобы, значит, прежде всего максимально оказать помощь семье. Да, в случае появления у них, значит, деток с

и значит, региональная карта социальных контактов, в которую вошли организации, основные организации наши, это здравоохранение, образование, социальная защита, значит, куда нужно человеку конкретно обращаться, ну, семье, я сейчас о семье говорю, значит, с ребенком-инвалидом в своем районе, да, куда обращаться за помощью. Так, и вот какую, и коротко, какие виды помощи. Эта информация достаточно объемная, поскольку как бы, организаций все-таки у нас много. Там и областные присутствуют, и республиканские в этой карте присутствуют организации. Она, ее можно скачивать и читать уже в каком-то электронном виде, либо печатать. Потому что ну, там много листов, и просто так как информационную памятку не раздашь. Поэтому в каждом районе такая карта есть. Я хочу просто, вот, чтобы вы обязательно значит, использовали эту информацию для доведения значит, вот, своим членам общества значит, вот, подробно этой информации. У нас 15 июля действует обновленный портал социальной защиты. Тоже на котором можно на нашем, это, значит, перейти из нашего сайта, но и он как отдельный сайт значит, существует, на котором можно тоже подчеркнуть информацию максимальную о социальных услугах, которые оказываются нашими организациями. Это интерактивная карта «Доступная среда». Там доступно, причем можно будет по вкладке потом перейти и по значит, объекту увидеть значит, ну, максимальное описание значит, доступности да, значит, конкретного объекта. И можно оформить онлайн-заявку на оказание социальных услуг. И на сегодня у нас уже ведутся работы по переводу в проактивный формат назначения пенсии по инвалидности. Абсолютно всем, у кого если устанавливается группа инвалидности, либо значит, это ребенок-инвалид, то по факту фактически в автоматическом режиме, без обращения гражданина, значит, будет внедряться вот такой ресурс, возможность такая. Значит, это вот у нас заложено в программе деятельности правительства такое мероприятие и запланировано в 2026 году. Ежегодно у нас обязательно какое-то проходит новое что-то внедряется в законодательство для того, чтобы максимально сделать людям с инвалидностью жизнь комфортнее. С 1 января 2025 года, что мы сделали еще дополнительно для семей, воспитывающих детей инвалидов, это тоже на основании их предложений, потому что максимально имеем отклик от семей с детьми инвалидами, встречаемся с ними, от вас информацию черпаем и максимально стараемся действительно вот их реализовывать. Для того, чтобы максимально поддержать семью в случае наличия ребенка-инвалида и в случае исполнения ему 18 лет, если это тяжелая группа и установлена первая группа, и в этой семье есть еще маленькие дети, несовершеннолетние, а один из родителей осуществляет уход за этим и не может работать, то продлена возможность получения пособия на детей, младших детей, до 18 лет. Раньше такой нормы не было, то есть после 18 выплата такого пособия прекращалась. Сейчас она продлена. Значит, пособие на детей старше 3 лет будет выплачиваться, если дети обучаются на платной основе, независимо в какой организации на платной основе, ну, учреждение образования. Обучение и переобучение в службе занятости родителей либо других лиц, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, значит, смогут эти родители проходить без потери выплаты пособий и приобрести новую специальность, выйти на рынок труда. То есть ранее приостанавливалось, ну, то есть не выплачивалось пособие. Значит, сейчас такая возможность, ну, то есть поддержка будет государством продолжаться. Для семей с двумя детьми-инвалидами, это вообще очень тяжелая ситуация, когда в семьях оплачивают листок нетрудоспособности, то есть больничный лист, значит, другому родителю, не лицу, если, не родителю, в смысле другому лицу, если родитель занят уходом за одним из детей, да, то второй ребенок тоже может оплачиваться больничный лист по уходу за вторым ребенком. Двум лицам одновременно, значит, в один и тот же период, если оба ребенка в один же период нуждаются в санаторном лечении, допустим, либо в реабилитации и сопровождении, значит, этих детей. Это вот непосредственно поддержка семьи. С 1 января 2025 года указом президента, значит, принято решение о поддержке детей-инвалидов в случае потери одного из родителей.
и устанавливается дополнительный

0: дополнительное повышение к пенсии. С учетом степени утраты здоровья здесь идет 80, от 80 до 110% бюджета прожиточной. Это практически две пенсии будет получать человек. Поддержка такая в случае потери. И такая же мера для инвалидов с детства первой-второй группы старше 18 лет, если кормилец, значит, умер до их совершеннолетия. То есть тут, ну, тоже поддержка максимальная. Значит, вот, ну, вот основные такие вот существенные меры, которые вот мы постарались поддержать вот семьи с детьми инвалидов. Ну и в завершении хочу, значит, поддержать и подтвердить заинтересованность государственных органов, в частности нашего министерства, в развитии вашего общественного объединения. Спасибо за внимание.
1: Александр Башков, директор могилевского предприятия «ТИФОС», рассказал о работе его предприятия по созданию доступной среды и проблемах, которые возникают в этой сфере. Дело в том, что бывают случаи, когда строительные организации создают, точнее придумывают, доступную среду с нарушениями норм и стандартов, а говоря проще, для галочки.
2: Хотелось бы попросить у вас помощи. Потому что сейчас, вот работая по Республике Беларусь, наши ребята ездят, и они видят много ляп. До того иногда доходят эти ляпы, что, ну, диву даешься. И когда обращаются непосредственно в органы власти, что посмотрите, здесь нужно переделать. На словах, поверьте, никто нам не отказывает. Все махают головой, обязательно, обязательно переделаем. И все на этом и останавливает. Где-то мы успеваем написать письмо, указать, что есть проблематика, и мы готовы в это включиться и исправить, но где-то у нас не хватает ни времени, ни сил. Видя это через центральное правление, наши координаты есть, напишите, мы будем подготавливать эти письма для того, чтобы это менять. Давайте в этом плане мы сработаем вместе. Всегда будем рады вашей обратной связи. Если, я говорю, где-то есть проблема, фотографируйте, говорите. Будем писать письма, и я думаю, вместе мы это сможем победить и все-таки вот ту доступную среду, которая нужна нам, именно в тех местах, где она нужна нам, мы будем делать.
1: В завершении официальной части мероприятия председатель Центрального правления Ирина Юреня провела рабочее совещание с руководителями областных организаций.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
5: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Облимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5 на 5 в категории B1, а также 3 на 3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – электротеатр «Станиславский», новое пространство Театра наций, Театр «Шалом», Театр «Док» и библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса групп оргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
8: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
7: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
8: Выход из транспорта. Кнопка.
9: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
7: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
10: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
7: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
11: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
12: Добрый день, дорогие наши уважаемые гости, читатели. Сегодня наше мероприятие посвящается 140-летию со дня рождения поэта, переводчика, драматурга, художественного критика, основателя литературного направления акмеизма, путешественника, этнографа Николая Степановича Гумилева. А Николай Степанович Гумилев – знаковая фигура Серебряного века, поэт-рыцарь, чье творчество вернуло русской поэзии мужественность, четкость формы и романтику странствий. Его значение в русской поэзии – в противостоянии мистицизму символистов, воспевании силы духа, экзотике африканского континента и создании поэтического объединения цеха поэтов. Он участвовал в Первой мировой войне, получил несколько орденов, 2 Георгиевских креста, много путешествовал. Кроме стихов, в его творческое наследие вошли и этнографические заметки о жизни народов Африки. Будущий поэт родился 15 апреля 1886 года в городе Кронштадте, где служил его отец. Семье было чем гордиться. Отец поэта Степан Яковлевич – судовой врач. За заслуги по службе получил орден святого Станислава II степени и право потомственного дворянства. Мать поэта Анна Ивановна из потомственного дворянского рода. Брат ее, адмирал, был адмиралом. В семье также были Милюковы. этот род давал, присутствие этого рода древнего давало повод говорить о происхождении семьи Гумилева от князя Милюка, от которой велась угасшая ветка Рюриковичей. Вполне вероятно, что влечение Гумилева к морским странствиям и заморским путешествиям зародилось у него именно в Кронштадте, именно с тем, что отец его ходил в плавание, и в плавание очень далекие. И маленькому Николаю отец рассказывал о туземцах, о необычных людях из других континентов. Сам вид уплывающих или входящих в гавань кораблей, звяканье судовых склянок, улицы, заполненные моряками, манящая линия горизонта, уходящая в заводную даль, все это будоражило воображение будущего рыцаря, музы дальних странствий. Биографы поэта отмечают, что Коля родился щуплым и болезненным ребенком, до десятилетнего возраста страдал сильными мигренями, по мнению доктора, вызванными повышенной деятельностью мозга. Скорее всего, так раньше определяли очень подвижную и чувствительную психику маленького ребенка. Крайне чувствительный, он близко к сердцу воспринимал внешние явления, периодически возбуждение сменялось глубоким сном. Уличный шум, городские прогулки приводили к болезненным явлениям. Чтобы облегчить страдания, ему закладывали в уши вату. Болезненные явления, головные боли и сонливость прекратились лишь в 15-летнем возрасте. Рос ребенок нелюдимым, избегал общества товарищей, терпеть не мог выходить гостям. Еще в гимназии его звали Безарте. В переводе с английского это значило «странный». Бизар. Отец будущего поэта вышел в отставку, и семья переехала в Царское село, где и прошло его детство. На лето семья переезжала в имение Березки в Рязанской губернии. Маленький болезненный мальчик путешествовал в лесу близ своей усадьбы один, и родители следили, чтобы он побольше бывал на свежем воздухе, поэтому он скажет о себе в детстве. Некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливающий дождь. Дерево да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Да, в детстве маленький Коля чувствовал себя одиноким, и действительно у него было очень много в доме морских свинок, хомяков, он собирал лягушек, воображал, что он их командир, и однажды маме принес большую корзинку с лягушками, думал, что мама будет радоваться, но мама в ужасе убежала. И это занятие не одобрило. В 1894 году Гумилев поступил в гимназию в Петербурге, но учиться ему не нравилось. Ну, это неудивительно, потому что ребенок был болезненный, общий такой вот строгий режим, он неприемлем. Получал он плохие оценки и даже остался однажды на второй год. Но в это время заболевает старший ребенок в семье, брат Николая Гумилева, и врачи рекомендуют поменять климат, и семья переезжает в Грузию, в Тифлис. На юге Гумилев увлекся астрономией и историей, начал брать уроки рисования, много времени проводил в горах. Опять-таки он стремится к природе, в горы. «Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал, теперь молиться я готов, рыдать, как прежде не рыдал. Вот я один с самим собой, пора мне отдохнуть. Свет беспощадный, свет слепой, слепой мой вылепил мозг. Мне выжег грудь, я грешник страшный, я злодей. Мне Бог бороться силы дал, любил я правду и людей, но растоптал я идеал. Я мог бороться, но как раб, позорно струсив, отступил и говоря: «Увы, я слаб, свои стремления задавил, я грешник странный, я злодей, прости, Господь, прости меня, душе измученной моей прости раскаянья». Ценя, есть люди с пламенной душой, есть люди с жаждою добра, ты им вручи свой стяг святой, их манит и влечет борьба. Меня ж прости. 1902 год. Это написал практический ребенок. А по стихам, сохранившимся в юношеском альбоме, видно, что Гумилев в ту долитературную свою пору тяготел к романтической поэзии. Стихи, записанные в альбоме, крайне подражательны, переполнены ходячими романтическими штампами и представляют сейчас интерес, в общем-то, почти чисто биографический. А понятно, что в круг его поэтов, с которых он подражал, брал... подражал. Это стихи Надсона, в то время известных поэтов. Это Надсон, Минский, Апухтин, Феофанов. В Тбилиси семья прожила 3 года и затем обратно вернулась в царское село, в цитадель. А в цитадель, в колыбель поэтов, начиная от Державина и Пушкина и заканчивая чередой поэтов, которые вышли из царского села Серебряного века. Он продолжает учиться в гимназии, также учится трудно, с трудом, но привлекает внимание директора гимназии, поэта Анинского, в то время знаменитого, и Анинский отмечает необычные способности маленького, в то время уже взрослого, почти юноши Гумилева, и даже защищает его перед педагогическим советом, когда его совет решил отчислять из гимназии. С тех пор Анинский станет его наставником и первым учителем в его поэтических шагах. Итак, Гумилев оканчивает гимназический курс лишь в 20 лет. Смотрите, как интересно. Очень часто встречается у талантливых людей, да, которые впоследствии будут талантливы, что они очень с трудом усваивают общие правила социального бытия, нахождения в каких-либо учреждениях, например, в гимназии, где происходит муштра, где иерархия подчинения должна сопровождаться. К тому же Коля рос болезненным ребенком и подростком. Тому примером является, да, когда мы говорили о Лескове, он же тоже трудно учился, а потом вырос в талант. Тем не менее, в 1905 году при поддержке финансовой родителей Коля издает первый сборник стихов. Называется он «Путь конквистадоров», то есть завоевателей, в которых звучит интонации духа завоевания и покорителя новых земель. Здесь молодой поэт подражает интонации, берет себе примером интонацию Бальмонта, известного тогда поэта Серебряного века, в направлении символистов. «Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду. Я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду». Конечно, в этих наивных еще гимназических стихах, исполненных напыщенной риторики, еще очень заметно проглядывает простое мальчишество. С недавним чтением Купера, может быть, даже Пьера Лоти, это французский поэт и мореплаватель, и, скорее всего, Киплинга – Но чувствуется и чрезвычайно модный в ту пору среди буржуазно-либеральной и в области декадентской интеллигенции интерес к такому философу, в то время популярному, Ницше, который проповедовал глубокий индивидуализм и нигилизм. Да, и у Гумилева в ту пору даже написано стихотворение «Путь Заратустры», то есть это герой ницшевской, да, ницшевской философии. О нем скажет Ахматова в своем стихотворении: «Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок». И вот мы видим портрет, да, на нашем экране. Вот каким он стал лебедем надменным, уже молодым, возмужавшим мужчиной. Не лысый, стриженный. У него есть портреты, где он с шевелюрой, кстати, где волосы у него на пробор прочесаны. И серому лебеденку не терпелось стать лебедем. Ему шел 20-й год, он все еще учился в гимназии. И в 20 лет он ее закончил. Вот почему понадобилось... образ, роль и грим вместе с ним и прочие элементы звонкого романтического репертуара. И брал он этот реквизит из пути конквистадоров, завоевателей земель. Есть интересная статья одного из литературоведов, который изучал творчество Гумилева, и он дает описание той среде, в которой находился Гумилев, среди направления символистов и декаданса. Вот что пишет этот литератор. «В этой, казалось бы, чисто индивидуальной психологической черте скрывалась не только горячка юности у Гумилева, но и опосредованным образом сама атмосфера 1900-х годов, 900-х годов. Не вся, разумеется, атмосфера, уже потемневшая, приближавшаяся к грозе 1905 года, а та, какую искусственно создали и предпочитали дышать ею рафинированные круги декадентской художественной интеллигенции и ее многочисленные подражатели. Пора первоначального формирования Гумилева была временем рассвета русского декаданса. А декаденство, как известно, проявлялось не только в собственной литературе, в том числе в символической поэзии, но было формой мировосприятия и миропонимания, религии чувств и философии мысли. Ставя в центр мира свою личность, поэт был склонен к крайнему индивидуализму и эпатажу, к броскому, демонстративному подчеркиванию своей неповторимой индивидуальности, даже в одежде, в быту, в поведении. Белые рукава крылья у Зинаиды Гиппиус, припадочные, но нередко тщательно рассчитанные на эффект выходки стихийного гения Бальмонта. Орхидея в петлице человека речитатива северянина, прозрачная маска, приросшая, по словам Чуковского, к лицу Саши Черного. Эпоха накануне Цусимской катастрофы, а затем революции 1905 года и ее поражение была по сути своей и героична, и трагична. Она оказалась чревата глубочайшими социальными переменами. Передовое реалистическое демократическое искусство, в котором еще работали корифеи русской классики Толстой и Чехов, где уже раздался и набрал силу голос буревестника революции Горького, такое искусство противостояло декаденству, и за ним было будущее. Но та часть интеллигенции, что предпочитала дышать и действовать в искусственно созданном воздухе, очищенном от гроз и социального электричества, сознательно уходила в далекое от жизни искусство, а также в новые формы религии и идеалистической философии, как на некий безопасный остров, где посреди вздыбившегося океана празднично справлялись мистерии духа. Характерно, однако, что вся эта искусственная карнавальность была, как правило, проникнута острыми сквознячками горечи и отчаяния, приведшими к подлинной эпидемии самоубийств. Это говорится в основном о поэзии Серебряного века. Литератор Павловский Александр Сергеевич очень интересно изучал этот период и творчество Гумилева. Далее на юного поэта влияет из символистов Бальмонт, альбатрос поэзии, скиталец и путешественник в жизни. Затем Гумилев увлекается Брюсовым, человеком исключительной собранности, художником, дрессировавшим свою музу с беспримерной жестокостью. Брюсов почувствовал в Гумилеве родную натуру, любовь к экзотике, к ярким историческим картинам, не лишенным своеобразного поэтического романтизма и торжественной риторики. Все это импонировало самому Брюсову. Вот почему он, педантично перечислив в своей рецензии все недостатки и промахи неизвестного ему поэта, все же написал о книге «Путь конквистадоров». Предположим, что она только путь нового конквистадора и что его победы и завоевания впереди. Этот одобрительный отзыв Гумилев, за этот одобрительный отзыв Гумилев на всю жизнь останется признателен Брюсову, потому что Брюсов дал толчок развитию этого таланта. То есть мы должны понимать, да, Гумилев известен созданием своего направления в поэзии в русской. Какого? Все уже, наверное, знают, да? Акмеизма. Но мы должны понимать, что начало его творчества, пути, шло от символистов. От глубокого индивидуализма прежде всего. После окончания гимназии отец рекомендует ему поступать в морской корпус. Но сам Гумилев хотел поступать в морской корпус и идти по стопам отца. Но отец рекомендовал ему поступать в Петербургский университет. Но вместо того, чтобы оказаться в стенах университета, Гумилев уезжает во Францию и он поступает в древний европейский университет во Франции, Сорбонна, и изучает курс теории литературоведения и поэтического искусства. И украдкой он от родителей, написав загодя письма для родителей и оставив их друзьям, уезжает в путешествие. Уезжает на восток, в Африку, да, мусульманскую Африку он посещает, Сирию, Каир. Также, находясь во Франции, он успевает проявлять хорошие организаторские способности и создает свой собственный журнал под названием «Сириус». А сейчас «Сириусом» называется «Большой академический городок» в Сочи. Да. «Сириус» просуществовал недолго. Вышло всего 3 номера. Но, тем не менее, он уже себя попробовал в организаторских способностях в качестве лидера. И в «Сириусе» в одной из статей своих он издает лозунг, провозглашает лозунг своего искусства и своих поэтов, которые там публикуются. «Мы не будем поклоняться кумирам Искусство не будет рабыней для домашних услуг, ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хотя бы и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом». То есть здесь у него уже проявляются черты его творчества. Основная его черта творчества – это абсолютная аполитичность. Он не будет воспевать все процессы, которых, современником которых он является. А это было прежде всего очень центробежная сила, которая набирала мощь для свержения в России прежде всего это империализма и прихода диктатуры пролетариата, ну и вообще по всей Европе шел этот вот признак коммунизма, центробежные силы, которые вращались в этот период истории. Он ставит своей целью досконально изучить анатомию стиха и саму механику стихотворчества, скептически относясь ко всякого рода иррациональным объяснениям природы искусства. В 1908 году в Париже Гумилев выпустил свой второй поэтический сборник «Романтические цветы». Сборник построен на мотивах, связанных с любовью, природой, мифологией и впечатлениями от поездки в Каир в 1908 году. Стихотворение «Сады моей души» из сборника, изданного шрифтом Брайля, в нашей библиотеке прочтет руководитель поэтического клуба «Лира», член клуба молодых литераторов при Союзе писателей России Елизавета Романова. Прочтет она текст по Брайлю.
13: Начну с того, что из клуба молодых литераторов я немножечко выросла. Мне уже 40. Вот, поэтому я являюсь членом клуба писателей Кавказа. Вот. И, конечно же, Лира наше все, дорогие друзья. И я очень рада тому, что сегодня я благодарна коллективу библиотеки Чехова за возможность провести такое замечательное мероприятие совместно, потому что такой прекрасный автор, как Николай Степанович Гумилев, является моим любимым автором, и я рада сегодня читать для вас его стихи. И, конечно же, так это я пока готовилась, находила текст «Сады души». «Сады души» – очень символичное. Я бы сказала, вообще Гумилев сам по себе – это такой автор, который многое предчувствовал, многое предвидел. Он надеялся, что будет развит в человеке какой-то определенный орган для шестого чувства. Он верил в интуицию, и он максимально, как сейчас уже даже глагол, да, такой неологизм возникает, интуичить, да, вот он вот практиковал это. Но также у него есть прекрасное стихотворение в сборнике «Романтические цветы. Сады души», которое я бы даже назвала предвестником позитивного мышления. И так как сама по себе наука, как психология, тогда еще все-таки была в зачатке, была психиатрия, да, была популярна, но психология только развивалась. И вот сейчас я это стихотворение назвала бы еще и немного лечащим. «Сады души. Сады моей души всегда узорны. В них ветры так свежи и тиховейны. В них золотой песок и мрамор черный. Глубокие прозрачные бассейны. Растения в них так, как сны, необычайны, как воды утром розовеют птицы. И кто поймет намек старинный, тайный, в них девушка в венке великой жрицы. Глаза, как отблеск чистой стали, изящный лоб белей восточных лилий, уста, что никого не целовали и никогда ни с кем не говорили, и щеки розоватый жемчуг юга, сокровище немыслимых фантазий, и руки, что ласкали лишь друг друга, переплетясь в молитвенном экстазе. У ног ее две черные пантеры с отливом металлическим на шкурах, взлетев от роз таинственных пещеры, ее фламинго плавает в лазуре. Я не смотрю на мир бегущих линий, мои мечты лишь вечному подвластны. Пускай сиропка бесится в пустыне, сады моей души всегда узорны. Успокоились? Помедитировали? Браво Гумилёву!
12: Да, следующее стихотворение Гумилёва называется «Зараза», написано в 1907 году, в котором звучит угроза и тревога перед неизвестностью, которая приходит с востока и представляется как нечто опасное и загадочное. Да, пожалуйста.
13: А стихотворение «Зараза» действительно, как мне, что мне нравится, в относительно небольших текстах Николая Степановича Гумилёва всегда есть сюжет, который можно фактически заснять, практически кинематография зашифрована в каждом сюжете. И вот это вот предчувствие, да, чего-то происходящего, как пример, конечно же, вот это стихотворение «Зараза». Приближается к Каиру судно с длинными знаменами пророка. По матросам угадать нетрудно, что они с востока. Капитан кричит и суетится, слышен голос гортанный и резкий. Меж снастей видны смуглые лица и мелькают красные фески. На пристани толпятся дети, забавные их тонкие тельца. Они собрались еще на рассвете посмотреть, где станут пришельцы. Аисты сидят на крыше и вытягивают шеи. Они всех выше, и им виднее. Аисты – воздушные маги. И многое тайное понятно, почему у одного бродяги на щеках багровые пятна. Аисты кричат над домами, но никто не слышит их рассказа, что вместе с духами и шелками пробирается в город зараза.
12: Спасибо. Следующее стихотворение из этого сборника называется «Рабочий и принцесса». Это стихотворение рассказывает историю о том, как рабочий находит заблудившуюся в чаще леса принцессу и укрывает ее в своей избушке. А чем же заканчивается это стихотворение? Сейчас мы узнаем.
13: Еще одно прекрасное сюжетное стихотворение, которое, наверное, многие вспомнят, даже мультик есть похожий. Но первым был все-таки Николай Степанович Гумилев, кто создал это стихотворение. Чувствуется здесь, конечно же, веяние пролетарского такого вот ветра, пролетарского мышления, ветра. Но сюжет очень красивый и увлекательный. Итак, принцесса. В темных покрывалах летней ночи заблудилась юная принцесса. Плачущей нашел ее рабочий, что работал в самой чаще леса. Он отвел ее в свою избушку, угостил лепешкой с горьким салом, подложил под голову подушку, и закутал ноги одеялом. Сам заснул в углу далеком, сладко. Стало тихо, тишиной виденья, пламенем мелькающим лампадка. Освещала только часть строения. Неужели это только тряпки? Жалкие ненужные отбросы, кроличьи засушенные лапки, брошенные на пол папиросы. Почему же ей ее томленье кажется мучительно знакомо? И ей шепчут грязные поленья, что она теперь лишь вправду дома. Ранним утром заспанный рабочий проводил принцессу до опушки. Но не раз потом в глухие ночи проливались слезы об избушке.
12: Спасибо. А сейчас Алена Хацаковская нам прочтет стихотворение из этого же сборника «Романтические цветы», где лирический герой поэта отказывается от иллюзий ради суровой реальности и принятия своей судьбы. А ведь ему всего 22 года. Пожалуйста, стихотворение «Воспоминания».
14: Над пучиной в полуденный час пляшут искры, и солнце лучится, и рыдает молчанием глаз далеко залетевшая птица. Заманила зеленая сеть и окутала взором туманом, и осталось лететь и лететь до конца над немым океаном. Прихотливые вихри влекут бесполезны мольбы и усилия, и на землю ее не вернут утомленные белые крылья. И когда я увидел твой взор, где печально искрились зорницы, я заметил в нем тот же укор, тот же ужас измученной птицы.
12: Спасибо. Пожалуйста, Галина Блонская, мы вас приглашаем. В 1910 году вышел третий сборник стихов Гумилева. Называется он «Жемчуга», посвященный Валерию Брюсову в знак признания его заслуг в развитии своего творчества. Сборник вызвал живой отклик в крупных литературно-художественных журналах России. Это «Аполлон», «Русская мысль». Одно из стихотворений этого сборника называется «Камень». Его нам прочтет Галина Блонская.
15: Всем здравствуйте. Итак, стихотворение «Камень» посвящено матери поэта Анне Ивановне Гумилевой. «Взгляни, как злобно смотрит камень, у нем щели странно глубоки. Под мхом мерцает скрытый пламень. Не думай, то не светляки. Давно угрюмые друиды, сибилы хмурых королей, отмстить какие-то обиды его призвали из морей. Он вышел черный, вышел страшный. И вот лежит на берегу. А по ночам ломает башни и мстит случайному врагу. Летит пустынными полями, за куст приляжет, подождет, сверкнет огнистыми щелями и снова бросится вперед. И редко кто бы мог увидеть его ночной и тайный путь, но берегись его обидеть, случайно как-нибудь толкнуть». Он скроет жгучую обиду, глухое бешенство угроз. Он промолчит и будет с виду недвижим, как простой утес. Но где бы ты ни скрылся, спящий, тебе его не обмануть. Тебя отыщет он, летящий, и дико ринется на грудь. И ты застонешь в изумлении, завидя блеск его огней, заслыша шум его падения и жалких треск твоих костей. Горячей кровью пьяный, сытый, лишь утром он оставит дом и будет страшен труп забытый, как пес, раздавленный быком. И, миновав поля и нивы, вернется к берегу он вновь, чтоб смыли верные приливы с него запекшуюся кровь.
12: Спасибо. В литературно-поэтической обстановке тех лет, когда были написаны «Вольные мысли» Блока, лучшие поэтические произведения Брюсова, Бальмонта, печатали свои стихи Вячеслав Иванов, Сологуб, Белый, Волошин и многие другие большие звезды Серебряного века, зашедшая на этом небосклоне слабая звездочка Гумилева была почти неразличима. Но внутри этой невидимой звезды уже подспудно вызревала яростная энергия, сила которой, благодаря сознательным и рассчитанным усилиям, становится все сосредоточенней и целеустремленней. Гумилев ставит перед собой задачу постепенно, но неуклонно свести поэзию по золотой лестнице символизма на землю, насытить слово, уставшее от эфира и иносказаний, которые были очень, на котором строился символизм, насытить слово предметностью, плотью и твердым смыслом. В этом характерно его стихотворение «Капитаны», которое тоже было напечатано в сборнике «Жемчуга», где он говорит: «Чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь». А в глазах современников это стихотворение, возможно, выигрывала хотя бы потому, что своим обликом не походила на произведения тогдашних кумиров массовой моды, ни на гипнотическую раскачку Бальмонта, ни на женственно грассирующего северянина, ни на, а значит, по предположительному мнению, обещали что-то новое. Вот таким способом, вот такими своими своими постулатами в развитии своего поэтического таланта идет, развивается на своем поэтическом пути Гумилев. В 1911 году Гумилев организовывает цех поэтов. Почему он его организовал? Потому что он вначале печатался в журнале, и «Аполлон», знаменитый тогда литературный журнал, и участвует в объединении Академии стиха. Но ему не нравится политика и постулаты литературные, которые провозглашались в этих организациях. Ему не нравится крайняя академичность. Поэтому он создает свою организацию, которую так и назвал «Цех поэтов». И название это идет из средневековой культуры, где были развиты цеха мастеров. И свою организацию он даже структурно и методически организовал как мастерскую. И своих поэтов и себя он называл мастерами. У него даже есть одно из стихотворений «Молитва мастеров». Провозглашал акмеизм прежде всего реалистичность изображения, достоверность передачи элементов живого, плотского, вечного мира. Акмеисты, а это Гумилев, Городецкий, Ахматова, Мальденштам, Зинкевич, добивались точности внешней и психологической, твердости рисунка, четкого выпуклого штриха и всячески избегали свойственных символизму туманностей и иносказаний, мистики. Программа акмеизма – это, во-первых, никакой мистики, никакого братания потусторонним миром. Во-вторых, точность в соответствии слов предмету воображения. В-третьих, ровное в художественном смысле отношение ко всем моментам жизни – малым, большим, ничтожным или великим – с целью объективно-художественной полноты охвата мира. Также еще одно правило. В отстраненности от каких-либо оценок или тем более суда над действительностью. В пример девиза Гумилев берет строки французского лирика Теофиля Готье как образец объективного несудящего искусства, то есть знаменитая формула, провозглашенная Гумилевым «Искусство ради искусства». И берет он цитату за свой девиз Теофиля Готье. «Но форма, я сказал, как праздник пред глазами. Фаленским ли вином налит или водой, равно кувшин пленяет красотой.

0: речивого. Уже современников удивляла эклектичность в подборе имен, которые акмеисты брали себе в образцы. Это классический Шекспир, Рабле, Вийон и такой акмеистичный Теофиль Готье. Однако коренной порок акмеизма заключается не только в эклектичности и чисто литературной сконструированности, сколько в полнейшем равнодушии к главнейшим проблемам современности. Воздух эпохи был заряжен электричеством небывалой социальной силы. На это обращают внимание даже символист Блок, а затем Маяковский. Но реалистичность, о которой можно говорить применительно к акмеизму, имела, следовательно, узкий внутрилитературный характер. Это был реализм подробностей, достоверность, не выходящая за пределы вещизма, детального и порою виртуозного изображения предметов, придвинутых на предельно близкое расстояние, а то и рассмотренных через лупу. Все это заставляет говорить, что акмеизм был ответвлением такого искусства, как модернизм. И, конечно, если бы не короткая жизнь Гумилева, трагическая его гибель, возможно, мы бы, русская литература, приобрела очень интересного, самобытного поэта и развитие модернизма, которое в основном развилось в Европе, а в России в связи с известными событиями как-то свернулось и сошло на нет. К сожалению. Еще модернист, кто у нас был представитель знаменитый, который эмигрировал, знаменитого романа «Мы». Кто? Замятин. Да. В 1912 году выходит сборник поэта «Чужое небо». И Алена Косаковская нам прочтет стихотворение из этого сборника «Мое прекрасное убежище». Поэт утверждает, что истинное творчество должно быть автономным, вечным и свободным от социальной и моральной пользы. То есть искусство не должно служить в то время буржуазному обществу.
1: Мое прекрасное убежище, мир звуков, линий и цветов, куда не входит ветер режущий из недостроенных миров. Цветок сорву ли буйным пением, наполнив душу, он, дразня, чарует светлым откровением, что жизнь кипит и вне меня. Но также дорог мне искусственный, взлелеянный мечтою цвет. Он мозг дурманит жаждой чувственной того, чего на свете нет. Иду в пространстве и во времени, и вслед за мною сын идет. Среди трудящегося племени, ветров и пламеней, и вод. И я приму, о да, не дрогну я, как поцелуй или как цветок, с таким же удивлением огненный последний гибельный толчок.
0: Спасибо большое. В этом сборнике у Гумилева, пожалуй, впервые появилась столь характерная для него отчеканенность формы, ее строгость и изящество, а также отчасти наметились не менее свойственные ему впоследствии ритмические своеобразия. В сборнике, как поэт, поэт очень настоятелен, утверждая трагическую разделенность всего сущего на две контрастные стихии – небо и земля, добро и зло, красота и уродство, дано у него в этой книге в чисто романтическом противостоянии. «Мир – это расколотое двуединство». И в то же время мир представления Гумилева был ареной борьбы и риска, постоянного напряжения сил на самой подчас кромке жизни и смерти. Отсюда и столь характерный для Гумилева культ риска, отваги, личной мужественности и бесстрашия. Ну, потому что путешествие по...

0: первозданной Африке, он застиг в начале 20 века своими посещениями, он открыл для Российской академии наук еще ту неколониальную Африку, на которую только колониальность заходила из Европы. И он встречал аборигенов, которые практиковали каннибализм. И находиться, конечно, среди такого общества было очень опасно, очень. И вот этот риск он передавал в своем творчестве, в своих стихах. Еще один очень интересное замечание литературоведа, который изучал его творчество, что Гумилев опередил свое время вот этим своим творчеством. Уже потом, в 20 веке, в 60-х годах, его последователь родился, который брал свое творчество из Латинской Америки. Это был американский писатель, который путешествовал и также охотился на львов, убивал леопардов и диких слонов. Хемингуэй, которого потом советская Россия приняла. И, в общем-то, творчество это было распространено. А вот своего Хемингуэя, к сожалению, мы не оценили, потому что он опережал свое время. Тема Африки. Абиссинские песни. Единственный цикл, где можно немножко услышать социальную ноту. Одна из песен этих звучит. Звучат такие строки. «Завтра мы встретимся», поют ее негры. «Завтра мы встретимся и узнаем, кому быть властителем этих мест. Им помогает черный камень, нам золотой нательный крест». Это африканская ночь, когда поют уже порабощенные коренные народы Африки, порабощенные европейцами. И любимая тема африканская. Почему я сказала, что она имеет социальную ноту? Потому что здесь идет уже противостояние белого и африканского мира. Игорь Валерьевич – это любимая его тема. Он очень любит африканский цикл песен.
1: Николая Степановича есть. Ну, много его абиссинские песни сказано, но целый сборник называется «Шатер», где он описывает, сначала у него вступительное стихотворение об Африке, и затем очень много, почти каждому африканскому региону, Египту и Судану, тогда это была не страна, а, так сказать, пояс саван, который от Красного моря до Атлантического океана и вплоть до Южной Африки, нынешней ЮАР, там, про зулусов Замбези, про бушменов и готентотов. И вот я попробую прочитать сейчас вступительное стихотворение. «Оглушенная ревом и топотом, облаченная в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом, в небесах говорят серафимы, и твое, отрывая Евангелие, твоей жизни изящной и чудной, о неопытном, думаю, ангеле, что представлен к тебе безрассудный, о деяниях своих и фантазиях, про звериную душу послушай, ты на дереве древнем Евразии, исполинской повисшая груши, обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят полчища воинов хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются улыбкой недоброй, и о львах, что стоят под деревьями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай открыть моим именем черную, назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку. И последняя просьба, с которой отойду я в те святые, дай скончаться под той сикиморею, где с Христом отдыхала Мария.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, друзья. В нашей библиотеке, аудиальной библиотеке АВИ-37, выставлены произведения и циклы произведений. Очень рекомендую вам послушать, кто подписан и подписаться. Николай Степанович писал не только стихи, у него ряд небольших рассказов, миниатюр, написаны прозой и очень интересно. Есть в нашей библиотеке этот сборник, назван «Путешествие в страну эфира». Очень рекомендую почитать, приключения. Дело в том, что молодежь в то время очень увлекалась, чему даже посвящена «Ночь, улица, фонарь, аптека», да? Блока стихотворения «В аптеку ходили за эфиром». Увлекалась и уходила в далекие миры. И очень смешной рассказ, когда девушка и он встретились за этим занятием. А чем, когда она вдохнула эфир, она посмотрела на него и сказала: «Я живая, и ты живой». И они унеслись в далекий эфемерный мир, где все было в ярких красках. А вот чем закончилось, очень вам рекомендую почитать. Еще опубликованы несколько миниатюр об мусульманской Африке, о Востоке. И одно кратко хочу вам пересказать. Посвящено древнему сюжету шумерскому. Разворачивался сюжет в Африке, в африканских прериях. Старый павиан, самец крупный, который уже был одинок, жил одиноко, путешествовал по саванне, и его случайно укусила змея ядовитая. Он от злости погнался за ней, но потом понял, что нужно не терять времени, нужно найти траву, которая является противоядием. Ее знали павианы и дикие собаки. И он решил отправиться в путь, но на его пути предстал большой караван. Большой караван людей, который держал свой путь, описывается: медленно и грузно шел носорог, опутанный массивными серебряными цепями, которые черные рабы оттягивали с обеих сторон, чтобы он мог двигаться только вперед. Дальше на кровном коне горцевал начальник отряда, окруженный толпою помощников. Под их защитой ехала группа девушек и женщин, сидящих вместо седел в затейливо устроенных корзинах. Отряд замыкали проводники с палатками, съестными припасами и предметами роскоши. Около них суетились рабы. Все люди, кроме рабов, имели кожу светло-желтого цвета, такого благородного оттенка, который отличал жителей Карфагена от прочих обитателей Африки. Роскошные одежды, масса золота и серебра, шелковые палатки и плененные носороги указывали на богатство и знатность вождя этих отрядов. И точно, прекрасный Ганон, брат Аполлона, это царь карфагенян, восседал во главе этого каравана. Павиан понял, что он погиб, если будет дожидаться конца шествия, а им овладело яростное беспокойство. Миг и могучим прыжком он очутился на шее одного из проезжавших коней, который поднялся на дыбы и пронзительно заржал от внезапного ужаса и бешено помчался в лес. Конь был стройный, дорогой, с голубыми жилами, проступающими сквозь его белую шкуру, и видно было, что он умчался бы от всякого врага, если бы этот враг не сидел на нем. Конь упал, вместе с ним упали и его всадники, а всадницей была прекрасная девушка, грудь которой была обнажена и была покрыта сетью, сплетенной из золотых нитей. Девушка быстро вскочила, но от ужаса, не будучи в силах бежать, прислонилась спиной к дереву, напоминая статую из слоновой кости, которую ставят в храме Истар. Истар – это древняя богиня шумеров и, как мы видим, карфагенян. Они тоже ей поклонялись. Павиан встал на четверенька и хрипло залаял. Его гнев был удовлетворен смертью коня, и он уже хотел спешить за своей целебной травой, но случайно взглянул на девушку и остановился. Ему вспомнилась молодая негритянка, которую он поймал недавно в одну в лесу, и те стоны и плач, которые вылетали из ее губ в то время, как он бесстыдно тешился ее телом. И по-звериному острое желание владеть этой девушкой в красной одежде и услышать ее мольбы внезапно загорелось в его мозгу, и легкой дробью сотрясло уродливое тело. Не спеша, со зловонной пеной желания вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом. Ее губы вздрогнули, как у ребенка, видящего дурной сон, но изогнутые брови гордо нахмурились, и, протянув вперед запрещающим жестом свои ноги и красивые руки, она начала говорить быстро и повелительно. Она обещала подходящему к ней зверю беспощадную месть богини Истар, если только он посмеет коснуться ее одежд, и говорила о безжалостно метких стрелах слуг великого Ганона. Но змеиный яд делал свое дело, и едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь, и он судорожно забился. Почти обнаженная девушка дрожала, смотрела на это ужасное зрелище. «Истар, Истар, она помогла мне», – шептала она, озираясь, как будто страшась увидеть прекрасную, но грозную богиню. И когда приблизились посланные на ее розыски карфагеняне, они нашли ее лежащей без чувств в трех шагах от издохшего чудовища. «Люди очень злые и суеверные». Конечно же, они подумали, что лесной дьявол опорочил прекрасную девушку, которая принадлежала к знаменитому, известному и богатому роду карфагенскому, и решили ее сжечь на огне. Они ее привели, связанную, на судилище, и жрецы перед царем карфагенян Ганоном привели свой довод, что она опозорена, теперь она тоже дева-лица, раз соединилась с дьяволом, и ее нужно сжечь. Но Ганон известный и опытный сластолюбец, по ее взгляду и румянцу, определил, что дьявол не успел сделать свое преступление. И он, ее оправдав, сказал: «Но раз дьявол лежал мертвый, без следов насилия, значит, ей действительно великая богиня помогла Истар, и она умертвила ее, защитив девушку, поэтому эту девушку я беру себе в жены». И таким образом он ее спас. Нет, гадюка не виновата. И вот что происходит дальше. В белом шелковом шатре ожидал Ганон свою невесту, тело которой искусные рабыни умощали волнующими индийскими ароматами. Золотым стилем на восковых дощечках он описывал пройденный им путь и отмечал количество купленной и отнятой у туземцев слоновой Костей. Мечтать и волноваться в ожидании первой брачной ночи было не в его характере. Медленно отпустив рабынь, шла юная невеста, направляясь к заветному шатру. Волнуясь и краснея, повторяла она про себя слова, которые должна сказать, войдя к своему жениху. «Вот твоя рабыня, властитель, делай с ней все, что захочешь». Она шла она по своему пути, где озлобленные карфагеняне отрубили голову у мертвого павиана и повесили ее на кол. Тупо смотрел он пространство остекленевшими глазами. Шерсть была испачкана запекшейся кровью, и зубы скалились по-прежнему неистово и грозно. Она шла и увидела эту голову, и не сомневалась, что богиня Истар действительно пришла ей на помощь и поразила ее врага, чтобы сохранилась ее девичья честь, чтобы не запятнался древний род, чтобы прекрасный, как солнце, Ганон взял ее в жены, но в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с самой богиней и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие кровь видения окружают его. Страшно умереть, наверное, в борьбе с богами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний. Какая юная, но мудрая девушка оказалась, да, довольно-таки образованная для того времени. И порывистым движением девушка, то есть она оценила вот это, да, противоборство желаний, что он понимал, что он погибнет, но все же посмел покуситься на ее честь. И она порывистым движением наклонила свои побледневшие губы к пасти чудовища. И мгновенный холод поцелуя остро пронзил все ее тело. Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным падению многих вод. И когда, наконец, она отшатнулась, она была совсем другая. Не спеша, по-новому, спокойно и задумчиво, она продолжала свой путь. Ее щеки больше не пылали, и не вздрагивало сердце, когда она думала о Ганоне, потому что первый девственный порыв ее души достался умершему из-за нее лесному дьяволу. Рассказ так и называется «Лесной дьявол». Я очень рекомендую вам этот цикл послушать. Он выставлен в нашей библиотеке. Вот такие интересные, посвященные первозданности, первобытным инстинктам. Самобытности африканским народам Абиссинии посвящен этот цикл Николая Гумилева. Еще интересное направление у Гумилева, несмотря на такую короткую жизнь, это драматургия Гумилева. Драматургия Гумилева является отдельной частью его творчества и заслуживает особого внимания тем, что к пьесам или к драматизированным поэмам он обращался на протяжении почти всей своей деятельности. Если его характеризовать, драматургию, кратко и в самых общих чертах, то можно сказать, что она является по сути драматизированной лирикой. Это театр, и театр прежде всего поэта. Драму он своей писал, да, в стихотворной форме. Это прежде всего интересная сказка «Дитя Аллаха». Это путешествие Пейри, которая спустилась с рая, чтобы найти себе возлюбленного. И какие были приключения. Очень в интересной также выставлена в театрализованной форме по ролям с музыкальным сопровождением на восточный лад. Очень интересно, рекомендую послушать также в нашей IV-37. Также в форме драмы написаны «Отравленная туника». Это уже древний мир. Следующий период его биографии – это война. Один, наверное, из немногих или единственных поэтов, представителей того времени, добровольцем ушел на фронт, когда многие поэты провозглашали боевые лозунги и воспевали доблесть русской армии у себя дома, ну или же в штабах. Гумилев отправился добровольцем. Его не брали из-за астигматизма. Медицинская комиссия его не пропустила, но благодаря своим актерским данным, которые у него он развил очень ярко, и красноречию, он убедил комиссию, чтобы его взяли на фронт, и он был принят в кавалерию и служил на передовой. Был в окопах в ледяных, полностью залитых водой. Кавалеристом воевал. Есть его стихи, посвященные войне. «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо явства земного в этот страшный светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас». Он был глубоко верующим человеком, вырос в глубокой христианской атмосфере в его семье, и в основном его стихи относительно воинской доблести, конечно же, обращается как воин, обращаются к Господу, к христианским мотивам. Личная драма. Хочу обратить внимание, тоже выставлена книга, называется «Воин и дева», где описано, как два поэта, как два друга, как два супруга отношения Гумилева и Анны Ахматовой. Книга очень интересно написана. Приведены их стихи, перекличка в разных ситуациях, а отношения были разные и в основном очень сложные. Известно, вот вначале я когда сказала, да, когда литератор описывает декаданс, вот эту атмосферу декаданства, декаданса, и когда череда самоубийств сопровождалась вот в этой атмосфере. Надо сказать, что и он по молодости прибегал к этим способам. А почему? Кто знает? Он 2, а по некоторым данным 4 раза пытался покончить с собой, травился. Из-за любви к Анне Ахматовой, которая долго не соглашалась принимать его руку и сердце. Да, возможно, это были такие юношеские порывы, чтобы как-то привлечь ее внимание или что, но тем не менее она только впоследствии узнавала о его поступках. И вот, наконец-то, она согласилась замуж, откровенно ему как бы признавая, что я не люблю, но замуж пойду. Хорошо, был у них союз. Так как он очень уважал ее и помогал ей в становлении ее поэтического дара и печатал даже ее первый сборник он издал, да, в своем журнале. Он ее всегда ценил как поэта, как творческую личность. И, в общем-то, коль уж они на таких условиях соединились в союз семейный, они договорились дать друг другу свободу. Вот. И да, они были свободны, и они пользовались этим. и, в общем-то, не осуждали друг друга. Вообще, я интересную такую мысль, фразу, заключение прочла, что среди богемной литературной жизни того времени, среди представителей богемы литературной, было не принято даже осуждать и у пар, у семейных или любовных, которые соединялись в союз, не принято было осуждать выбор или еще какие-либо отношения своего, своей второй половины. Он был христианин, а вот давайте я вам вот сейчас прочту. Один из эпизодов. И вот все-таки они хотят расстаться. Хотят расстаться, почему? Потому что Ахматова первая заметила, что, в общем-то, союза все равно не будет дальше, что она хочет искать счастья, чисто женского, и она его ищет, она встречается, она влюбляется. И вот после одного из таких романов... Лурье был. Она встречается и попадает... как обычно может женщина попасть в ситуацию очень драматичную, после которой она пишет, признается мужу и пишет такое стихотворение. «Где высокая твой цыганенок, тот, что плакал под черным платком? Где твой маленький первый ребенок, что ты знаешь, что помнишь о нем? Доля матери – светлая пытка, я достойна ее не была. В белый рай растворилась калитка, Магдалина сыночка взяла. Каждый день мой веселый, хороший, заблудилась я в длинной весне. Только руки тянутся по ноше, только плач его слышу во сне. Станет сердце тревожным и томным, и не помню только тогда ничего. Все брожу я по комнатам темным, все ищу колыбельку его. Ей пришлось отказаться от предстоящего материнства, потому что... вот такое положение случилось. Да, она была замужней женщиной. Как верующей женщине, конечно, она тяжело это переживала и призналась во всем мужу. И вот он ей отвечает в стихах. Застонал я от сна дурного и проснулся тяжко скорбя. Снилось мне, ты любишь другого, и что он обидел тебя. Я бежал от моей постели, как убийца от плахи своей, и смотрел, как тускло блестели фонари глазами зверей. Ах, наверное, таким бездомным не блуждал ни один человек. В эту ночь по улицам темным, как по руслам высохших рек, вот стою перед дверью твоею, не дано мне иного пути, хоть и знаю, что не посмею никогда в эту дверь войти. Он обидел тебя, я знаю, хоть и было это лишь сном, но я все-таки умираю перед твоим закрытым окном. Не убил, не проклял, не предал, а страдает от мысли, что кто-то ее обидел. Трогательное великодушие, подлинное, непоказное, непостижимая высота любви. В старости она под конец жизни признавалась, несмотря на то, что они развелись, и он скоропостижно, скорее всего, от отчаяния, от обиды, сразу заключил брак с девушкой молодой, инфантильной, которая не оценила его творчество, была капризна. Но Анна Ахматова признавала, что да, все-таки любил он ее всю жизнь и ее. И вот что она пишет в ответ на его сон. Не убил, не проклял, не предал, только больше не смотрят в глаза, и стыд свой темный поведал в тихой комнате образам. Весь согнулся, и голос глуше, белых рук, движение верней. Ах, когда-нибудь он меня задушит меня во сне. Так она выражает свое покаяние перед мужем. А полностью все события, которые разворачивались в их очень сложных противоречивых отношениях, вы можете прочесть, прослушать книгу, прослушайте. Очень вам рекомендую. Называется она «Воин и дева». Он воин, он вечный вояка, путешественник, а она дева, потому что он в ней создал культ девы, когда ее встретил еще в 14 лет, юную, молодую, свежую Анну Ахматову, когда она не была столь худой, изможденной, они еще с детства встретились в царском селе, учились, не знаю, в разных гимназиях, да, но все равно они встречались, и вот как он ее встретил девой, так он, в общем-то, этот культ и поддерживал. И многие стихотворения ее он представлял в виде девы. Революцию он не принял. Уезжает во Францию, в легион, в русский легион, да, чтобы там служить, кажется, так называется. Зарубежный корпус русской армии. И встречает там в 18-м году... Это уже когда были события перед разводом с Анной Ахматовой, встречает молодую переводчицу, которая служит в этом легионе. И, конечно же, влюбляется, делает ей предложение. И все биографы говорят, если бы она приняла предложение, то Гумилев остался бы жив, потому что остался бы во Франции. Я попрошу Игоря Валерьевича там показать портрет Елены Дюбуше, чтобы наши читатели и гости увидели. Эта девушка с ладьими глазами, так ее называл в своих стихах Гумилев. Ой, газельями, да, газельями глазами. Платонический роман, потому что она была обручена уже с американским летчиком, но она, вот в отличие от ее, от второй жены Гумилева, очень ценила его поэтический дар и часто прогуливалась с ним по улицам Парижа и посещала кафе, где они вели разговоры о его поэтическом даре. И она благосклонно принимала его, конечно, ухаживание как поэта, как ценителя женской красоты. И однообразные мелькают знаменитый роман, романс, который вошел в его летопись поэтическую просто как название романс, посвящен именно этой девушке. Надежда и Олег хотят тоже представить.
2: Всем добрый день. Прочитаю сегодня стихотворение Николая Гумилева «Луна на море». Луна уже покинула утесы, прозрачным море золотом полно. И пьют друзья на лодке остроносой, не торопясь, горячее вино. Смотря как тучи легкие проходят сквозь лунный столб, что в море отражен. Одни из них мечтательно находят, что это поезд багдыханских жен. Другие верят, это к рощам рая уходят тени набожных людей. А третьи с ними спорят, утверждая, что это караваны лебедей. Спасибо.
0: А теперь романс «Однообразные мелькают».

0: Браво, браво! Благодарю. Спасибо огромное. Сборник и колчан. Поэт оглядывается на прошедшую половину жизни и отмечает рубежность самой даты появления этой книги. Он писал: «Я не прожил, я протомился половины жизни земной, и, Господь, вот ты мне явился невозможной такой мечтой. Вижу я свет на горе Фаворе, и безумно тоскую я, что взлюбил и сушу, и море, весь дремучий сон бытия, что моя молодая сила не смирилась твоей перед твоей, что так больно сердце томила красота твоих дочерей. Но любовь разве алый цветик алый, чтоб ей лишь мгновение жить? Но любовь разве пламень амалый, что ее легко погасить? С этой тихой и грустной думой как-нибудь я жизнь дотяну, а о будущей ты подумай, я и так погубил одну». В биографическом смысле причиной такого перелома могла быть и война, которая, по-видимому, все меньше казалась Гумилеву романтичной, какой-то, где можно проявить себя воином и победителем. А также личная драма, все-таки развод с Ахматовой случился. Уже позади были романтическое путешествие с Африкой и события в стране. Он никогда не скрывал, что он приверженец монархии, монархист, христианин, и что власть царя, как помазанника Божия, он может только ее признать, а здесь случается революция. И здесь интересны пятистомпные ямбы. Большое такое эпическое произведение из нескольких ямбов, по-моему, их даже 9, где он пишет о личной своей драме, о том, как он потерял Ахматову. «Ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий, я проиграл тебя, как Дамаянти, когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. И ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие». Так он сказал об Ахматовой, которая от него ушла. А кто такой Дамаянти, который? Это герой индийского эпоса, который настолько был игрой увлечен, что проиграл свою возлюбленную жену, царицу Наль. То есть он говорит о себе, о том, что, ну, винится, что много... Намаянти жена, а царь Наль, да, ну, перепутала, извините. Признается он в том, что он слишком много посещал, посвящал времени путешествиям, к какому-то вот установлению своей собственной самостийности, а семью и женщину проиграл, прозевал. Да, она была недовольна его поездками, она не разделяла. Если бы они вместе путешествовали, то, возможно, было бы что-то. Но вот из книги, из этой я немножко поменялся даже образ Ахматовой, представление о ней. А многие говорят, да, вот она мать плохая, сын с сыном не была, и романы были у нее. Оказывается, она болела туберкулезом, и врачи ей запрещали общаться с ребенком, чтобы она в обостренные формы отнимали у нее, увозили ее, и вот, она жила вообще в другом месте. И, в общем-то, ее вот эти настроения, конечно же, она чувствовала себя одинокой и больной, и, конечно же, искала женского счастья, и, в общем-то, так его и не нашла. А Аркадий Черныгин прочтет стихотворение «Рабочий», которым уже настолько глубоки. Последний Последний период творчества – это глубокий драматизм, глубокий реализм и очень откровенные, откровенные душевные порывы отличаются такими мотивами последний период творчества Гумилева. И он уже предчувствует свой конец. И вот что он пишет в стихотворении «Рабочий».
1: Значит, хотел бы сказать, что это стихотворение написано в 1916 году. Расстреляли его в 21-м, это за 5 лет до того, как смерть его увела в свое небытие. И еще я, да простит меня Николай Степанович, тут у него написано «Одну реку заменю на другую». Он, значит, все предсказал вроде бы правильно, но над вспененной Двиной, а расстреляли его над вспененной Невой. Так, ну, слушаем. Он стоит перед раскаленным горном, невысокий старый человек, взгляд спокойный, кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели. Возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной Невой. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву, кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой горький век. Это сделал в блузке светло-серой невысокий старый человек. Спасибо.
0: Спасибо. Галина Блонская прочтет из последнего его сборника «Огненный столб» в 1925 году. Прочтет стихотворение «Леопард», где в этом сборнике произведения проникнуты философскими размышлениями о бессмертии, о смерти, бессмертии, любви и творческом пути.
2: Всем здравствуйте. Я хотела бы сказать, что здесь идет речь именно об абиссинском охотничьем поверье. Потому что абиссинцы говорили, что если леопарду убитому не опалить немедленно усов, то его дух будет преследовать охотника. Итак, леопард. Колдовством и ворожбою в тишине глухих ночей леопард, убитый мною, занят в комнате моей. Люди входят и уходят. Позже всех уходит та, для которой в жилах бродит золотая темнота. Поздно мыши засвистели, глухо крякнул домовой и мурлычет у постели леопард, убитый мной. По ущельям Добробрана сизый плавает туман, солнце красное, как рана, озарило Добробран. Запах меда и вервены ветер гонит на восток, и ревут, ревут гиены, зарывая нос в песок. Брат мой, враг мой, ревы слышишь? Запах чуешь, видишь дым? Для чего ж тогда ты дышишь этим воздухом сырым? Нет, ты должен, мой убийца, умереть в стране моей, чтоб я сам мог родиться в леопардовой семье. Неужели до рассвета мне ловить лукавый зов? Ах, не слушал я совета, не спалил ему усов. Только поздно вражья сила одолела и близка. Вот затылок мне сдавила точно медная рука. Пальмы с неба страшный пламя жжет песчаный водоем. Да на киль припал за камень с пламенеющим копьем. Он не знает и не спросит, чем душа моя горда. Только душу эту бросит, сам не ведая куда. И не в силах я бороться. Я спокоен, я встаю. У жрафьего колодца я окончу жизнь мою.
0: Спасибо. И хочу сказать несколько слов о его периоде после революции до 21 года. Максим Горький, мэтр литературоведов, приближенный к власти, представитель всех литературоведов, за которых просил перед властями и который был признан властью советской, очень высоко ценил Гумилева как первоклассного переводчика. Вот смотрите, какая перипетия судьбы, да? Плохо учился в гимназии, в 20 лет еле-еле ее закончил, хотели его отчислять, а он перевел шумерский текст вавилонского эпоса о Гильгамеше. Он перевел баллады Роберта Саути, баллады о Робин Гуде. То есть переводчик был первоклассный. Горький его пригласил в качестве переводчика и редактора в издательство «Всемирная литература». И перевел он и Гинейскую «Атутроль». Вместе с Чуковским Батюшковым он работал над книгой по теории перевода. Он был еще и теоретик, литературовед. Большой вклад внес в русскую литературу, литературоведение, теории литературы, потому что был руководителем школы поэтической. Анна Эндельгард, красивая барышня. Его вторая жена, она родила ему дочку. К сожалению, они погибли в блокаде в Ленинградской, и маленькая дочка, и она. Еще покажем его возлюбленную Ларису Рейснер, Мадонну революции, которая тоже была. Все возлюбленные были в его школе. Все, да. Все увлекались, его почитали, все ему подражали. Ларису Рейснер, она не была талантливая, он оценил Адоевцеву Ольгу, да, которая оставила после него, Ирину Адоевцеву, которая оставила после него хорошие мемуарные книги, вот. Она была очень красивая барышня, да, но семья конъюнктурно очень приспособилась к советской власти, и, в общем-то, она тоже ушла. После его отвержения он ее отверг, в общем-то, роман был, но отверг. Ушла в революцию и очень обижена была на него, и даже пайки, лишала его пайков во время, в голодные времена, когда в Петрограде были. Ахматовой приносила паек, а ему нет. А когда она шла по улице с намерением его встретить, он переходил на другую улицу, чтобы с ней не встречаться. Вот так. Не всегда красота может очаровать талант. «Огненный столб». Последняя его книга, по-моему, она уже посмертная, издалась после него. По праву считается вершинным достижением Гумилева как поэта. Это книга глубоких и поэтических отношений, совершенных стихов, достойных занять высокое почетное место в истории нашей русской поэзии. В ней уже сложилась поэтическая система лирико-философской концепции бытия поэта. Эта книга по преимуществу философской лирики весьма своеобразного смысла и облика. Никогда прежде творчество поэта Гумилева так не трепетало, не задыхалось, не отчаивалось. Поэт склонен теперь смотреть на землю, это голубое трогательное хрупкое обиталище человека, не взором конквистадора, а с грустью, печалью сердца, узревшего тщету и прелесть земного существования. В его поздней лирике печаль и радость, восторг и слезы словно перемешаны в одном кубке. Поэма «Начало», которую он... Я не могу судить, не помню. По-моему, он ее так и не закончил, не завершил. Еще она называется «Дракон». Нужно обязательно прочесть и нужно выделить этому еще, наверное, одно наше заседание, чтобы все-таки узнать полностью, как бы прикоснуться глубже к его творчеству. В «Огненном столбе» он подходил к, уже к лиру эпосу особого склада. Его поэта интересует человеческая жизнь как уникальное проявление планетарной эволюции. Он пишет о Земле как о звезде и человеке, как ее зыблющемся и еще далеко несовершенном разуме. Нарастающая космичность взгляда и мироощущение, столь зримо проявляющаяся в «Огненном столпе», в поэме «Начало», в удивительной по своей пророческой силе маленькой поэме «Звездный час», «Звездный ужас» тоже нужно прочесть. И как ни странно, вот последний период творчества – его поэзия была родственна не некоторым исканиям тогдашней молодой советской поэзии. Да, к нему приходили молодые уже советские поэты, и после его лекций уже не могли возвращаться в советский реализм, на что власть стала обращать внимание. Есть даже версия, что его расстреляли не из-за того, как общая версия звучит официальная, что он в таганковском деле участвовал и что якобы там прокламации сочинял. Он действительно брался сочинять какие-то лозунги, листовки, как поэт, чтобы помочь заговорщикам белогвардейским. А осудили его за то, что он не донес о заговоре. Вот. Но есть версия, что после его школы он так воздействовал на...

0: Это его незыблемые постулаты, как с юности, так и до конца дней он донес через свои идеи. Еще в 8-м году, в начале юности, он прочел стихотворение, записал свой альбом. «Мой альбом, где страсть сквозит без меры, в каждой мной отточенной строфе, дивным покровительством Венеры, спасся он от аута до фе». И потом дославится наука, будет в библиотеке стоять вашего расчетливого внука в год 2025. Но американец длинноносный променяет Фриско на Тамбов. Сердцем вспомним русские березы, звон малиновый колоколов. Гостем явит он себя достойным, и узнав, что был такой поэт, мой и ваш альбом с письмом пристойным он отправит в университет. Мой биограф будет очень счастлив, будет удивляться 2 часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса. Вот и монография готова, фолиант почетной толщины о любви несчастной Гумилева в год 4-й мировой войны. И тогдашние Лигеи, то есть это героиня романа, известного в то время, женщина, которая умерла, а потом пришла в образе другой женщины к возлюбленному. Взорами, где ангелы живут, со щеками лепестка свежее прочитают свой почетный труд. Каждая подумает уныло, легкого презрения не тая. Я б американца не любила, а любила бы поэта я. И вот Елизавета
1: в моем Романова... 2025-м я пишу, читаю, рядом, под рукой на полке снова старый томик Гумилева. Вновь я книгу открываю, восхищаюсь и читаю. Вот такую, правда, право, вы сказали, это надо аж в 2025-м. Вот такую, право, дату вы назначили когда-то, не дожив до годовщины, вы погибли как мужчина. Так легко сегодня с вами завязала разговор. 100 лет вы знали сами, для поэта это вздор. Пусть звучат всегда в стихах гул времен и звон пророчеств. Будут жить они в веках голоса неодиночеств. Это было мое посвящение Николаю Гумилеву, 2025 год.
0: Спасибо большое.
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте.

0: его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Концертный зал «Радио ВОС» представляет.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Отдельное приветствие зрителям онлайн-трансляции сообщества подразделения культуры КСРК ВОС и слушателей, и для слушателей радио ВОС. Сегодня вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС и МГУ ВОС под руководством Сергея Песчаника представляют концертную программу «Песни нашей земли». И открыла концерт песня «Добрый вечер». Музыка Алексея Лепина, слова Александра Галича и Бориса Ласкина. А продолжает нашу программу песня «По северу, по вольному». Музыка Валерия Хапкина, слова Арона Менца.

0: Сейчас мы хотим дать слово Вячеславу Павловичу Солодянкину, сотруднику библиотеки номер 41, в которой ансамблю приходится выступать, и мы чувствуем себя там как дома.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Прекрасный день солнечный. Коллектив библиотеки 41 всегда благодарен вашему изумительному ансамблю, вокальному «Русская мелодия» под руководством Сергея Пищальника, который принес столько радости всем, кто его слушает. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и продолжаться, пока существует ваш прекрасный вокальный ансамбль. И, как всегда, немного стихотворных строк. Нет, ничто с Россией не сравнится. Мне Россия как родная мать. Только ей одной могу гордиться и ее одну лишь величать. Это небо, и леса, и реки, чистые, бескрайние края в сердце и душе моей навеки. Родина великая моя, поднимись под отцов и наших дедов. В памяти с почтением храним, мы войны в реальности не ведаем. От души спасибо говорим тем, кто яро за покой сражался и в отваге был неудержим, кто погиб и кто в живых остался, чтобы сберечь России рубежи. И другой мне Родины не надо, я одной лишь Родиной горжусь. Ты моя надежда и награда, милая моя святая Русь.
3: Спасибо.
0: Благодарю вас, Вячеслав Павлович. Мы продолжаем наш концерт. Музыка Валерия Охапкина, слова Матрёны Смирновой. «Милая роща».

Музыка Юрия Воронцова, слова Лии Бережных. На воронежских просторах солистка Наталья Варава.

Музыка Евгения Птичкина, слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист, заслуженный работник ВОС, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, победитель фестивалей «Салют Победа» Петр Панов.

Музыка Бориса Макроусова, слова Наума Лобковского и Бориса Ласкина, песенка фронтового шофера, солист Виталий Строев.

Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Александра Чуркина. «Вечер на рейде». Солист Петр Панов.

0: Извините.
1: Музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенева. Что может быть лучше России?

Автор музыки Вадим Гамалия. Слова Александры Тесаровой. «Мать, земля моя». Солистка Наталья Варава.

0: Уходим. Уходим.
1: В наших концертах звучат весьма разные по настроению песни. Это и нежные лирические, от которых замирает сердце, и патриотические, от которых сердце бьется быстрее, и томные старинные романсы, навевающие воспоминания, и песни задорные, от которых ноги сами пускаются в пляс. И, конечно же, народные песни – неиссякаемый источник вдохновения для поэтов и музыкантов. Одна из таких песен сейчас прозвучит. Русская народная песня «Уж как пал туман» исполняет Петр Панов.

Автор музыки Александр Дюбук. Слова Василия Сиротина. «Улица, улица» исполняет Петр Панов.

На улице сегодня погода действительно чудесная, хотя весной погода обычно капризная и непредсказуемая. Зато у нас в зале всегда погода добрая, от наших добрых помыслов, теплая от теплоты наших сердец и ясная, солнечная от солнечных зайчиков в глазах людей. Мы продолжаем наш концерт. Встречайте нашего дорогого гостя, нашего друга Виталия Рыбакова, музыканта, концертмейстера. И мы продолжаем наш концерт. Прозвучит песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Добрая сказка», солистка Оксана Ковязина.

Сел Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал, синие лесами мглас пропускает, озера хвостом завитает. Долго ли, коротко ли скакали они, вдруг видит Иван-царевич терем. А в тереме том жар птиц

0: Музыка Оскара Фельдсмана, слова Ольги Фадеевой, «Ландыши» исполняет Оксана Ковязина.
1: Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии. Протянул мне робко ты эти скромные цветы.

Благодарим Виталия Рыбакова. Весна всегда встречает нас цветами. Сначала это робкие капельки подснежников, потом голубые пролески появляются.

покроются небесными лужицами. Ландыши, звонкие, ароматные, о которых прозвучала песня. Дерзкие одуванчики брызгами солнца среди атласных тюльпанов и глазастых нарциссов. А там целое море цветов, и каждый цветок звучит своей особенной, неповторимой песней любви. Так же, как и все песни, они о любви. Наш концерт продолжит одна очень старинная песня, которую когда-то исполняла Клавдия Шульженко. В этом году, в марте, был ее 120-летний юбилей. И сейчас песню из ее репертуара вы услышите. «Записка». Автор музыки Николай Бродский, автор слов Павел Герман. Исполняет Юлия Попова.

Автор музыки Вадим Гамалия. Слова Михаила Танича. «Погребы» исполняет Елена Гончарова.

В лес хожу одна, где ж ты, милый, с кем ты рядом шепчешь про любовь, а без милого не надо никаких грибов. Ельничек, осинничек миную стороной. Ох, и страшно, мальчики, в лес ходить одной. Ох, и страшно, мальчики.

Ох, и страшно, мальчики, в лес ходить одной. Музыка Валентина Левашова, слова Льва Кондарева. «Моторочка-тараторочка» исполняет Наталья Варава.

Весна дарит нам не только цветы, но и новые планы, новые идеи, новые надежды. Недаром в древние времена на Руси Новый год отмечали весной, потому что весна дарует еще и духовное и душевное возрождение. Музыка Олега Каменева, слова неизвестного автора. «Мой духовный сад».

«Мельница». Автор песни Елена Гуляева. Солистка Татьяна Миронова.

По такому поводу песня из репертуара ансамбля «Веселуха». Солистка Тамара Нарышкина.

Музыка народная, слова народные. Крапива-лебеда. Солистка Наталья Варава.

«Отучала бабка деда» – песня Татьяны Острягиной. Солисты Лариса Терещенко и Виталий Строев.

Народная песня Курской губернии «Тимоня», солистка Татьяна Миронова.

Дорогие друзья, наш концерт подходит постепенно к концу. И мы хотели посвятить финальную песню священному дню для каждого из нас. Дню Великой Победы. И приглашаем вас, дорогие друзья, присоединиться и исполнить вместе с нами легендарную «Катюшу». Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского. Споемте все вместе.

Дорогие друзья, позвольте поблагодарить вас за то, что вы разделили с нами этот волшебный праздник музыки. И позвольте представить всех участников ансамбля. Наталья Варава. Браво. Татьяна Гайдукевич. Виталий Строев. Лариса Терещенко. Оксана Ковязина. Тамара Нарышкина. Елена Гончарова. Марина Леонова, Татьяна Миронова, Ирина Деркач, Юлия Попова, Виталий Рыбаков и руководитель вокального ансамбля КСРК ВОС МГО ВОС «Русская мелодия» Сергей Пищальник. Ведущая концерта Анна Базулева. Желаем вам в сердцах ваших сохранить эту музыку и донести ее до дома, не расплескать.

0: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: «Радио ВОС». Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

Баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Я не успел. Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, придав своей тоске значение скорби, но сохранив загадочность тоски. Свет новый не единожды открыт, а старый весь разбили на квадраты, к ногам упали тайны пирамид. К чертям пошли гусары и пираты. Пришла пора всезнающих невежд. Все выстроено в стройные шеренги. За новые идеи платят деньги. И больше нет на Эврику надежд. Все мои скалы ветры гладко выбрили. Я опоздал ломать себя на них. Все золото мое в Клондайке выбрали. Мой черный флаг в безветрии поник. Под илом сгнили сказочные струги, и магикан последних замели. Мои контрабандистские филюги худые ребра сушат на мели. Висят кинжалы добрые в углу так плотно в ножнах, что не втиснусь между. Мой плод папирусный последнюю надежду волна в щепы разбила об скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли. У них сбылись гаданья и мечты. Все крупные очки они повыбили и за собою подожгли мосты. Азартных игр теперь наперечет. Авантюристов всех мастей и рангов. По прериям пасут домашний скот. Там кони пародируют мустангов. И состоялись все мои дуэли, где б я почел участие за честь. И выстрелы, и эхо отгремели. Их было много, всех не перечесть. Спокойно обошлись без нашей помощи все те, кто дело сделали мое. И по щекам отхлестанные сволочи фалангами ушли в небытие. Я не успел произнести к барьеру, а я за залп в Дантеса все отдам. Что мне осталось? Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам? В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели. Позанимали все мои постели, где я б хотел любить и так, и в снах. Захвачены все мои одра смертные, будь это снег, трава или простыня. Заплаканные сестры милосердия в госпиталях обмыли не меня. Ушли друзья сквозь вечность решето. Им всем досталось лето или прана естественную смертью. Никто. Все противоестественно и рано. Иные жизнь закончили свою, не осознав вины, не скинув платья и выкрикнув хвалу, а не проклятие. Спокойно чашу выпили сию. Другие знали, ведали и прочее. Но все они на взлете в нужный год отплавали, отпели, отпророчили. Как в селе большие вилы, где еще сгорел сарай, жили-были два громилы, а громадной буйной силы братья Проф и Николай. Николай, чтоб нахальней, по ошибке дуб скосил. Ну а Проф в опочивальне рушил стены и входил. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из чаги, все от мала до велика прячутся во враге. В общем, лопнуло терпенье, ведь добро свое, ничье. Начинать вооруженье и тяну смиренье, порешило мужичье. Николай, чтоб нахальней, в этот миг быка ломал. Ну, а Проф в какой-то спальне смаху стен прошибал. Эй, братан, гляди, ватага с кольями. Да слышли, что-то нынче из оврага рановато вышли. Неудобно сразу драться, наш мужик так не привык. Прежде стали задираться. Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык? Николаю это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном можем вам намять бока. Где-то в поле замер заяц. Постоял и ходу. Проф ломается, мерзавец, сотворивший шкоду. Только кто попробует вылезть, вмиг разделаюсь с врагом. Мужики перекрестились,
всей ватагой навалились. Кто багром, кто батагом. Николай печать обрать первый натиск отражал. Ну а проф укрылся в хате и оттуда хохотал. От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. Хватит брата броняться, пропадать так пропадать. Коля, нечего стесняться, колья начали ломаться, над Коля нападать. По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди в оба, братень, со спины заходит. Может, о, братень, не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселенье никчемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал, как вот этот горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже лилась ручьями, так о чем же речь-то? Бей братьев! Но тут с братьями сотворилось нечто. Братьев как-то подкосило, братья стали отступать, будто вмиг лишились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Но как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятьем обладает, видно. Ну, а он сказал лишь: «Братья, как же вам не стыдно?»

Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыхание рвется, давит уши. Зачем иду на глубину? Чем плохо было мне на суше? Там на земле и стол, и дом. Там я и пел, и надрывался. Я плавал все же, хоть с трудом, но на поверхности держался. Линяют страсти под луной в обыденной, воздушной жиже. А я вплываю в мир иной. Тем невозвратнее, чем ниже. Дышу я непривычно ртом. Среда бурлит, плевать на среду. Я погружаюсь, и притом быстрее в пику Архимеду. Я потерял ориентир, но вспомнил сказки, сны и мифы. Я открываю новый мир, пройдя коралловые рифы, коралловые города. В них многорыбно, но не шумно, нема подводная среда. И многоцветно, и разумно. Где ты, чудовищная мгла, которой матери стращают? Светло, хотя ни факела, ни солнце мглу не освещает. Все гениальное и недопонятое. Всплеск и шалость спаслось и скрылось в глубине. Все, что гналось и запрещалось, дай бог, я все же дотяну. Не дам им долго залежаться, и я вгребаюсь в глубину. И все труднее погружаться. Под черепом могильный звон. Давление мне хребет ломает. Вода выталкивает вон, и глубина не принимает. Я снял со строгой карабин, но камень взял. Не обессудьте, чтобы добраться до глубин, до тех пластов, до самой сути. Я бросил нож, не нужен он. Там нет врагов, там все мы люди. Там каждый, кто вооружен, нелеп и глуп, как вошь на блюде. Сравнюсь с тобой, подводный гриб. Забудем ученые ранги. Мы снова превратились в рыб, а наши жабры — акваланги. Нептун, ныряльщик с бородой, ответь, облегчи мне душу. Зачем простились мы с водой, предпочитая влаге сушу? Меня сомненья, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямивши спины? Затем, и это видит Бог, чтоб взять каменья и дубины? Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. И я намеренно тону. Ору, спасите наши души, но если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши назад. Не в горе и беде, назад и вглубь, но не ко гробу. Назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Похлопал по плечу трепанг, признав во мне свою породу. И я выплевываю шланг и в легкие пускаю воду. Сомкните стройные ряды, покрепче закупорьте уши. Ушел один, в том нет беды. Но я приду по вашей душе.

На стене висели в рамках бородатые мужчины. Все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: «Вы больны?» И меня заколотило. Но сердечное светило ухмыльнулось со стены. Здесь не камера, палата. Здесь не нары, а скамья. Не подследственный, ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь, лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал? Доктор мой большой педант, сдержан он и осторожен. Да, вы правы, но возможен и обратный вариант. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: параноик, и поди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, весь в меня. Правда, прадед был незрячий. Крестный мой белогорячий, но ведь крестный не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор, или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, и санитары, и светила все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочках как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись желтизной, и нависло острие. В страхе съежилась бумага, доктор действовал на благо, жалко благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь проткнуло, как стилет. Мой диагноз – паранойя. Это значит пара лет. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран, и фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь. И не уймешь, залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож. Наркоз, анестезию. Мне горло обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу: трави, и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю. Знаю сестру, вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру.
и белый саван лег на зал на лица докторов, но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю, но иглы вводят и льют искусственную кровь, та горлом не выходит. Хирург, пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я важных слов не произнес, но на губах они. Взрезайте, с Богом, помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороге к бездне, и вся история моя, история болезни. Очнулся я. На теле швы, а в теле мало сил. И все врачи со мной на «вы». И я с врачами мил, нельзя вставать, нельзя ходить.

и поешь, общаешься с людьми. Вдруг хватит на стол тебя, под нож допелся. Черт возьми, не надо нервничать, мой друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг истории болезней. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. А искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней. Ведь вся история страны, история болезни, все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. У человечества всего то колики, то рези. И вся история его – история болезни. Живет больное все быстрее, все злее и бесполезней. И наслаждается своей историей.

Переворот в мозгах из края в край. В пространстве много трещин и смещений. В аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, агент из рая, ночью внеурочно отстукал к Богу в центр. Черт знает что, что именно Черток не знает точно. Еще вернул тревожную строку про шефа всех лазутчиков Амура. За мной следят, сам дьявол на чеку, и крайне ненадежна агентура. Тем временем в аду сам Вельзевул потребовал военного парада, влез на трибуну, плакал и загнул. Рай, только рай, спасение для ада. Рыдали черти и визжали: да, мы рай родной построим, в преисподней даешь производительность труда. 5 грешников на нос уже сегодня. Ну что ж, вперед, а я вас поведу, закончил дьявол с Богом. Побежали. И задрожали грешники в аду, и ангелы в раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к нему, к тому, который видит все и знает. И он сказал, что он плевал на тьму, лишь заявил, что многих расстреляет, что дьявол – провокатор и кретин, его возня и крики – все не ново, что ангелы – ублюдки как один, и что Черток давно перевербован. Не рай кругом, а форменный бедлам. Спущусь на землю, там хоть уважают. Уйду от вас к людям, ко всем чертям. Пущай меня вторично распинают. И он спустился. Кто он? Где живет? Но как-то раз узрели прихожане, на паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог!» — кричит. «Даешь на пропитание!» Конец печален, плачет старый млад. Что перед этим всем сожжение Трои? Давно уже в раю не рай, а ад. Но рай чертей в аду уже построен.

0: конца. Неповторная гибель Помпеи. Спор вели три великих глупца. Кто из них, из великих, глупее? Первый выл я физически глуп, руки вздел, словно вылез на клирос. У меня даже мудрости зуб, невзирая на возраст, не вырос. Но не приняли это в расчет. Даже умному это негоже. Ах, подумаешь, зуб не растет, так другое растет. Ну и что же? К синяку, прижимая пятак, встрял второй. Полно вам, загалдели. Я способен все видеть не так, как оно существует на деле. Эх, нашел чем хвалить простак, недостатком всего поколения. И к тому же все видеть не так, доказательство слабого зрения. Третий был непреклонен и груб, рвал лицо на себе, лез из платья. Я единственный подлинно глуп, ни про что не имею понятия. Долго спорили дни, месяца, но у всех аргументы убоги, и пошли. Три великих глупца глупым шагом по глупой дороге. Вот и берег, дороги конец. Откатив на обочину бочку, жил в ней самый великий мудрец. Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему, дескать, знаю, зачем, кто такие. Одного только я не пойму. Для чего это вам, дорогие? Или, может, вам нечего есть? Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть. Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, кто главней. Уживетесь отлично. Покуражьтесь еще. А потом, так и быть, приходите вторично. Он залез в свою бочку с торца. Жутко умный, седой и лохматый. И ушли три великих глупца. Глупый, глупенький и глуповатый. Удаляясь, ворчали в сердцах. Стар мудрец, никакого сомнения. Мир стоит на великих глупцах. Зря не выказал старый почтенья. Потревожат вторично его темной ночью. Попросят власти. Все бы это еще ничего, но глупцы состояли при власти. И у сказки бывает конец. Больше нет на обочине бочки. В одиночку отправлен мудрец. Хорошо ли ему в одиночке? Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной. Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое в такт, сопя на бегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила. И осенили знаменем свинцовым тремя перстами в спину три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы. А за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие ныли в стволах. Мы на мушках корячились, как на колах. Нам добежать до берега, до цели. Но свыше, свышки, все предрешено. Там у стрелка мы дрыгались в прицеле. Он даже медлил, до того смешно. Я не смог посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись будто. Чуть очухавшись, я прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно. Зачеркнули его пули. Крестом в затылок, пояс, два плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, а он на боку и мозги распластал. Пробрало. Телогрейка аж просохла на мне. Лихо бьет трехлинейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, бежать, когда собаки не моги. Псы покропили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся и я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету прока с него, за поимку полтина, а за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой и через вахту, отряхнувший снег. Они за мною в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил. Аж два раза устал. Зря пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом. Врежут там, я на этом. Врежут здесь, я на том. А в промежутках тишина и снеги. Такуют глухари, да бродит лось. И снова вижу я себя в побеге. Да только вижу, будто удалось. По воде вдоль реки шел, пока не ослаб, чтоб людям не с руки, а собакам не с лап. Нет, все тот же конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу пол лица. Я гордость под исподнее упрятал, видал, как пятки лижут гордецы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны. Ночами только воют и скулят о том, что надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить.
1: Капитана в тот день называли на «ты».
0: Шкипер с Юнгой сравнялись в талантах. Распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на вантах. Двери наших мозгов посрывало с петель в миражи берегов, в покрывало земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Сходов 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули. И погоду, и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок 2 залпа. И ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видны шрамы от крючьев. Какой-то пират мне хребет перебил в абордаже. Киль, как старый неровный гитаровый гриф, это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют, и сквозь щели снуют, прямо с бака нают, меня ветры добьют. Я под ними стою от утра до утра, гвозди в душу мою забивают ветра. И гулякой шальным все швыряют вверх дном эти ветры, незваные гости. Захлебнуться бы им в моих трюмах вином, или смелей сорвать меня в злости. Я уверовал в это, как загнанный зверь, но не злобные ветры нужны мне теперь. Мои мачты, как дряблые руки, паруса, словно груди старухи. Будет чудо 8-е! И добрый прибой мое тело омоет живою водой. Море Божья роса с меня снимет табу, вздует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду. И команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду. В ней пружиной тугой знак вопроса возник. Вдруг там кто-то другой все откроет без них, а они, парни битые, знают, что открытое не открывают. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет? Потеснись, раскрою. Как же так? Я ваш брат. Я ушел от беды. Полевее фрегат. Всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти, если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды. Все же мы корабли. Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, этой обетованной, желанной, и Колумбовой, и Магелланной.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с председателем Казахского общества слепых Наурзбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. Вначале мы бы хотели узнать немножко о Казахском обществе слепых. Сколько незрячих стоит на учете вашей организации? Есть ли производственные учреждения и санаторно-оздоровительные организации?
2: У нас на сейчас порядка 17 тысяч членов общества. Да, у нас 30 учебных производственных предприятий, 19 филиалов. Практически все предприятия работают. Они все оптимизированы, там можно считать даже малыми предприятиями, потому что в пределах 40, 50, 60, вот в таком количестве работают у нас предприятия. Но последние 8 лет мы очень много оборудования завезли, высокой технологии. Если раньше ручного труда было много в советское время, сейчас практически этого уже нет, поэтому количество инвалидов по зрению уже становится меньше, но при этом эффективность растет. Да, мы где-то на 3 миллиона долларов в последнее время закупили новые оборудования. Это по производству гофротары, гофрокартона, пластмассовые изделия, очень много термопластавтоматов. Приобрели печатные оборудования, приобрели бельгийского производства. Сейчас мы книги сами печатать уже начали. Филиала, основная работа – это организация досуга. Мы последние 2-3 года организовали 12 культурно-досуговых центров. Что-то построили сами, что-то реконструировали, что-то переоборудовали. Как и везде, как и в России, у нас же здания, сооружения, они же построены в советское время. Да, они действительно ветхие, уже старые, поэтому где-то идет реконструкция, где-то переоборудование, где-то снос, новое строительство.
1: Сегодня с нами на связи также руководитель реабилитационного центра Казахского общества слепых, и мы хотели бы у вас узнать, какие направления входят в программу реабилитационной работы вашей организации. Алмат Сабиджанович отчасти уже раскрыл эту тему, но я думаю, что вам тоже есть что сказать.
3: Начнем с истории. Это, конечно, тяжелый 2020 год после коронавируса. Но, несмотря на это, Казахское общество слепых построило отдельное здание для организации реабилитационных мероприятий. Надо сказать, что строительство и дальше оснащение все было за счет средств Казахского общества слепых. На тот момент, это 2020 год, когда мы открывали мероприятие по выпуску книг, можно сказать, в Казахском обществе слепых уже не действовали. Поэтому на тот период мы решили, что реабилитационное мероприятие мы начнем с поддержки членов Казахского общества слепых, лиц, которые в более поздний период потеряли зрение. Анализ того периода показал, что нужно работать с детьми, подготовка к школе. Поэтому у нас такие основные направления тогда определились. Это консультационно-методическая поддержка, включая психологическую, юридическую поддержку, обучение системе Брайля, обучение современным технологиям. И основная работа выделилась, это работа с детьми, подготовка к школе. Здесь тоже определилась такая задача, что многие дети имеют проблемы со зрением, еще плюс получилось, есть еще проблема с задержкой речи тоже. Здесь мы решили, что поддержка дополнительно психолога, логопеда с привлечением. Ну, вот такие вот реабилитационные вот в таком плане направления определились. И, конечно, основное направление – это восстановление выпуска литературы шрифтом Брайля. То есть организации в рамках реабилитационного центра специализированно типографии для выпуска книг. На сегодня мы этим гордимся, потому что сегодня в Казахстане это единственная типография, специальная типография, где есть промышленный брайлевский принтер. И, естественно, есть и другие тоже оборудования, приборы, которые позволяют нам выпускать книги. Также в рамках нашего реабилитационного центра мы выпускаем, к сожалению, здесь тоже надо сказать, что единственное периодическое издание, который выходит шрифтом Брайля в Казахстане, как журнал, тоже выпускается вот в рамках нашего центра. Конечно, реабилитационное мероприятие наше охватывает всех членов Казахского общества слепых. Здесь мы стараемся работать индивидуально, но, естественно, сейчас мы подключаем различные курсы, семинары. Конечно, кто живут в Алмате, им легче, они могут каждый день посещать там наши различные мероприятия. А вот для регионов это немножко проблематично, но этот вопрос тоже решен. Теперь мы приглашаем на различные тематические курсы, семинары, тренинги лиц с инвалидностью по зрению из регионов. Ну, например, в прошлом году у нас был курс, осенний курс, который был посвящен оборудованием, средствам чтения. И в рамках этого семинара, курса мы проводили различные занятия по привитию навыков самостоятельной жизни, ориентировка в городе, психологическая и юридическая поддержка. Ну, в таком направлении мы работаем. Естественно, еще наш центр также является центром, где люди с инвалидностью могут прийти, получить электронную цифровую подпись, знания, или мы помогаем им работать различными государственными сайтами, порталами. У нас все государственные там технические средства для пользования лиц с инвалидностью через электронный портал. Чтобы как пользоваться электронным порталом, как записываться, как найти работу. Все эти вопросы, эти услуги они получают в нашем центре. Но здесь я хочу отметить, что все эти мероприятия у нас проходят безвозмездно. У нас работают специальные кабинеты для родителей и детей. Подготовка в школе. Здесь мы проводим различные тренинги, как подготовить ребенка к школе для матерей. И работаем с детьми. Мы их готовим уже к школе. Заранее готовим их пальцы, проводим обучение, как вести себя в школе даже. У нас логопед работает индивидуально с детьми. Здесь очень много вопросов, проблем, помимо зрения. Многие родители обращаются, они считают, что все эти вопросы должны мы решать. Нам приходится с ними работать в таком плане, что родители в первую очередь должны понимать, принимать уже инвалидность своего ребенка. И как готовить ребенка к школе? Не так, чтобы ребенок ждал от кого-то помощи, но уже какие-то там навыки уже у ребенка были. В этом направлении тоже идется работа.
1: Алмат Сабиджанович, вы являетесь председателем Центрального управления Казахского общества слепых. Могли бы вы рассказать для наших радиослушателей о своем профессиональном пути в организации? И, в принципе, сегодня молодые незрячие люди рассматривают ли Казахское общество слепых в качестве своего места трудоустройства и места для построения карьеры?
2: Вообще, сам я-то вырос здесь. Я же в школе для слепых учился, и членом Казахского общества слепых-то я стал в далеком 82-м еще, я с 15 лет после. То есть при мне был и рассвет, и падение. Я уже 9 лет руковожу этим объединением. Молодежь есть, но сегодняшняя молодежь немного по-другому смотрит на мир. Основная часть уже как бы самостоятельно двигается. У нас же в стране, я вот как в 8 не знаю, но в России, в Казахстане инклюзия есть. Сейчас очень имеет большую поддержку. Поэтому сегодняшняя молодежь более такой свободный у них мышление. Они более диверсифицированы. Даже есть наши люди, которые уже, наши ребята, вот, они уже за рубежом работают. В системе ООН, в системе других направлений. У нас тоже есть, но мы все равно испытываем дефицит в молодых кадрах. Хотя образованных, дипломированных инвалидов по зрению, я думаю, что слишком много даже. Сейчас этим уже никого не удивишь.
1: Гульбашим, Можем ли мы у вас узнать более подробную информацию о членах казахского общества слепых? Много ли молодых незрячих среди членов общества? Какой примерно процент трудоустроено сегодня инвалидов по зрению в Казахстане? Есть ли специализированные учебные заведения, среднеспециальные и высшие в Казахстане для того, чтобы незрячие могли свободно получить профессиональное образование?
3: Начну с трудоустройства. Да, молодые люди сегодня имеют широкий спектр возможностей работать в различных сферах. У нас Алматы Обещаем сейчас сказал, что многие молодые люди организовывают свои фонды, организовывают свои другие организации и сами являются как бы работодателями. Концепция вот нашего центра у нас такова, что у нас все услуги или все работы мы предоставляем именно с участием лиц с инвалидностью. Например, в нашем центре работает штатные 20 человек, из них 10-12 лиц с инвалидностью. Если 26-й год возьмем, у нас уже трое – это молодые девушки, которые получили высшее образование, но пришли к нам работать. Но чтобы они работали, мы их вначале привлекали через центр занятости. Ну, сейчас она у нас не центр занятости называется, по-другому называется, но я, чтобы для понимания…
2: Карьерный центр называется.
3: Да, карьерный центр или трудовой мобильности называется. Вот мы через эти центры их привлекали и обучали трудовым навыкам. Нам, например, для нашего центра нужны какие специалисты, которые знают, хорошо знают Брайль, которые могут работать корректорами, редакторами по Брайлю, потому что у нас основная работа, это реабилитационная наша, это выпуск литературы шрифтом Брайля. Ну, в основном, и нам нужны реабилитологи, которые могут помогать ориентироваться по городу, специалисты, сами же лица с инвалидностью, молодежь, которые могут наших других молодых обучать компьютерной грамотности, пользованию телефоном, различным современным сегодняшним технологиям, которые очень нужны, полезны в обучении. Вот насчет учебных заведений, на сегодня у нас закон не запрещает учиться в любом вузе, колледже. У нас, например, есть там насчет специализированных там учебных заведений, я могу назвать вот специальные колледжи медицинской направленности, где у нас молодые лица с инвалидностью получают специальность среднемедицинского персонала с навыками там, массажиста. Это как бы специальное. Это государство ежегодно выделяет 16 грантов, и на эти 16 грантов из каждого региона подают заявление и поступают. У нас в трех городах такой колледж есть. В Алмате было два, на сегодняшний день только один остался. В Алмате есть Академия спорта туризма, тоже как бы специализированная. Здесь тоже в основном обучается молодежь с инвалидностью. По зрению тоже получает специальную профессию ЛФК, массажиста и тренера по спорту спортивной направленности. Сегодня у нас в высших учебных заведениях до 25-го года было 1% квота давалось, а сейчас уже 2% квоты. Также у нас дается квота на обучение в магистратуре, докторантуре тоже 1%. И также у нас в Казахстане есть международная программа «Балашах», где молодые люди могут получить образование за рубежом. Уже последние годы эта данная программа «Балашах» тоже уже доступна для лиц с инвалидностью. У нас обучаются в различных вузах. То есть любые профессии уже расширены для получения людьми, молодежи. Для обучения в вузах что сегодня делается? Я здесь хотела бы немножко акцентировать внимание работу нашего центра, воспользуясь таким случаем. Мы в прошлом году, наш центр совместно с фондом «Казах спорт и слепых» выиграл грант, чтобы записывать именно в современных цифровых форматах учебники, книги. Мы совместно с самым ведущим вузом Казахстана, который находится в Алмате, ведущий национальный вуз имени Аль-Фараби, мы им предоставили в 2025 году учебники в цифровых форматах записанные. Ну, вы, наверное, тоже слышали, это DAISY стандарт и типа как электронные книги, EPUB в таких стандартах. Ну, вот такие возможности сейчас мы как бы предоставляем вузы. Тем более сейчас в Казахстане работает концепция инклюзивного образования, то есть любые вузы, школы, колледжи уже они становятся инклюзивными. И поэтому сейчас становится актуальным обеспечивать их учебниками. Вот то, что мы сегодня освоили, эти стандарты, как бы нам позволит ходить вот эти вузы, чтобы подготавливать им учебники, учебные материалы. Но здесь, конечно, вопрос в каком плане сложный. Не все вузы открыты, не все руководители этих вузов понимают, что нужно переходить на такие уже цифровые учебники. Но мы работаем, сейчас вот начали в Алма-Ате, но к нам обращаются насчет образования, ну, образовательных процессов, вот участие вот именно. Это инициатива, чистая инициатива казахского общества слепых. Это огромная работа. Я надеюсь, мы дальше эту работу продолжим.
1: Алмат Сабиджанович, расскажите нам, пожалуйста, каким образом сегодня оказывается государственная поддержка казахского общества слепых? На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвалиды по зрению, проживающие в Казахстане?
2: Здесь надо отметить само казахское общество слепых как общественное объединение. От государства никаких помощи не имеет. У нас в Конституции этот вопрос разрешен. То есть дела общественных объединений государство не вмешивается, и, соответственно, обратное. Общественное объединение тоже не вмешивается в дела государства. На основании этой статьи Конституции государство общественным объединением помочь или поддерживать не может. Оно законом запрещено. Мы самостоятельные, сугубо автономные объединения. А по поводу непосредственно лицам с инвалидностью, здесь со стороны государства очень большие дела делаются. То есть практически все инвалиды первой группы обеспечены индивидуальными помощниками. Все инвалиды первой группы обеспечены инватакси, техническими средствами реабилитации. Это все при том не кто-то определяет поставщика, а сам инвалид. То есть у нас эти виды услуг, они оцифрованы через электронный государственный портал, портал социальных услуг. Сам инвалид выбирает поставщика, разрешен перечень есть технических средств реабилитации, и здесь уже как бы государство не участвует, только финансирует государство. А так непосредственно инвалиды по зрению обеспечены практически всем. Жилье выдается, арендное жилье, бесплатное жилье, инватакси имеется, квота на устройство работы больших квазигосударственных, государств, национальных компаниях тоже существует. Может, не везде гладко, хорошо, но а так закон есть, Министерство социальной защиты всегда как бы работает в этом направлении. Единственный, мы, в отличие от других постсоветских республик, от государства ничего не имеем, само объединение. Да и, честно говоря, нам оно и не нужно.
1: Традиционно считается, что Казахстан является для России братской страной. Как вам кажется, в каких направлениях в сфере реабилитации инвалидов по зрению у нас еще есть перспективы для более плотного сотрудничества?
2: В принципе, я вам скажу так, Марина, не столько братскими. Вообще, казахское общество слепых было выделено из Всероссийского общества слепых в 1936 году. То есть мы вообще из ВОСа вышли. Понимаете? То есть это даже нельзя назвать братскими. Мы вообще родные как бы организации. Мы очень близкие по духу люди. Мы 300 лет приблизительно с 1730-х годов были вместе. У нас очень много общего. Очень много. Поэтому нам судьба Российской Федерации как бы не безразлична. Мы открыты работать вместе. Я думаю, что точек соприкосновения еще много.
1: Спасибо, Алмат Сабиджанович. Сейчас предлагаю поговорить про современные технические средства реабилитации для незрячих. Какие наиболее популярны среди инвалидов по зрению технические средства реабилитации в Казахстане? Используют ли незрячие собак-проводников? И насколько сегодня доступны фильмы, спектакли, спортивные и социокультурные мероприятия с тифлокомментариями для незрячих?
2: У нас не практикуется в Казахстане. Нету у нас собак-поводырей. У вас, например, очень широко это получило распространение, признание.
1: В связи с чем незрячие не используют собак-проводников?
2: Я даже не знаю, может, менталитет в этом как бы не практикуется. Я вот сам с 82 года в Польше, это считай 40 с чем-то лет, но я ни одного живого члена казахского слепых не знаю, который пользовался бы поводырем собакой. Просто у нас этот вид реабилитации не популярен.
3: Насчет собак-поводырей, да, Амат Хабичан сказал, да, у нас она не прижилась. Ну, я знаю, было несколько попыток у нас в Казахстане, но не смогли воспитать собак, я знаю. Даже люди получали грант. Я знаю человека, который вот несколько лет назад вот выигрывал такой грант для воспитания собак, но не получилось. Марина, я бы хотела бы, вот до этого был же вопрос, вот насчет сотрудничества. Я бы хотела бы немножко, как бы, свое не пожелание, а вот как бы... Бывала сама в ОСИ, я знаю, вот реабилитационные мероприятия. Сейчас хотелось бы, ну, как бы посмотреть, что у вас изменилось. Мы, например, все свои реабилитационные мероприятия, у нас все это бесплатно. Но я помню, у вас на реабилитационные мероприятия должны были записываться и за свой счет приезжали. Вот в каком плане вот так изменилось? Вот хотелось бы вот эти моменты более теснее узнать. Ну, как-то связь действительно в этом плане потерялась. Возобновить вот этих вопросах обмен опытом, обмен вот какими-то там методическими пособиями, потому что мы как бы восстанавливаем, у нас многие вещи потерялись, и у нас специалистов намного меньше в этом вопросе. И я бы вот это вот именно в реабилитационных моментах, чтобы возобновили какие-то сотрудничества. А насчет современных средств. Мы уже говорили, что у нас есть специальный социальный портал, где лица с инвалидностью получают. Но у нас есть традиционные, вот, которые уже испокон веков идет, средства реабилитации. Это трость, это все, мы это не будем говорить. Но сегодня у нас самые популярные – это ноутбуки. В одно время у нас вообще даже ноутбуки наши лица с инвалидностью по зрению даже бесплатно получали. Ну и сейчас тоже уже некоторые виды ноутбуков там современными программы, специализированные программы получают бесплатно. Но самое популярное на сегодня, насколько я знаю, работаю с нашими людьми, это, конечно, смартфоны различных модификаций, потому что смартфоны сегодня с помощью смартфона можно учиться, какие-то бытовые проблемы решать, ориентироваться по городу. Это как бы самое доступное и очень удобное. Марлин, может, вы что-то добавите насчет?
4: Где-то среди незрячих популярным смартфоном является iPhone. Да. Он удобен в эксплуатации, и в этом вопросе процентов на 70 используют iPhone среди незрячих. Касательно, если говорить о смартфоне. Функциональность более удобная, и они быстрее как бы адаптируют Apple свои ПОшки под незрячих тоже через VoiceOver, поэтому большинству незрячих поэтому нравится.
1: Как обстоят дела с доступностью мероприятий с тифлокомментарием в Казахстане?
3: У нас в Казахстане самый первый тифлокомментированный, я сама в этом участвовала. В 2014 году мы с одним из фондов тоже лица с инвалидностью, она сегодня является советником акима города Алматы, мы делали проект по тифлокомментированиям, и тогда вносили вот изменения. А сегодня у нас действительно действует закон, так как в России, что все фильмы, которые выходят за счет государственного спонсирования, они обязательно должны иметь тифлокомментирование. Это обязательно. Очень сейчас все фильмы, которые выходят на прокате, они все тифлокомментированием. И насчет спектаклей тоже у нас есть даже в Алмате, например, я знаю, есть театр, где тифлокомментирование поставлено очень на хороший уровень. И в этом театре артистами являются тоже лица с инвалидностью. Тифлокомментирование у нас уже сегодня это не является для нас, лиц с инвалидностью, не является каким-то там труднодоступным средством. Они обеспечиваются. Приходят фильмы, там у нас уже есть специальные, в кинозалах уже есть специальные места, где есть наушники и вот, передатчики вот, для комментирования. И, естественно, спектакли в театральных залах тоже.
1: Спасибо за такой развернутый ответ. Если в крупных городах и, может быть, небольших городах тактильная плитка для незрячих, оснащены ли надписи шрифтом Брайля?
2: Все это есть, даже мешает настолько много.
1: То есть, в принципе, современный незрячий в Казахстане может свободно передвигаться по дорогу, по городу?
2: Мы же конвенцию уже ООН ратифицировали, Поэтому все здания, все новые дома, они оснащены. Старые тоже потихоньку приводятся в соответствие. То есть закон есть, он выполняется, реализовывается. Это все есть. По-моему, за рубежом меньше, чем у нас. Вот я про Россию сказать не могу, но вот что в Турции, что в Арабских Эмиратах, да и в Америке, по-моему, поменьше, чем у нас. Доступность похуже у них. В Европе там получше в этом плане. Нам еще до Европы далековато. А вот Китай, Арабский мир, Турция, США, там поменьше.
1: Если говорить о социокультурной реабилитации и физической культуре для инвалидов по зрению, сегодня многие, например, члены Всероссийского общества слепых стараются вести активный образ жизни и принимают участие в мероприятиях. Могли бы вы рассказать, какие формы социокультурной реабилитации наиболее популярны среди членов Казахского общества слепых и какие виды спорта, адаптированные для незрячих, также популярны?
2: У нас государство, Министерство спорта занимается этим. Практически все пара виды спорта развиты. Ну, по крайней мере, какие места не получают, я не знаю. Но знаю одно. И пара карате, и пара дзюдо, шоу-даун, голбол, беловодный тандем, шахматы, шашки. Они все имеют место быть. Они все развиты. Во всех основных городах страны есть специальные клубы государственные, очень популярные сейчас заниматься спортом, параспортом. Да, в этом направлении, по-моему, очень даже хорошо вопрос решен в стране. Потому что я вот знаю, моего вот заместителя председателя УКОС супруга работает как раз вот это, в комитете по спорту. Практически ее не бывает в стране. Практически. Они очень часто ездят на азиатский, на европейский. Казахстан же является, же вы знаете, и там, и там. И поэтому и на азиатских соревнованиях участвуем мы, и на европейских, естественно, и, соответственно, и на мировых. Ограничений в этом плане нет, проблем тоже.
1: 2026 год в России объявлен Годом народов России. Казахстан тоже является многонациональной страной. Расскажите, пожалуйста, как эта многонациональность отражается в деятельности Казахского общества слепых и вашего реабилитационного центра?
3: У нас, Казахском обществе слепых, лица с инвалидностью разной национальности. Ну, конечно, у нас основной язык – это казахский и русский язык. Ну, можно сказать, даже русский язык в основном преобладает. В этом направлении, например, если возьмем наш реабилитационный центр, у нас есть хор, где наш хор можно назвать уже русские народные песни. Есть хор у нас и других народностей – уйгурский, казахский. У нас вот реабилитационный центр и филиалы казахского слепых. У нас есть группы, вокальные группы тоже, вот, которые пропагандируют художественную самодеятельность разных национальностей. Ну, у нас в этом плане каких-то разногласий, отодвигания каких-то там других народностей. Ну, такого нет у нас.
1: Дружба народов.
3: Да, дружба народов. Мы всегда поддерживаем. Даже при выпуске учебников, вот, например, да, мы обязательно учитываем процент книг на казахском, на русском языке, потому что у нас есть некоторые регионы, вот библиотеки, специальные библиотеки, они в основном на русском языке просят. Поэтому в этом плане у нас полное взаимопонимание. Ну, мы считаем, что так и должно быть, и стараемся это все поддерживать. И как бы руководящие наши, вот, ну, со стороны нашего руководителя, да, тоже в таком направлении даются руководящие наши направления, чтобы мы учитывали всегда эти все интересы, моменты лиц с инвалидностью разных национальностей.
1: Алмат Сабиджанович, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то стратегия развития казахского общества слепых? Как бы вам хотелось, чтобы организация выглядела в будущем? И что, может быть, на сегодняшний день пока еще не удается сделать для незрячих?
2: Ну, в принципе, мы, в том числе и я, убеждены уже, в принципе, трудовая реабилитация для инвалидов вообще в целом будет все сокращаться. Это естественно, потому что высокая технология уже становится более недоступным для лиц с инвалидностью. Поэтому мы сейчас, когда материально-техническую базу улучшаем, мы уже упор делаем не для того, чтобы там инвалиды разные, ну, лицо с инвалидностью было его занять, а заработать. А уже заработанные деньги мы направляем на создание условий для досуга, для занятия культурой, спортом. То есть вот так. И сейчас мы основной упор делаем оказание услуг. Например, уже мы практикуем, мы года 2 или 3 назад приобрели уже такой промышленный бассейн, уже видим результаты от этого бассейна. Сейчас в Алмате мы в этом году построим бассейн. Также мы сейчас начали строить разные бизнес-центры, гостиницу сейчас строим в Алмате. То есть мы уже доход общественного объединения диверсифицируем. То есть производство сегодня у нас не является основным доходом. То есть это как бы не главный источник дохода производства. Мы уже хотим от разных источников зарабатывать. А все деньги мы тратим, направляем на уставные цели, на создание организации, досуг наших членов. Только так. А не удается. Удается, все удастся. Мы за последние 8 лет очень много реализовали. И сейчас еще раз. Мы вот в прошлом году закончили строительство пансионата. 2 пятиэтажных построили для лиц с инвалидностью. Сейчас уже функционирует в полном объеме вот в наших домах отдыха.
1: Как туда могут попасть инвалиды по зрению?
2: А у нас они со стороны государства это оплачивают, они выбирают сами. В Казахстане порядка 480 санаториев. Вот, инвалиды всех видов, не только по зрению. Инвалиды всех первой, второй, третьей категории, они выбирают сами. Вот на сейчас, я вам с уверенностью сказать, на первом месте дома отдыха казахских слепых, на первом месте стоит. То есть по заполняемости мы вышли на первое место. Показывает, что наше направление верное. То есть если есть заполняемость, значит есть востребованность. А если востребованность есть, значит мы идем правильным направлением.
1: Полностью с вами согласна, Алмат Сабиджанович. Спасибо вам, уважаемые гости, что сегодня рассказали нам о деятельности Казахского общества слепых. Я думаю, наши радиослушатели точно узнают больше сегодня о жизни незрячих в Казахстане. В завершении интервью, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, а также нас слушают и в Казахстане, то есть и своим коллегам, членам Казахского общества слепых?
2: Надо стремиться жить в согласии. Это главное кредо должно быть каждого. Нам, инвалидам, тем более инвалидам, делить нечего. Это инвалиды, это отдельная нация. Нас на русских, украинцев, казахов, татаров смысла нет делить. Мы инвалиды, это должно быть наша национальная чертой. Нам нельзя делить, нечего делить. И так-то у нас жизнь сложная, еще и начнем делить без того сложную жизнь. Просто мы много потеряем, Марина. Поэтому всем друзьям желаем только удачи. И надо быть терпеливее другим. Согласие должно быть. Мы должны стремиться к мирному сосуществованию. Мы должны быть более добрыми, отзывчивыми.
3: Я думаю, что сегодня лицам с инвалидностью, ну, по крайней мере, в Казахстане предоставляются широкие возможности. Я хочу сказать многим родителям, чтобы они своих детей гиперопекой не занимались, предоставляли им свободу и нашу свободу, и нашим молодым лицам с инвалидностью по зрению, чтобы они не боялись.

0: Спасибо большое, Алмаз Абиджанович, Гульбашим. Всего хорошего и до скорой встречи, надеюсь. Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире прозвучало интервью с председателем Казахского общества слепых Нурузбаевым Алматом Сабиджановичем и директором Республиканского центра реабилитации инвалидов жилья Казахского общества слепых Балгожиной Гульбашин Рахимберлиевной. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.

0: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 12 марта, и в эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И сегодня этот эфир проведу я с вами. Меня зовут Мария. И сегодня мы поговорим о том, как незрячие и слабовидящие подростки учатся уверенно и безопасно передвигаться по большому городу. А семьи поддерживать этот путь к самостоятельности. В студии у нас сегодня аж целых три Натальи и три важных взгляда на одну тему. Первый гость – педагог-психолог и равный консультант, автор проекта «Мир иначе» и куратор проекта «Столичный ориентир» Наталья Сидельникова.
3: Всем привет!
2: Заместитель директора по связям с общественностью Национального фонда развития и реабилитации Наталья Борисовна Загорская.
4: Здравствуйте!
2: И учитель-дефектолог, тифлопедагог, ведущий тренингов с участниками, еще одна Наталья, Наталья Мацнева.
5: Всех приветствую.
2: Здравствуйте, Наталья. Ну что ж, начнем наш эфир. И первый вопрос, наверное, Наталья Борисовна, будет к вам. Расскажите, как возникла идея проекта «Столичный ориентир» и какие главные цели вы ставили перед собой в начале пути?
4: Позволю себе начать с пары слов о Национальном фонде развития и реабилитации. У нас много проектов, в которых мы видим незрячих людей, и мы давно обратили внимание на то, что далеко не все они передвигаются самостоятельно и вообще самостоятельно в жизни. Сначала наш фонд организовал такой проект под названием «Слушай, чтобы видеть». Это была длинная серия подкастов, более 100, об освоении цифровых технологий, ассистивных технологий, при помощи которых незрячие или слабовидящие могут самостоятельнее действовать в той или иной области жизни. А потом мы познакомились с Натальей Сидельниковой и вместе разработали проект «Столичный ориентир». И я предлагаю Наталье продолжить об этом проекте.
5: Спасибо. «Столичный ориентир», да, создался, вот, собственно говоря, из уже нашего опыта, да, из опыта фонда, из опыта наших проектов «Мир иначе». Задача была именно в подготовке семьи к этому процессу, то есть у нас проходят параллельно тренинги и с родителями, и с участниками психологические, да, потому что мы можем подготовить и научить подростка, молодого человека ходить, но семья, родители могут быть к этому не готовы, они просто не будут отпускать.
2: Тренинги раздельные, правильно?
5: Да, тренинги раздельные в двух разных помещениях. С родителями работаем и на снижение гиперопеки, на проработку страхов, переживаний, на образ самостоятельного незрячего, да, на образ их ребенка в будущем. Вот, и даже вот так немножко в процессе тренинга родители задавали вопросы. Мы так, у нас тренинги всегда подвижные, да, то есть они у нас меняются в течение, программа так дополняется, переписывается, да, мы смотрим, что родителям наиболее актуально. И возникла такая вот проблема, что родители не умеют учить своих детей. То есть многие вот сказали о том, что я не знаю, как научить, я не понимаю. Вот, и какую-то часть мы посвятили даже вот такому вопросу. Вот, а с участниками вот проводят тренинги Наталья, которая здесь тоже с нами, и Татьяна Шипович. Вот, я думаю, Наташа про эти тренинги тоже расскажет. Вот, а в дальнейшем как бы в проекте у нас и работа с инструктором, и работа с наставником. Ну, наверное, попозже мы тоже об этом поговорим.
2: Угу. Наташа, тогда к тебе вопрос. А какие основные изменения ты наблюдаешь в подходах к обучению подростков в течение последних 5 лет?
6: Ух ты,
2: да.
6: Это вопрос. Засыпку.
2: Ну вообще, можешь поделиться, как эти тренинги проходят? Кто твоя целевая аудитория? Кто эти люди?
6: У нас очень классная собралась группа, там ребята от 14 до 25 лет, причем есть даже как раз-таки вот эти вот самые краешки,
2: Сколько ребят? Много?
6: Порядка...
4: 18.
6: 18, да, просто, бывает, да, что кто-то приболевает.
2: Ну, понятно.
6: Вот. И ребята все очень интересные, то есть с ними интересно тем, что они мотивированные. То есть они пришли на проект по собственному желанию, потому что они хотят что-то в себе преодолеть, что-то поменять, чему-то научиться. Они с готовностью принимают информацию, с готовностью участвуют во всех активностях, обсуждают, рассуждают, анализируют. И это прям очень заряжает, потому что с ними интересно, с ними время пролетает, и прям получается, ну, абсолютное удовольствие получаешь от процесса взаимодействия. Каждый из них, конечно, с какими-то своими задачами, да, каждый обозначил какую-то свою задачу. Кто-то хочет преодолеть страх, там, столкнуться с препятствием, кто-то хочет преодолеть, ну, не преодолеть, а, скажем так, научиться правильно и быстро запоминать маршрут. Кто-то жалуется, что как раз-таки родители не разрешают, да, не дают двигаться, не дают свободу действий. То есть у каждого какой-то свой запрос, но в целом они с удовольствием принимают все предложенные активности и участвуют.
2: Ну, на мой взгляд, всегда легче работать с мотивированной аудиторией, конечно.
6: А насчет того, что изменилось за последние 5 лет, я скажу так, стало как раз-таки вот этой опеки гораздо больше. Ее стали... Она стала не только как бы в семьях развиваться, ее стали навязывать со стороны учреждений. Все перестраховываются, все как-то боятся какой-то... так скажу, да, боятся ответственности некой, и ее начинают просто взращивать уже даже в специализированных учреждениях, и, соответственно, и родители этим пропитываются, и у детей сейчас все меньше и меньше свободы действий, поэтому такие проекты, они на самом деле важную задачу решают, чтобы вот как-то вернуть то время, когда дети были больше предоставлены себе и быстрее обучались той самой самостоятельности. Может быть, в силу того, что родители были более заняты. Может быть, от того, что не было всей вот этой вот инклюзии просвещенной, и не так помогали, как-то дети были вынуждены сами справляться с там, своими, да, потребностями в передвижении. Вот. Но сейчас реально приходится работать гораздо больше вот с этим вот барьером преодоления, выйти и начать самостоятельное движение.
2: Наталья, тогда, наверное, к тебе будет вопрос. А скажи, пожалуйста, как вы боретесь с гиперопекой? Какие методы используете? Что вы говорите родителям?
3: Ну, это вот так вот в двух словах. Как это? Недостаточно сказать, что так, оставляем детей, им надо самостоятельно жить. Родители, в принципе, все это понимают, да, но оно на глубоком психологическом уровне, потому что воспитание особого ребенка, да, наносит определенную травму, да, вот этот момент, когда идет принятие, отрицание, вот эти все, да, как бы этапы, и они накладывают на человека определенные особенности уже дальше психологического восприятия. Вот, поэтому мы очень аккуратненько, очень планомерненько, с разных сторон, психологическими методами, в групповом таком тренинге психологическом. И с одной стороны посмотрим, и с другой. То есть, ну, как бы основное, да, подводим, как бы даем вот этот смысл сначала, да, что как бы, ну, нужно, да, дальше потом ребятам жить самим. А дальше начинаем немножечко вот обтачивать какие-то острые углы, потому что вот эти все страхи и переживания, да, они же рождают гиперопеку в том числе. Вот. И поэтому начинаем формировать в целом сначала. Вот, ну, представьте образ самостоятельного незрячего. Вот какой он, да, вот как он живет, что он делает. Родители рассказывают. А потом там, а вы знаете вообще таких незрячих? Они существуют? Это вот просто даже хороший такой пример. Да, вот мы знаем там, ну, называют некоторые имена, да, как бы на
2: известных... Популярных незрячих.
3: Да, популярных. Вот. Я такая, ага, так, хорошо. А что, как бы, уже есть у ваших детей для того, чтобы быть такими самостоятельными, да? А чего еще не хватает, да? То есть у нас прям блокнотики, ручки, родители прям работают, записывают свои мысли, там, задания по ходу тренинга, задания дома. Вот, они там называют что-то. Хорошо. Как сейчас вот реалистичность образа, да, незрячего, своего, да, ребенка,
5: вот есть незрячие, вот, вот надо вот это, и вот будет такое же самостоятельное незрячие, как и вот эти популярные незрячие, да, реалистичность есть, родители такие, да, мы понимаем, но...
2: Но это же мой ребенок, да, я же его не отпущу.
5: Да, то есть это как бы да, но все равно представляется это как что-то немножко заоблачное, то есть как какая-то фантазия. То есть как бы, да, и реальность, и фантазия одновременно, да, то есть вот пока вот это вот заземление как бы и переход к реалистичности, он пока вот очень сложен, конечно. Вот, но с разных сторон посмотрели и поучились учить, и примеры разобрали. У нас еще впереди будет 22 числа встреча с наставниками, с нашими незрячими. Это вот, которые будут на третьем этапе работать с ребятами, ходить по городу, да, там по определенным маршрутам, угу. передавать свой опыт. И вот у нас будет 22 числа встреча, где и наши участники познакомятся с наставниками, и родители тоже, и послушают, и про жизнь.
2: А сколько наставников, сколько человек?
5: А у нас 10 наставников.
2: Ух ты! Большая команда наставников.
5: Так маршрутов еще больше. У нас 18 участников. У каждого по 6 маршрутов. Предлагаю даже не умножать.
2: А маршруты ребята сами выбирали?
5: Ну, смотрите, у нас мы пока им еще не предлагали на выбор. У нас пока 6 маршрутов, которые мы планируем. Это не значит, что каждый раз по-разному, да, то есть один или два, в зависимости от уровня. То есть у ребят очень разный уровень. Да, у кого-то будут маршруты попроще, и это будет один маршрут. У кого-то, ну, просто разные наставники будут на этом маршруте. Да? Объясню потом, почему. Вот, у кого-то будет два разных маршрута, возможно, да, там, если ребята у нас есть такие более прокачанные, которым вот прям буквально один шажочек остался для того, чтобы самостоятельно передвигаться и самим даже строить маршруты новые, да, начать передвигаться по новым местам. Вот, там как бы два уже, да, будет. И мы обязательно предложим на выбор. Ну, как бы с учетом, конечно, уровня, потому что, может быть, не все свои возможности реально оценивают, да, то есть мы это, конечно, немножко корректировать будем. Вот. Объясню, почему у нас разные наставники будут работать с ребятами. У каждого наставника у него свои лайфхаки, да, то есть каждый, то есть есть как бы методика, как надо ходить с тростью, да, там правила ориентировки, передвижения. Но, по сути, каждый незрячий, он модифицирует под себя. Да, там придумывает что-то свое, ориентируется, да, и у каждого свои сильные стороны. Кто-то больше на эхолокацию, кто-то больше на навигатор.
2: Опять же, визуалов, аудиалов никто не отменял.
5: Да, кто-то там на трость, кто-то на помощь людей, кто-то наоборот сам, да. То есть вот прям разные есть типы, да, такого передвижения самостоятельного. И мы хотим, ну, вот, чтобы у каждого участника хотя бы три наставника. 3-4. Ну, посмотрим, там просто еще график будет, который надо состыковать. Вот. Чтобы ребята посмотрели, да, и
2: разные
5: переняли,
2: подходы,
5: да,
2: чтобы они, да,
5: разные
2: получили.
5: Подходы, разный опыт переняли, да, и выбрали для себя что-то подходящее или скомбинировали.
2: А вот если говорить о родителях, а на тренинге они приходят, ну, мама и папа, или это в основном по одному родителю?
5: Ну, в основном мамы, ну, часто, во-первых, у семей еще есть дети.
2: И работа.
5: Кто-то, ну, по воскресеньям у нас проходит, поэтому как-то в целом выходной день, но есть другие дети, и, в общем-то, дома тоже кто-то должен оставаться. У нас есть несколько семей, которые ходят парами. Вот, у нас есть там, кто меняется, то мама, то папа, там пополам примерно тренинги посещают. Вот, ну, в общем-то, приглашали мы, да, то есть возможность была приходить обоими родителями.
2: Наталья Борисовна, а скажите, пожалуйста, как Национальный фонд развития и реабилитации оценивает успехи подобного проекта вообще? Какие-то есть критерии, применяются ли?
4: Ну, я начну с того, что, конечно, фонд имеет проектный подход к этой истории, да, и когда мы познакомились, у нас была возможность, во-первых, лично пообщаться с Натальей и многими другими незрячими, и также мы провели еще социологическое исследование небольшое в онлайн-формате, которое нам позволило выявить именно проблемы, почему проблемы и причины, почему ребята не передвигаются самостоятельно по городу. И на каждую из этих проблем и причин мы при разработке проекта дали свой ответ. То есть проект имеет совершенно логическую структуру и максимальную заботу. Вот он очень бережный вот в отношении детей и родителей. И сначала вот идет работа в аудиториях, а затем мы перейдем к практической работе уже. Угу. И этот проект, собственно, это выигранный нами грант мэра Москвы.
7: Угу.
4: Вот, это очень важно, что эксперты грантового конкурса мэра Москвы поддержали этот проект, что они считают его актуальным, потому что мы вот, например, в своих обоснованиях мы приводили какую-то статистику, сколько всего незрячих по Москве, а из них самостоятельно передвигается, допустим, всего 200 или 300 человек. Вот по нашим приблизительным подсчетам.
7: Угу.
4: И получается так, что грандиозная инфраструктура, которая создана многомиллиардными затратами, я имею в виду тактильную плитку, звучащие светофоры, там, ну, все объявления на табличке со шрифтом Брайля и так далее. Вот, их очень много по городу. А реально незрячих самостоятельно ходящих по городу мы видим достаточно мало.
7: Ну, с каждым годом все больше и больше, мне кажется, их становится.
4: Вот мы надеемся, что наш фонд и при помощи гранта мэра Москвы внесет тоже свою лепту в этот замечательный процесс, вот, потому что нам, ну, очень бы хотелось в этом участвовать.
7: Угу.
4: Вот, и поэтому, когда ты представляешь грант, в нем заложены определенные критерии оценки, да, то есть нас сама ситуация подвела к тому, что там уже есть структура, сроки, бюджеты и критерии. Вот. Но, однако же, мы хотели бы по окончании проекта, естественно, у нас будут некие измерения.
7: Угу.
4: В начале по навыкам самостоятельного передвижения и в конце проекта. Вот. Угу. А еще очень бы мы мечтали о том, чтобы сохранить контакт с нашими участниками позднее и, например, иметь возможность спустя 3 месяца или полгода еще раз встретиться с ними и спросить, как у них дела.
7: Угу.
4: Вот. Это самое главное будет обратная связь, но она уже хронологически выходит за пределы гранта. Но мы бы хотели продолжить наш личный контакт и дальше.
7: Ну, конечно, хочется понимать, насколько эффект...
4: Но, с другой стороны, вы понимаете, как школа, так и вузы дают людям определенный объем информации. Но никогда не бывает так, чтобы 100% учащихся усвоили 100% информации,
7: конечно,
4: которую предлагал им вуз или школа. То есть мы понимаем, что здесь будет некая разница, у кого-то будут результаты получше, у кого-то похуже, но как и в любой учебе. Вот. А тем более, единственное, вот, что мы запланировали, что проект этот, он длительный. Мы понимаем, что он предполагает очень серьезную перемену в образе жизни всей семьи. И навыки быстро не меняются, быстро не закрепляются. Поэтому мы намеренно сделали его долгим. Вот, пока...
7: А каков срок реализации проекта?
4: До сентября, с января до сентября.
7: Это почти 9 месяцев, получается.
4: Да, выносить можно как раз. И совершенно тоже намеренно, сейчас пока идет у нас этап тренингов в аудиториях, между ними тоже совершенно намеренно идет интервал в 2 недели, потому что это тоже очень разумно и обоснованно с точки зрения психологии принятия перемен, вот как люди могут принять какие-то новости в свою жизнь. Вот, поэтому и то же самое с навыками уже практическими, там тоже будет достаточный срок, чтобы ребята все могли все это впитать и очень не спеша, очень в бережном, таком аккуратном режиме все это внедрять в свою жизнь. У них нет никаких сроков, там, какого-либо давления, что ты обязан и так далее. Вот.
7: А как вы привлекали людей? Вот Наташа уже сказала, что это мотивированные люди, ведь где-то их было надо найти, как-то информацию распространить. Наталья, наверное, к тебе вопрос.
3: Угу. Ну, как Наталья Борисовна сказала, что проводили социологическое исследование, да, то есть оно было заполнено большим количеством, да, и там была в том числе колонка «Хотели бы вы, в принципе, принять участие в таком проекте?» Да? То есть часть оттуда в любом случае публиковали и в открытых источниках, и в наших вот группах по нашим прошлым проектам, да, которые мы реализовывали в рамках действия «Без барьеров. Мир иначе». «Уверенный курс» там тоже обязательно публиковали. Многие ребята оттуда пришли, но есть и совершенно новые для нас ребята, с которыми были еще не знакомы. Вот так набралась аудитория.
7: Угу. А когда, получается, ребята пойдут уже на улицу практиковаться?
5: Ну, сейчас вот начнется еще второй этап. Это работа с инструктором по ориентировке. Вот как раз буквально 1 марта у нас было занятие с Мартой Любимовой и Галиной Торцевой.
7: Угу.
5: Вот, первый час он был такой теоретико-практически совместный. То есть ребята, участники сидели в кругу и не только слушали, но и что-то сразу практиковали. Родители таким вокруг зрительным залом сидели, чтобы тоже, потому что им тоже очень интересно. Говорят о том, что им не хватает каких-то знаний, чтобы можно было на маршруте подсказать что-то участнику, своему ребенку. Вот, а потом, собственно говоря, также вот мы разошлись на разные аудитории. С Николаем Хлудом мы ведем вот тренинги с родителями, мы оставшееся время проводили тренинг, а Марта и Галя взяли себе группы, пополам поделили ребят, и в двух разных аудиториях в помещении продиагностировали уровень владения тростью, там было очень много критериев вот, разных, вот, что-то там, что ребята делают сами, что делают с подсказкой словесной, что делают с подсказкой тактильной. Вот. Была и диагностика, и занятия. То есть уже немножко практики пошло, да, потому что там попробовали, замерились. И,
7: они а теперь все с тростью пришли на занятия?
5: Да, да, да.
7: То есть у всех есть трость? Ага,
5: да.
7: Хорошо.
5: Не все ее, собственно говоря, как раз в постоянном режиме носят, потому что есть ребята, которые вот, ну, совсем еще пока не ходят, да, или вот только совсем чуть-чуть. Здесь у нас было, конечно, напоминание о том, что у нас работа с инструктором по ориентировке, поэтому надо взять трость. Вот. И сейчас инструктора делят по проведенной диагностике ребят на мини-группы по уровню, и будут проходить у нас обучающие именно по работе с тростью, да, то есть не сама как бы ориентировка по городу, да, а именно повышение уровня владения тростью.
7: Это в помещении, правильно?
5: Это вот сейчас будет несколько встреч на улице. Ну, там комбинировано, скорее всего, будет, потому что сейчас погода еще не совсем теплая, так что прям вот 2 часа проторчать на улице. Вот, поэтому там будет, скорее всего, комбинированная большая часть там на улице, посмотрели там, и как по направляющим походить, да, то есть вот потренировать дугу, вот, что-то там немножко в помещении, в коридорах. Вот, а уже непосредственно выходы с наставниками у нас запланированы вот с середины апреля и до конца августа.
7: Угу. Это как раз вот все маршруты нужно будет пройти за этот
5: период. Вот 6 встреч, да, 6 встреч. Погода, надеюсь, уже будет хорошая, снег, надеюсь, уже растает. Вот, чтобы было максимально комфортно, потому что на маршруте, так уже по опыту, это порядка 2,5 часов. Если маршрут не простенький, коротенький, да, то это 2,5, иногда даже 3 часа.
7: Угу. Это по Москве, правильно? По моей территориальной?
5: Да, да, да.
7: А как вы вот собираетесь мотивацию ребят поддерживать? Ну, просто бывают же такие случаи, когда ребята пришли, да, там все им нравится, а потом у них что-то начинает не получаться, они начинают расстраиваться. То есть какие вы хотите применить методы мотивации для участников?
4: А можно я скажу?
7: Конечно.
4: Можно я скажу одну вещь, о которой не скажут уважаемые коллеги по скромности своей. Смотрите, вот на психологических тренингах работают 4 специалиста и наставников 10 человек. Поэтому кроме тех абстрактных персон, известных незрячих, да, наши участники увидят лично 14 прекрасно адаптированных, симпатичных, работающих, активных человека. И поскольку я присутствую на тренингах, я вижу, с каким уважением родители смотрят на наших наставников и на ведущих психологических тренингов. Поэтому у них будет 14 личных, великолепных, восхитительных и обаятельных примеров. Поэтому, но я думаю, что вот этот вот аспект, он такой, о нем не надо забывать.
7: Угу.
4: То есть они сразу познакомятся с очень многими людьми, хорошо адаптированными к жизни. И это большой вклад в копилку мотивации. Вот, я очень благодарна Наталье Сидельниковой и вся наша команда тоже за то, что ей удалось привлечь широкий спектр очень разных людей. У них у всех разные профессии, И там есть и мужчины, и женщины, немного помоложе, немного постарше. Они очень разные. Но вот все наши семьи, всех их увидят. И это прекрасная мотивация.
7: Да, это те люди, которые действительно вдохновляют.
6: Спасибо большое. Мы бы действительно о себе так не сказали.
7: А задействованы ли в проекте волонтеры?
6: Да, это вот как раз следующее, что я хотела сказать.
7: Рассказывайте.
6: У нас сейчас постоянные волонтеры. Это очень важно, потому что они тоже наблюдают за родителями, да, то есть мы можем потом проанализировать, наблюдают за участниками. У нас с участниками работают волонтеры Элина и Аня. Вот они в группе с Наташей, да, и Таней помогают, mm-hmm. поддерживают. Там Наташа поподробнее может тоже рассказать. У нас с Колей на родительском тренинге Василиса, которая иногда там. Ну, не только помогает вот что-то в организационном плане, ну, безусловно, фото, да, без этого тоже никуда. Вот, и еще там вот на последнем тренинге у нас была больше такая уже не психологическая часть, а тоже с родителями посмотрели моменты по ориентировке, по передвижению, по самостоятельному построению маршрута, как его строить. Вот, и в том числе вот родители очень беспокоят тема, что в метро особенно, что зрячие люди наступают на трости незрячих, что они там врезаются в них и так далее.
7: Перепрыгивают,
6: да, и, в общем, и лежат на трости, и отдыхают, и все что-то угодно делают. Вот, и я как бы показывала ситуацию, в которой, ну, которая у меня недавно произошла, у меня теперь есть, как это, одна из моих тростей теперь является такой дугой. Вот, ну, на самом деле я как бы четко понимаю, что я там нарушила правила, да, как бы ориентировки передвижения с тростью, не подобрала ее как бы в нужный момент, когда спустилась с лесенки к себе. Вот, и чтобы продемонстрировать эту ситуацию, вот Василисе пришлось изображать пассажира, который активно чапал мимо ступенек, мне на перерез, а я вот, значит, плавненько спускалась в состоянии сплю со ступенек, не подтягивая к себе трость. И вот, в общем, мы с ней имитировали ситуацию, как это все происходит. Вот. Ну, а вот, Наташа, расскажи, Элина, Аня, как они помогают на тренинге, какое взаимодействие?
8: На самом деле, ну, Аня, она девочка молоденькая, она просто такая вот, ну, податливая, как бы, ну, не лезет, да, без лишней
7: постановки
8: необходимости,
7: задачи, да?
8: Постановки задачи, да. Элине, наверное, сложнее. Элина, потому что, я так понимаю, тоже работает с разными проектами и даже как бы тифлокомментатором является, сопровождала проекты. Ей всегда как бы есть что и добавить, и сказать, и поучаствовать. И ей, наверное, больше
7: человек
8: приходится...
7: Человек с опытом.
8: Да. Но она молодец, она на самом деле сдерживается. Это же очень сложно, когда тебе кажется, что здесь можно было бы там, может быть, по-другому, или хочется что-то добавить, или тоже какое-то свое. Но как бы нельзя, или она молодец, она сдерживается или говорит... А можно я тоже вот скажу? Ну, можно. Вот. И очень она знает зато правильно, как помочь, где помочь. То есть, когда идут активности, да, и ребят немножечко нужно, ну, просто где-то подхватить или там проводить. То есть, она это четко не то что чувствует, а просто уже опыт есть. Поэтому очень легко с ней получается взаимодействовать. Но где не нужно, она... сдерживается и не влезает. Мы немножечко заранее как бы обозначаем, где понадобится подстраховать.
7: Где можно влезть, где нельзя.
8: Да. А где пусть вот на самотек, потому что в этом и заключается смысл там упражнения, да, чтобы ребята сами нашлись. Угу. Вот. Ну, плюс они, конечно, чтобы не было балагана, когда идет какое-то обсуждение, очень ребята активно в нем участвуют. Каждому хочется сказать, каждому хочется поделиться каким-то своим либо опытом, либо наблюдением, либо страхом, либо историей жизни. Вот. И мы стараемся, чтобы ребята поднимали руку, а поскольку нам, ну, тоже не видно эту поднятую руку, да, тут как раз волонтеры приходят на помощь. Они не говорят это вслух, они шепчут там, тот-то поднял руку, тот-то поднял. И мы уже соблюдаем поочередность. Это тоже помогает выстраивать порядок, да, скажем, такой вот в процессе обсуждений.
7: То есть, я так понимаю, тренинг строится на какой-то лекционной части, да, и практической составляющей, правильно?
8: А есть, скажем так, упражнения, которые требуют потом обсуждения и анализа, что произошло, почему такая ситуация, как можно было избежать, как можно было повести себя по-другому. То есть, как правило, это же либо имитация жизненных ситуаций, либо какой-то там кейс-задача, да. И мы с Таней, чтобы была практика ориентирована, скажем так, да, мы начинаем разыгрывать сценку реальную с какими-то там вот жизненными ситуациями. Мы готовимся, мы созваниваемся заранее. Ну, то есть есть программа, но, тем не менее, да, мы обсуждаем, как мы будем проигрывать и что, кто из нас кто. То есть мы все это договариваемся. Мы разыгрываем, как правило, первый раз ситуацию сами. Ребята активно обсуждают, что произошло и почему так произошло. Вот. И потом с удовольствием они разыгрывают подобные ситуации уже с другим поведенческим там каким-то, ну, с другим поведением. Вот. И, соответственно, идет активное обсуждение уже той ситуации, да, почему так, а как из этого можно было выйти, а как тут можно было отреагировать. Вот. И вот в этих обсуждениях как раз-таки много звучит и информации, и предположений, и выводов, и каждому хочется сказать. И вот тут как раз нужен некий такой вот порядок, контроль.
7: Я прям представила себе такую картинку в голове, как ребята все так весело, дружно обсуждают, перебивают друг друга. У меня прям в голове тренинг нарисовался сразу.
4: Со стороны очень динамично выглядит, как у ребят, так и у родителей, кстати.
7: И у родителей, да?
4: Конечно. Конечно, они же не только молчат и слушают.
9: Мы еще с Николаем, как обычно, но это у нас такая вот... Это также было и в 22-м году, да, Наташ? С детьми все четенько по программе, вовремя заканчивают Наташа, Таня, они очень такие четкие по времени. Вот. А мы с Колей все время выходим за пределы времени.
7: Ну, может, у родителей просто больше вопросов и обеспокоенности, нежели у детей.
9: Ну, как бы и работать там есть, да, как бы тоже много задач, с которыми хочется успеть поработать. И у родителей, да, вот особенно первый тренинг был, да, очень много было, что сказать, поделиться друг с другом. То есть у нас первый круг, ну, как бы всегда в тренинге есть круг, когда родители себя называют, да, и там, ну, говорят либо что-то, вот домашнее задание, например, у них было, да, или просто как они сейчас, или что они думают там по какому-то поводу. Ну, как бы мы этот круг в том числе проводим первый каждый раз, чтобы нам понимать, где какие родители сидят, потому что мы с Николаем тоже незрячие, да, и понимать, кому, в какую сторону обращаться. Вот. Ну и потом, как бы, в тренинге всегда есть завершающий круг, да, вот такая некая рефлексия. Вот. И на самом первом тренинге у нас был этот первый приветственный круг. По сути, там имя, да, там имя своего ребенка, чтобы мы понимали, да, то есть чей родитель. И дальше, как бы, там вопрос был: там, назовите три своих переживания. Вот, у нас круг занял 50 минут. Да, то есть, и это
7: переживаний
9: мы,
7: много.
9: Да, и это мы вот как бы сворачивали, потому что там и переживания, а потом они начинают это обсуждать. То есть, ну, еще была недовыработана система, да, что как бы здесь каждый по чуть-чуть говорит, да, и передает слово дальше. То есть завязывались эти диалоги. Вот, поэтому, да, очень сложно как бы успеть в рамки, да, но, безусловно, в них надо вписываться.
7: Да, кстати, о вписывании в рамки. Давайте чуть-чуть передохнем и послушаем песню.
10: Честное слово, мы с тобой лишние в мире веселых сетей. Я помню вкус

0: Молодежный эфир.
1: В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс». И я напомню, что сегодня у нас в гостях аж целых три Натальи. Наталья Сидельникова, Наталья Борисовна Загорская и Наталья Мацнева. Эти все дамы прекрасные как раз реализуют проект «Столичный ориентир» для молодых людей от 14 до 25 лет и для их семей. Мы прервались на разговоре о волонтерах. Наталья, ты говорила, что у вас есть постоянные волонтеры, а еще какие-то есть другие ресурсы,
2: да,
1: волонтерские?
2: Сейчас и инструкторам тоже будут волонтеры помогать. И главное дальше, что на третьем этапе, когда незрячие участники будут ходить с незрячими наставниками, там будет тоже важный момент, будет присутствовать тоже волонтер. И так как там получается очень много маршрутов, да, вот 6 умножить на 18, не будем считать.
1: Много.
2: Да, просто много. Вот, там тоже волонтеры будут, они будут волонтеры-ассистенты, да, они будут тоже принимать активное участие, то есть обязательно в каждой группе. Получается, у нас на маршруте незрячий наставник, незрячий участник и волонтер. То есть вот без родителей, да, потому что как раз-таки есть задача, что я незрячий, я на маршруте, я без родителя. Как бы действительно, передвижение вслепую — это возможно. Вот я вместе с незрячим наставником, мы вдвоем на маршруте. Волонтер при этом, он не участвует активно с точки зрения вмешивания в процесс, да, то есть он не бегает и не кричит: «Впереди у вас столб! Аккуратнее, здесь бордюр!» Нет. То есть это прям реально будет ситуация, которая может возникнуть в городе, которая возникает у нас каждый день в городе. Да, он следит за безопасностью, но вот в очень определенных рамках.
1: А получается, в маршрут включено передвижение не только по улице, это и транспорт, правильно, и метро.
2: Метро мы не берем.
1: Не берете. Ага.
2: Да, я надеюсь, что когда-то это вот прям тоже целая большая отдельная сложная тема, да. Да, автобусы мы сюда включаем. У нас будут маршруты, на которые можно пройти и пешком, и на автобусе. Будем смотреть и тот, и другой вариант. Как услышать, что подъехал автобус, как спросить, что за номер автобуса, как найти дверь, да, там как оплатить проезд. То есть там тоже много этапов, да, там выйти, посмотреть тростью, прежде чем ты куда-то выходишь, да, вообще посмотреть, куда ты выходишь. Вот, не шагать в пустоту, потому что есть привычка вот за ручку под ручку, да. Вот, то есть там тоже много моментов, и да, тоже будем их смотреть.
1: Вот мы поговорили о человеческих ресурсах, а вообще какой, поподробнее расскажите, какой вклад гранта мэра Москвы, какие еще ресурсы вам предоставлены благодаря гранту?
3: С удовольствием расскажу, потому что, во-первых, хочу сказать, что в прекрасных условиях встречаются наши родители и наши участники, потому что мы используем городские помещения, которые нам предоставляют структуры поддержки НКО, и мы пользуемся ими бесплатно. Вот это хорошие помещения достаточного размера, которые подходят по всем нашим параметрам и, конечно, соответствуют требованиям доступной среды. Кроме волонтеров, уже знакомых всем нам и имеющих опыт работы с незрячими людьми, мы еще используем портал добро.рф, где мы можем разместить мероприятия, и оттуда тоже и уже приходят волонтеры, и мы надеемся, что будут приходить в дальнейшем.
1: Да, я скажу, наверное, поясню для наших радиослушателей, что Добро.рф – это такая хорошая платформа, где волонтеры могут получить как раз и часы за свою работу. Там электронная волонтерская книжка, насколько я знаю. Многие тоже пользуются этой платформой.
3: Мы проставляем все часы всем, кто в этом заинтересован, потому что иногда волонтер приходит без такой потребности, а иногда, например, если это старшеклассник, то ему необходимо как дополнительные плюсы при поступлении в ВУЗ, ему необходимы эти часы. И мы, конечно, тем, кто в этом нуждается и заинтересован, мы их обязательно проставляем.
4: Вот наша Анечка как раз 11-классница.
1: Да, она еще школьница даже.
4: Большая умничка, она прям...
3: Причем она не имела опыта работы с незрячими людьми раньше, но согласитесь, что она впитывает новые навыки очень активно. Еще и одноклассника привела.
4: Она прям молодчина, да.
1: А вот ваши участники, это большая часть школьников или это все-таки больше студенты?
3: В В основном это школьники, старшеклассники. Угу. Есть несколько ребят, которые не работают и не учатся, их совсем мало. Угу. И несколько студентов.
4: Угу. А школьники — это учащиеся школ для детей слепых и слабовидящих, или это
3: специализированные учреждения?
2: Ну, вот и не только старшеклассники, да, вот как Наташа сказала, что у нас есть и краюшки прямо, да, вот и 25-летние есть, и 14, причем 14 у нас, помню, даже 6 или 7 человек.
4: Приличное количество, да, если так в процентном соотношении брать, то прилично.
1: Угу. А, я так понимаю, что тренинги для родителей — это включено в первый этап. Дальше как вы планируете с родителями работать? Или у вас в проекте это не заложено?
2: Да, мы 22 марта, когда проведем последнюю нашу встречу, на этом именно работа с родителями у нас заканчивается.
1: Угу.
2: У нас остается, безусловно, чат с родителями, да, и с точки зрения организации, с точки зрения, они могут задавать любые вопросы, да, мы им кидаем какую-то информацию, которая появляется. Там бывает, что прям вот четко мы какую-то тему с родителями обсуждаем на тренинге, да, потом я на неделе еду, у меня происходят вот те ситуации, за которые они переживают, и я прям им пишу. Произошла вот такая ситуация,
1: угу.
2: Было то-то, то-то, вот вышло из нее так-то, так-то, вот так вот все классно, позитивно и так далее. Ну, то есть вот постоянное какое-то общение, поддержка в чате, она есть, она остается, она будет до самого конца, и я думаю, что чат у нас этот останется и за пределами проекта, да, вот как Наталья Борисовна говорит, что хочется продолжать, ну вот, сохранять личный контакт. Вот, поэтому дальше с родителями через чат, ну и организационно, и по содержательному. Вот, дальше, да, у нас работа с участниками, вот сейчас вот с инструкторами параллельно начнется работа, да, и дальше уже с наставниками.
3: А кроме основного содержания тренингов с родителями, мы еще хотели бы их ознакомить с цифровыми ассистивными технологиями, угу. Именно не только самих участников, но и их родителей, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь и какие именно приложения или программы помогут их ребятам, потому что, ну, мы считаем, что они тоже должны это все знать.
1: Это вы хотите как следующий проект? Или в рамках этого же?
3: Ну, смотрите, все-таки угу. у нас проект «Столичный ориентир» направлен на самостоятельное передвижение,
1: угу.
3: поэтому здесь будем рассматривать только те средства, которые относятся к самостоятельному передвижению.
1: Ну, для навигации.
3: Конечно,
1: угу.
3: конечно. Вот. А, но вообще у нас есть чем поделиться еще, но это мы с родителями тоже продолжим уже за пределами основной программы.
1: Угу. Ну да, может быть, какую-то обратную связь с них соберете,
3: конечно.
1: Чтобы они... По запросу,
3: конечно.
1: А планируется ли масштабирование этого проекта в другие регионы? Есть такая идея?
3: Вы знаете, сначала нам бы хотелось, например, вот вторым этапом все-таки освоить метро.
1: Угу.
3: И согласитесь, что тоже 18 человек в масштабах такого города, как Москва,
1: угу.
3: для нашего мегаполиса это капля в море.
1: Конечно.
3: Поэтому я думаю, что сначала мы бы масштабировались в пределах Москвы все-таки как по количеству, так и по видам транспорта. Если сначала мы берем вот в этом проекте мы берем только пешее передвижение плюс автобусы, то есть наземные виды транспорта, потом это может быть метро, электрички, допустим, да, то есть, ну, вот ближайшие планы, наверное, могут быть такими.
1: Это я такой думаю. Продвинутый уровень уже, мне кажется, если
3: да.
1: метро, электрички брать.
3: Конечно, конечно. Вот. А что касается других городов, то тогда, ведь знаете, здесь самое главное – это кто инструктор и кто наставник.
1: Угу.
3: И если здесь мы можем, потому что мы Московский фонд, мы находимся здесь, и здесь мы отвечаем за подбор помещений, да, за вот, создание инфраструктуры, в которой этот проект может жить, и мы видим всех наставников и всех будущих инструкторов, мы всех видим, их лично знаем. Вот. А в другом городе, как это будет проходить, то есть он доступен для тиражирования, да, то есть его концепция, как и любого гранта, она опубликована, находится в открытом доступе. На самом деле, если кто-то хотел бы подхватить эту идею в своем городе, то он mm-hmm. тоже может это сделать. Но, наверное, не мы, потому что мы там не можем лично присутствовать.
1: Но вы готовы поделиться опытом, проконсультировать, если кто-то вдруг в другом регионе захочет такой проект реализовать?
3: Я уверена, что не только вот команда, которая в фонде работает, но и вся команда, которая привлечена в проект «Столичный ориентир», с радостью поделится.
2: Да, конечно.
1: Замечательно.
2: Будем рады, потому что действительно в регионах ну, чуть меньше как будто проводится, да,
1: угу.
2: и всегда любой проект очень хочется масштабировать, безусловно.
1: Здорово, да. Дорогие радиослушатели, обратите на это внимание, что если вдруг кто-то хочет такой замечательный проект реализовать в своем регионе, такая возможность есть. Тем более скоро будет уже совсем тепло, и ориентироваться на улице будет совсем прям удобно.
3: Вот мы так и планировали хронологию, потому что мы, когда продумывали свой проект, мы думали, так, пока сугробы, пока скользко и холодно и темно, вот мы будем в аудиториях заниматься.
1: Теоретической большей части.
3: Конечно, конечно. А вот уже середина апреля, когда гарантированно сойдет весь снег или хотя бы большая его часть, вот, что в этом году, правда, неизвестно, как это будет, но тем не менее, вот тогда уже начнутся выходы в город.
4: Ребята прям ждут выхода в город. Участники, они прям горят.
1: Наталья, вот если вернуться опять же к родителям. Родители меня беспокоят. Я как сама родитель, да, поэтому, конечно, тоже всякие опасения. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то опасения, которые тебя прям вот ты первый раз услышал? Ты давно работаешь все-таки с родителями, да, у тебя богатый опыт. Что-то есть такое, что тебя впечатлило? Что-то, может, изменилось, может быть, какие-то тенденции изменились, мнение родителей? Или все как обычно?
2: Знаешь, в целом, да, все, все примерно, да, вот как бы одинаково, что в 22-м году мы проводили, да, степень, наверное, у всех разная степень. То есть у кого-то это беспокойство, которое вот они понимают, что оно как бы, да, оно есть, но как бы не всегда даже оправданное, да, а у кого-то это беспокойство настолько сильное, что у родителей такой высокий уровень тревоги, что начинает дальше уже какие-то вот такие выдуманные совершенно вещи, да.
1: Фантазии,
2: да, да, вот просто. Как бы, в целом все примерно вот в общем поле, как обычно.
1: Все стандартно.
3: Но в целом, вы знаете, наши семьи вызывают огромную симпатию, огромное уважение, потому что они, конечно, заинтересованы в хорошем будущем своих детей и готовы их развивать, и они тратят свое время, и это выходные дни. Мы понимаем, да, что этот проект накладывается на их обычную жизнь, на их работу, на их учебу, на все другие там занятия. Вот, все уделяют время, никто не пропускает, еще за редчайшим исключением. Вот, с большим уважением относимся к ним, потому что мы считаем, что когда вся семья решается на огромные изменения в образе жизни, это нужно обязательно об этом сказать.
2: Ну и мы вот обсуждаем много не только самостоятельную ориентировку, да, то есть у нас самостоятельная ориентировка в рамках вообще, в принципе, самостоятельной жизни незрячего. Да, то есть вот мы прям, ну, все аспекты потихонечку рассматриваем, потому что, ну, какой-то один навык в отрыве от остальных, да, тоже как бы нереально рассматривать.
1: А как вы оцениваете влияние вообще проекта на общественное сознание относительно инклюзии и прав людей с ограниченными возможностями? Не знаю, кто из вас готов ответить на этот вопрос.
4: Можно я вот пару фраз?
1: Конечно.
4: Если Натальи мне позволят.
1: Ну, может, дополнить, если захотят.
3: Как Натальи могут не позволить, Наталья?
4: Я как раз по поводу этого проекта спорила с учителем по ориентировке, сертифицированным там и все такое, да, и заспорила, на какую тему человек начал поднимать вопрос, вот как незрячий может помочь, он не может так помочь, незрячий незрячему, да.
1: Ну, есть такое, бытует мнение.
4: Да, что нужно там чуть ли не быть обложенным бумажками специально, ну, там, по обучению, там, вот. Хотя мы там, да, с соответствующим образованием, но суть не в этом. И я поспорила, потому что я считаю, что сила этого проекта как раз в работе с наставниками. Это, извините, выражение, офигенский опыт будет для ребят, потому что я сама, как человек с прогрессирующим заболеванием, да, теряющий зрение, остатки, ну, сейчас вот остатки там какие-то, меня как раз и Таня, и Коля, так вот наши тренеры, как раз-таки очень выручали в разных ситуациях, когда я уже чего-то не могла, но еще там не пользовалась тростью. Вот, получалось, что я с ними оказывалась в других городах,
2: И я до сих пор за какими-то консультациями к ним обращаюсь, когда сталкиваюсь с различными жизненными ситуациями, да, сейчас так активно пользуюсь тростью, потому что уже пришла необходимость. Вот. И эти ребята... То есть я видела, как... Я, получается, на собственном опыте походила и с тем в разных ситуациях, в знакомых и незнакомых там маршрутах. Вот. От каждого из них что-то подчерпывала, и до сих пор могу проконсультироваться, как и чего. И я как раз считаю, что правильный сертифицированный наставник это там учитель, это хорошо, там постановка руки по правилам, постановка там не постановка, скажем, использование тех или иных приемов, но жизнь есть жизнь, да, и бывают ситуации, когда как раз-таки нужна помощь тех, кто в этом незрячем состоянии находится постоянно в разное время там суток, а в разных ситуациях, при разных климатических условиях, и ни один сертифицированный зрячий наставник не подскажет, как можно выйти из той или иной ситуации.
4: Это как раз... практик, да?
2: Да, да, да. И это как раз поможет вот тот самый незрячий, который живет в этом состоянии каждый день, ходит сам и сталкивается со всеми этими штуками.
4: Еще кучу примеров приведет. Вот.
2: И тут я как раз заспорила, что ваша теория — это хорошо, но жизнь — это вообще как бы гораздо шире. И в этом сила проекта, в этих наставниках, в этой практике, в этом опыте. Ну, вот что я хотела сказать.
0: Супер, спасибо. И как раз я вот здесь в эту тему скажу про название. Да? У нас столичный ориентир пишется с двумя буквами заглавными. Первая буква «С» заглавная, да, и буква «Л» заглавная. То есть это 100 личных ориентиров.
4: Да, то есть, копилка такая.
0: Да, копилка. То есть есть как правильно. Обязательно инструктор по ориентировке, зрячий, учит. Это, как Наташа сказала, это нужно, это важно, это техника. А дальше опыт и вот эти личные ориентиры, которые передают наставники и которые у самих участников потом тоже свои, собственные, сформируются.
4: Да, конечно.
3: Могу еще добавить, что преимущество проекта нашего, вот на мой взгляд, в его комплексности. Потому что есть как бы отдельно занятие по ориентировке, отдельно занятие цифровыми технологиями. А мы вот хотели создать именно комплексный проект, который работает со всеми причинами, мешающими ребятам передвигаться самостоятельно. И с родителями в том числе. И очень хотелось бы вот по его итогу оценить именно влияние и воздействие вот его интегрального такого характера, насколько это окажется продуктивнее, чем какие-то изолированные действия. Вот, и, конечно, нам кажется, что да, мы в этом убеждены, иначе бы мы не работали на этом проекте.
4: Ну, не знаю, на мой взгляд, комплексный подход, он всегда хорош. Вот. Постепенно наш эфир подходит к своему завершению. У меня, наверное, последний вопрос для вас всех троих. Что бы вы хотели пожелать ребятам и семьям тех, кто хочет вот выйти на улицу, самостоятельно ориентироваться, но пока к этому еще не пришел?
0: Сказать всегда хочется много. Но если вот прям самое главное, это пожелать родителям верить в своих детей. Они правда могут. Они такие же активные, классные, позитивные, как и те известные, популярные незрячие, да, которых они, в общем-то, вспоминают, знают, да, все эти примеры есть, блогеров многие смотрят, да, незрячих. Ваши дети такие же. Они могут самостоятельно жить, самостоятельно передвигаться. В них надо просто верить и где-то оказать поддержку, дать руку помощи, да, а где-то вообще не мешать, да, то есть просто постоять в сторонке, да, то есть просто постоять в сторонке и дать сделать вот эти самостоятельные шаги. А участник

0: оцифровывайте, начните.
1: Отодвиньте в сторону внешние обстоятельства и начните.
0: И начните, да, именно так.
1: Наталья Борисовна, вы?
2: А я пожелаю, произнесу три слова с одним и тем же корнем. Это любопытство, любознательность и любовь. И что я имею в виду, чтобы ребятам было интересно жить, чтобы у них был тот самый двигатель, который заставит их начать. Чтобы у родителей не было другого варианта, кроме как поверить в своих детей. У них просто не останется никаких шансов сомневаться. А вот, потому что самое главное, чтобы у ребят был интерес. Это может быть интерес к творчеству, к науке, к работе, к учебе, к противоположному полу, к друзьям, к спорту, к чему угодно. Вот, чтобы они любили жизнь, и чтобы они были любознательными. И тогда у них будет самый главный стимул развивать свою самостоятельность.
1: Замечательно. Спасибо вам большое, дорогие Натальи, за то, что посетили сегодня наш эфир. Было очень интересно с вами беседовать. Я напомню, что в студии у нас были Наталья Сидельникова, куратор проекта «Столичный ориентир», а также автор проекта «Мир иначе», педагог-психолог и равный консультант, директор по связям с общественностью Национального фонда развития и реабилитации Наталья Борисовна Загорская и учитель-дефектолог, тифлопедагог, ведущая тренингов с участниками Наталья Мацнева. Эфир провела для вас Мария Ранопольская, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем до свидания.
3: До свидания.
4: До свидания. До свидания.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают Тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Хватит друг на друга. Антону тут пошел.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо,
5: там
4: есть...
5: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. В одной из древних египетских гробниц на прекрасно сохранившейся фреске изображены вельможи, задумчиво склонившись над доской в черно-белую клетку. А фигурки, изображенные художниками, очень напоминают шашки. Рисунок можно отнести к 2700 году до нашей эры. Правда, пока что не удалось достоверно выяснить, по каким правилам играли в Египте в эту игру. Но общий принцип шашечной игры, а точнее сражение двух маленьких отрядов равнозначных фишек на размеченной доске, явно уходит корнями в Древний Египет. Что бесспорно подтверждает слова выдающегося немецкого шахматиста и математика Эммануила Ласкера: «Шашечная игра – мать шахматной и достойная мать». Так что примем это за аксиому. Как вы уже поняли, друзья, мы сегодня поговорим о шашках и о том, какое место они занимают в жизни незрячих любителей интеллектуальных игр.
1: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
0: Начало физического воспитания слепых в России восходит к 1881 году, когда было создано благотворительное общество, получившее наименование «Мариинское попечительство для презрения слепых». А с 1888 года – попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Создателем и первым председателем Совета попечительства был известный государственный и общественный деятель России, статс-секретарь Константин Карлович Грот. Благодаря специалистам Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Владимировича Зимина, которые проводят огромную работу, по крупицам собирая информацию и сохраняя историю физкультурного воспитания незрячих России, мы знаем, что именно в училищах, создаваемых Мариинским попечительством, большое значение уделяли не только обучению ремеслам, музыке, но и занятиям физической культурой. Особой популярностью пользовались настольные игры. Привожу цитату из документов. «Самую же любимой игрой оказываются у слепых народные выпуклые шашки». После Октябрьской революции в стране наступили большие перемены. В ноябре 1917 года советская власть закрыла деятельность всех благотворительных организаций, в том числе и попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Учебно-воспитательные заведения для слепых детей поначалу оказались в крайне тяжелом положении, но постепенно ситуация выравнивалась. Ко второй половине 1920-х годов в стране начинается массовое физкультурно-спортивное движение, внедрение новой, так называемой «пролетарской физкультуры». Не могли остаться в стороне от подъема физкультурно-спортивного энтузиазма и члены вновь созданного Всероссийского общества слепых. Исключительно особым уважением новой власти пользовались шахматы и шашки. Эти виды спорта, получившие широкое распространение среди слепых еще в конце XIX века, стали своеобразной визитной карточкой культурной жизни незрячих. Уже в 1922 году в Москве был создан шахматный кружок, одним из организаторов которого был Василий Яковлевич Ярошенко. В 1938 году Центральным правлением ВОС был подготовлен циркуляр по вопросу усиления шахматно-шашечной игры и спорта, в котором рекомендовалось максимально усилить работу по шахматно-шашечному мастерству среди членов ВОС. Для чего эту работу отделам и шахматно-шашечным секциям следовало проводить планово, систематически и особо обратить внимание на развитие шахматно-шашечного искусства в школах слепых детей. К сожалению, дальнейшее развитие и подъем физической культуры и спорта во Всероссийском обществе слепых приостановило начавшееся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война. В период послевоенного восстановления страны физкультура и спорт постепенно вернулись в жизнь незрячих. Первыми начинали возрождаться шахматно-шашечные турниры. На предприятиях среди территориальных организаций стали проводиться личные и командные первенства. Из знаковых дат можно отметить 12 апреля 1949 года. В этот день при Московской городской организации ВОС была создана шахматно-шашечная секция. Ну и, конечно же, нужно отметить первый чемпионат ВОС по шашкам, который состоялся в 1954 году в Ленинграде. Победителем этого турнира стал москвич Федор Сергеев. Огромная работа по развитию массовости шахматно-шашечного спорта среди незрячих, начатая в 50-х годах, была продолжена и в 1960-е и 70-е годы. Президиумом Центрального правления ВОС ежегодно утверждался календарный план республиканских соревнований, и с каждым годом календарь включал в себя все больше новых мероприятий. Ежегодно Президиум республиканской шахматно-шашечной секции готовил отчеты о проведении состязаний по шахматам и русским шашкам среди членов ВОС. Проводились турниры для выявления чемпионов РСФСР среди незрячих школьников, а также командные первенства незрячих студентов вузов РСФСР. В октябре 1960 года в Ленинграде состоялся первый чемпионат ВОС по стоклеточным международным шашкам. В постсоветский период физкультурное движение в нашей стране переживало и взлеты, и падения. Но интерес у инвалидов по зрению к шашкам оставался всегда неизменным. Под эгидой Федерации спорта слепых ежегодно проводится достаточно большое количество соревнований. Напомню, что согласно реестру видов спорта слепых у нас проводятся турниры по русским шашкам на 64-клеточной доске и по международным шашкам на 100-клеточной доске. В спорте слепых существуют дополнительные правила для игры в шашки. Для игры слепых между собой и со зрячими используются специальные шашки и доски, позволяющие слепому игроку на ощупь определять цвета полей шашек. Белые шашки обозначаются двумя углубленными концентрическими линиями по верхней плоскости шашки, определяющими выпуклую ее центральную часть. Черные имеют гладкий верх с бортиком по окружности шашки. На шашечной доске квадраты черных полей углублены на 3 мм. Сделав ход, играющий обязан объявить его вслух по правилам полной шашечной нотации и снять руки с доски. Если участник при своем ходе поднял шашку без предупреждения «поправляю», то он обязан ею пойти. Прикосновение к шашкам без поднимания их не влечет за собой никаких последствий. Не сделав своего хода и не объявив его вслух, участник не имеет права включать часы противника. Запись партии члены общества слепых могут вести рельефно-точечным шрифтом Брайля. Участник соревнований имеет право в любой момент при своем ходе обратиться к судье с вопросом о времени, затраченном обеими сторонами на игру. Судья обязан предупредить незрячего участника о наступающем цейтноте, когда у того остается 5 минут до контроля. В официальных соревнованиях должно быть не менее одного судьи на 2-3 пары играющих. Во всем остальном при игре в шашки следует руководствоваться правилами игры, изложенными в шашечном кодексе.
2: Музыкальный тайм-аут.
0: Друзья, думаю, сейчас как нельзя кстати прозвучит песня «Рыцари клетчатых полей» в исполнении Елены Гусаровой.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор нашей прошлой передачи, а также поговорим о мероприятиях марта. С 23 по 27 февраля в Челябинске состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 человек из 30 субъектов Российской Федерации боролись за медали в трех возрастных категориях. Юноши и девушки от 14 до 17 лет, юниоры и юниорки с 18 до 19 лет, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше. Более подробно с итогами соревнований можно познакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. С 3 по 8 марта в Тунисе российские спортсмены приняли участие в Гран-при Международного паралимпийского комитета по легкой атлетике. Спортсмены с нарушением зрения завоевали 4 медали. Дважды возглавила игровые протоколы Анна Кулинич-Сорокина в метании копья и в беге на 200 метров. Игорь Волков стал третьим на дистанциях 1500 и 5000 метров. Со 2 по 8 марта в Зеленой Поляне, Республика Башкортостан, в горнолыжном центре «Банная» проходили чемпионаты первенства России по горнолыжному спорту слепых. Спортсмены из 7 регионов – Москвы, Московской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Удмуртии и Башкортостана – боролись за медали. В соревнованиях участвовали титулованные спортсмены. Двукратный паралимпийский чемпион и трехкратный бронзовый призер паралимпийских игр Валерий Редкозубов, чемпион мира Иван Францев, двукратная паралимпийская чемпионка Александра Францева. В ходе стартов спортсмены разыграли медали в 4 видах программы – супергиганте, суперкомбинации, слаломе-гиганте и слаломе. Среди женщин абсолютной чемпионкой России стала Александра Францева, лидер Иван Петров. Абсолютными серебряными и бронзовыми призерами соревнований стали Александра Алферова, лидер Александр Назаров, и Надежда Трегуб, лидер Михаил Монаков, соответственно. У мужчин шла напряженная борьба во всех видах программы. Спортсменов разделяли сотые доли секунды. В супергиганте и суперкомбинации чемпионами страны стали Дмитрий Шульга, лидер Максим Матвеев, дважды вторыми стали Иван Францев, лидер Герман Аграновский, и дважды тройку призеров замкнули Андрей Ложкин, лидер Лидия Пашкова. В слаломе-гиганте первое место занял Валерий Редкозубов, лидер Евгений Героев. Вторым стал Андрей Ложкин, лидер Лидия Пашкова. И третьим – Виталий Горный, лидер Евгения Колосовская. В слаломе победу одержал Иван Францев, лидер Герман Аграновский. Дмитрий Шульга, лидер Максим Матвеев, и Валерий Редкозубов, лидер Евгений Героев, стали серебряными и бронзовыми призерами соответственно. Впервые в истории российского горнолыжного спорта слепых проведено первенство России. В нем приняли участие 7 спортсменов. В слаломе-гиганте и слаломе у юниорок победу одержала Александра Алферова, лидер Александр Назаров. Вторые места заняла Надежда Трегуб, лидер Михаил Монаков, третье место – Анастасия Абрамова. Среди юниоров в слаломе-гиганте первое место занял Виталий Горный, лидер Евгения Колосовская. Серебро у Ивана Синявского, лидер Александр Морозов. В слаломе победил Александр Емельянов, лидер Никита Любимцев. Второе место у Ивана Синявского, лидер Александр Морозов. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а нас ждет увлекательный исторический экскурс с гостем нашей студии, который посвятил более 50 лет работы с инвалидами по зрению и обучал их игре в шашки.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Дорогие друзья, я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, моего уважаемого коллегу, с которым мы знакомы более 20 лет, руководителя шахматно-шашечного клуба КСРКОВОС Алексея Алексеевича Сальникова. Добрый день, Алексей Алексеевич.
2: Добрый день.
0: Наше интервью мы записываем в преддверии вашего дня рождения. В прошлом году, 12 марта, мы отмечали ваше 80-летие. И вот прошел еще один год плодотворной творческой работы, который наверняка пополнил вашу копилку мудрости и жизненного опыта чем-то полезным и интересным, верно ведь?
2: Да.
0: В Википедии о вас написано очень много, очень хорошие и верные слова. «Советский и российский шашист». Шашечный композитор, тренер, спортивный журналист и шашечный деятель. Мастер спорта СССР по практической игре и по шашечной композиции, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России. Чемпион СССР по шашечной композиции в разделе «Концовки русские», как красиво это звучит. Работал тренером в «Локомотиве», возглавлял Федерацию шашек Москвы, входил в руководящий состав шахматно-шашечного движения Всероссийского общества слепых, был старшим тренером сборной команды России по спорту слепых, по шахматам и по шашкам. От себя добавлю, что Алексей Алексеевич по сей день очень много времени посвящает работе с инвалидами по зрению, передает им свой опыт и готовит будущих чемпионов. Я немного знаю вашу богатую событиями биографию, поэтому предлагаю нашу беседу структурировать, поделив на несколько важных частей. Первая часть — это, конечно же, начало жизненного пути и ваше становление как личности. Хотелось бы услышать, что сформировало ваши жизненные приоритеты, и, конечно же, узнать о личных достижениях в спорте. Чемпион СССР — это очень серьезно. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?
2: Прежде чем говорить о своих каких-то шашечных успехах или неудачах, хотелось бы немножечко вспомнить о своем детстве, откуда все это пошло и откуда появилась эта любовь к этим двум видам спорта. Надо сказать, что я родился давно, в 43-м году, а в 44-м у меня умерла мама. Я попал в детские учреждения, начиная с дома ребенка и заканчивая уже вполне взрослым ребенком, закончив 10 классов. И надо сказать, что в нашем детском доме такого уже не существует, и вы даже не поверите. Вот какой это был детский дом, где воспитывались все в труде, где мы имели свои даже поля, имели, так сказать, лошадей.
0: То есть сельское хозяйство?
2: Сельское хозяйство, то есть мы обеспечивали сами себя продуктами, хотя государство выделяло и свои деньги на все это дело, которые, в конце концов, уходили на развитие нашей самодеятельности, всяких кружков. И, в частности, были у нас кружки и театральный, и духовой оркестр, в котором я играл на большом таком басе, начинал играть.
0: Сначала была любовь к музыке,
2: да,
0: не к спорту.
2: Был и спортивный кружок, где мы обучались и играли в спортивные игры, занимались гимнастикой и так далее. Но помимо этого проводились и соревнования среди наших классов по шахматам и по шашкам. И вот для того, чтобы блистать мне и быть первым в этом деле, мне пришлось самому заниматься своим
0: образованием
2: самостоятельно. Хотя скажу еще, что у нас были ряд преподавателей, в частности, Левин был такой, мужчина достаточно пожилой, но он имел первый разряд по шахматам. И он заметил мои какие-то способности и стал приглашать к себе выходные домой на чай. И, соответственно, мы играли с ним там в шахматы. Он в основном шахматист был. И я, собственно, на нем оттачивал свои какие-то навыки, то, что я приобрел, обучаясь по книгам, которые имелись у нас в детском доме.
0: Фактически, это был ваш первый тренер, можно сказать.
2: Ну, можно сказать так. Была учительница русского языка Юдович, у которой сын Яник тоже имел первый разряд по шахматам, но он студент был, он приезжал на каникулы, и, собственно, опять же, у меня было с кем тренироваться, но в основном это были такого практического плана занятия. То есть школы как таковой, которая дается в обучении в домах пионеров, там, в спортивных секциях, у меня такого не было. То есть я своему понятию шашек все и шахмат самостоятельно обучался только через те книги, которые были. Это дало, так сказать, результаты. Я стал бессменным, так сказать, чемпионом, хотя тогда это был 4-й класс, я бил старшеклассников и так далее. То есть уже было заметно. Хотя у меня были и партнеры, и среди детей, которые тоже, благодаря тому, что они со мной играли, они тоже потихонечку росли, и некоторые тоже уже полюбили, но в основном это были шахматисты, полюбили эти виды спорта.
0: То есть еще в детском доме фактически приоритеты спортивные были уже определены?
2: Ну да, конечно.
0: Так.
2: Конечно.
0: А как дальше развивалось все?
2: А дальше, когда я вышел из детского дома, мне была предоставлена комната в коммунальной квартире, возле Новодевичьего кладбища. Я без намеков, просто очень удобное расположение было. Но и стал вопрос о том, что делать, как быть.
0: Надо же было заниматься в жизни?
2: Да, ну, во-первых, надо и себя кормить,
0: так.
2: Учитывая, что я один. У меня была знакомая из детского дома, но она старше, там, двумя-тремя классами постарше. Она была замужем за мастером токарного цеха на предприятии «Почтовый ящик 119», что на Большой Красносельской улице. И вот она меня этому мастеру рекомендовала. И таким образом я стал учеником токаря и входил в комплексную бригаду токарей. Ну, естественно, все обратили на меня внимание, что дед думает, и так далее, бригада. И, значит, они обустроили мой быт, то есть привезли кровать, шкаф, диван, кровать,
0: там,
2: стулья
0: люди
2: и так далее.
0: Всегда были в нашей
2: стране.
0: Да.
2: Вручили мне талоны на питание. В выходные дни была диетическая столовая возле метро Бамбовская, в которой я вот ходил, на эти талоны питался.
0: Ну, вы почти как сын полка там были,
2: Ну, можно сказать и так. Но скажу так, что мне профессия эта, не скажу, что она мне очень нравилась. Я не переносил скрежета металла этого, как когда я там обтачивал деталь какую-то, у меня все внутри дрожало от этого звука и так далее.
0: Мне нравилась работа.
2: Да, и плюс некоторая рассеянность наблюдалась во время работы. Я иногда забывал из патрона вытащить ключ, которым я заворачивал деталь. И когда я включал станок, все лезли под станки.
0: Потому что он соскальзывал, да, соскакивал?
2: Нет, начинался крутиться, вырывал этот ключ.
0: А вы опасный человек, Алексей Алексеевич.
2: И так это я прожил вот эту первую часть до армии, вот год до армии.
0: Пока это не определившись профессионально, скажем
2: Да. Хоть я ушел токарем там третьего разряда, можно сказать, начинающего, учеником токаря, не токарем даже, а учеником токаря. А в армию я попал в школу, сержантскую школу. То есть там тоже были специальные наборы, не просто вот так. Принимали только с образованием, с какими-то навыками жизненными и спортивными. То есть тоже смотрели, какой вид спорта, потому что там нужны были люди с реакцией что и так далее, и так далее. А поскольку я еще в то время играл в настольный теннис, то есть реакция у меня была неплохая, то есть я попал в сержантскую школу, готовящую младших командиров, сержантов, но в артиллерийский полк. То есть я по специальности
0: артиллерист.
2: Но не у пушек, а наша специальность была боевые машины противотанковые, ПТУРСы. Тогда только появлялись, и были разные модификации. Это сейчас они стоят на боевой машине и так далее. А тогда, когда мы начинали, там была другая система. Ну, короче говоря, год я обучался в этой сержантской школе, вышел оттуда младшим сержантом. Но поскольку я не совсем уж был такой отличник и подслушный боевой и политической подготовки, надо сказать, что я долго держался, обучаясь в этой сержантской школе, долго держался в том плане, что не получал никаких наказаний, там, наряд вне очереди и так далее. Но на одном из занятий я так был насмешен фразой нашего сержанта, а у нас сержанты были в основном набраны из каких-то сел и так далее, не очень уж прям блистали этим
0: образованием.
2: Вот. И я так рассмеялся, да, без удержу. То есть как он на меня не кричал прекратить, заставил выйти, и вот я получил свой первый наряд вне очереди. И, короче говоря, при распределении я попал служить в Ашхабад.
0: Так.
2: Вот, в артиллерийский полк и так далее. И у меня, значит, наш взвод пусковых этих установок, там у нас было три машины всего, то есть у меня в подчинении были еще два.
0: Солдаты.
2: Командиры этой установки.
0: А,
2: у нас
0: понятно.
2: Один командир установки и второй водитель.
0: Ясно, я поняла.
2: Я стреляю, водителю
0: быстро уезжает.
2: Там мы, чтобы быть все время натренированными, у нас были специальные тренажеры электронные, где мы стреляли по этим танкам, вели учет подбитых танков.
0: А было ли время заниматься спортом вот, в армии?
2: Во-первых, я попал в Ашхабад, все-таки это столица республики. И рядом с нашей частью находился еще, на мое счастье, центральный шахматный клуб Туркмении. И я туда регулярно, когда уходил в увольнение, играл с местными аборигенами в шашки, в шахматы. И был двукратным чемпионом Ашхабада, чемпионом Туркмении.
0: Это серьезно?
2: По шашкам.
0: Сколько лет вы служили в армии всего?
2: Три года, как положено, отслужил свои три года.
0: За это время вы мастерство не потеряли, наоборот, скорее даже...
2: Да, но я уходил, я вам скажу, я же когда вышел из детского дома, мне тоже надо было где-то играть. Я стал суваться играть в шахматы, пробовать там, и где-то заниматься. Мне, конечно, сказали, да уже это староват, поздно, тем более еще ни знаний, ничего нету. И как-то так, а шашисты оказались попроще, тем более руководитель был, работал в парке Горького, совмещал летом. И там в основном сел локомотивцы. Тогда блистал локомотив в Москве. Хоть несколько было обществ, там был и труд, и урожай был, и буревестник, и водник. Вот. Но старший тренер локомотива Николай Матвеевич Курносов, заслуженный тренер СССР, он как-то нашел подход к людям, и в основном в локомотив тянулся.
0: Народ. Талантливые люди шли туда.
2: Да, вот. И я стал ходить в этот парк, играть в блиц, и у него два сына играли, уже перворазрядники, а я не имел никакого разряда. Но я их бил там 7-3 со счетом, не имел ничего. И когда мне сказали, надо к нему обратиться, к Николаю Матвеевичу, когда я к нему подошел, можно ли к вам в локомотив записаться? Он говорит, а как ты с моим сыном сыграл? Я говорю,
0: А я его обыграл.
2: Да, подходишь.
0: Хорошо.
2: Короче говоря, а осенью начались соревнования в локомотиве, а я же без разряда, вдруг полуфинал локомотива, а там нужно не ниже первого. Дали мне условно первый разряд. Я вдруг из полуфинала локомотива попадаю в финал сразу локомотива, а там не ниже кандидата, как быть. Мне все условно. И мне там не хватило полочка до мастера спорта. То есть я уходил уже в армию, будучи кандидатом
0: имея
2: мастера.
0: Имея спортивное звание,
2: кандидат мастера, то есть быстренько.
0: Легализованным таким.
2: Да. И в то же время я любил сидеть над шашками, заниматься, фантазия у меня работала. Я в основном тактик, и мои какие-то партии в основном были основаны на тактике. То, что я переигрывал, даже в проигранных вариантах, считавшихся проигранными, я как-то умудрялся выигрывать. Люди удивлялись, как это. А просто за счет счета, знаний не было, был счет, и все, и желание научиться играть в шашки. Короче говоря, ушел и выступал уже за сборную Туркменистана, сыграл в первенстве вооруженных сил.
0: Это еще находясь в армии?
2: Находясь в армии, да. Первое первенство вооруженных сил, которое проходило в Санкт-Петербурге. Там были мастера сильнейшие, кандидаты-мастера. Норму я там, конечно, не выполнил, но, во всяком случае, некоторых полковников удушил.
0: Понятно.
2: Хоть и не стал ни чемпионом, ничего, но вот такое. А после армии опять дилемма. Чем заниматься? Я не пошел уже, конечно, в этот самый...
0: В цех туда?
2: В цех обратно. Но мой приятель Володя Перко, мой друг, он классом пониже, а он закончил полиграфическое. И в Трехпрудном переулке типография была, она, по-моему, сейчас существует. И пошел туда учеником, помощником печатника. Все хорошо, но мне тоже не понравилось. Чего? Не понравилось то, что статическое электричество. Начинаешь тащить эти кипы бумаг отпечатанных, и тебя бьет.
0: Какой вы чувствительный человек, Алексей Алексеевич.
2: Током бьет и бьет. И, короче говоря, и здесь у меня не сложилось. Я проработал полгода, а за это время я перезнакомился с шашистами-метрополитеновцами. Они говорят, давай
0: на соревнованиях каких-то московских?
2: Да. В локомотиве, в парке и так далее. Да. И, значит, я пошел слесарем по ремонту подвижного состава. Проработал где-то с год приблизительно. И мне вдруг взбрело в голову, значит, пойти на курс помощников машиниста подвижного состава. Но на мою беду я отучился там где-то месяца 4 или 5, приблизительно дошел почти до выхода. Но тут опять все съели шашки. Чемпионат «Локомотива» центрального в Одессе проходил, и пришлось ехать туда. Мне не разрешали, если ты уедешь, то больше в школу ты уже никогда не попадешь. Но я...
0: самая суровая
2: дилемма. Да, выбирать либо это, либо это. Вот, я поехал, и, естественно, когда я пришел уже с этих соревнований, я был уже, отчислен. Так сказать, отчислен из школы. Вот. И, короче говоря, начал заниматься чисто шашками готовиться, хотя все равно надо было куда-то идти работать. Я еще повертелся, мой сосед, кандидат наук Чернов, предложил идти слесарем в мастерскую физического факультета на метро «Университет». Я там еще поболтался, а в 1971 году открылся наш вот этот Дом культуры.
0: И вот
2: вдруг,
0: как.
2: Да, и вдруг меня приглашают на работу в этот Дом культуры.
0: Уже по той самой любимой специальности, да. Которая сейчас с вами уже столько, сколько, наверное, лет, больше 50 лет,
2: да,
0: вы
2: да.
0: тренируете.
2: Да, работаю с нашими
0: инвалидами по зрению,
2: с ребятами. И рекомендовал меня, как раз когда открывался Дом культуры, тут уже были свои работники. Кулешов, наш мастер спорта по шашкам, он незрячий. Он тогда как раз при открытии этого Дома культуры он возглавлял шахматно-шашечный клуб. И он посоветовался с Николаем Матвеевичем Курносовым, кого бы он предложил на эту тренерскую работу.
0: На тренерскую работу.
2: И он предложил меня. И вот так судьба меня свела.
0: То есть вы официально стали тренером?
2: Да.
0: В какой момент, я знаю, что ведь у вас, помимо незрячих спортсменов, которых вы подготовили большое, великое множество за эти годы, есть же еще ученики по здоровым шашкам выступавшие,
2: да.
0: Причем именитые спортсменки. Это было в какой период, когда вы...
2: Это было, я скажу так, в 1972 году, значит, я ездил с командой Всероссийского общества слепых на первый чемпионат СССР, командный чемпионат СССР по шашкам. В Молдавии он проводился, и мы стали там чемпионами СССР среди незрячих.
0: Так.
2: А в 1974 году, вот я женился неожиданно, женился, и жена моя... шашист, но тогда она совсем была молодая. Когда я вышел из армии, было там где-то 15 где-то лет. Она обучалась у тренера Агафонова на стадионе юных пионеров. Там я ее заприметил, угощал конфетами, может, приучал к сладостям, не знаю. Обратил на нее внимание как раз. И она тоже была в «Локомотиве», потому что и Агафонов, ее тренер первый, был в «Локомотиве». И в 1974 году, в общем, я женился и с ней связал свою и жизнь,
0: и тренерскую работу в том числе.
2: Да, и тренерскую. И вместе с ней, кстати, вели тренерскую работу, то есть воспитывали подрастающее поколение. У нас появились и чемпионки СССР среди девушек, которые стали потом гроссмейстерами СССР. Это Лена Читайкина и Екатерина Сорокина. Так что у нас появились свои чемпионы.
0: Вот такой факт биографии. Возглавляли Федерацию шашек Москвы. Это примерно в это время все было?
2: Или... Да. Я лет 15-20 я возглавлял эту федерацию. Но опять получилось так, что сначала эту федерацию возглавляла Лена, а после ее ухода из жизни, она рано ушла, к сожалению, я перехватил из ее рук вот это, если можно сказать, знамя. Или,
0: знамя,
2: да,
0: наверное, так.
2: Шашечное.
0: Дело.
2: Да. И стал руководить развитием шашек в Москве.
0: Вот на тот момент, как я понимаю, это была общественная деятельность. Помимо того, что вот вы говорите, надо было работать, зарабатывать деньги, и была та самая общественная нагрузка – спорт.
2: Да.
0: Не получалось быть до фактического устройства на должность сюда, в КСРК, профессиональным тренером-спортсменом. Это была общественная работа?
2: Да, общественная работа.
0: Понятно.
2: Вот.
0: Но... Хватало сил и на то, и на другое на тот момент.
2: Да. Ну, скажу, за то время, когда я работал в «Локомотиве», помимо того, что у меня Лена, я с ней выезжал уже на ее первый чемпионат СССР по русским шашкам во Фрунзе, где она первое место взяла. И еще 4 года подряд она была чемпионкой СССР по русским шашкам. А когда появились стоклеточные шашки среди женщин, она стала первой чемпионкой мира. Первый чемпионат мира среди женщин разыгрывался в Нидерландах. И она еще 4 раза подряд становилась чемпионкой мира среди женщин по международным шашкам.
0: Блестящая карьера спортивная.
2: И даже после рождения ребенка нашего... сына. Она в 81 году сыграла после перерыва в чемпионате СССР среди женщин, заняла 3-е место, попала на чемпионат мира женский, но уже, конечно, она там не стала чемпионкой, но неплохое место там заняла. А потом она занялась чисто тренерской общественной работой.
0: Сразу напрашивается вопрос, дома как было? Какой-то досуг, кино, поездки, или вы все время играли в шашки?
2: Да нет, ну мы не играли в шашки, мы просто занимались, что-то обсуждали по работе в федерации, предположим. Ну и у нас были чисто тренерские дела, потому что у нас были дети, мы ходили по школам. Откуда у нас появились все эти...
0: Спортсмены хорошие,
2: да? Да, из-за того, что мы ходили, вот Лена и Читайкина, и Катя Сорокина, мы ездили к ним в школу, а они тогда учились в 4-м классе. И вот их подняли до уровня, что они стали гроссмейстерами, чемпионками и так далее.
0: То есть такая пропагандистская велась работа большая. Нужно было работать со школьниками, как-то договаривались, приезжали, рассказывали о шашках, как-то мотивировали детей. Потому что как можно было попасть в спорт, в этот вид спорта? Либо, наверное, в какой-то секции в Доме пионеров в советское время мог оказаться ребенок, потому что родители дома играли. Либо, наверное, благодаря таким подвижникам, как вы, которые приходили в школы, что-то рассказывали и тоже заинтересовывали детей.
2: Не только. Мы проводили у них соревнования в школах. То есть надо где-то набирать, значит, надо посмотреть, как это. И эти дети ездили к нам в «Локомотив», занимались и так далее. Тогда у нас был свой клуб в «Локомотиве», шахматно-шашечный. Вот. И приходили, занимались и росли.
0: Ну, в общем, можно сказать, что в КСРК работа с незрячими ребятами, вы пришли с очень большим уже опытом за плечами.
2: Я так не скажу, потому что тренерский опыт, он появился, начиная уже с незрячих, когда я перешел на тренерскую работу, да. И после моего ухода в «Локомотив» он продолжился. И после моего прихода опять
0: сюда,
2: я не бросал, будучи в «Локомотиве», я не бросал незрячих шашистов. Я занимался и на 11-м предприятии, и на 7-м предприятии, и на опытном. То есть я ходил и тоже развивал эти шашки и шахматы на предприятиях. К тому же тогда и финансирование на этих предприятиях было гораздо больше, и почти на каждом предприятии были свои клубы, где можно было вести эти занятия. Плюс, когда я пришел к незрячим, я ходил на общественных началах в первом интернате, занимался, ходил.
0: Как начиналась ваша работа с незрячими ребятами здесь? Мне хочется спросить вас такую вещь. Есть ли принципиальная большая разница, отличие по подготовке спортсменов зрячих, здоровых и незрячих? Вы вот когда начали работать со слепыми, был ли какой-то психологический какой-то порог, который нужно было перейти? Легко ли вам было? Вот расскажите немножко об этом.
2: Нет, такого порога не было, потому что даже не работая тогда еще тренером с незрячими, я с ними общался. То есть тогда была мода проводить турниры с мастерской нормой. И меня как мастера приглашали на эти турниры незрячие. И я видел, как они играют. И тогда не было еще Дома культуры, играли там в другом месте. Поэтому для меня это не было каким-то прям уж совсем.
0: А если говорить о методиках подготовки? Вот не то, что вы легко это восприняли, и вам легко работать и с инвалидами по зрению, и не с инвалидами. Есть ли какая-то разница в методике подготовки спортсменов?
2: Ну, конечно, какая-то определенная есть, потому что все-таки зрячий человек, он быстрее схватывает, потому что он использует зрение и все такое. С незрячим нужно в нем вот эту объемность, видение в голове вот этих фигур и так далее. Вот я и сейчас занимаюсь, с незрячими у меня ходят, занимаются. Даже если мы разрабатываем какую-то позицию, я им ставлю, я их заставляю сначала в уме, не передвигая шашек, а в уме, вот ты решил, да, решил, ну давай, не показывай, а рассказывай.
0: Он как мне, интересно.
2: Он мне начинает говорить нотации, называть ходы. И я тогда вижу, видит он это, не видит. Вот когда я вижу, что он все это вслепую мне рассказал, после этого я говорю, ну а теперь показывай.
0: Причем это касается и тотально незрячих ребят, и с остатком
2: зрения. Да, все равно, потому что...
0: Какая блестящая тренировка ума.
2: И у них начинает развиваться образное мышление, они начинают представлять эти фигуры. Когда приходят вот ко мне, вот пришли то вот два мальчика, они оба совершенно слепые. Вот, ну, не мальчики, а уже парни, им там по 20 лет, там по 21 году. Они сначала этого не могли, потом начали уже врубаться. Вот сейчас ходит девочка Даша Карелина, она сейчас в Москве уже начинает показывать, играя среди зрячих. И вот вы сегодня заметили, заходили ко мне
0: клуб,
2: на занятия.
0: Я видела,
2: да,
0: девочка играла.
2: Видели, вот точно так же. Сначала она показывает мне в уме, как она пришла. Если что-то там неправильно, я говорю, посмотри еще внимательнее, посчитай. Потому что ты смотришь только один вариант, который ты мне вот рассказал, один вариант. Ты пока, а если я там два вида или три вида, три варианта, а ты мне показываешь только такой, который тебе выгоден, тогда она углубляется и находит все три варианта, когда она мне их в уме, рассказывая их нотации, как она все это видит, вот тогда я ей говорю, ну, а теперь вот,
0: я давай, смею предположить, давай, что тогда у незрячих спортсменов есть даже какие-то преимущества над обычными нашими здоровыми шашистами, потому что так в голове на несколько ходов вперед проиграть эту, собственно, композицию, это, наверное, очень круто, мне кажется. Да. Интересно. А вот если так смотреть ретроспективу, когда... За эти годы вы бы оценили как такой, скажем, наибольший пик развития шашек во всероссийском обществе слепых был? Или наоборот, есть, и мы сейчас находимся на каком-то пике, или есть спад? Как вы оцениваете вообще за эти годы? Ну... Это количество соревнований, конечно же, количество команд, которые принимают. У нас соревнования как часто проходят?
2: Ну, во всяком случае, два раза в месяц, получается, там, ну, мне приходится делить и шашки,
0: Я говорю о всероссийских соревнованиях по шашкам. Как сейчас вот в обществе слепых, как часто проходят соревнования? Ежегодные чемпионаты?
2: Но ежегодно проходит чемпионат России по шашкам. Но раньше, я вам скажу так, видов было меньше в шашках видов. Были только классические шашки.
0: А сейчас?
2: Сейчас у нас есть и быстрые, и молниеносные, да и классические. Это все три разных вида, и по всем видам разыгрывается звание чемпиона России.
0: То есть в этом плане, конечно, прогресс.
2: Да, в этом плане прогресс. В смысле количества соревнований и количества участников все-таки во время Советского Союза было больше. Почему? Во-первых, проводились полуфиналы Союза. Ну, не Союза, будем говорить России, потому что все-таки союзные они проводились раз в год, а чемпионаты России все равно свои проводились. Каждая республика свои проводила соревнования. Все соревнования с освобождением от работы. У нас в Москве, если судя по Москве, тогда проводилось несколько полуфиналов с освобождением от работы, с питанием и так далее. И народ стремился на эти соревнования и показывать, чтобы их допускали к этому, значит, какое-то мастерство росло, больше народу играло, откровенно. Сейчас, конечно, в этом плане хуже стало, а в смысле России стало лучше, потому что, я говорю, появились три вида, причем это и у женщин, и у мужчин это проводились три вида, и сейчас и у юношей, поэтому...
0: С одной стороны, развитие, с другой стороны, может быть, меньше количество соревнований. А вот сейчас молодежь идет играть в шашки? Это модный вид спорта, популярный или не очень? Раньше это было более интересно.
2: Я скажу, конечно, поток меньше, меньше стал, меньше поток.
0: Не модно?
2: Ну, не знаю. Сейчас тоже много различных видов, которые среди незрячих. Там появились настольный теннис, шоу-даун, волейбол. То есть развить свои способности появилось больше возможностей. А потом человек тоже смотрит. Пришел он, предположим, в шашки. Вот он походил. Месяц, два, три, полгода. Если у него не получается, но он уже чувствует, там, что у него как-то вот не идет это, он может спокойно уходить. И так же, как и у детей, в детских вот раньше. Придет на занятия 50 человек, все, ты доволен. Потом начинает потихонечку
0: отсев.
2: И остаются только те, кто уже показывает какие-то успехи. А те, кто не смог...
0: Это какой-то, математический склад ума нужен. Кто играет в шашки?
2: Я думаю, что тоже определенно. Это не просто так. Ну, в шашки все.
0: Не каждый может играть.
2: Научиться делать влево пойти или вправо пойти, это можно и ослика. Копытцем он будет. Только ему там положи морковку, он пойдет туда. Сено пойдет туда. Это не значит уметь играть в шашки. Это ты только знаешь, как кто... куда ходит, как ходить, и все. Так же, как и в шахматы. А действительно научиться играть, это надо терпение, естественно.
0: А с какого возраста надо заниматься?
2: Ну, я считаю, что класса 4.
0: Раньше нет?
2: Не, ну, есть, конечно, феномена. Есть и 6 лет, и в него родители вкладывают колоссальные деньги. Это тоже спорт, я вам скажу, не такой уж
0: дешевый,
2: прям дешевый.
0: Да, не дешевый.
2: Да, если
0: вывозить на соревнования,
2: да,
0: куда-то,
2: да,
0: понятно.
2: Да. И вкладывать в это. Родители тоже смотрят. Сначала вкладывают, потом видят, что не идет это. Значит, начинают пробовать его в другие виды и так далее.
0: Понятно. То есть класса с 4-го можно...
2: Я считаю, с 4-го
0: надо вдумчиво
2: класса
0: посмотреть, получается ли у ребенка, есть ли у него склонность, и, в общем-то,
2: потом
0: пробовать.
2: Потом он сам тянется, он сам чувствует.
0: Его это или не его.
2: И по успехам он видит. Но есть такие, которые сначала не показывают, но жажда научиться, и он потихонечку начинает обходить.
0: Вот у нас, если посмотреть по региональным организациям, где больше всего развиваются шашки сейчас?
2: Ну, шашки развиваются, я скажу, в Краснодаре. Шашки, ну, само собой, у нас. Да.
0: Москва, Московская область.
2: И Кострома, естественно, потому что там и сейчас старший тренер по шахматам и шашкам. Но и тогда шашки были в Костроме на высоком уровне.
0: То есть там школа хорошая всегда была?
2: Да. Оттуда и мастера. Я как-то сейчас шашкам меньше стал связан, больше с шахматами, в принципе. Шахматы
0: в среднем
2: более динамично развиваются.
0: Сколько регионов собирают чемпионаты? Сколько приезжает? Какое представительство?
2: Ну, я вам скажу, где-то порядка около 30 регионов.
0: Это неплохо ведь?
2: Да,
0: это
2: неплохо,
0: ведь совсем неплохо.
2: Да, неплохо.
0: Хорошо. А если об именах говорить каких-то, о наших известных спортсменах, вот кого бы вам хотелось особенно выделить? Кто блеснул на спортивных соревнованиях? Кто достиг действительно какие-то имена? Может быть, даже ваши ученики это?
2: Нет, к сожалению, я своими учениками гордиться не могу, в смысле, на данный момент. А так, во-первых, начнем с наших первых чемпионов и мастеров спорта. Это был Кулешов Валентин Васильевич, который выполнил мастера спорта, играя в чемпионате Союза среди зрячих. Он стал мастером спорта, вошел там в пятерку лучших.
0: Это, к слову, о преимуществах иногда.
2: Да. Потом тотально же слепой Кузнецов Валентин, но он стоклеточные шашки. Потом, когда я тогда начинал работать, я организовал турнир для нашей шашистки Лашиной Надежды и провел матч на звание мастера спорта по шашкам с Рэмой Гагариной, мастером из «Локомотива», которую она победила и тоже стала первым мастером спорта по шашкам среди женщин. Тогда не было звания «Вьено гроссмейстер» среди незрячих. Сейчас ввели это в классификацию. У нас уже появляются гроссмейстеры, я имею в виду, по России, по шашкам. То есть потихоньку, динамично развивается этот вид спорта. Благодаря моему преемнику, будем говорить, Андрееву.
0: Который тоже
2: Дмитрию
0: любит
2: Владимировичу,
0: этот вид спорта, с удовольствием его пропагандирует,
2: который
0: развивает.
2: Поднял на более высокий уровень. открыл страницу, можно сказать, существует «Шашки ВОС», есть такая страница, и «Шахматы ВОС», которую он открыл, где шашисты, шахматисты могут общаться, говорить о каких-то соревнованиях, проведенных в своих региональных организациях, как у них там развивается. Это очень ценно.
0: Что происходит за рубежом, шашки за рубежом? Наши какие-то встречи международные были ли, есть ли запоминающиеся? Как это все выглядит?
2: Ну, были...
0: Или это все внутри Союза, внутри России,
2: нет,
0: без
2: нет, были...
0: особого блеска
2: нет,
0: за рубежом?
2: Нет, были шахматы давно, были, потому что и первый чемпион мира по шахматам.
0: Именно шашки.
2: Вот. В шашках, к сожалению, там гораздо позднее организовалась Международная федерация шашек. Ну, не знаю, так сложилось, это же я не могу...
0: Ну, с момента организации международной
2: федерации... Да, не было. Если у шахматистов они организовали такую федерацию шахматистов
0: ИПКА,
2: по Брайлю.
0: Mm-hmm. Нет,
2: ИБЦА. Там три. Одна спортивная федерация, не шахмат, а вообще федерация спорта.
0: ИПСА.
2: Да, ИПСА. А это ИБЦА.
0: ИПКА. Точнее, она говорит.
2: Ну да, ну вот так. Поэтому они более организованные, у них и командные чемпионаты мира, и олимпиады, в которых мы там были
0: многократно. А что же с шашками?
2: А с шашками, к сожалению, выезды только начались последние, может быть, 5 лет, когда эта федерация у них сформировалась, международная.
0: И за это время что-то мы успели такое
2: да,
0: показать?
2: Да, чемпионы среди женщин, чемпионы среди мужчин также есть в шашках.
0: Но сейчас каких-то турниров
2: вот,
0: уже
2: нет,
0: не происходит.
2: Нет, в связи вот с этими событиями, а не допуске наших шахматистов, шашистов, чемпионата мира и так далее.
0: А какие-то клубные турниры происходят не прямо по линии официального большого спорта? Может быть, как-то приезжают любительские какие-то соревнования, проводятся?
2: Нет, нет,
0: нет ничего нет,
2: нет? Нет, на этом уровне ничего нет.
0: Ну, наверное, с белорусскими друзьями мы играем, так ведь, наверное, с какими-то странными, которые с нами продолжают дружить?
2: Нет, у нас таких, я, во всяком случае, не слышал.
0: То есть пока все внутри России происходит?
2: Да, пока, да, все.
0: Какие ближайшие соревнования будут?
2: Ну, ближайшие сейчас проходят чемпионат России по международным стоклеточным шашкам в Ярославле среди мужчин. Женщины, по-моему, там и юноши тоже.
0: Ну что же, Алексей Алексеевич, мы ждем оттуда хороших новостей, как я понимаю. Очень хочется верить, что наши ребята покажут хорошие результаты, интересные, что победы наших ребят привлекут в секции, в какие-то кружки большее количество наших детишек, которые интересуются шашками, что к нам в КСРК, в ваш клуб будут приходить ребята заниматься удовольствием. У вас ведь каждый месяц обязательно проходит здесь вот по Москве, Московской области, какой-то турнир по шашкам. Прям приходят ученики и показывают какие-то результаты. Ну и со временем наверняка все наладится, и международные турниры снова вернутся, и все у нас с вами будет хорошо. Алексей Алексеевич, по такой старой доброй традиции мы в конце передачи нашим слушателям дарим песню. У меня сразу к вам вопрос. Есть ли у вас какая-то любимая, мотивирующая вас песня? Ну и просто хорошая, душевная, которую мы с вами подарим и вам от Радио ВОС в честь дня рождения, и
2: нет,
0: нашим слушателям.
2: У меня такой песни нету. Я с удовольствием послушаю то, что вы предложите.
0: Хорошо, тогда это будет сюрпризом от Радио ВОС. Большое вам спасибо за интереснейшее интервью. Благодарю вас. Вам всего наилучшего. И мы еще с вами обязательно встретимся здесь, на радио.
2: Спасибо. До скорых встреч.
0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Мы с коллегами думали, какая же песня станет логичным завершением нашей сегодняшней передачи и будет подходящим подарком для Алексея Алексеевича Сальникова и, конечно же, для вас, наши дорогие слушатели. И решили, что это будет песня из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». Начало жизненного пути героя нашей сегодняшней передачи немного перекликается с непростой судьбой героя фильма. Резюмируя, хочу отметить, что изначально, находясь в невыгодной стартовой позиции, к финишу можно прийти победителем. Прежде всего, победителем над собой и над жизненными обстоятельствами. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Документальный фильм «Век другими глазами» начинается. Белый титр на черном фоне Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых представляет. Фрагменты холста Питера Брейгеля «Притча о слепых, идущие вереницы слепцы». Первый из них упал, второй наткнулся на него.
3: В Библии есть притча

0: о слепых, что слепой, ведущий слепого, обязательно упадет в яму, в пропасть.
1: На картине шесть слепцов, часть из них положила руки на плечи впереди идущих. Москва, Новая площадь. Мужчина в темных очках идет, держа под руку женщину.
0: Но столетняя история нашей организации это опровергает.
1: Молодые ребята страстями переходят дорогу.
0: Потому что, как правило, тот внутренний огонь, который горит в незрячих, всегда привлекает людей с добрым сердцем, с замечательной душой, помогающим тем, кто слеп, пройти по жизни достойно.
1: Женщина и мужчина подходят к зданию с табличкой «Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых» ВОС. Мужчина в темно-синем костюме прикасается подушечками пальцев правой руки к выполненной шрифтом Брайля надписи на табличке. На черном фоне появляются белые буквы названия фильма «Век другими глазами». Двор деревенского дома, падает легкий снег.
2: Алька, рядом.
1: Из пристройки к дому выходит мужчина, его глаза закрыты, к нему, виляя хвостом, подбегает овчарка.
2: Все друзья, товарищи, с кем общался, они потихонечку стали разворачиваться, отходить. Алька.
1: Мужчина идет по деревенской улице.
2: Пойдем в поле гулять.
1: Немецкая овчарка бегает вокруг него, виляя хвостом.
2: Пошли. Аля.
1: Мужчина выходит на поле, покрытое пожухлой травой.
2: В итоге пришло понимание, что когда было все нормально со здоровьем, был интересен многим, а тут оказывается, что вот только супруга, дочь, родители.
1: Мужчина сидит за столом в деревенском доме.
2: Ну, это, честно, тяжело.
1: Титр Николай Яковлев, участник СВО.
2: А само непосредственно вот времяпровождение, то есть я просто сидел, грубо говоря, дома, не знал, что делать.
1: На столе торт, кружка.
2: И ничего не хотелось делать, ничего не интересно было. Я просто вот головой в подушку, день, другой, третий, ну и так вот это все длилось. Семья, жена и дочь не сразу привыкли. Ну, и там невозможно, конечно, привыкнуть сразу. Всем было тяжело.
1: Николай тяжело вздыхает.
2: Ну, с прошествием времени все наладилось. Ну и...
1: Николай часто моргает.
2: Я им на самом деле очень благодарен, что и дочь не стесняется меня, хотя, ну, мне известны случаи, когда и дети стесняются, там, слепых каких-нибудь родителей. То есть тут... Мне повезло.
1: Черно-белые архивные кадры, демонстрации, люди несут плакаты, набранные реформенной орфографией. На людях одежда начала 20 века.
3: В 1916 году в военном Петрограде создается первая самостоятельная организация слепых – Всероссийский союз слепых. Его создателем был незрячий художник Василий Иванович Нечаев. Несмотря на то, что Союз распался уже в июле 1918 года, во многих губерниях создаются отделы этого Союза, которые после распада Всероссийского Союза слепых становятся самостоятельными организациями.
1: Алла Агаркова, директор Центрального музея ВОС, здесь и далее участники фильма представлены титрами. Кадры выступления Ленина.
3: Именно молодое государство проявляло заботу о том, что необходимо создать общественную организацию самих слепых. И вот, наконец-то, в 23-м году московская инициативная группа во главе со слепым юристом Маврамати Борисом Петровичем создает Всероссийское общество слепых. Незрячие понимали, что необходимо не только привлекать и вовлекать в свои ряды москвичей, но и инвалидов по зрению всей страны. И представители, члены этого совета начинают выезжать в губернии, где на местах начинаются создаваться губернские отделы. И вот, наконец, 6 апреля 1925 года во втором здании МХАТ в Москве состоялось торжественное открытие первого учредительного съезда Всероссийского общества слепых.
1: Рассказ сопровождается архивными фотографиями упоминаемых людей. Панорама современной Москвы в ускоренной съемке над городом летят облака. Ночная Москва. На фоне небоскребов Москва-Сити, подсвеченных футуристическим голубоватым светом, выделяется классический силуэт освещенного теплым желтым светом здания бывшей гостиницы «Украина». Жилая комната. Молодая женщина с зачесанными назад темными волнистыми волосами играет на цифровом пианино. Молодой человек в темных очках с белой тростью в руке переходит дорогу. Станция метро. К платформе прибывает состав со светящейся надписью «Тропарева». Рассказ сопровождается архивными фотографиями.
3: 1925 году в Москве открывается электромоторное объединение слепых, которое выпускало электромоторы для оконных вентиляторов. А в 1927 году в Москве открывается артель «Минерал», которая известна тем, что это первая артель, которая получила госзаказ на полировку мрамора для строящейся тогда первой линии метро. Станции «Сокольники» и «Красносельская» облицованы мрамором, которую вручную шлифовали рабочие этой артели. А 15 мая 1935 года рабочие этой артели были в числе первых почетных пассажиров, когда метро пустили.
4: Всероссийское общество слепых.
1: Фотособрание общества.
4: Задолго до появления в нашей стране различных благотворительных фондов и организаций, оно явило согражданам пример подлинного гуманизма и милосердия.
1: Лазарет, у мужчины забинтовано лицо.
4: В тяжелейших условиях голода и разрухи, не имея ни средств, ни опыта, энтузиасты общества создавали артели и мастерские для слепых, школы для потерявших зрение воинов, клубы, общежития, музыкальные коллективы.
1: На галечном побережье сидит мужчина с тростью.
4: И все это для того, чтобы вернуть незрячего человека в жизнь, дать ему возможность ощутить ее во всей полноте.
1: Мужчина в синем костюме за столом в кабинете.
0: Фундамент, заложенный вот предвоенными годами.
1: Владимир Сипкин.
0: И, конечно, руководителями организации.
1: Президент ВОС.
0: Это, конечно, тот фундамент, который наметил векторы развития нашей организации. Во Всероссийском обществе слепых прежде всего очень развиты все вопросы, которые связаны с социальной реабилитацией. Это прежде всего элементарная реабилитация, пространственная, средовая, как мы ее называем, в центре реабилитации слепых. Есть профессиональная реабилитация, конечно, социальная адаптация в обществе. Спорт, культура, просвещение. Ну и, конечно, это школа собак-проводников наша. Мы делаем все, и все эти вопросы спокойно и четко, испокон веков, начиная с образования ВОС, решаются.
1: Рассказ Владимира сопровождается кадрами будней реабилитационных центров, мастерских и спортивных заведений. Теплица. Темноволосая девушка на ощупь вкладывает рассаду в землю, глаза девушки прикрыты. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской РО ВОС.
5: Всероссийское общество слепых на данный момент, как мне кажется, является такой площадкой, где ты можешь прийти, попробовать, найти единомышленников.
1: Владимир Федорин.
6: Наше общество – это большая, дружная общественная организация, где при желании каждый инвалид по зрению мог себя найти, мог найти свое какое-то дело, исходя из возможностей и пожеланий членов ВОС.
5: Чтобы узнать это, чтобы понять, что это возможно, ты приходишь в общество слепых, ты общаешься, ты видишь, ты пробуешь. Тебе дают возможность попробовать себя в разных форматах, в разных жанрах. И таким образом ты определяешь, что для тебя на сегодняшний день является, ну, более перспективным, более интересным, где ты можешь себя реализовать.
7: Когда находился в военно-медицинской академии, приходили активисты. Женщина из ленинградской организации рассказывала нам, афганцам,
1: Николай Сарычев,
7: инвалидам, о Всероссийском слепых. Когда нам было понятно окончательно, вот уже все, люди прошли, зрение не вернуть даже ни на 1%.
1: Кружок. Люди играют в тактильные шашки и шахматы.
7: Вот здесь вот это наша общественная организация, которая помогла, подала руку, подала надежду, ну вот, что, оказывается, можно жить. Ну и вернувшись домой, после того, как комиссовали, пришел в первичную организацию, встал на учет. В этом же году был направлен в Волоколамский реабилитационный центр, очень хорошее, опять же, учреждение. Мне здорово так вот это помогло. Научили меня ориентироваться в помещении, ориентироваться в пространстве.
1: Галина Катрук.
8: Инвалиды по зрению на сегодняшний день общаются не только вот в кругу своих там близких людей, которые рядом живут, а в общем-то они общаются по всей территории Российской Федерации.
1: Дмитрий Поташов.
9: Слепые люди порой тоже ищут компанию себе подобных, имеющих ту же проблему, ту же нозологию, поэтому это одна из причин создания Всероссийского общества слепых, которому вот в июле месяце исполняется 100 лет.
1: Женщины за столами.
10: Пришли сюда вчера на экскурсию. Такая красота. Я не знала, что можно без зрения такие вот вещи делать, оказывается. Заинтересовалась, конечно.
1: Женщина нанизывает бисер на ленту.
8: У нас и в дартс, пожалуйста, стреляют. У нас в теннис играют.
1: Женщины вращают спиннеры для бисера.
8: Да, в теннис играют. Вот у меня, например, пятиборье. Я когда-то занималась этим. Легкая атлетика у меня. Так что у нас чем только не занимаются.
5: И вот в этом плане, мне кажется, Всероссийское общество слепых является уникальной площадкой, альтернативы которой для людей с нарушением зрения на данный момент просто нет. Несмотря на всю достаточно стройную систему социального обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране.
1: Небольшой класс.
11: У нас с вами тема занятия «Оценка качества». Состояние соты рамок.
12: Жалко, смотреть мы не можем, только пощупать.
8: Щупайте.
1: В руках людей пчелиные соты.
11: Пчелы, крышечки восковые, сгрызают просто. Руки работают, сгрызают жвалами, работают челюсти. И затем, когда ячейка уже без крышечки, они пьют этот мед. Берут мед и вот так они питаются.
1: Сергей Степанов.
13: Люди, которые потеряли зрение, они, в общем, попадают в сложное... жизненную ситуацию, так сказать, и психологически, и вообще человек как бы думает, что все, жизнь на этом закончилась.
1: Евгений Шакуров, участник СВО.
14: Как это объяснить? Пришел в упадок, так сказать, на первое время.
1: Евгений на улице.
14: Начал.
1: Падает легкий снег.
14: Даже выпивать одно время начал. Потом вроде с помощью семьи, жены собрался с духом, подумал, что надо воспитывать их, надо собраться с силами и жить дальше. Я какой был, такой остался, в принципе. Добрый, заботливый отец и муж. Сильно я не поменял. Было первое время сложно, зубами скрипел, к психологу походил. Плюс помощь моральная семьи и жены.
1: Евгений идет, держа на поводке собаку с небольшой биркой с изображением Красного Креста на ошейнике. Владимир Казанкин.
15: Нужно стараться просто донести ребятам, что, ребят, жизнь не кончилась. Да, она станет другой, да, понятно, но она будет продолжаться. И самое главное, нужно сделать ее так, чтобы она приносила радость. Более того, ведь еще нужно будет работать с семьями. Ведь многие ребята, они же имеют жены, они имеют детей. И объяснить жене, что вот у нее муж раньше был великолепным, сильным, а сейчас он вернулся, условно говоря, или на коляске, или ослеп. И нужно объяснить это женщине, что, ну да, в какой-то моменте будет сложно, в каком-то моменте будет тяжело. Но если будет рядом поддержка, то она рано или поздно даст свои результаты.
1: Сцена. На заднике проекции с логотипом КСРК ВОЗ и надписью «Честь имею». На сцене Евгений, на его пиджаке георгиевская ленточка и три медали.
16: Раньше, когда я начинала ходить сама, передвигаться по Москве,
1: Виктория Потапова.
16: Я очень всего стеснялась. Особенно взять трость в руки и пойти с тростью – это проблема. Какая была отговорка. Как так, я молодая? Красивые на каблуках и строчки.
1: Четырехкратный бронзовый призер.
16: Когда вот это все
1: паралимпийских
16: игр. И переломаешь в себе, в своей голове, что это совсем не стыдно подойти и попросить о помощи. Как-то мне всегда помогали, подходили, спрашивали. И, не знаю, у меня нет такой проблемы, что вот нету помощи.
1: Валентина Плаксина.
17: Все время говорим, идите вперед и прямо. Что бы ни было, идите вперед, не забывайте, оттачивайте все то, что мы вам дали. Если вдруг приехал человек, и семья его не поддерживает в этом, а вот лучше не трость, возьми, брось эту трость, а я тебя доведу до магазина или еще куда-то. То есть наше обучение, я понимаю, идет на смарку. То есть цель-то наша, чтобы незрячий человек был как можно более самостоятельным. И гиперопека членов семьи, она делает плохую службу для самого незрячего.
16: Люди вокруг, не вечные. Они же не будут рядом с тобой всю жизнь. У них своя жизнь. Как-то привязывать к себе, как-то вот такой быть немощным. Не знаю, это не мое.
1: Бегающие по клавишам пианино руки женщины. Женщина широко улыбается. В углу жилой комнаты детская кроватка.
18: Начала терять зрение, я в возрасте 7 лет, была отслойка сетчатки, и просто операцию не сделали вовремя, и все. Никто меня не ставил ни во что, дети смеялись.
1: Елена Кухаренко, пианистка.
18: Прям ребята реально
1: композитор.
18: Издевались надо мной, обливали меня водой, плевались, например, иду по лестнице. Они, там мальчишка был с лестничной площадки, сверху на меня плевался. Люди-то не понимали, что я не вижу. Ну, точнее, они не хотели принимать меня в свое общество. Ну, было очень обидно тогда, на самом-то деле. Это было самое страшное в реабилитации, потому что в бытовом плане я вообще не заметила. Ну, просто приспособилась.
1: Лужайка возле дома. Девочка выдувает мыльные пузыри на бутон тюльпана. Жилая комната. Девочка делает кувырок на полу. Рядом сидит девочка лет 3.
10: Малышки, а вы тоже хотите танцевать? Танцы.
1: Две девочки кувыркаются на кровати с большим плюшевым тигром.
18: Я больше всего переживала, что у меня не будет детей, что у меня не будет семьи, я не найду мужа, никто на меня не посмотрит. Я прям переживала так. Но когда поступила в колледж, я поняла, что у меня все в порядке с этим. Там отбоя не было, я вообще закрывалась в классе, чтобы только мне не мешали заниматься. Ну, а мужа я нашла уже после академии. Абсолютно зрячий, нормальный человек. И так получилось, что вот мы с ним стали встречаться, вместе жить, и пошли дети, один, другой, третий, четвертый. Вот мы живем и вполне счастливо. Ну, как я считаю, мне все нравится, и я бы еще детей не против.
1: Рассказ Елены сопровождался фрагментами семейной жизни. Елена играет с детьми, помогает мужу клеить обои, накладывает в тарелке салат. Елена с малышом на коленях сидит за пианино, нажимает пальцами малыша на клавиши.
0: Хрупкость мира и, конечно, его незащищенность во многих тех моментах истории, которая прошла и на наших глазах, и на моих глазах, я могу сказать, да, любое время качество жизни и жизнь может поменяться.
1: Из темноты медленно появляется вечный огонь перед могилой неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. Владимир подходит к могиле, аккуратно кладет на монумент гвоздики. За ним идут несколько человек, у многих на лицах темные очки, а в руках трости.
19: Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны.
20: Когда началась война, в Ленинграду продвигались войска противника, и далеко не все незрячие были эвакуированы из Ленинграда. 31 августа 1941 года была перерезана железная дорога, связывавшая Ленинград с остальной страной. И вот представьте себе, ситуация в городе находилась в очень плохом состоянии.
1: Никита Попов.
20: Командованию не хватало и человеческих резервов, и техники. И в этот момент, в декабре, к организации общества слепых обратились из штаба войск ПВО с предложением, чтобы слепые служили в качестве слухачей на таких устройствах, которые назывались звуковылавливатели. Просто возникла мысль, что слепые будут лучше воспринимать на слух звуки бомбардировщиков, которые слышны были благодаря этим звуковылавливателям на расстоянии до 10, иногда 12, 14 километров, и что это поможет защитить город.
1: Памятник красноармеец с закрытыми глазами за звукоулавливателем.
20: Идея памятника этим людям родилась года 4, может быть, 5 назад. Подал эту идею московский слепоглухой художник Сильянов.
21: Это слепоглухонемой скульптор. Это символично. То есть он создал прообраз вот этого слухача. Ну а дальше уже Мария Третьякова и, конечно, архитектура города Санкт-Петербурга.
0: Я считаю, что 3 сентября 2024 года, открыв этот памятник, мы еще раз подтвердили, что в России о всех героях помнят. И никто не забыт, и ничто не забыто.
1: Открытие памятника. Пожилой мужчина в темных очках прикасается к бюсту, расположенному на высоте около 1.5 метра, аплодирует. Звезда, в центре которой горит вечный огонь, возле могилы неизвестного солдата.
3: Послевоенный год значительное большинство военнослепших становится членами Всероссийского общества слепых. Уже к 1946 году около 10 тысяч военнослепших вступает в ряды общества. 11 человек из числа военнослепших удостоены высшего звания нашей страны – звания Героя Советского Союза.
22: Родная моя, верю тебе, ты ждешь меня. Война разлучила нас, но война кончится. Мы отпразднуем победу, и я вернусь. О, какая это будет чудесная жизнь, без грохота орудий, трескотни пулеметов, без окопной грязи и гибели друзей, мирная жизнь, синее небо над головой, золотой диск щедрого солнца.
1: Черно-белые кадры, незрячие на производстве, отстраиваемый город.
0: Нужно выделить период после Великой Отечественной войны. когда с фронтов пришли незрячие люди. И, конечно, все те учебно-производственные мастерские, они потребовали дополнительных средств. И самое интересное, что именно в этот период нам очень сильно помогло государство.
2: Все годы общество работало на средства государства и дотировалась вся его работа по бюджетам местных и центрального бюджета.
1: Борис Зимин.
2: Развивая предприятия в первые годы после войны, общество было вынуждено их открывать во всех удобных и неудобных помещениях, приспособленных, подвальных, торговых. И это все осложняло условия работы, но все же это был труд, и люди шли, и трудились, и работали. Совершенствуя свое предприятие, общество добилось того, что они стали все рентабельными. И в 1951 году общество просило правительство освободить его от дотации бюджета, и всю свою деятельность 1951 года начало проводить за свой счет.
1: Завод «Мужчина за прессом».
0: Был государственный заказ, рабочих рук не хватало после войны. И, в принципе, инвалиды по зрению зарабатывали очень приличные средства для своей жизни. И, конечно, часть средств от деятельности предприятий всегда отчислялась в централизованный фонд Всероссийского общества слепых. На все те нужды содержания учреждений, имущества Всероссийского общества слепых. И, конечно, это все дало свои результаты.
4: 14 ноября 1975 года в колонном зале Дома Союзов Всероссийское общество слепых за заслуги в деле приобщения к общественно полезному труду инвалидов по зрению награждено орденом Трудового Красного Знамени.
1: Колонный зал. Борис Зимин принимает Трудовое Красное Знамя.
6: Праздник Всероссийского общества слепых. Правительство страны высоко оценило его деятельность за 50 лет, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
1: В правом верхнем углу знамени закреплен орден. Владимир в кабинете.
0: А возглавил всю эту работу Борис Владимирович Зимин. Это очень яркая, очень харизматичная фигура во Всероссийском обществе слепых. С учетом того, что был создан такой Всемирный союз благосостояния слепых, который он возглавил.
1: Колонный зал за трибуной сменяются выступающие.
6: Признание советского опыта в организации жизни незрячих прозвучало в выступлениях президента Союза слепых и слабовидящих Германской Демократической Республики Хельмута Пилоша, директора Королевского национального института для слепых Великобритании Джона Коллигена, генерального секретаря Всемирного совета благосостояния слепых Андерса Арнера.
1: Из темноты появляется стилизованное под фотографию изображение, к микроавтобусу с табличкой «Обмен валюты» стоит очередь людей. Стоящие возле стены пожилые женщины с авоськами. Мальчик лет 10 в спортивном костюме отбирает у мальчика в грязной рубашке купюру. Пожилая женщина несет на руках щенка.
0: Испытанием для Всероссийского общества слепых была ситуация, прежде всего, распада Советского Союза и, конечно, бурные 90-е годы. Но именно позиция и твердая уверенность тогда руководителя нашей организации Александра Яковлевича Неумывакина, именно его твердая уверенность в том, что нужно оставить все в собственности Всероссийского общества слепых со 100% учредительством общественной организации нашей ВОС, это было сделано правильно. Предприниматели здоровые, видя то, что вдруг тут слепые сидят и зарабатывают на каких-то крышках, стали перехватывать нашу работу и стали создавать свои фирмы. И вот здесь наши менеджеры, работавшие на предприятиях, в наших учреждениях в том числе тоже, проявили все свои возможные навыки, умения для того, чтобы удержать нашу организацию все-таки от распада.
1: Просторный светлый цех. За станками сидят мужчины и женщины в темно-синих спецовках, у многих людей на голове наушники. Детали разного типа разложены в пластиковые боксы разных цветов. Руки мужчины, быстро собирающие клемный блок.
23: Кто идет? Антоний. Я понял. Антоний. Антоний. Видишь, как опоздал мальчонка-то, а? Проспал.
1: Мужчина закручивает винт электрической отверткой, висящей перед ним. Вадим Бубнов, генеральный директор УПП.
5: Создателями предприятий был заложен вообще огромный потенциал именно в направлениях, наверное, да, этих предприятий. Приведу пример. Это пятое предприятие УПП-5. Продукция, которая сегодня производится, она была заложена аж там в 60-х годах. И она до сих пор пользуется спросом, что говорит о том, что продукция надежная, проверенная временем.
7: Я пришла на предприятие УПП номер 5. Мы собирали клемные блоки.
1: Наталья Жарова.
7: Эти блоки шли за рубеж. И, конечно, к нам особые предъявлялись требования. Если я ставила на блок свою печать, значит, этот блок мог контролер не проверять. Я вышла замуж, господи, не помню в каком году, но, в общем, это было очень давно, за зрячего молодого человека, и вот он работал в СКБ. Так вот, они пользовались нашими блоками. И было очень приятно, что все-таки моя работа хоть где-то, не за рубежом, а где-то здесь, и я видела, как, куда она шла, эта работа.
1: Руки рабочих, собирающие клемные блоки, движения быстрые и выверенные. Владимир Сипкин за станком обжимки контактов, стоящий рядом женщина, объясняет, как использовать станок.
0: Новая задача, которая встала перед Всероссийским обществом слепых в начале 2000-х годов, это действительно проблема цифровизации производства. От прогресса уйти нельзя. Нам нужно было искать баланс между ручным трудом и автоматизацией, роботизацией производства.
5: Мы являемся такой же коммерческой организацией, но только у нас есть такая ответственность, как обеспечение занятостью, работами. Конечно, мы используем автоматизацию, упрощая тем самым труд людям, которые имеют ограничения по здоровью, но при этом мы сохраняем это рабочее место. Это очень непросто, но у нас такой устав. И мы не вправе его обсуждать.
0: Ручной труд остается. Но высокопроизводительное, экономически выгодное производство дает возможность трудоустраивать вот тут людей именно с ручным трудом.
1: Цветные архивные кадры. Стадион. Мужчина с повязкой на глазах совершает прыжок в высоту.
9: Трудно себе представить состязание более необычное, чем спортивные соревнования среди незрячих. Легкая атлетика, плавание, лыжи, коньки, классическая борьба и дзюдо, роллингбол и голбол. Более 15 видов спорта доступны слепым. Команды ВОС не раз становились призерами союзных, европейских и мировых чемпионатов.
12: Пошла опять интересная жизнь. Здесь узнаю, что, оказывается, инвалидом и спортом занимаются. Когда мне предложили, к тому же еще легкая атлетика, бегать, я как-то это вот думал, одна из шуток очередных. Нет, оказывается, правда, стал заниматься тоже легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях.
24: Группа «Рей» направо.
1: Тренировка под дзюдо на трех дзюдоистах синие кимоно, тренер в белом.
24: Ноги высоко отправляются, поменяли сторону.
1: Спортсмены парами движутся по татами боковым приставным шагом, держа друг друга за предплечье. Делают кувырки.
24: Побольше под меня подтянуть. Давай.
1: Отработка бросков.
24: О, отлично.
1: Тренировка мужчин сменяется тренировкой женщин.
16: Спорт всегда присутствовал в моей жизни с первого класса. Когда пришла обучаться в интернат, я стала заниматься спортивной гимнастикой. Люди, которые занимаются спортивной гимнастикой, могут уйти в любой вид спорта. Так что я была очень подготовленная. И после школы я ходила не на дзюдо, мягкая школа, в общем, называлась. Нас учили падение, все-все-все, вот, ну, такая техника. Я уже после мягкой школы попала в дзюдо. Конечно, немножко переучивалась, но, как я потом всем отвечаю, у нас в родне есть японские корни, так что дзюдо — это японская борьба. Потянула. Зов предков.
1: Архивные кадры прыжков в длину.
25: Наша цель — рассказать о жизни незрячих в СССР.
1: Награждение.
25: О заботе государства и о силе человеческого духа.
1: Валентина Григорьева.
26: Я девушка была. Активная очень, тем более в многодетной семье воспитывались, в деревне. И на протяжении всей моей жизни проходит спорт. Должна была быть Паралимпиада. Подходил 88-й год. И как раз в то время оказалась я самой сильной. И мне повезло. И стала я счастливая мечтать о Паралимпиаде. И случилось это дело 88-й год. Все, сборы. И полетели мы в Австрию. Ну и, короче говоря, все началось. Лыжня была отличная. Лидеров не хватало, потому что кроме меня было еще двое незрячих мужчин. Ну что, побежали. Чувствуем, бежать можем. И очень даже некому было подкорректировать, некому было подкричать. Бежим, как можем. Ну, бежим быстро. Прибегаем. Мне говорят, ты бронзу взяла.
1: Перед Валентиной на столе лежат несколько спортивных медалей.
26: Валентина Владимировна и пела, и плясала, уж простите. Ну, как всегда в ВОСе. Если человек не хочет дома сидеть, и куда время девать? Надо жить. А жить без движения я и сейчас не могу.
1: Сцена. На ней светловолосая женщина в атласном красном платье танцует танго с мужчиной в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Мужчина приподнимает партнершу, она делает изящные движения ногами назад и вперед, похожие на порхание. Женщина делает глубокий выпад, отставив далеко назад левую ногу. Цепочка изящных шагов с синхронными поворотами бедер, партнерша отклоняется назад, партнер придерживает ее. Театральная сцена. Мужчина в костюме садится на диван рядом с женщиной в черном платье.
8: Ну, я твое дело сделала, а ты мою как?
10: Вам в укол все расскажет.
1: Мужчина подходит к стоящему в левой части сцены столу, берет с него стопку бумаг. Сидящая за столом женщина порывисто встает.
11: Поедемте, господа! Так на свидание, Мирова Давыдовна!
1: Женщина в черном платье степенно кивает. Руки Елены на клавишах пианино.

0: Я помню еще, когда инструмент был мне недоступен, я еще маленькая была, и мне не разрешали его брать, ну, как, то есть открывать, играть, ну, дабы я не сломала его. Я тихонечко, втихаря, когда никого нету, открывала крышку, играла, там белые, черные клавиши, они такие красивые, и так звучат, и такая мелодия получается, я чувствую, что красиво, и такая бегу: «Мама, я сочинила!» Она: «Что сочинила?» «Послушай, послушай!» Подхожу, открываю, а не получается повторить, я не могу еще запомнить это. И вот это я прям помню, этот восторг, что как это красиво.
1: Окружающий двухэтажный коттедж — кусты сирени.
0: Когда я стала терять зрение, все учителя отмахнулись, и по музыке тоже. Они сказали: «Ну, ты же не видишь, зачем тебе играть на пианино? Вот ты закончишь школу, и что? И будешь дома сидеть, ничего ты делать не будешь». Ну и потом, собственно, когда уже я поступила в школу с хоровым уклоном, когда никто не стал со мной заниматься, я подбирала песни, я играла лучше остальных учеников, с которыми занимались. Сама с собой, получается, я это делала. Самоучка была. Потом уже, когда в музыкальную школу меня взяли, на последних курсах, когда уже понятно было, что я буду поступать, там за меня взялись более серьезно, теоретически взялись, и фортепиано. И в Курск я поступила уже более-менее подготовленной. Что мне это дает? Сочиняю, самовыражаюсь. Но сейчас я даже могу на этом что-нибудь даже заработать.
1: Черно-белые кадры, хор на сцене.
2: Наши некоторые звезды позавидуют, как наши инвалиды по зрению поют. У них вообще-то развито такое вот чувство, они артистичные все люди.
1: На сцене поет женщина в фиолетовом брючном костюме.
2: А ведь наши инвалиды по зрению выезжают с концертами.

0: Сменяются концерты в большом и малом залах КСРК ВОС.
1: Основная масса людей, которые попали в беду, они хотят все-таки жить нормальной жизнью. Если 20 лет, а если 90 лет. Вот он в 90 лет все равно, как говорится, хочет научиться, хочет нормально жить, так сказать, и у него все получается.
2: Я инвалид, стараюсь не чувствовать себя инвалидом. А есть человек, которого, ну, будем говорить, инвалидность не такой степени, а он прямо из себя изображает совсем инвалида-инвалида. Но это и в общем мире, наверное, среди здоровых людей такая же ситуация.
1: Мы когда начинаем принимать, у нас ограничений по возрасту на социальную реабилитацию нет. У нас на профессиональную есть по возрасту ограничения. И то мы, нарушая все правила приема, людей некоторых принимаем, которых мы знаем. Вот и мужику осталось 70 лет, ему как бы нельзя по правилам приема сюда приезжать. Но мы же видим, какой он есть. Он и в 70 лет даст любой фору молодому. Поэтому и принимаем, а что делать? Отчаявших здесь людей очень мало. А все хотят, так сказать, жить наоборот, хотят учиться жить нормальной жизнью.
2: Здесь, наверное, жить надо просто по тем законам Божьим, которые сегодня в мире существуют, они есть, и в нашей России особенно.
3: Бывает так, что человек, который лишен
0: Михаил Потокин.
3: Возможности видеть или слышать так же, как все остальные, он во внутренней жизни оказывается гораздо более сосредоточенным. И тому примеров много в житиях святых, но и современных, конечно, от Матроны Московской. Мы знаем с вами, что огромное количество людей получало помощь от нее еще при жизни. Она была такая молитвенница, угодница Божия, которая была сама при жизни, в общем, немощной. Человек, как всегда, слабовидящий или незрячий. Это человек, который практически не самостоятельный. А теперь она всем помогает. То есть оказывалось совершенно наоборот. В чем-то помогали ей немножко при жизни, а после даже своей кончины она помогает теперь многим. Поэтому вот это, наверное, так символично для людей, которые слабовидящие, незрячие, увидеть этот внутренний свет, который есть в человеке, свет его души, свет разума человеческого, доброту, милосердие, любовь. Это все человек испытывает вне зависимости от того, зрячий он или нет.
0: Настоятель подводит мальчика, у которого закрыты глаза, к тактильной иконе Матроны Московской. Вкладывает в руки мальчика оттяги колоколов.
4: Наша школа – это не только про обучение.
0: Иван Вишневецкий.
4: Это еще и про воспитание, как в любой школе. Хотя я понимаю, что ну, большая часть воспитания – это семья и улица. Да? Школа – это меньше процентов. И плюс к этому – это все-таки абилитация и социализация наших детей. Поскольку мы их должны научить простейшим вещам, например, социально-бытовой ориентировке. Они должны сами себя уметь обслужить. Да? Плюс к этому – мы пытаемся, чтобы наши дети как можно больше ездили в различные культурные места Москвы. У меня каждый день по 2-3 выезда. У меня расписаны на месяц все автобусы. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети не сидели в заперти. Да, конечно, у нас полузакрытое пространство, но мы пытаемся, чтобы дети понимали, что за забором школы другой мир, и как-то нужно с ним взаимодействовать, правильно взаимодействовать. И не считать, что им все должны. Никто никому ничего не должен. Мы должны только нашим родителям, больше никому.
0: В длинный коридор интерната номер 1 выходят дети начального класса. Девочка в белой кофточке, черной юбке и красных колготках, пританцовывая, подбегает к окну. Идет, прикасаясь к тактильному поручню на стене.
5: У меня этот вальс еще в душу попадает.
0: Мария Холод, учитель математики.
6: Не видя этот мир, они родились в темноте и проживают в темноте. Но как они любят этот мир? Когда говоришь, ой, сегодня солнце, и они говорят, ой, это же так красиво, зеленая трава, голубое небо, облака сегодня. У меня сердце сжимается от того, что думаю, ну как они это могут себе представить, если они этого никогда не видели. Ну, это настолько неподдельно, это вот не сыграешь так и не скажешь это для того, чтобы учителю просто понравилось и все. Вот эти искренние отношения, они ко многому обязывают в плане того, что и мы к этим детям относимся очень искренне, потому что они настолько чувствуют фальшь. Они настолько чувствуют неискренних людей. Говорить, что ты молодец, а в душе, если у тебя что-то не так, ребенок почувствует это сразу.
4: Дети есть дети. И они проекция нашего общества. Что в обычной школе... Да, у наших восприятий немножко другое, у наших мотивация другая, да? Обычно ребенок пришел домой, ему 14 лет. Портфель кинул, пошел на улицу гулять. А наши дети все-таки так многие сделать не могут. Поэтому у наших больше мотивация к учебе. Интерес.
0: Михаил Бузань, директор Екатеринбургской школы-интерната номер 10.
7: решили организовать в юбилейный год и вспомнить о наших выпускниках. Выставка так и называется «Любимая школа. Работы учащихся прошлых лет». Мы храним вот эти рисунки, и когда выпускники приходят и говорят: «Ой, это же мой рисунок, это же я рисовала, или я рисовал этот рисунок, ему уже столько лет, отдайте мне его, пожалуйста». Мы говорим: «Нет, не отдадим, мы можем снять копию с этого рисунка, сделать фото и распечатать, а эти рисунки будут находиться у нас в музее. И вы будете приходить со своими детьми и говорить, что вы учились, вы рисовали, вы занимались творчеством. И мы сохраним эти рисунки, потому что для нас это тоже память».
0: Урок. Девочка лет 10 в очках с толстыми линзами читает книгу с укрупненным шрифтом. Дети читают большие книги, набранные шрифтом Брайля. Учительница подходит к одному из мальчиков, кладет его руки на тактильную обложку сказки «Теремок». Руки мальчика на развороте книги ощупывают тактильное изображение медведя. Прибор и грифель для брайлевского письма.
8: Имя Луи Брайля по праву можно поставить рядом с именами Кирилла и Мефодия. Своим изобретением специальной азбуки для слепых он открыл миллионам людей мир во всем его многообразии, дал средства общения людям, погруженным в темноту.
0: Женщина в очках общается с девушкой на жестовом языке.
9: Вот. Почему? Почему восклицательный? Потому что да, мы, например, 50, 60, 70 лет. Потому что мы поздравляем, мы радуемся. И восклицательный знак пишем.
0: Алла Полывяная, заведующая отделением слепоглухих.
9: Мы изучаем систему Брайля, потому что это единственное средство, которое позволяет людям с одновременным нарушением слуха и зрения перейти в мир зрячих хотя бы частично, уметь пользоваться телефоном, если это позволяет нарушение, то компьютером, уметь писать сообщения, пользоваться часами, потому что часы тоже на основе системы Брайля, потому что нет никакой возможности услышать. Поэтому для нас сейчас задача адаптировать этих людей, чтобы они могли как-то дома самостоятельно использовать, да, те навыки, которые они здесь овладеют, в быту.
0: Девушка сосредоточенно медленно печатает на брайлевской машинке.
9: Ошибка.
0: Да. Алла прикасается к запястью девушки, та делает быстро несколько жестов, улыбается. Продолжает набирать текст. Алла кивает в такт набора каждого знака. Прикасается тыльной стороной ладони с поднятым большим пальцем к ладони девушки.
9: Молодец.
0: Темноволосая девушка быстро читает текст на брайлевском дисплее.
10: Человек никогда не будет грамотным, если он не будет читать сам. Поэтому мы всячески пропагандируем Брайль. Потому что на слух воспринимать – это пассивное восприятие. Мне часто доводилось слышать, что человек не читающий, а только слушающий, он нечетко себе представляет, как произносится то или иное слово.
0: Олег Пелюгин.
10: И тем более нечетко понимает его значение. Вот наша задача и была в том, чтобы пропагандировать письмо и чтение по Брайлю как средство реабилитации. Потому что, по разным оценкам, до 93% информации человек получает благодаря зрительным анализаторам. А если у него они отсутствуют, значит, задача реабилитации данного человека – это найти другие пути получения информации. Вот шрифт Брайля полностью отвечает задачам информационной реабилитации. Он позволяет незрячему быть грамотным, быть культурным человеком, получать знания, позволяет быть в курсе, общаться на равных с людьми, которые имеют доступ к книгам.
1: Самый читающий народ кто? Инвалид по зрению. Они больше читают, чем мы. Мы вообще за книжки забросили сейчас читать. А они читают. У нас такая библиотека. И они там меняют книжки, 5-10, ну еще и звуковые книжки есть, конечно, читают. Это тоже, как говорится, в копилку. Но тем не менее, самый читающий – это инвалид по зрению. На сегодняшний день.
11: А именно инвалиды по зрению придумали говорящую книгу. А теперь посмотрите, говорящей книгой пользуется все население земного шара. Как удобно. Включил книжку, в машине едешь, и книжку слушаешь, и интеллекцию повышаешь, и передвигаешься. И, конечно, мы тоже этим гордимся, что наше вот это новшество, которое мы внедрили, оно полезно всем.
12: Я сам, как поздно ослепший, заявляю на собственном примере, что если бы не было современных информационных технологий, я вряд ли бы смог бы продолжить обучение после того, как ослеп в 35 лет. И на это есть определенные, в том числе и физиологические причины. Допустим, чтобы читать по Брайлю, это нужно иметь очень чувствительные пальцы. Когда их до зрелого возраста не задумываешься об этом, ты их просто не бережешь, то научиться писать можешь, читать, соответственно, нет. И если бы не было современных диктофонов, смартфонов и программ экранного доступа в компьютерах, то это было бы невозможно.
0: Мужчина в белом халате прикасается к пчелиным сотам.
13: Ну, слепым можно ориентироваться. Почему? Потому что кто пальцами Брайль изучал, он ощущает принципы.
14: А более такое да. Нежное, оно тонкое ощущение.
13: Да.
12: Сейчас внедрение информационных технологий в работу общества слепых происходит в полной мере. И это действительно поддержка, и это действительно помощь.
15: В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы в конце концов что-то придумали, или чип, или как-то зрение, чтобы хоть какое-то было, чтобы человек мог свободно там ориентироваться, ходить, что-то видеть. Пока это все были мечты, но надеемся, что наука к этому дойдет, чтобы незрячий мог как-то все-таки это видеть и что-то прочитать.
0: Девушка в светлом жакете перемещается, держа в руке Робин.
16: Люди, которые ждут эту технологию, как им не объясняй, у них есть определенные желания и ожидания того, что они увидят. И оно сейчас не сильно соотносится с тем, что человек может получить. Первые шаги будут не такими фантастическими, как они себе это представляют. Но этого будет достаточно для того, чтобы ориентироваться в пространстве, быть самостоятельными. И главное, не зависеть от своих родных и близких.
0: Андрей Демчинский.
16: Что для многих является одним из самых таких стрессовых моментов, которые заставляют их быть затворниками. Никуда не уходить, потому что так они знают. Они не ограничивают ни в чем тех, кого они любят.
0: УПП. Седобородый мужчина в синей спецовке идет по тактильному покрытию вдоль стены коридора. Работа гаубицы времен Великой Отечественной войны. Бойцы спрыгивают с бронемашины в ущелье Афганистана. Вереницы бронетехники советских войск, покидающих Афганистан. Разворачивающийся во дворе среди панельных домов танк с буквами «Z» на борту. Затянутый дымом микрорайон, в некоторых домах пробоины от обстрела.
2: Люди, прошедшие военные конфликты, они, как правило, сильные духом, решительные. Это люди, которые были до этого нормальными людьми, да? То есть они видели мир, а попав в другую реальность, они не потеряли себя. И во многом благодаря обществу слепых. И это дает свой положительный эффект для всей системы Всероссийского общества слепых. Пересмотр каких-то, может быть, уже устаревших наших ценностей и разработка новых программ и задач.
0: Вереница бронетранспортеров на горной дороге. Летящие над каменистыми скалами вертолеты. Бойцы в военной форме СССР, расположившиеся на броне.
17: Нас несколько человек друзей написали рапорты, и рапорты были удовлетворены и были направлены для дальнейшего прохождения службы в 103-ю Витебскую парашютно-десантную дивизию. В то время она дислоцировалась в Афганистане, в Кабуле. Мы занимались инженерной разведкой. Ну и в один не очень, скажем так, день случилось так, что я получил ранение, в результате чего полной потери зрения. И пошли госпиталя Джалалабад, Кабул, Ташкент, военно-медицинская академия Кирова, город Ленинград, сегодня Санкт-Петербург. В 1982 году он был комиссован и вернулся домой.
0: Владимир Храбан.
18: В Афганистане я был командиром роты разминирования. В Афганистане была развязана минная война, в основном минная и засадная война. Поэтому востребованность саперов, особенно те, которые занимаются разминированием, была крайне высокая. При выполнении одной из задач я подорвался, потерял зрение, тяжелое ранение. Кабульский госпиталь, Ташкентский, Подольский, Санкт-Петербург, снова Подольск и увольнение из рядов вооруженных сил.
19: Война – это всегда страшно. Кто не боится, тот дурачок, как говорится. Решил, надо помочь своим. Ну, а кто, если не мы? И чтоб дети гордились. Три сына и дочка. Жена ходила беременная, пока я служил родине. Полгода пробыл на фронте перед тем, как случилась неприятность.
20: Ты крепкий парень, Николаевич.
0: Владимир прикасается к плечу Евгения.
20: Какая специальность воинская это была?
21: Механик-водитель. Механик. Разведчик.
20: Разведчик?
22: А где служили?
21: 30-е,
19: Ну, в тот день вроде все прошло нормально. В конце рабочего дня все пришли на ноль, так сказать. Все, мы там подождали что-то 20 минут, 25 где-то. Залезли на броню, видимо, нас отслеживали с коптера. И минометный обстрел пошел кассетный. Я успел провалиться в машину. Мне по ушам дало воздухом, вот получил баротравму. Защемило два зрительных нерва. И вот с этого момента начал быстро очень терять зрение.
3: Надеваем на собаку амуницию.
0: Евгений надевает поводок собаке-проводнику.
3: Обязательно проверяем все ремешки, чтобы собаки не натер. Угу. Так, ищем трость свою.
0: Берет приставленную к воротам трость.
19: Не, гостиница вперед.
3: Угу.
19: Гостиница вперед.
0: Идет, держась за поводок собаки-проводника, за ним следует женщина. Внедорожник УАЗ с буквами Z на переднем и заднем стеклах. Из деревенского дома выходит девочка в бирюзовой куртке, подходит к УАЗу. Открывает заднюю дверь, рядом с УАЗом лежит детский велосипед. Николай запустил руки в мотор УАЗа.
21: Я был автожестянщиком, автомаляром. У меня был свой сервис. Сколько лет? 5 на тот момент я уже работал самостоятельно. Вполне все устраивало. Были и машины, и мотоциклы, и охотой я занимался. Была такая насыщенная жизнь.
0: Николай заводит УАЗ.
21: Когда вот объявили мобилизацию, ну, не стал я нигде не скрываться, ничего. Пошел, служил, ну, недолго, конечно, там всего, наверное, месяца полтора-два. Ну и после ранения абсолютно стал как ребенок, как дерево, где поставили, там стою. Пришел к тому, что приобрести участок и заниматься пчеловодством. Ну, как бы, это вот после факультативов в учебном центре. А до попадания туда у меня, ну, не было идей, наверное, кроме как суицидальной направленности.
0: Овчарка Николая стоит на покрытом пожухлой травой поле. Друг друга сменяют собаки разных пород.
22: Собака – друг человек. Эта истина обретает особый смысл, когда речь идет о собаке-проводнике. Она должна очень многое уметь. Предупреждать о препятствиях, уметь обходить их, знать правила уличного движения и привычные маршруты своего слепого хозяина. И при этом ни на что не отвлекаться. Даже если на пути повстречается кошка.
0: Собаку проводят мимо кошки.
2: Ну, собака помогает много, но это не все, это не глаза. К сожалению, цветов она не понимает, на светофор не ходит. То есть бежит по своей нервной составляющей, и человек должен ей соответствовать тоже. Вот в нервно-психическом своем состоянии, да, то есть они должны по эмоциям подходить, совпадать.
19: Вот это нужда, это прошел МСЭ, когда группу инвалидности, мне ее прописали как средство реабилитации. Ну, тем более тотальная слепота. Вот я и думаю, пока еще что-нибудь вижу, надо учиться. Все, это опора, это прям наша собака. Она уже и к нам привыкла, все уже любит нас. И мы ее уже другой-то и неохота даже.
0: Евгений гладит собаку.
19: Молодец, моя умница.
0: Поле, Алька подбегает к Николаю.
12: Алька, иди ко мне.
0: Радостно виляет хвостом.
12: Ну-ка, рядом.
0: Алька садится рядом с Николаем.
12: Поправься. Давай, давай, рядом. Вот так, молодец. Собаку мне выдали благодаря вот как раз помощи из Всероссийского общества слепых. Я даже, честно, и не мог представить, насколько собаке на самом деле проще и удобнее передвигаться по городу. Вопрос стоял, кого брать, овчарку, лабрадора. Мне, если честно, овчарка больше нравится, и я попросил... Ну, как бы, буду ждать, сказал, там, сколько понадобится, столько буду ждать. Ну, и в итоге мне ее передали. 2 недели я отучился. У нас еще, наверное, с полгода где-то было. Мы притирались характерами. Ну, а сейчас все, она у меня.
0: Николай гладит лежащую возле его ног Альку.
12: Незаменимая помощница в городе. А здесь она, как в отпуске, отдыхает, гуляет, бегает сама по себе.
23: Наши люди умеют преодолевать трудности. Сила воли и сила духа – это то, что есть у них. Ведь никому же не хочется быть слепым, входить в это состояние и находиться в нем всегда. Любой из обычных людей, если закроет глаза и походит так больше 5 минут, он же наверное, уже вряд ли захочет повторить этот опыт.
0: Таблица для проверки остроты зрения.
2: Я на приеме у офтальмолога. Он мне говорит: смотри, я не вижу ничего на таблице. Он говорит: подходи. Ну и я подошел и носом врезался в таблицу. Оказалось, зрение 3%.
4: А мне прозаически влепили снежком в глаз. В снегу была щепочка. И вот, собственно, вся эта эпопея началась у меня.
5: Как всех пацанов, меня очень привлекало оружие. Проявил неосторожность. И в результате подрыва так вот случилось. Вот, 15 лет.
0: Александр Чупров, сборщик.
5: В общем, потерял зрение.
6: Переболели всей семьей детской корью, и у меня получилось осложнение. Когда я в первый класс пошла, я не видела доски даже с первой парты.
0: Елена играет с воодушевлением на лице.

0: Руслан Лобков.
1: Случилось просто ДТП. Как мне рассказали, я по трассе в Крыму летел 210, и потом, с учетом торможения, влетел в стоячий комплект.

0: Но наши живут люди.
1: Мужчина в темных очках вырезает по дереву.
0: Работают, участвуют в общественной жизни и своим примером, своим жизненным образцом показывают другим пример, как надо жить и выживать наперекор судьбе.
1: Репетиция на сцене.

0: Андрей в лаборатории Elvis V.
1: Потеря зрения у человека – это большая травма, особенно если его жизнь и работа была напрямую завязана на вот эту функцию. Люди, у которых сейчас нет зрения, у них колоссальные ожидания по поводу того, чтобы это зрение, эту возможность, функцию вернуть. Для представления, насколько это важно для людей, можно привести одну показательную историю. Мне поступил звонок, человек уведомил, что он приехал, он здесь. Выяснилось, что это был потенциальный пользователь системы, который хотел поставить себе вот этот имплант из Владивостока. Он нашел средства, возможность сопровождением добраться сюда и заявил, что я приехал, ставьте. Настолько для некоторых это отчаянная история, что они готовы на все для того, чтобы взять и вернуть хотя бы немного возможность видеть.
2: Для нас это, так сказать, человек с ограниченными возможностями, да, вот как-то в нашей стране это прижилось, термин такой. А за границей это уже везде человек со специальными потребностями. Прежде всего, надо закрыть те проблемы, которые у этого человека есть, по максимуму, то есть постараться. Естественно, глаза мы не вернем, да, но постараться дать ему максимум информации, постараться дать какие-то современные возможные гаджеты для его работы.
3: Я исходил из того, что занятость постоянная, на свежем воздухе, под солнышком. И можно зарабатывать деньги для поддержания семьи. И опять же, когда у тебя целая куча насекомых, их надо поить, за ними ухаживать. Лень, не лень, но надо. Потому что это не бросишь, потому что хоть и насекомые, но они...
0: Николай тепло улыбается.
3: Все равно живые, свои.
0: Николай за столом во дворе.
3: Приветствую всех на канале «Инклюзивное пчеловодство». Меня зовут Николай Яковлев. Сегодня мы с доченькой Алисенькой покажем, как наващивать рамки.
0: Рядом лежит Алька.
3: Мы тут все заготовили. Тыкай в розетку тогда.
0: Алиса включает электронаващиватель.
2: Ва!
3: Вот у нас рамка. Воткнула?
0: Николай кладет рамку в центр стола.
2: Что будет с ВОЗ в будущем столетии? Мы встречаем сегодня столетний юбилей. Следующее столетие диктует нам свои законы развития, которые ВОЗ должно освоить.
4: Всероссийское общество слепых будет жить только в какой форме, это уже время подскажет. И надо будет уже руку на пульсе держать, чтобы, если даже через 100, через 200 лет, мы бы не опоздали.
2: Я думаю, что это будет и цифровизация, это будут новые технологии. И в том числе мы надеемся, что когда-то, может быть, в следующем столетии со слепотой научат бороться более качественно и реально.
5: В свете развития технологий мне очень хочется верить в некое электронное зрение, когда даже люди, у которых вышиблены напрочь глаза, смогут видеть мозгом, смогут создавать внутри себя необходимые представления. Это, наверное, было бы идеально, но это совсем фантастика.
1: Сейчас внутри нашей лаборатории есть уже понимание, что мы создаем для человека вообще новый тип ощущений. Это будет, с одной стороны, машина, которая заменяет ощущение пространства и обработку, выбор того, что нужно отправить человеку в мозг, чтобы для него это было полезно, и работа мозга, его восприятие этого сигнала. Мы готовимся к самым разным сценариям, как человек.

0: человек будет видеть. Но точно знаем, что это будет совершенно другой тип восприятия, нежели тот, который на сегодня вообще в нашем понимании есть или описан где-то в литературе.
1: Я надеюсь, что современные средства, в том числе и электронные, возможно, когда-то помогут видеть. Но самое главное, зачем нам видеть? Ведь если нет близкого человека, если нет дружбы, если нет любви, если нет общения между людьми, то тогда, собственно, мир становится пустым.
2: Панорама Москвы. Солнце медленно скрывается за горизонтом, освещая дома предзакатным желтоватым светом. Наступает вечер, в окнах загорается свет. Кабинет. На лице президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина появляется мечтательная улыбка.
3: Если бы Господь мне дал на короткий срок зрения, я хотел бы увидеть прежде всего членов семьи. И, конечно, внука.
0: Единственное, что никогда не вернуть, это детство наших внуков, детство наших детей, да, если можно так сказать. Вот как они взрослеют, какие у них успехи. Вот это хотел бы я посмотреть.
4: Я еще раз хочу увидеть маму, я еще раз хочу увидеть папу. У меня родился сын, когда я уже был слепой. Ему сейчас 7 лет, он ходит в первый класс. Я хочу увидеть сына.
5: Я бы хотел видеть, наверное, свою семью. Ну и, естественно, какие-нибудь прекрасные места по всему миру.
6: Вот если бы мне на полчаса дали зрение, что бы я сделала? Я бы как-то попыталась быстро собрать семью, маму, которая еще, слава богу, жива, брата, и обложилась бы фотоальбомами. И вот все эти полчаса я бы смотрела фотоальбом своих маленьких детей, своего тогда еще молодого мужа, сейчас уже сильно повзрослевшего, свою маму и своего брата. Честно скажу, я не побегу по улицам. Вот я по улицам не побегу. Я даже, наверное, к зеркалу не пойду.
2: У Натальи подрагивают веки, ее глаза блестят. Она сглатывает, дует на глаза.
6: Блин, на больное нажали.
2: Широко улыбается. Сидящая за пианино Елена. Из носика блестящего дымаря вырывается дым. Николай в ярко-желтом пчеловодном костюме идет вдоль рядов ульев, рядом с ним бежит Алька. Николай подносит руку к прилетной доске, по ней ползают пчелы. Николай отбрасывает за спину широкополую шляпу с защитной сеткой. Теребит тронутые сединой волосы, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Широко улыбается. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. Над фильмом работали. Автор и режиссер Георгий Сушко. Операторы. Юрий Степанов. Максим Толстой. Денис Рубин. Даниил Сиренко. Павел Лаврухин. Андрей Закаблуковский. Виталий Воронков. Денис Дьяченко. Дмитрий Сопов. Павел Тархановский. Редактор Алена Пешкова. Организация съемок Дарья Наумова. Продюсер Владимир Наумов. Прозвучали музыкальные произведения. Елена Кухаренко в исполнении автора, Эдварда Грига, Мариса Равеля. Использованы хроникальные кинофотоматериалы Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Съемочная группа персонально благодарит за бесценную помощь и внимательное отношение Владимира Васильевича Сипкина, Александра Карпычева, Наталью Паницкую, Веронику Леонтьеву. Знак защиты авторского права Всероссийская орден Трудового Красного Знамени Общества слепых, 2025 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта ВОЗ-фильм.
7: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
8: Выпуск новостей.
9: В Мытищах состоялся открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу». В Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ульяновская областная организация ВОС провела отчетно-выборную конференцию. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат «Облимпикс». Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской РОВОС. В Альметьевске состоялся турнир по голболу на Кубок татарской РОВОС. Председатель Курской РОВОС принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 4 по 7 мая на стадионе «Строитель» в Мытищах состоится открытый всероссийский турнир «Кубок главы городского округа Мытищи» по мини-футболу. Соревнования пройдут в рамках Всероссийской лиги «Равные возможности». Будут разыграны награды в мини-футболе 5 на 5 в категории B1, а также 3 на 3 в категории B1, B2 и B3. Место проведения – улица Силикатная, владение 30А, стадион «Строитель». Приглашаем команды и болельщиков. С 21 по 24 мая в Москве пройдет форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Это значимый проект, объединивший практики инклюзивного искусства. В программе – спектакли, перформансы и арт-проекты. Все спектакли будут идти с переводом на русский жестовый язык и тифлокомментарием в реальном времени через мобильное приложение «Особый взгляд». Основные площадки – Электротеатр Станиславский, Новое пространство Театра наций, Театр Шалом, Театр Док и Библиотека имени Некрасова. Подробная информация на сайте specialviewfest.ru. 17 апреля в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре прошла 30-я отчетно-выборная конференция Ульяновской областной организации ВОС. В ней приняли участие 34 делегата от 12 местных организаций. На учете в организации состоит 3103 человека. Делегаты признали работу правления за 5 лет удовлетворительной. Отмечены большая работа по реабилитации, выдаче технических средств реабилитации, проведение сотен социокультурных мероприятий и реализация грантовых проектов. Председателем Ульяновской областной организации ВОС единогласно переизбран Алексей Михайлович Арисенко. Во Владимирской области прошел 10-й региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Члены Владимирской областной организации ВОС приняли участие в 5 компетенциях и во всех стали победителями. В компетенции «Массаж» победил Александр Логинов, в исполнительском мастерстве «Вокал» Надежда Волкова. В номинации «Инструменталист» первое место заняли Алексей Степанов среди студентов и Татьяна Рожкова среди специалистов. Тотально незрячий Сергей Киреев уверенно победил в компетенции «Поварское дело», обойдя зрячих участников. Поздравляем победителей! Названы имена лучших общественных радиокорреспондентов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС в 2026 году. Конкурсная комиссия подвела итоги 11-го конкурса, на который поступило 20 заявок из 16 местных организаций. Победителями стали Наталья Вострикова в номинации «Голоса группоргов», Виктор Седов «Место встречи», Елена Засурцева «Прогулка с микрофоном» и Вадим Воронцов «Разговор по душам». Также были учреждены специальные номинации за погружение в тему, дикторское мастерство, лучший тифлокомментарий и реализм. Лучшие материалы прозвучат в программе «Воззрение» на Радио Петербург. 24 апреля в Альметьевске в спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас» прошел турнир по голболу на Кубок Татарстанской региональной организации ВОС. В соревнованиях приняли участие 5 команд из разных городов Татарстана. Первое место заняла команда Альметьевска, второе – «Богатых Сабов», третье – «Набережных Челнов». Турнир прошел в атмосфере дружбы и единства и был приурочен к 105-летию татарской РОВОС и Году единства народов России. 24 апреля председатель Курской областной организации ВОС Руслан Тихонов принял участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии Курской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались подготовка к единому дню голосования 20 сентября, изменения в законодательстве и меры по созданию безбарьерной среды на избирательных участках. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
10: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
11: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: сердце ноет.
1: Тут я и смотрю, девушка у вас из лица изменилась, на себя не похожа.
0: И всегда так бывает, когда девушек запирают. Посмотри, сидит как в тюрьме, выходу нет. А ведь уж в годах, уж давно замуж пора. Так чему девица-то здесь, чему девица?
1: Ну, что же вы ее замуж-то не отдаете? Неужели женихов-то нет?
0: Нет, ну как это женихов не быть? Четвертый год сватаются, да, и хорошие женихи были.
2: Никто, кроме меня, не властен в доме приказывать.
3: Ну и приказывать.
2: И приказывать.
3: Приказывать.
2: И приказывать.
0: Башка, Башка, бабушка у нас больно характерна, да. Коли не очень богат, но просто слышать не хочет, да. А были и с деньгами, а? Так видишь, ты развязности много. Ученые речи говорит, ногами шаркает, одет пестро. Ну что-нибудь, да не по ней.
3: Бабушка.
2: Вот и приказываешь, да, и приказываешь.
0: Боится, что уважения ей от такого не будет. Ей, видишь, ты хочется зятя и богатого, и чтоб тихого, не из бойких. Чтоб не про все с затруднением говорить умел. Потому как сама из очень простого звания взята.
1: Ну и скоро ты его найдешь такого-то.
0: Да, да, да, вот и я говорю. Я говорю, где ты его найдешь нынче, богатого и неразвязанного? Ну кто его заставит длинный сюртук надеть, а ли это виски гладко примазать? Ну вяжет-то человека что? Нужда, нужда. А богатый уже весь развязан. И обыкновенно в цветных брюках. И ничего с этим не поделаешь.
1: Да само собой, что в цветных, потому какая ему неволя.
0: Да. Мудрит. Мудрит старуха над женихами.
3: Вот и

0: А внучка меж тем влюбилась и сохнет сердцем. Ну, что ты? Кабы у нас знакомства были, да вывозили по Алексену почаще в люди, она ж не была б так влюбчива-то. А из тюрьмы ведь первому встречному рад понравится и сатана лучше ясного сокола.
1: Одного я понять не могу. В этакой крепости сидячи, за пятью замками, за семью сторожами, только и свету-то, что в окне. Ну как тут влюбиться-то? Мечтай сколько хочешь, а живого-то ничего нет. Все, что влюбиться-то очень-то, ну все-таки и видеться нужно, и поговорить хоть немножко.
0: Ну все это было. Все это было и не немножко. И завсегда в этом мы няньки виноватые. Мы баловницы-то, да. Да ведь как не побаловать, а? Но вижу, в тоске томится. Господи, пусть, мол, думаю, поболтает с парнем для времяпровождения. А оно вон что вышло.
1: Очень ж разве полюбила-то?
0: До страсти, да. Сама по сути характер огневой, упорный, вся в бабушку. Вдруг ей фантазия. Хочу, говорит, его видеть беспременно, а другой раз и нельзя никак. А ей вынь и положь. Вот и вертись, нянька, как знаешь. Ой, подожди. День и ночь ноги трясутся. Все вот так вот жду, что до бабушки дойдет. А куда мне тогда деваться? А моя ль то вина? Я ведь давно уже твержу. Пора. Че переращиваете? Куда ее бережете? Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала. Я же, говорит, живу ни об чем таком помышлении не имею, а? Я говорю, ты молодость свою вспомни.
1: Диковинное дело, что у такого богатого знаменитого купца дочь засиделась.
0: Какой он богатый, какой знаменитый. Ну, я ж тебе говорю, бабушка у нас характерна, а он это, балалайка бесструнная. Да нет, ну я серьезно. Бабушка богата, а у него вообще ничего своего нету. Ну, он и торгует от нее по доверенности, да. Выдана ему какая-то во сколько-то тысяч, во сколько, я уже даже и не знаю. И то старуха за него каждый год приплачивает.
1: А что им за радость в убыток-то торговать?
0: Нет. Башка так рассуждает. Хоть и в убыток, а все-таки ж ему занятие, да. Наружь торговлю. Да. При чем он останется? Но морщится сама уже. Видно, тяжело становится. А он что дальше, то больше понятия терять начинает. Приказчик наш Никандра, да? Посмотри, прям так волком смотрит, да? Слушай, путает хозяина. Прям пусть его отдел отводит. Где хозяину убыток, ему барыш. Слышим, он на стороне уже деньгами пошвыривает. Да. А пришел в одном сертучишке.
1: Да я ведь знаю все это. Мне сын-то сказывал.
0: Да. Ой, Платош. Да. Слушай, а ты за каким делом к хозяину пришла?
1: Да. Вот насчет сына. Да занят, говорят, хозяин, велели подождать. Взять я хочу сына-то.
0: А чего?
1: Да опять беда. Долг меня путает. Ну как поставила я его к вам в контору на место, то хозяин с меня вперед 200 рублей денег дал. И взял хозяин с меня вексель, чтоб сын-то заживал. Да вот ведь горе-то мое, нигде ж Платоша ужиться-то не может.
0: Почему? Он парень, кажется, смирный.
1: Ну, такой же от рождения. Ну, ты помнишь, когда он родился-то? В тот год дела наши расстроились. Из богатства мы пришли в бедность. Муж мой долго содержался за долги, да потом и помер. Сколько горя-то было.
0: Ну, милая, ну не надо.
1: Должно на ребенка-то и подействовало. И вышел он у меня с повреждением в уме.
0: Подожди. А какого рода повреждение-то у него?
1: Вот. Вот он все как младенец. Всем правду в глаза говорит.
0: О, это что, он в совершенный-то смысл не входит?
1: Говорит очень прямо. Ну, стало быть, ничего себе в жизни составить-то и не может.
0: Муж.
1: А учился ведь хоть на медные деньги, а хорошо. Mm-hmm. И всю эту науку он понял, и учителя его любили, и похвальные листы ему давали. Mm-hmm. Они у меня и теперь на стенке в рамках висят. Mm-hmm. Ну, конечно, всякому мило в ребенке-то откровенность видеть. Mm-hmm. А он и вырос, да все такой же остался. А учатся бедные люди для того, чтобы звание иметь, место получить. А он все, чему учился, все это за правду принял. Всему этому поверил, а по-нашему-то, матушка, по-купечески. Учись ты, как знаешь, хоть звезды с неба хватай. А живи-то не по книгам, а по нашему обыкновению, как истории заведено.
0: Ну, а чего ему тогда у нас не живется?
1: Нельзя, матушка. Поступил он к вам в контору бухгалтером, стал в дела вникать. И видишь, что хозяин-то обманывают. Ну, ему молчать. А он разговаривать стал. Ну, и что с ним все сделали? Начали над ним шутки да озорства строить, особенно Никандра.
0: Ой, это химик, химик.
1: А хозяину сказали, что он дело не смыслит, книги путает. Оттерли его от должности, поставили шутом. Какой у вас сад, распрекрасный.
2: Сама старуха за всем и наблюдает. Да. И сохрани бог, коли кто хоть одно яблоко тронет. А куда вот это все бережет, а куда, да? Ну не торговать же ими. Да. Вот я уже к вечеру пойду со двора, так прямо тебя нарочно. Десяток, либо два, занесу.
1: Да ну вот спасибо.
2: Надо мне сходить по нашему-то делу. Колдуна я нашла.
1: Уже и колдуна.
2: Ну, ладно, колдун не колдун, а слово знает. Да. Не поможет ли... Не поможет ли он моей Поликсенке-то? Все, его в Москве не было. А третьего дня увидела и думаю, ну теперь вы у меня. Пойдем, постоим еще у колеч. Подожди, подожди одну секунду. Слушай, Меркулыч.
3: Че?
2: Ну ты бы корзину-то с яблоками убрал бы куда подальше, ведь их видно. Сама пойдет и заметит. Да сохрани, Господи.
3: Прибрано.
2: Да? Да. Ну то-то же, смотри.
3: Слушай, погоди-ка. А ты-то... Ты почем знаешь, что они с яблоком? Может, у меня там этот жемчуг насыпано? Да. Да.
2: Не жемчуг. Видела я.
3: Понюхала, да? Ой, уже, это уже у вас любопытство. Вот это. Ой, уже это.
2: Да я тебя ж берегу-то, Меркулыч.
3: Да не надо, я сам себя поберегу. Ага, вот как бы кроме меня до хозяев никому в сад ход не было, но вот был бы я виноват. А то она шляется всякой. Там бы меня взыскивать-то нечего.
2: Ой, да кому нужны ваши яблоки?
3: Ой,
2: шалит кто? Десяток, много два.
3: Во,
2: лето. А ты он корзинами таскаешь.
3: Я виноват не останусь, ты не сомневайся.
2: Да ну мне-то
3: а
2: что?
1: Да не заходи ко мне, как пойдешь к колдуну.
2: Да, да. Я попробую ворожбу-то эту. Уж там что не выйдет, а я ее попробую. О, о, сама сюда идет. Вот и разбирайся.
3: Я себе оправдание найду. Да. А ну давай, нет, что тут у меня около ворот. А я что, шалят тут?
4: Нет, миленькая моя, никто, кроме меня, не властен в доме приказывать.
5: Ну и приказывайте.
4: И приказываю, и все делается по-моему, как я захочу.
5: Ну вот прикажите, чтобы солнце не светило, чтобы ночь была.
4: К чему-то эти глупости? Не, что я могу, коли божья воля.
5: И много вы, бабушка, не можете. Так только, уж очень вы об себе высоко думаете.
4: Что бы я об себе не думала, а уж знаю я, миленькая, наверное, что ты-то вся в моей власти, что только задумаю, то над тобой и сделаю.
5: Вы полагаете?
4: Да что мне полагать, я и без положения знаю. Полагайте уж вы как хотите, а мое дело вам приказы давать, вот что.
5: Стало быть, вы воображаете, что мое сердце вас послушает. Кого прикажете, того и будет любить?
4: Да что такое за любовь? Никакой любви нет, пустое слово выдумали. Где много воли дают, там и любовь проявляется. И вся эта любовь – баловство одно. Покоряйся воле родительской, вот это твое должное. А любовь не есть какая необходимая. И без нее, миленькая, прожить можно. Я жила, не знала этой любви, и тебе незачем.
5: Знали да забыли.
4: Да вот как не знала. Что я, старуха старая, мне теперь твои слова слушать стыдно.
5: Прежде так рассуждали, а теперь совсем другие понятия.
4: Ничего не другие, теперь все одно. Потому женская природа, какая была, такая и есть, никакой в ней перемены нет. Ну и порядок все тот же. Прежде вам воли не давали, стерегли да берегли. И теперь умные родители стерегут да берегут.
5: Ну и берегите, но только хорошенько.
4: Меркулыч.
6: Марта Тарасовна.
4: Вижу я, Меркулыч, что тебе у нас жить надоело. Слишком хорошо место, не по тебе. Так ищи себе такого, где от вас дело не спрашивают, да пропажу не взыскивают. Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то?
6: Че?
4: Где же яблоки? Точно мамай со своей силой прошел. Много ли их осталось?
6: Убыль есть, Марта Тарасовна, это я вижу, это правда ваша. Ох, у вас глаз на это верный, вот золотой глаз. Убыль есть, это так точно.
5: Яблоков уберечь не можете, а хотите меня уберечь?
4: Погоди. Погоди, до тебя после очереди
6: дойдет. Здесь.
4: Это ты что ж, миленькая? Это ты с кем так разговариваешь?
5: Да это я сама про себя. Да я уже забыла, что сказала.
4: Ты не огорчайся, что ты позабыла. Я запомню. Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
5: Да какой свадьбы?
4: А вот когда я найду тебе, миленькая, жениха по своей мысли.
5: А коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите. А мне какая надобность?
4: Уж извини, надобности мы твоих разбирать не станем, а отдадим, за кого нам нужно.
5: Утешайтесь в мыслях-то, утешайтесь.
4: Да не то, что в мыслях, а и на деле будет то самое. И знаю я это твердо, и уж так-то покойно, как нельзя быть лучше.
5: А бывает, что и бегают из дому-то.
4: Бегают, у кого привязки нет.
5: А меня что удержит?
4: Приданное богатое. Пожалеешь его, миленькая, не бросишь. Да вот что, уж больно ты разговорилась, а птица ты еще не велика. И не пристала мне с тобой много разговорных слов говорить. Есть у тебя охота, так болтай с нянькой. На то она и в доме, чтоб твои глупости слушать. Зато и жалование платит. Ты грезишь словно к зубам, она тебе поддакивает. Вот вам и занятие, будто дело делаете. А мне распорядок в доме вести надо, а не балясы с вами точить. А ты мне убегом не грози. Коль замки у нас старые плохи, так с слесарянам по знакомству новые сделают, покрепче.
5: И вы мне, бабушка, замками не грозите. Кому неволе опротивит, кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет.
4: Куда это не слыхать ли?
5: В могилу.
4: Ну, не скоро туда сберешься. Подумаешь прежде. Меркулыч. Ну, где же, Меркулыч, яблоки-то?
6: Чего? Яблоки. Как я теперь замечаю, Марта Тарасовна, их бы надо больше быть. Умоление есть.
4: Да от чего умоление-то?
6: Вот что, сударыня Марта Тарасовна, я их стеречь приставлю.
4: Ну да, ты, я с тебя и спрашиваю. Нет,
6: позвольте. Я их стеречь приставлен, так вы себя успокойте. Я вам вора предоставлю.
4: Давно б тебе догадаться. Да ты, пожалуй, далеко искать станешь, так не скоро найдешь. Не поискать ли нам самим поближе?
6: Я вам вора предоставлю. Там у меня тоже такие слова от вас слышать.
4: Напраслину терпишь, миленький, за даром обидел.
6: Да говорите, что хотите, на все ваша воля. А только я вам вот что скажу. Нам без Ундера никак нельзя.
4: Какого, миленький, Ундера? На что он нам?
6: Ну, у ворот поставить. Сторожка у нас новая построена, вот он в ней и должен существовать.
4: У нас дворники есть.
6: И Марта Тарасовна, его дворники-то, мужики, одно слово.
4: Ундер Ундером, это наше дело. Я с тобой об яблоках толкую.
6: А я об чем? Ундер-то он для всего лучше. Особливо, ежели с кавалерией-то. Кто идет, он спрашивает строго. Так, кому? Зачем? Кто выходит, он смотрит, не несет ли что из дому. Ну как же можно? Первое дело – порядок. Второе дело – вид. О, вон, купеческий дом. Богатый, вон. И нет Ундера у ворот. Да что ж такое? Да и кому его?
4: Ундер, да... Это для всякой осторожности. Я прикажу поискать.
6: А вора? Вы не беспокойтесь, я найду. Я устерегу. Я не для вас. Я для себя постараюсь. Вот вам обидно. Я вижу. Однако и мне такое огорчение. Да чё хоть кому?
4: Ты с расстройства-то того, пожалуй...
6: Уж не знаю, перенесу ли. Я вам наперед докладываю. Так он хозяин в сад вышел, толкуйте с ним. Да не хочу вам обижать, Николыч. Я не смеркнул, чинов. А кто? А кто работает тут?
7: Давно я вас приглашаю. Пожалуйте в контору. Потому хозяйский глаз без него невозможно.
8: Никандра, я не в расположении. Мне теперь покой нужен. Понимай? Одно слово и довольно. Маменька, я расстроен.
4: Слышала, миленький, что дальше-то будет?
8: Так все так и будет в этом направлении. Я не в себе.
4: Ну, знаешь что, мне до этих твоих меланхолиев нужды нет. Потому ведь не божеское какое попущение, а за свои же деньги в погребке или в трактире расстройство-то себе покупаете.
8: Верно. Но при всем том и обида.
4: Так вот ты слушай, Амос Панфилыч, что тебе мать говорит.
8: Могу.
4: Но нельзя же, миленький, весь-то разум пропивать. Надо хоть что-нибудь, хоть немножко для дома поберечь.
8: Мамка, ну я так чувствую, что у меня разуму для дома достаточно.
4: Да нет, миленький, мало. У тебя и в помышлении нет, что дочь невеста. Что я к тебе третий год об женихах пристаю.
8: Аккуратно против того, как вы рассуждаете, маменька. Потому как я постоянно содержу это на уме.
4: Да что ты их на уме-то содержишь? Ты нам-то их давай.
8: Так через этих самых-то женихов я себе расстройство-то и получил. Вы непременно желаете для своей внучки негацианта?
4: Ну, какого негацианта? Ну, так купца попроще.
8: Нет, все одно. Негацианты разные бывают. Полированные и неполированные. Вам нужно черновой отделки, да? Без политуры, без шику. Физиономия Пойковой, борода клином, старого пошибу суздальского письма, да? Вот точно такого негацианта я в предмете имел. А на деле вышел конфуз.
4: Это почему так?
8: Извольте, маменька, понимать, я сейчас вам докладывать буду. Сосед Пустоплёсов. Тоже своей дочери жениха ищет.
4: Ну, знаю, миленький, знаю.
8: Так стало быть, нам нужно ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Спрашиваю я его, кого имеете в предмете? Ну, он фабрикант, говорит. Ну, я думаю, дело вровень, да, ушибить ему нас нечем. Только по времени слышу от него совсем другой тон. На медне. Ну, сидим с ним в трактире, пьем мадеру. Потом пьем лафит
2: Шато-ля-Роз.
8: Маменька, новый сорт мягчит грудь и приятные мысли производит. Да, только опять зашла речь об этих женихах-мануфактуристах. Вы, говорит, отдавайте, дело хорошее, вам такого и надо. А я раздумал.
4: Это почему так?
8: Я говорю, почему? А вот, говорит, увидишь. Только вчера. Встречая его, едет в коляске сам друг, кланяется так довольно гордо и показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу, полковник, в лучшем виде и при всем параде.
2: Однако плюха.
4: Ай-яй-яй-яй-яй, миленький.
8: Маменька, как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения? Шато-ля-Роз не действует? От мадеры еще пуще в жар кидает? Маменька, велите-ка подать холодненького.
4: Ну, прохладиться-то после успеешь. Видела я, сама видела, что к ним военный-то подъезжал. Ну, как же нам думать с Поликсиной,
8: нет,
4: а?
8: Нет, ты скажи, маменька, обида это или нет?
4: Как не обида? Само собой обида.
8: Вот так поклонился, да глазами так и скосил на полковника. На-ка, мол, барабоша, почувствуй.
4: Так ведь зарезал он нас, миленький, зарезал. Совсем зарезал.
2: Он теперь в мыслях-то подобно как на колокольне, а вы с грязью вровень.
4: Никандра, ты уж молчи. До этого случая ему возноситься над нами было нечем. Амос Панфилович ни в чем ему переду не давал.
8: И теперь не дадим. Раскошеливайся, маменька. Камуфлет изготовим.
4: Какой такой камуфлет?
8: К ним в 7 часов господин полковник наезжает. И все они за полчаса ждут у окон. Во все глаза смотрят. И сейчас без 7:15 подъезжает к нашему крыльцу. Генерал! Все! Вот мы им глазами-то и покажем.
2: Закуска важная, 100 твоих помедил, да 500 в гору.
4: А, да? Ты где ж ты, миленький, генерал-то возьмешь?
8: Маменька, в образованных столицах, где живут люди просвещенные, там на всякое дело можно мастера найти. Если вам нужно гуся, вы едете, он в охотный ряд. А ежели жениха?
4: Ну, само собой, к свахам.
8: Вот к этому самому сословию мы и обращались. И нашли настоящую своему делу художницу. Никандра, вот как она себя рекомендовала?
2: Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять его. А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделал.
8: Одно слово, баба-орел. Из себя королева. Одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром так, что даже крылья у чепчика трясутся, будто он куда лететь хочет.
4: А тебе, миленький, не страшно с генералом-то разговаривать?
8: Маменька, а у меня разговор свободный. Точно, что льется, без всякой задержки, против кого угодно. Фу. Такое мне дарование дано от Бога разговаривать, что даже все удивляются. Вообще, по разговору Мне давно надо быть в доме гласным или головой. Вот только у меня, Манька, в уме суждения нет. И что к чему, вот этого мне не дано. А обыкновенный разговор, кроме серьезного, у меня все одно, что бисер.
4: Да, у тебя есть такое дарование. А мне-то как, миленький?
8: Маменька, и вы так точно под меня подражаете.
4: Ну, а денег-то сколько нужно? Ну, как это генералу полагается?
8: Маменька, деньги все те же. Но лучше ж отдать их вельможе, чем суконному тарылу.
4: Да ты, миленький, шутишь или правду?
8: Маменька, с завтрашнего числа всему будет развязка. Придет сваха с ответом. И тогда у нас будет рассуждение, какой прием генералу сделать.
4: Нам хоть кого принять не стыдно. Дом как стеклышко.
8: Обвинах. Обвинах надо заняться основательно. Сделать выборку из прейскурантов.
4: Да, вот чтобы не забыть. Фелицата.
2: Я.
4: Нужен нам ундер к воротам для всякой осторожности. А при таком случае оно и кстати...
8: Маменька, так это дело самое настоящее. Я об ундере давно воображал.
2: Я поищу. Нет ли у прислуги кого знакомого?
9: Я к вам, Амос Панфилович.
8: Очень навижу. Чем могу служить, приказывайте?
9: Ну, наше дело кланяться, а не приказывать. Насчет сынка.
8: Насчет сынка? И что же вам будет угодно?
9: Ну, коли он вам не нужен, так вы его лучше отпустите.
8: Нет. В хорошем хозяйстве ничего не бросают, потому всякая дрянь пригодится может.
9: Ну, а что же ему у вас без дела болтаться? Он в другом месте при деле может быть.
8: И сейчас при должности находится. Он у нас за место Балакирева.
9: А он должен делать свое дело, чему обучен. Ему стыдно в такой должности быть.
8: А коли это звание для него низко? Мы его можем уволить. Сам об нем плакать не буду и другим не прикажу.
9: Ну, уж сделайте одолжение. Ну, отпустите вы его.
8: Все. Я против закона его удерживать не могу. Потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я так заключаю, что вы деньги принесли по вашему документу.
9: Деньги? Деньги-то я вас уж покорно прошу подождать.
8: Да-с. Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь. А у вас нет ничего, значит, все ваши слова – это одно мечтание. Но мечтать вы можете сами с собой. Я вас прошу своими мечтами меня не беспокоить. У нас, коммерсантов, время даже дороже денег считается. О, затем до приятного свидания. И потрудитесь быть здоровы. Никандра! А какие у нас дела по конторе спешные?
10: Задержка в корреспонденции, побудительные письма нужно подписать, потому платежи в большом застое.
8: Ну, скажи Платону Иванову Зыбкину, чтобы он все, что экстренно, сюда принес.
9: Я ведь одного боюсь. Амос Панфилович, как бы он на ваши шутки вам не загрубил, пожалуй, что обидное скажет.
8: Нет, никак не может. Потому что обида, она только от равного считается. Мы над кем шутим, тогда же ругаться дозволяем. Для нас-то одно удовольствие.
9: Ну, нечего делать. Надо будет... денег искать.
8: Сделайте одолжение. Да. Ежели где много найдете, и нам покажите. Мы его на месте искать будем. Честь имею кланяться. Из-под маски темной глазки дышит пламенем страстей.
11: Здравствуйте.
8: О, Платоша. Ну что, корреспонденция?
11: Совершенно справедливо.
8: А сколько писем? Только чтобы не было мне утомления.
11: Подпишите без утомления, потому только 5.
8: Ну вот как ты, братец, неаккуратен? Почему не четко?
12: А сколько чего вы его не спрашиваете, он в счете сбивчивость имеется.
11: Нет, я счет твердо знаю и тебя поучу.
12: Извольте подписывать, после сосчитаем.
8: Из-под маски темные глазки дышит пламя срасти. Но сердечко, будто свечка, теплится едва у ней. В разговоре и во взоре жизнь страдания и любовь. А на деле еле-еле льется вяло в жилах кровь. Так, подожди. Я 5 подписал, а вот еще.
12: Я же говорил, что счета не знает.
11: Моих 5. 6-го я не знаю.
8: Так, кто из нас кого обманывает? Чья это рука?
12: Его-с. А ты, Платон, не отпирайся. Нехорошо.
11: Позвольте, я свою руку знаю.
8: Пожалуйста.
11: Это
2: Письмо у меня украли. Оно сюда не принадлежит. Пожалуйте. Это я сам про себя. Это мое сочинение.
12: Осади назад. Осади назад. Ты мне сам его подал. Значит, я с ним вправе делать все, что хочу.
2: Позвольте, позвольте, что я вам скажу. Вы, может, не знаете.
12: Да?
2: Это не благородно, это довольно даже низко. А Мос Памфилы чужие письма читать.
12: Ну что для меня благородно, что низко, я сам знаю. Ни в учителя, ни в гувернёры я тебя не нанимал. Вот не пристань ты ко мне, я бы твою литературу бросил. Потому, кроме глупости, ты же ничего не напишешь. А теперь ты меня заинтересовал, пойми.
2: Мос Памфилыч, ну имейте сколько-нибудь снисхождения к людям.
12: Стало быть, это тебе будет неприятно, да?
2: Да это не то, что неприятно. Это для чувствительного человека подобно казни, когда над его чувствами смеются.
12: Бля, ты разве чувствительный человек? А мы до сих пор, братцы, этого не знали. Так, сейчас мы вставим двойные стекла и будем разбирать ваши чувствия.
2: В пустой чердак двойных стекол не вставляют.
12: Вот, вы полагаете, что в пустой, да?
2: Да уж это так точно. Ну за что же, боже мой, такое надругательство?
12: А вот за эти, за ваши каламбуры.
13: И за 2 года вперед, зачти.
12: По вашим заслугам надо вам еще по затылку награждение сделать.
2: О, что ж, деритесь. Все это вы можете. И драться, и чужие письма читать. Но при всем том, мне вас жалко. Мне вас очень жалко, да?
13: А чего такая подобная скорбь у вас?
2: А то, что вот вы купец, богатый, известный, а такие ваши поступки. И даже драться хотите.
13: Ну так что же?
2: А то, что это есть верхнее образование. Это подлость. Это в высшей степени подлость.
14: А Мос Памфил?
12: О, пожалуйте, маменька. Очень вы кстати. Сейчас мы вам развлечение доставим. Будем читать сочинение господина Зыбкина.
2: Да, вот уж благодарю, вот уж покорно вас благодарю. Куда как благородно.
12: Красота несравненная и душа души моей. А? Важно. Ай да Зыбкин.
2: Как же это подло, что вы делаете?
12: Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя открыть душу, нельзя показать чувства. Невежество осмеет тебя и растерзает твое сердце. Люди необразованные имеют о себе высокое мнение только для того, чтобы иметь высокое давление над нами бедными. Вот это я чуть не был. Итак. Я должен молчать и в молчании томиться.
4: Это что ж такое написано-то?
12: Как что, маменька? Это любовное письмо от кавалера к барышне.
4: И какой же это кавалер?
12: А вот, вот, рекомендую. Чувствительный человек и несостоятельный должник. Он должен мне по векселю 200 рублей. На платеж денег не имеет. И от того самого впал в нежные чувства.
4: А кому это он? Любопытно бы...
12: И даже очень любопытно, маменька. Слышь, Зыбкин, нам с маменькой любопытно знать твой предмет. Так потрудись объяснить, братец.
2: Мало ли кому что любопытно. Нет уж, будет с вас. Я сам про себя писал.
13: Ты и тень не наводи, говори прямо.
4: Ну скажи, миленький, ну посмеемся все вместе. Все-таки забава.
2: Умру, не скажу.
12: Сейчас он маменька скажет. У меня есть на него талисман. Вот видишь свой документ? Вот коли скажешь, год буду деньги ждать.
2: Да невозможно. Смейтесь надо мной одним. Чего вам еще нужно-то?
13: Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятия к жизни.
12: Мало тебе этого? Ну и зарву, коли скажешь.
2: Жилы из меня тяните, не скажу.
12: Ну, пеняй на себя. Сейчас пишу уплату. 25 рублей тебе за месяц. Ставлю бланк без оборота на меня. И передаю вексель доверенному моему. Видишь?
2: Что ж, воля ваша, отдавайте кому хотите.
12: Завтра же представь вексель, получи исполнительный лист и опусти его в яму.
2: Как в яму? Помилуйте, зачем? Я же молодой человек, мне надо работать. Мне надо маменьку кормить.
12: Ничего, братец, посиди. Там не скучно. Мы тебя навещать будем.
4: Да, мы в богатстве-то живя и Бога совсем забыли. Нищие братья мало помогаем. А тут в заключении будет свой человек. Все-таки к празднику вспомнишь. Завезешь калачка, то, другое. На душе-то оно и легче станет.
12: А? Ну покорись, братец.
2: Ну что ж,
11: В яму, так в яму. Но только я теперь ожесточился.
4: Какой ты миленький глупый. Ну ведь 200 рублей для вас, это ж великие деньги. Ты хоть бы мать пожалел.
11: Ах, ну уж не мучьте вы меня уже, а.
4: Да так, чай, какая-нибудь полоумная. Да. Либо мещаночка забвенная. Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит. Ну что ты за человек на белом свете?
11: Да ничем я не хуже вас, вот что. Я молодой человек, наружность мою одобряют.
4: Ой-ой-ой.
11: Да, и за свое образование я личный почетный гражданин.
14: Нет, не личный, а ты лишний почетный гражданин.
15: О, точно, что ты лишний.
11: Нет, это вы лишние-то. Да, а я нужный, я ученый человек, и я могу быть полезен обществу. Я патриот в душе, и я на деле могу доказать.
15: Да какой ты можешь быть патриот? Ты даже не смеешь и произносить, потому что это высоко не тебе понимать.
11: Понимаю, и очень хорошо понимаю. Всякий человек, что большой, что маленький, это все одно, если он живет по правде, как следует, хорошо, честно, благородно, делает свое дело себе и другим на пользу. Вот он и патриот своего отечества. А кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, а действует только по своему невежеству, с обидой и с насмешкой над человечеством, а только себе на потеху, тот мерзавец своей жизни.
16: А как ты обо мне понимаешь? Вот ежели я не то и не другое, и промежду всего этого хочу быть и сам по себе.
11: Нет, никак нельзя. Податься-то некуда. Только два сорта и есть. Либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни.
15: Ну, в таком случае, поди вон и ожидай себе по заслугам.
17: А вот он у меня другую песню запоет.
11: Нет, я всю жизнь буду эту песню петь. А другой никто меня не заставит.
15: Однако у меня от этих глупых прений в горле пересохло. Маменька, ну попочуйте холодненьким. Ну не заставьте умереть от жажды.
4: Пойдем, миленький, я с тобой выпью. Вот какое это вино расчудесное, ежели пить его сразу.
11: А прощайте, бабушка.
4: Прощай, внучек. Бабушка я, да только не тебе.
15: Господин Зыбкин, до свидания у Воскресенских ворот.
17: Никандра! Ну, ты проводи его честь честью.
11: И чему вы рады? Кого вы гоните? Разве вы меня гоните? Нет. Вы правду от себя гоните. Вот что.
17: Скажите, пожалуйста, я вас спрашиваю. Ваш сын имеет какой-нибудь рассудок?
1: Я уж не знаю, что вам и сказать. Кажется, Бог не обидел, да и учили мы его.
17: Однако и образования настоящего по бухгалтерской части я не вижу.
11: Да, это фальшивый баланс-то тебе писать? Нет, уж одна что же.
17: Так, не с вами говорят, а с вашей маменькой. Я даю ему работу. Угу. И очень интересную. Баланс стоит 100 рублей. Я предлагаю 150, но он не берет.
11: Совести не продам, сказано тебе, и не торгуйся лучше.
17: Ну и какой же ты после этого бухгалтер? От тебя твои науки сейчас требуют, а не совести. Значит, ты не своим товаром торгуешь.
11: Да уж будет разговаривать-то. 1000 рублей не возьму, вот тебе и сказка.
17: Твоя глупость при тебе, я спорить не стану. Мы людей найдем. У нас дело вот какого рода. Много денег в кассе не хватает. Хозяин издержал на свои развлечения. Так нам требуется баланс так оттушевать, чтоб старуха разобрать ничего не могла.
15: Что это у вас за орангутант?
1: Какой орангутант, помилуйте. Это кавалер? Его ваша нянька к вам в вундеры хочет поставить. Ну вот, Сила Ерофеевич, сынок-то мой, ну про которого мы говорили.
18: А, о, парень знатный, знатный. Ну-ка, поближе подойди. Сила Ерофеев Грознов.
11: Платон.
18: О, очень приятно. А вот это кто?
11: Это приказчик от Барабошева.
18: О, приказчик? Я думал, генерал.
19: Хорош, мужчина.
18: Не дурен. А ты как думал?
1: Он в разных сражениях бывал. Королей, императоров, принцев всяких видел.
19: Врет все, ничего он не видел. За пушкой лежал где-нибудь.
18: Нет, видал.
19: На картинке?
18: В натуре.
19: Которого?
18: А, которого? Которого? Австрийского. прежнего.
20: Ну и каков он из себя? Мал, велик, толст, тонок? Вот и не скажешь.
18: Нет, скажу.
20: А скажешь-то говори, вот мы твою правду и узнаем. Ну, какой?
18: Какой-какой. Солидный человек. Не тебе про хвосту чета. Вот так. Ну, я пойду. Григорина, Платош, я пошел.
9: Ну, идите. Идите, Силарович, идите.
20: Ну, куда нам такую ветошь? У нас не матросская богадельня. Разве для потехи?
18: Эхе-хе-хе-хе. Ты поживи-ка с моё. И сам в богадельню запросишься. А я еще на своих харчах живу. А у Барабошевых вот тебя держать станут ли, нет ли, не знаю. А я жить буду. Да. А коли будем жить вместе, коль тебя не прогонят, так ты мне вот так будешь кланяться. Да. Не больно ты важен. Видали и почище. Макака. Вот.
20: Да. Я прихожу к вам вроде как благодетель. Интересую вас работой. Но вы сами не хотите, значит, прощайте.
21: Поняли, маменька?
9: Да нечего мне понимать, да и незачем.
21: Какую штуку догнет, а? Они сами обманывать не умеют, так людей нанимают.
9: А кого обманывать-то?
21: Да кого, старуху, Барабошеву старуху. Не, ну какую работу нашел, скажите.
9: А ты умеешь эту работу сделать?
21: Да как и не уметь, маменька, коль я этому учился.
9: Денег дадут за нее?
21: Так полтораста посулил.
9: Миллионщики мы.
21: Нет, маменька, мы не миллионщики, но я патриот.
9: Изверг ты, вот что.
21: Да почему вы плачете, маменька? Вы должны хвалить меня. Я вот последние часы продал.
9: Ну зачем это?
21: Чтоб долг заплатить. Вот, вот, маменька, приложите к тем.
9: Да нет, нет, оставь, у себя пригодятся. Без денег-то везде плохо.
21: Да ведь там не хватает.
9: А чего не хватает-то?
21: Ну, долг заплатить не все ведь.
9: Так я уж раздумала платить-то. Вот совсем был ты меня с толку сбил. Какую глупость хотела сделать. Да как это, разорить себя?
21: Маменька, что вы, маменька?
9: Хорошо нашлись еще умные люди. Отсоветовали руки по локоть отрубить тому, кто трудовые-то отдает.
21: Маменька, да меня ведь, меня в яму. Маменька, в яму?
9: Да, да, сынок. А я поплачу над тобой, дай отпущу. Я ведь с благословением тебя отпущу, ты не беспокойся.
21: Маменька, маменька, они же меня с триумфом повезут. Они провожать в 10 экипажах будут, они пустых извозчиков наймут, они процессию устроят, издеваться станут. Сынок. Только ведь им того и нужно-то, маменька.
9: Ну ты потерпи, пострадай.
21: Маменька, они же навещать будут, они будут калачи возить, все с насмешкой.
9: Ну а мяконько калачик с чаем разве дурно?
21: Ну а после чаю что я там буду делать-то, батюшки мои? Преферансы я играть не умею. Чулки вязать только да, и остается, да?
9: Да, ну и то дело, там не сложат
21: да,
9: руки,
21: да, так и готовьте да. Мне ниток, иголок, больше,
9: да
21: больше
9: готовьте. Да я много приготовлю, маменька. Милый друг мой, я...
21: Да, маменька, от вас-то я никак не ожидал. Нет, маменька, я, признаться сказать, я никак не ожидал.
9: Нет, зато деньги... Целей будут.
21: Всю жизнь я, маменька, сражаюсь с невежеством. Дома только утешение вижу, и вдруг удар. Я в родной матери то же самое нахожу.
9: Что? То же самое? Невежество-то? Ну и брони, мать.
21: Да как я смею вас бронить, маменька? Я не такой сын. Но ведь оно самое и есть.
9: Да обижай, обижай, мать-то. Вот посидишь в яме, а вось поумней будешь.
21: Батюшки мои, что же мне делать-то, а? Кругом меня не образование. Обошло оно меня со всех сторон. Одолевает меня, одолевает. Я пойду брошусь, утоплюсь.
9: Не бросишься.
21: Конечно, не брошусь, потому это глупо. А я вот что. Маменька, я буду стихи писать. Да, да, в таком что? Огорчении всегда так делают образованные люди.
9: Да, да, что ты выдумываешь-то?
21: Чувств моих не понимают, души моей оценить не могут и не хотят. Все это, маменька, здесь и будет обозначено.
9: Ну и какие же это будут стихи?
21: Какие? На гроб юноши. Да, маменька, а вам читать и слезы проливать будет... Мама, слез тут ваших много, много будет.
0: А я яблочков еще принесла.
9: Спасибо, соседушка.
0: Салфеточку не забудь только, хозяйская салфеточка.
9: Да я в салфетке попомню. Угу.
21: Освободи нас на минутку. Мне сыну твоему нужно два слова сказать.
9: Об чем это?
21: Ну, наше с ним дело, мы только двое и знаем.
9: Ладно, я уйду говорить. Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
21: Ну, чего ты, чего?
0: Послушай-ка ты, победитель.
21: Погоди, не мешай, фантазия разыгрывается.
0: Да брось, говорю, неважное, какое дело пишешь, не государственное. Я послом к тебе.
21: Ничего хорошего я от тебя не ожидаю.
0: В гости зовут.
21: Когда?
0: Сейчас. Пойдешь со мной. Посидишь в сторожке до ночи, потом в сад, когда все уснут. Ну, как и прежде, то уж канитель тянуть будем.
21: Нет, не до того. Я очень душой расстроен.
0: А ты выручи меня. Приказала, чтоб ты был беспременно.
21: Да ведь это мука моя. Ведь тиранство она надо мной делает-то.
0: Ну что делать? Ну не ровня она тебе. А ты бы уже рад, да? Мало ли что. Чин твой не позволяет.
21: Скоро что-то. Давно ли виделись-то? Прежде бывало дней через 5, через 6.
0: Ну вот, значит, надо. Значит, оказия случилась.
21: Да? Ну, говори, Фелицата.
0: Да?
21: Фелицата, не скрывай.
0: Да ну не хочу.
21: Что? А?
0: Миленький.
21: Да?
0: Ты же ведь надежды-то на нее никакой не имеешь, правда?
21: Да какая надежда? На что тут надеяться-то?
0: Вот. Значит, и жалеть об ней много будет нечего.
21: Нет, это уж как сердце примет. Тоже ведь оно у меня не каменное-то.
0: Ну ладно. Авось не умрешь. Ее за генерала отдают.
21: За генерала?
0: Ну?
21: Да?
0: Так уж ты тут при чем? Че ты против генерала-то можешь значить?
21: Да где уж... Где уж такая мелочь... Такая ну? мелочь, что самому на себя глядеть...
0: Да, ну, миленький.
21: Кто этого ожидал?
0: Ну, миленький, пойдем. Должно быть, проститься с тобой хочет.
21: Да, приказывает, надо идти. Вот она, жизнь-то моя. Одно горе не оплакал, другое на плечи валится. Одни стихи не кончил, другие начинай. Вот и повезут нас врозь. Ее в карете венчаться с генералом, а меня судебный пристав за ворот. И вы...
3: А зачем ты меня?
21: О, кто там еще поет?
0: Силы Рафеевич вернулся из трактира. С нашими был, с дворником и с садовником.
3: Ты меня?
0: Ой, ну он есть, а? Срамота! Уйди его! Он сейчас уснет, как умрет.
9: Да.
0: Я сын твоего с собой забираю.
9: Да пущай идет своя воля, не маленький.
3: Где он? Где он тут?
9: Да, а кто он?

0: Слов герой, одно слово герой. Пришел, увидел и наштыкано, ура, коли руби, гони врага. Умрем, аль победим во славу русского царя. Шефу нашему державному могучее, ура, ура.
1: Григорий, какие дела Гроздов делал-то? О,
0: Гроздов Браил брал.
2: Но... Скажите, пожалуйста.
0: А как же? Ура!
3: Ой, нет, все. Ну, Григорий, нет, все. Все, это давно было. Это когда я был молодой. А сейчас все. Ушло тю-тю. Да, Гризов, все. Эх, Григорина, была женщина, красавица,
0: и были у нее станы ткацкие там на этом, на Разгуляем, да, и того дальше, ну, в этом, в Гавриковом переулке, да, ну, это давно было, да. Еще перед турецкой войной, да, тогда турков взбунтовался, а мы его, Григорина, били за это, ура!
2: Это все, все удивительно, да. Сергей Иванович.
0: Ну, молокосос, вот мальчишка какой, смеяться, да. Разно.
2: А что женщина?
3: Григорина, и полюбила она Грознова.
1: О!
3: И имел Грознов от нее там эти деньги, да, продукты. Вот. Ну и услали Грознову под турку. А она тогда чуть с горя не померла. Да. Самая малость, вот в чем душа осталась. Вот, а Грознов пошел воевать. Рвется в бой славных павловцев душа. Раз, два.
2: А она что?
3: Что?
2: А? Женщина.
3: А, не умерла, а вышла замуж.
0: Да, за богатого купца.
3: Угу. Уж больно влюбился. Ну, такая красавица. Первая красавица в Москве, Григорий. И та любила Грознова. Угу. О, а зачем ты меня целовала?
2: А уж вы потом-то ее не видали?
3: Как не видал? Видал. Ненаглядно меня.
2: Чай, не узнала?
3: Это твое.
2: Прошла мимо, будто незнакомая.
3: Григорий, нет, тут такая история была. Такая история. О, тут его так думать не придумаешь. Эх, зачем ты
2: меня? Ну, вы будьте уж так любезны, Сила Ерофеевич. Да скажите все до конца.
3: Вот, Григорина, пришел я, значит, в побывку. Да. Ну, думаю, сейчас... Нет, замужем. Так... Расспросил, где живет, как живет, и иду к ней. О, Григорина, о, дом княжеской палаты. А, мужа в ту пору нет. Так, провели меня прямо к ней. Как увидала она меня, Григорина, так... И взметалась, уж больно испугалась-то. Муж-то ее в большой строгости держал. И денег-то мне тычет, и перстни-то от пальцев все снимает, это все вот мне бросает, все отдает, все. Вот. Я это все беру. А как же? Дрожит вся, да, трясется, так по стенам и кидается, летает. Эй, Григорий, да мне весело. Раз три я так к ней приходил. Тиранил ее.

0: как же. А потом пришло время прощаться. Да, надо в полк идти. И что же я с ней сделал по научению умных людей? Эх, мудрить-то мне над ней все хотелось. Взял я с нее, Григорьевна, такую самую, что ни на есть, страшную клятву. Но что ежели эту клятву не исполнить, так разнесет всего человека. Вот так, пух, и все, да. Да, как же. Сейчас она у меня молилась, все себя проклинала. Потом сняла и образ со стены. А клятва эта была в том, что ежели я ворочусь благополучно, и что не истребую с нее, чтоб все было. А да что мне? Так пугал. И клятва эта вся пустая. Слова дурацкие. На море, на океане, на острове Буяне. В шею бы меня тогда. А она всерьез. Так вот он, каков Грознов-то. Вот он каков.
1: А что дальше-то?
0: Ничего. Чему быть-то? Я всего 5 дней в Москве-то умирать на родину приехал.
1: Сил.
0: Это все я в Питере жил. Да. Так чего мне? Деньги есть. Покой мне нужен. Вот и все.
1: Ложись. Ложись.

0: ложились бы вы почивать, храбрый воин.
1: Зорю били?
0: Били.
1: Ну, теперь одно дело – спать. Господи, ежели согреши, хватни всем словом, делом или помышлением, яко благо человека любит, простиме. Мирен сон, безмятежный, коруни, ангелы того хранители пошли, покрывающие, соблюдающие от всякого зла. И вот ты, если храните душу, потеряйся нам, тебе славно спать.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировав в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Эмблема киностудии «Мосфильм». Скульптура Мухиной рабочей колхозницы поворачивается на фоне Спасской башни Московского Кремля. Подсвечивается красным светом. Второе творческое объединение. Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, Александр Абдулов, Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов. В фильме «Самая обаятельная и привлекательная». В комнату входит девушка.
3: Товарищи, у Оськина из отдела стандартизации умерла теща. Я собираю деньги.
4: Это какой Оськин? Такой рыженький, с бородкой.
3: Да, он самый.
5: И по сколько собираешь?
3: Ну, кто сколько может. Лично я дала рубль.
6: Ты член правкома, ты нам не пример.
3: В самом деле, по рублю много с нас. Недавно только на крокошенце собирали.
7: Если бы еще сам Оськин умер, а то его теща, которую мы и в глаза не видели.
5: И всегда этот Оськин придирается своими стандартами. В прошлый раз чуть проекты за него не завалили.
3: Ну и как хотите.
2: У каждого сотрудника письменный стол и кульман. Девушка садится за стол.
3: Я же сказала, кто сколько может и хочет.
4: Товарищи, если не ошибаюсь, система нормы контроля, предложенная Оськиным, получила медаль на ВДНХ. Зайдешь потом ко мне, Надя?
5: Ладно,

0: А мы с Оськиным все же в шахматы за институт играли.
1: Рыжий парень сдает деньги.
2: А меня он как-то на своей машине подвез.
1: Девушка.
2: Когда я опаздывала.
3: А мне как-то в буфете. Он две баночки болгарского перца уступил.
1: Полная женщина средних лет.
4: И у меня есть теща. Как говорится, пока жива-здорова. Но, кто знает.
5: Отчисляли бы из зарплаты на все эти поборы, как подоходный. И рабочее бы время сберегли. И нам никаких потрясений.
1: Молодой парень.
6: Да, Володя, у тебя сегодня дежурство.
5: Фу ты. Ты разве что-нибудь приятное скажешь?
6: А я не виновата, что все, что связано с жизнью коллектива, для тебя неприятно.
1: Надя – невысокая полноватая шатенка с волосами, убранными в хвост. Она берет ракетку для пинг-понга и сбегает по лестнице. На ней полосатый свитер, серая юбка, на голове черный обруч. Подходит к столу для пинг-понга.
7: Я мячик разыграл, подача наша.
1: Встает рядом с мужчиной со светлыми волосами. Он молодой, худой, высокий, с приветливым лицом. Надя играет в паре с ним. Их соперники – девушка и парень. Вокруг много зрителей.
6: Молодец.
1: Вечер. На улице.
6: Я ведь напомнила Смирнову про дежурство. Он все равно не пришел.
1: Надя идет со своей коллегой.
6: Не понимаю, что у него за дела такие неотложные.
1: На рукавах красные повязки дружинников.
6: Любовь, он ведь у нас любимчик дам. Ну уж, манекен ходячий. Ой.
1: Надя заглядывает в неосвещенную подворотню.
6: Что-то понесли. Посмотрим на всякий случай. Не надо! Надя!
1: Надя решительно бросается в темноту. Коллега за ней.
6: Что? Кто там? Тише. А ну, выходите!
8: Тише! Вдруг там кто-то есть?
9: Отец, Вася!
6: Стойте, не с места! А ну-ка, отойдите от машины! Ой!
9: Пожалей ее!
6: Володя!
8: А, Надя! Держись!
6: Смирнов, выходи слева! И срочно! Ой,
8: подожди!
1: Надя с коллегой ввязываются в драку. Подъезжает милицейская «Волга». Фара освещает женщин, задержавших хулиганов. Надя сидит в автобусе, отвернувшись к окну. Под левым глазом большой синяк. Она рассматривает парня с девушкой перед собой. На ней серый плащ и яркий красный шарф в клетку. Надя пересаживается от целующейся парочки. Садится перед женщиной в красной шляпе с большими полями и красным шарфом.
10: Клюева! Неужели ты?
11: Сусанна! О, какая ты стала! Я бы не узнала тебя ни за что!
10: А ты совсем не изменилась. Слушай, а что это у тебя тут под глазом, а? Ударилась?
11: Подралась.
10: Подралась? Где ты вообще? Чем ты занимаешься?
1: Сидящий рядом мужчина с интересом смотрит на них. Сусанна замечает это.
10: Хотя тут не место для беседы. Пошли.
1: Они подходят к дверям.
10: Слушай, пойдем в кафе, посидим, поговорим. Ой, хотя у тебя такой вид.
11: Да, ерунда какая, подумаешь.
5: Если бы он цветов не понимаешь. Выходим.

0: На эстраде играет Владимир Маркин. Под ансамбль медленно танцуют пары. В кафе неяркий свет. Надя с Сусаной сидят за столиком. Перед ними красная лампа и рябина в вазе. Они пьют напитки через трубочки.
1: После института я вернулась сюда. Работаю социологом на заводе бытовых кондиционеров. Ой, что ты! У нас на заводе работает Петька Копытин. Ну, ты помнишь? Ну, он сидел еще со мной в 9 классе за одной партой. Жена, двое детей. Слушай, а ты что, все еще в девках? А для меня мужчины как класс не существует. Я к нему отношусь как к пустому месту. А они мне нужны, как собаки пятая. А кто в 9 классе целовался с Сашкой Чекменевым? Я, да?
2: Даже не верится, что такое было. Но это все Сашка. Вот это знаешь.
1: Надежда, говори, почему тянешь замужеством?
2: Можно подумать, что ко мне сватаются, а я отказываюсь. Ведь никто, Сусаночка, не предлагал мне ни руку, ни сердце.
1: Так ты и не жди, не предложат. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Mm-hmm. Запомни это.
2: Слова Мичурина.
1: Нет, мои. Потому что Мичурин это сказал про яблони и груши. А я говорю про мужчин. Про то, что их нужно завоевывать самим. Не ждать, пока они соблаговолят пригласить тебя в ЗАГС. До пенсии не дождешься. К тому же, Надюш, ну чего скрывать? Мы ведь с тобой не красавицы.
2: Я – да. Но ты очень даже.
1: Я женщина с шармом. Не более. И ведь никто не догадывается, что этот шарм я сама себе сделала. Выстроила. И то, что я замужем, это только личная моя заслуга. Инициатива.
2: Ой, Сусаночка, ну какая ты!
1: Ой, ну самая обыкновенная. Просто профессия меня выручила. Все ведь думают, что психология и социология нужны только в управлении производством. А что этим наукам в личной жизни цены нет, кто знает, только я. Вот смотри, сидим мы уже тут с тобой полчаса, а на нас, мужики, ноль внимания. Потому как вон. Сколько молоденьких и хорошеньких, верно?
2: Верно.
1: И можем так просидеть весь вечер, верно?
2: Конечно.
1: А можно так просидеть всю жизнь.
0: Сусанна достает сигарету.
1: Вот смотри.
0: Держа сигарету двумя пальцами, оглядывается вокруг. Она ярко накрашенная, худая, высокая блондинка с короткой модной стрижкой.
1: Молодые люди.
0: Обращается к трем мужчинам.
1: Не поможете мне прикурить?
3: Поможем.
1: Я не с места. Сами подойдут.
0: Один из мужчин восточной внешности в красном пиджаке лезет в карман. Достает зажигалку и подходит к Сусанне.
3: Пожалуйста.
1: Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
3: Нет. Торговый работник. А что такое?
1: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
0: Сусанна закуривает.
1: Благодарю вас.
3: А может быть, мы пересядем к вам? И вы еще что-нибудь нам расскажете?
1: Извините, у нас с подругой серьезный разговор. Но потанцевать с вами мы сможем. Правда, Надя?
0: Надя пожимает плечами и опускает глаза.
3: Договорились. Потанцуем.
0: Мужчина отходит к своему столику, где сидят его приятели.
1: Ой, господи, фу, гадость какая. Я ведь не курю, так, для коммуникабельности. Так вот, первая теорема, которая не требует доказательств. Не родись красивой, родись активной. Ты меня слушаешь? Вернее, стань активной, сама ищи себе мужа. Только, конечно, не здесь, не в кафе. Лучше на работе. Там все как-то фундаментальней. Свой микроклимат в группе, более длительный контакт. У вас есть на работе мужчины?
2: Есть.
4: Разрешите вас пригласить?
0: На работе.
5: Ну, забыл. Как ветром сдуло, мама Мия.
2: Как ветром сдуло? Ты с девушкой в кино сидел, когда мы с двумя мужиками дрались.
6: Бедные эти мужики. Представляю, что вы с ними сделали.
7: И фингал этот был бы у тебя, а не у Нади.
8: Так бы и поставили ему фингал. Володя бы запросто с ними справился. С пьяными.
6: А чего вы к пьяным мужикам пристаете?
9: Володя переглядывается с молодым мужчиной, работающим рядом.
8: Ладно, я напишу докладную о твоих прогулах начальнику штаба дружины.
5: Пожалуйста, пожалуйста. Если так серьезно, могу дежурить с другой группой. If maybe.
10: Можешь выйти с нами. У нас компания спокойная. Мы ни с кем не деремся. Никому не пристаем.
9: Рабочее место пожилого мужчины отгорожено стеклянной перегородкой. Он стучит в стекло и показывает на часы. Все возвращаются к работе.
8: А чем дежурить, как вы? Лучше уж смотреть кино.
9: Надя чертит на кульмане. Володя, высокий, худой, симпатичный парень, вставляет кассету в плеер. Надевает наушники. Красивая девушка с большими бусами и сережками угощает сотрудников пирогом.
10: Пекла не я, мама. Она у меня большой мастер.
6: Свадьбу, значит, зажала.
10: Что ты, Миша, смеешься? Третий раз ведь замуж выхожу. Хо-хо. Отметили в тесном кругу родных.
7: Ну и как, третий муж удачный?
10: Лучше второго, но не идеал. Плиз.
9: Угощает Володю.
8: Значит, этого ты тоже не любишь. Спасибо.
10: Как сказал Ларош-Фуко, из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить.
8: А кто из вас позволяет себя любить?
10: Я, конечно. Что, я дура, чтобы любить сама?
8: А что, любить плохо?
10: Все зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в это слово.
8: Самый обыкновенный? А что, есть еще?
10: Сколько хочешь.
6: Надь, мы с Люськой можем давать тебе уроки по этому делу. Недорого возьмем? А, Люсь?
8: Спасибо. Обойдусь.
9: Снова Надя сбегает по лестнице. На ней белая блузка, мешковатая кофта и серая юбка. Ее партнер уже около стола.
11: Привет, подача наша. А что это у тебя?
8: А, так, бандитский удар.
11: На дежурстве, что ли?
8: Ага.
11: Надь, ты осторожней. Если останешься без глаз-то, с кем же я играть-то буду?
8: А я и с одним могу.
9: Надя закрывает левый глаз.
8: Должны так играть, в виде форы.
7: Конечно, а то играйте одни без перерыва.
8: Ну, конечно. А давай, Ген, в самом деле, так будет справедливо.
11: Попробую.
9: Гена закрывает правый глаз. На них смотрит Сусанна. На ней белая водолазка, черный пиджак, белая шапочка.
8: Благодарю. Ну ладно, пока.
9: Надя пожимает руку Гене и замечает Сусанну.
12: Надюш, я к тебе, как обещала.
8: А, Сусаночка, значит, ты не шутила?
12: Такими вещами, ну что ты. Это же моя профессия, моя работа. Кстати, а кто этот парень, с которым ты сейчас играла в паре?
8: А, это Гена Сысоев. Это техник из лаборатории.
12: А, ну ладно, дальше можешь не продолжать, с ним все ясно. Но играли вы неплохо.
9: Подруги улыбаются. Пожилой мужчина за стеклом просматривает чертеж. Надя и Сусанна сидят за столом.
8: Значит так.
9: Сусанна достает из сумочки бумаги.
12: Вон тот пышный блондин кто?
8: Это Леша Пряхин, конструктор второй категории.
12: Второй нам не надо, только первую.
8: Ну и он меня совсем не волнует.
12: Еще бы. Такая ореха.
9: Леша, кусая яблоко, оборачивается.
12: Нам нужны красивые мужья. Для полной гармонии. Так, вон тот в вельвете кто?
8: Миша Дятлов, но он женат.
12: Не страшно, можно развести.
8: У него две дочки.
12: Да? Ну тогда ладно, пусть живет. Алименты, дифференцированное отцовство. Это тоже, знаешь, не подарок. Да. Не густо у вас тут с мужиками, да. Не густо.
9: Сусанна смотрит на Володю, но быстро отводит взгляд.
12: Слушай, а что ты думаешь насчет Начальника.
8: Петра Васильевича?
12: Да ладно, не пугайся, не нужен он нам.
9: Смотрит на стеклянную перегородку.
12: Да. Был бы какой-нибудь профессор или доктор наук. А то по глазам видно, просидит за своей конторкой до самой пенсии.
8: Нет, ну он хороший человек.
12: Его хочешь?
8: Нет, нет, что ты.
12: Ну тогда остается вот этот пижон.
8: Да, больше некого. И он мне чисто внешне нравится. Но, наверное, это невозможно.
12: Почему?
8: Ой, знаешь, какой он красавчик. Он меня вообще за человека не считает. За ним все девчонки бегают.
13: Надь, брось резинку.
8: Какую резинку?
13: Ну, не жевательную же. Ну?
8: А, на, лови.
9: Бросает ластик.
13: Дзинькую.
12: Почему по-польски?
8: Ну, это у него привычка такая. Все время на разных языках говорит.
12: Полиглот, что ли?
8: Да нет. По паре слов из разных языков знает. В основном спасибо, до свидания. А, как попугай.
12: Ничего. Мужчина может иметь безобидное хобби. Слушай, ты знаешь, а мне кажется, этот вариант интересный. Давай остановимся на нем, а?
8: Да нет, Сусан, это невозможно. Да за ним все калькировщицы бегают.
12: Ну и пусть бегают. Женится-то он на тебе. Хочешь?
8: Ха. Хочу.
12: Все. Заполнишь эти анкеты на себя и на него. А я обработаю их на ЭВМ.
13: Надь, можно я отрежу половинку?
8: От чего?
13: Ну, от резинки, она у тебя такая мягкая.
8: А, потому что я в керосине отмачиваю. Не режь, бери все.
13: Шнурокалицон.
12: А это по-каковски?
8: Это по-армянски тоже, спасибо.
12: Ну, считай, что он у нас в кармане. Ой, ну ладно, Надюш, я побежала. Мой перерыв тоже заканчивается. Провожать не надо. Звони.
9: Надя с восхищением смотрит ей вслед.
12: Ха.
9: Выходя, Сусанна оборачивается и широко улыбается.
14: Клюева! Что это за крокодил к тебе приходил?
8: Это моя подруга. И очень даже симпатичная.
14: Конечно, симпатичная. Я и не знал, что у тебя такие подружки есть. Думал, из проектного.
9: Миша подходит к Володе.
14: Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы.
9: Гена пьет воду из автомата с газировкой. К нему подходит Сусанна. Внимательно рассматривает его.
15: Молодой человек.
16: Да?
15: Разрешите вам задать один вопрос-тест?
16: Пожалуйста.
15: Вот как вы поступите, если встретите на улице молодую симпатичную женщину? А. Пройдете мимо. Б. Посмотрите ей вслед. В. Пригласите ее к себе домой на чашечку кофе со всеми вытекающими из этого последствиями. Отвечайте, не раздумывая.
16: Не раздумывая, не смогу. Потому что А. Мне не ясно, какие последствия могут вытечь из чашечки кофе. Б.
15: Молодой человек, с вами все ясно. Играйте в пинг-понг, Гена. Это у вас получается неплохо.
9: Сусанна, убрав улыбку с лица, уходит. Гена в недоумении смотрит ей вслед. Надя сидит за рабочим столом. Володя в наушниках чертит, пританцовывая. Надя рассматривает его. Начинает заполнять бумаги. Анкета для мужчин. Какой цвет вы любите? Надя пишет «черный». Обладаете ли вы какими-нибудь способностями, талантом? Пишет «нет». Как чувствуете себя в компании малознакомых людей? Задумывается.
8: Клавдия Матвеевна,
12: м-м?
8: А как вы чувствуете себя в компании малознакомых людей?
9: Оборачивается к своей коллеге.
8: Да неважно. Стараюсь помалкивать и поскорее смыться.
14: А мне чем больше незнакомых, тем лучше. Особенно незнакомок.
8: А ты, Володя?
13: А?
8: А ты?
13: Я нормально. Как-то не задумывался над этим.
8: Значит, свободно.
9: Подчеркивает ответ «свободно».
8: А кто может в отделе товаров для женщин купить предмет женского туалета?
9: Смотрит по сторонам.
8: Отвечайте, мужчины.
14: Смотря какой предмет.
8: Ну, любой.
14: Ну, я могу купить. А что такого, если нужно?
13: Я нет. Я эти отделы обхожу.
9: Надя делает заметки.
8: Володя, а ты любишь громко пить в бане?
13: Клюева, отстань, а, со своими дурацкими вопросами.
7: Я люблю громко петь в бане.
9: Леша широко улыбается. Надя с Сусанной на кухне.
15: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе, что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтобы все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить. Понятно?
8: Понятно. Только как я подсуну ему эти пирожки?
15: Ой, господи! Угостишь и все.
9: Сусанна поднимает противень.
17: Ой, ну ты посмотри, какая красота, а? Мы назовем их как-нибудь романтично. Маэстро.
9: Ставит противень с пирожками в духовку. Входит мужчина.
18: Все стряпаете?
8: Да, еще и щебечем.
18: Я пошел на репетицию.
8: Ни пуха тебе, ни пера. Только, пожалуйста, не нервничай из-за этой флейты пикколо.
18: Я постараюсь. Если задержусь, не беспокойся. У меня там ничего не ладится.
8: Ну, ладится только у ремесленников. Талантливые люди в вечном поиске.
18: Умница. Я пошел.
9: Высокий брюнет целует Сусанну.
8: До свидания. Чао.
9: Сусанна плотно закрывает дверь в кухню. Оглядывается.
15: Он, конечно, не гений. Но не без способностей. Иначе бы я за него не вышла. Между прочим, мужчины очень любят, когда им поют дифирамбы. Гораздо больше, чем мы, женщины. Поэтому делай своему Володьке как можно больше комплиментов. Говори ему, какой он смелый, талантливый, благородный. В общем, как говорят, вешай лапшу на уши.
8: Да какой же он смелый и благородный, если у меня, можно сказать, из него фингал?
15: Да, вот еще что. Общественную работу не веди с таким первозданным рвением. Лучше с оттенком усталой обреченности.
8: Почему?
15: Потому что это красит женщину, вынужденную вести общественную работу.
8: Ну и чем же красит обреченность?
15: Слушай, ты замуж хочешь или нет?
8: Хочу.
15: А раз хочешь, тогда делай так, как тебе говорят. Считай, что я твой врач. Я назначила тебе лечение. Я выписала тебе лекарство, рецепт. И ты должна все выполнять. А если ты меня начнешь спрашивать, зачем этот рецепт, зачем то лекарство, толку не будет. Договорились?
8: Договорились.
9: Надя за чертежом. Оглядывается на Володю. Кладет циркуль и выдвигает ящик стола. Достает пирожки, завернутые в бумагу. Подходит к Володе.
8: Володя, это тебе.
9: Протягивает пирожки.
13: Резинки, что ли?
8: Попробуй, поешь. Очень вкусные. Не пожалеешь.
9: Разворачивает бумагу.
13: Да ты что, Клюй, у меня же завтрак есть.
8: Ну, Володечка, ведь ты такой умница. Ну, что тебе стоит съесть пирожок, раз угощают?
13: Так, ты по заданию правкома, что ли?
19: Володь, можно я возьму карандаш ТМ?
13: Возьми.
19: Ага.
8: Да? Ну, так надо, поешь.
19: Володь, если ты не хочешь, я могу съесть.
9: Леша откусывает один пирожок.
19: Если Надя не возражает, конечно.
8: Ну, поешьте вместе.
13: Хорошо, я съем. Если засчитаешь дежурство, окей?
19: А?
8: Ты что?
13: Что?
8: Дежурство? Ой, ерунда какая. Пожалуйста.
13: Да? Тогда бонзай.
9: Володя откусывает пирожок. Надя смотрит ему в рот.
8: Ну как? Что чувствуешь?
9: Володя тщательно пережевывает.
13: Вкусно.
8: А я еще принесу.
19: И мне, пожалуйста.
8: А тебе зачем?
19: Как зачем? Вкусно ведь?
9: Леша кладет в рот еще пирожок и жмурится от удовольствия. Надя с Сусанной на улице.
15: Анкеты я разрабатывала с таким расчетом, что ответы должны давать сами опрашиваемые. Ну, а тут же за Володю отвечала ты. Поэтому, возможно, всякие ошибки, всякие погрешности. Ты видишь, что выдала ЭВМ?
8: Что?
15: Возможно, он интроверт с замашками неформального лидера. Ну?
9: Они входят в подъезд кирпичного дома.
8: И что теперь, Сусанна?
15: Да ничего, все равно будет наш. Только ты, пожалуйста, не трать столько времени на пинг-понг.
12: Сиди возле Володи. Делай вид, что интересуешься шахматами.
9: Подруги входят в лифт.
12: О деньгах можешь не беспокоиться. Будешь возвращать мне частями. Значит так. Если я тебе говорю, в общем, неплохо, торгуйся. Цены у него еще те. А если я тебе запою болероды либо, ну вот это вот, это, красавица Кадикса, замуж не хотят. Бери без разговоров, поняла?
15: Сусаночка, а разве это болеро?

0: квартире включен телевизор. На креслах разложены фирменные вещи. Надя примеряет свитер с разными оттенками синего.
1: Ну что, Сусанна?
2: В общем-то, неплохо.
1: Я стала похожа на нашу Виноградову.
3: Ты стала похожа на человека.
0: Рядом с Сусанной кудрявый мужчина.
3: Не хочешь, как Виноградова? Примерь это. Будешь, как Персикова. Ты посмотри, Сусанна, какой катон, какие лейблы. Даже такая преобразилась.
1: Ну и куда я могу так пойти? На работу нескромно, в театр вызывающе.
2: В общем-то, неплохо.
3: Кого ты привела, Сусанна? Она что, с Урала? Примерь вот это. Карден. У нас в Союзе 2-3 единицы таких. И то у жен дипломатов неприсоединившихся стран.
0: Надя в красных сапогах и черном брючном костюме с красной отделкой.
1: Ну, что скажешь, Сусаночка?
2: В общем, даже очень неплохо.
1: Поняла. Только я, если ты не возражаешь, я бы все же взяла вот эти джинсы, шубку и сапожки, что вначале примеряла.
4: Надюш, ну кого сейчас удивишь вельветовыми штанами? Бери кардена, не ошибешься. Очень неплохо.
1: Это все не по мне, Сусаночка.
3: Джинсы отдаю по номиналу, даже с уценкой.
0: Мужчина открывает карманные часы. Смотрит на них.
3: Так, скидываю полтинник на все, что ей нравится. Берешь, бери, нет, разбегаемся.
1: Полтинник, это 50 копеек?
3: Она точно с Урала. 50 рублей.
1: Ой, Сусаночка, давай возьмем, не торгуюсь. Красавица-кодикса замуж не хотят.
0: Продавец и Сусанна удивленно переглядываются. Надя дома перед зеркалом.
1: Я очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без ума.
0: На ней темно-зеленый свитерок и джинсы.
1: Это ну ерунда какая.
5: Надюш, ты чего опаздываешь?
0: В комнату входит пожилая женщина. Седые волосы убраны в пучок.
5: Ой, какая ты.
1: Нравится, мам?
5: Ты как Лариска из 12 квартир.
0: Надя критично рассматривает себя в зеркале. Прикладывает к себе старую кофточку.
1: Ну, а в этом же что-то не то. Надо же.
0: На работе. Надя берет ракетку из ящика. Она в старой кофте.
6: Во!
7: Ау!
0: Надя бежит к дверям. Останавливается и возвращается. Подходит к своему столу и убирает ракетку в ящик. Лёша с Володей играют в шахматы. Надя ставит рядом с ними стул и садится.
8: Клюв, ты чё, не играешь в теннис?
1: А, надоело. Я хочу в шахматы научиться.
7: Похвально, только вряд ли осилишь.
1: Ну, если ты уж осилил, то мне, разумеется, придется очень трудно. Ты ведь очень способный.
8: Кто? Володька? Да он же играть не может.
7: Ну, играю-то я лучше тебя. Шах.
8: Ой, напугал.
0: Лёша съедает Володиного ферзя.
8: Ну?
9: Клюева, к телефону.
0: Надя подходит к телефону. На другом конце провода Сусанна.
10: Значит, так и не решилась прийти в обновке?
11: Нет.
10: И аутотренинг не помог?
11: Не помог.
10: Угу. Сидишь вот
11: для них.
10: Да.
11: Ну и сиди.
10: Скучновато вообще. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
11: Вечером увидимся, поговорим.
10: Ладно, хорошо.
0: Лёша с Володей опять расставляют фигуры.
1: А ту кто выиграл?
8: Володька. Случайно.
1: Случайность Частный случай закономерности.
7: Молодец, Клюева. Наверное, ты осилишь шахматы.
0: Надя с Сусаной на улице. На Наде белый полушубок.
4: Как видишь, никто на тебя пальцем не показывает. Наоборот, все думают, какие нарядные, симпатичные девушки.
1: Про нас-то.
4: Вон, двое парней пошли. Прям голову свернули, как на тебя смотрели.
1: Где?
6: Извините, вы не скажете, который час?
7: Сколько времени?
4: Не скажем. И учись отшивать их. Это тоже пригодится.
0: На Сусане белое пальто и черная шляпа. Надя в обновках на работе.
12: Привет.
0: Начальник восхищенно смотрит через стекло. Все остальные замерли на своих местах. На Наде джинсы и новый свитер. На лице Лёши изумление.
13: Похоже на Надю.
14: Смотри-ка, в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения.
0: Володя равнодушно надевает наушники.
1: Надь, а что случилось? Почему ты так разоделась? Я у подружки ночевала, не успела переодеться.
12: А откуда у тебя эти сапоги? Я полгода за такими гоняюсь.
1: А это мне принесли. Франция.
12: А джинсы какие? Индийские?
1: Ты что, с Урала? Что, он разве не видно по катону и по лейблу?
4: Только при чем тут Урал? Не пойму что-то.
0: Клавдия Матвеевна отходит.
12: Честно говоря, я не ожидала увидеть на тебе такие.
1: Да, у меня еще есть, которых в Советском Союзе 2-3 пары, и те на дипломатах. Давно уже.
12: Какая-то подпольная модница. Не ожидала от тебя такого.
1: Сейчас я угощу вас всех пирогом Ноктюрн.
12: С чего это?
1: Был повод, испекла.
13: Ой. Я никак маэстро забыть не могу. А это, наверное, вообще.
1: А я съем в перерыв с чаем.
13: А?
1: А вот этот кусок я отнесу Петру Васильевичу. Плиз.
12: Спасибо. А моя мама печет точно такой, но в рецепте он называется чайный.
13: Что-то печете вы все, девочки, печете. Лучше уж капусту квасили, что ли? Благодарю. Надь, можно я съем и Володькин? Он разрешает.
0: Леша забирает и быстро откусывает кусок пирога. Володя широко улыбается. Надя разочарованно смотрит на него. Он вставляет кассету в плеер. Подтанцовывает. Клавдия Матвеевна загадочным видом подходит к Наде.
4: Надь, ты что за Володькой бегаешь?
1: Я?
12: С чего вы взяли?
1: А что, очень заметно?
4: Я не знаю, как другие. Но я-то сразу усекла. Особенно, когда ты так разоделась. Я не понимаю только, зачем тебе это надо. Он избалованный, несерьезный, папенькин и маменькин сынок. Мне ведь замуж пора выходить, Клавдия Матвеевна. А Володя – подходящая кандидатура.
1: Для тебя?
4: Да. Даже ЭВМ это подтвердила.
15: Ну, если ЭВМ, я, конечно, с ЭВМ тягаться не могу. Вообще, у меня мозги, а не перфокарты.
4: Но знаю точно, он тебе не пара. Вот, Лёха Пряхин, в самый раз. Если хочешь, подсобить берусь. Ручаюсь на 100%.
0: На кухне Сусанны.
4: Завоевать Пряхина? Небольшая победа. Пряхин у нас почти в кармане. И притом на одних только маэстро. А дальше что ты будешь с ним делать? Надоест. От скуки подохнешь. А нужно, чтобы был вечный бой, понимаешь? Чтобы всю жизнь горела синим пламенем. Хочешь?
1: Хочу.
4: Тогда забудь о Пряхине. Он, кстати, нам очень мешает. Ставит под угрозу срыва весь наш план.
1: Только пункт, связанный с питанием.
4: Самый важный. Тогда найдем ему подходящую замену.
0: Женщины убираются на кухне, моют посуду.
4: А теперь Займемся аутотренингом вдвоем. Я что-то начинаю выходить из формы. Садись.
0: Садятся рядом на диван в кухне. Поднимает глаза наверх.
4: Готова?
1: Да.
4: Тогда поехали.
0: Одновременно наклоняет головы вниз.
16: Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин, как перчатки. Крутить и вертеть ими, как жонглёр булавами. Достаточно одного моего...
17: Чем это вы заняты?
16: Взгляда.
17: Что случилось?
0: Входит муж Сусанны.
18: Устали. Присели отдохнуть. Дорогой, у меня к тебе просьба. Обещай, что выполнишь.
17: Обещаю.
18: Нужно к концу работы заехать за Надей.
0: Подмигивает Надя.
17: А, это по экспериментальной части твоей диссертации?
18: Угу.
17: Ну, конечно, заеду.
1: А зачем?
4: Аркадий заедет за тобой к концу работы и на глазах у всех сотрудников посадит в машину и увезет в неизвестном направлении. Это должно заинтриговать Володю и изменить его отношение к тебе.
17: Ну, конечно.
1: Представляю, как они все попадают. Да и не только Володя. А что за диссертация?
4: Психология брачных союзов. Это малоизученная область психологии и социологии. Ой, Надюш, мы с тобой там сделаем кучу открытий.
0: Летящей походкой Сусанна идет к телефону. Снимает трубку с рычага телефонного аппарата.
1: Ну, как дела, Лариса Владимировна? Ничего страшного, голубушка. Никуда он от нас не денется. Повторим еще раз ватрушки «Утренняя заря». И продолжайте аутотренинг. Помните, что вы самая обаятельная и привлекательная.
0: Надя на улице.
1: Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины оборачиваются и смотрят мне вслед безумными глазами. Они будут счастливы, если их одарю мимолетным взглядом, улыбкой. У меня стройная фигура, красивые ноги, грациозная походка, обволакивающий, чарующий взгляд.
19: Привет, Надя.
1: Привет.
19: Не опаздываем?
1: Успеем.
0: Гена поджидал Надю.
19: А что ты бормотала себе под нос?
1: Да так, считалочка одна.
19: А почему в перерыв не приходишь играть?
1: Ой, Ген, сейчас такие пошли дела. Жаль, что не могу тебе всего рассказать.
19: Понятно. Поздравляю с обновкой.
1: Спасибо. А нравится? Ну, только честно, Ген.
19: Нравится? Только ты стала какой-то другой.
1: Какой другой?
0: На входе надпись. ЦНИИ Проммаш.
19: Еще красивее стала.
1: Ах, куда уж красивее. Я серьезно. А ты шутишь.
0: Надя в белом полушубке отходит от него.
19: И я серьезно.
0: Люся в яркой красной кофте прихорашивается, глядя в зеркальце. В ушах длинные сережки, на шее бусы. Она достает из сумки клетчатую кепку с помпоном и подходит к Наде.
20: Надь, ты не хочешь купить у меня кипи?
21: А для чего она мне?
20: Как? Ты разве не знаешь, что кипи сейчас очень модны? Примерь. Ну, смотри.
21: О, ух ты.
20: Здорово. Тебе идет.
0: Клавдия Матвеевна смотрит осуждающе.
22: А почему сама не носишь?
20: Ну, во-первых, это не мой стиль. А во-вторых, у моего нового мужа почти такой же кепи.
22: А Надька, раз брюки надела, значит, может, теперь и фуражку. А по-моему, не идет.
20: Ну, я же знаю, что я говорю. Мои подружки, слава богу, разбираются в моде. Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно.
19: Привет.
0: Входит Миша.
23: О. Сам Олег Попов к нам пожаловал. Здравствуйте.
22: Точно.
0: Надя мрачнеет.
1: Нет, Люсь, я кепи уже не вынесу.
0: В отделе появляется Петр Васильевич.
2: Здравствуйте. Вот какое дело, товарищ. Необходимо послать 3 человек в Сущевск на испытание нашего агрегата. Ну, кого пошлем? Ну что, из несемейных?
3: Что за дискриминация, Петр Васильевич? Семейным как раз нужен отдых от семьи. Пошлите, пожалуйста, меня. С Володей Смирновым.
7: Я согласен.
2: Вот. Ну, пожалуйста, езжайте.
1: И меня пошлите.
3: А тебе зачем?
7: Действительно.
1: А нужно ведь 3 человека.
0: Надя спускается по лестнице. Волосы ее распущены. На голове тонкий ободок. С лестницы она смотрит, как грустный Гена стоит около стены и наблюдает за игрой. Вздохнув, она снова поднимается к себе. Лёша с Володей играют в шахматы. Надя приставляет стул поближе к ним. Встает на него коленями, облокачивается на стол локтями и грустно наблюдает за партией. Лёша грызет яблоко. Володя отбивает ритм мелодии, звучащей в его наушниках. К институту подъезжают красные «Жигули» 7-й модели. За рулем Аркадий. Он в шляпе и серой куртке. Выключает магнитолу. Смотрит на часы. Из дверей выходит Надя. За ней Клавдия Матвеевна. Надя не замечает Аркадия. Он выходит из машины.
5: Надя!
0: Догоняет ее.
5: Надя! Надя, что ж ты?
0: Целует руку.
1: Аркадий, я забыл совсем.
5: Я прервал репетицию, она забыла. Пошли.
0: Мужчины, Надины коллеги, удивленно переглядываются.
5: Улыбайся мне, как я тебе. Так велела Сусанна. Идем к машине. Сусанна все-таки гений. Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят, как парализованные.
0: Аркадий сажает Надю в машину. Им вслед смотрит Петр Васильевич, застыв на месте. Клавдия Матвеевна и мужчины из отдела замерли.
1: А может, помахать им рукой?
5: А Сусанна разрешила?
1: Нет.
5: Тогда не надо. Никакой самодеятельности. Все-таки это наука. Садись.
0: Аркадий снова прикладывает ее руку к губам. Обходит машину и садится за руль. Смотрит на них и Гена, грустно вздыхая. Машина разворачивается перед потрясенными сотрудниками и уезжает. На улице. Лёшу Пряхина догоняет Клавдия Матвеевна.
15: Лёша, у тебя шнурок развязался.
8: А он и был развязан.
15: А что это у тебя на рукаве? 3-й день уже. Суп, что засохший?
8: Да это клей, все забывает тери.
15: Вот что значит холостой человек. Была бы жена, она бы о тебе позаботилась.
8: И мать все пишет из деревни, женись, да женись. А когда женитесь-то?
15: А ты что?
8: А чё я-то? Кого-то полно сидит невеста, меня дожидается.
15: Ну, знаешь, полно, не полно, но в нашем институте можно присмотреть. Да. Надька Клюева. Чем не невеста?
8: Вкусно готовит. Только за ней вон какой франт ухаживает.
15: Может, это ее родственник?
8: А, родственник, да.
15: Лёша, а ты тоже франтит. А. Мужчина должен быть аккуратным, побритым.
8: Побритым?
15: Вон Володька Смирнов. Он душится, как барышня. Фу. А ты? Шнурки развязаны, клей на рукаве. Сроду брюки не гладил. Да какая же девушка тебя полюбит? Тем более Надька Клюева.
0: Лёша опускается и завязывает шнурок.
22: Молодец. Но этого мало. Лёша, слушай меня.
0: Лёша в чёрном костюме, белой рубашке и галстуке входит в кабинет. Волосы гладко причесаны.
6: Здрасте.
0: Начальник восхищенно застывает за перегородкой.
6: А, Петр Васильевич, здрасте. Друг приехал. Из деревни. Заночевал у него в доме колхозника и не успел зайти домой переодеться.
22: Ну и правильно, Лёш. Так и ходи на работу. Сразу завидным женихом стал.
6: Ладно. Теперь так и буду ходить.
0: Лёша подходит к Надиному столу.
6: Надь, а что за красавчик вчера с тобой приезжал? Родственник? Или как?
0: Надя гордо поднимает голову.
22: Или как?
0: Лёша растерянно смотрит на Клавдию Матвеевну. Она ободряюще машет ему рукой.
6: Это как же понимать?
20: А так, что незамужней девушке нескромно задавать подобные вопросы.
22: Это где, интересно, такое написано?
20: А это мой знакомый приезжал, Лёша. Уговаривает выйти за него замуж.
7: Выходи, Клюева. Чё тут думать? Последняя модель «Жигулей». Хи-фи. А?
20: По расчёту я не могу. Придётся ждать любви.
9: Зря. По расчёту очень даже можно. Лишь бы расчёт был правильным.
10: Расчёт в таком деле? Нет. Только чувства.
22: Вот я и говорю. А то некоторые всё выходят замуж и выходят. Всё рассчитывают и рассчитывают.
0: Входит Миша.
11: Билеты взял. Только благодаря моим связям. Уезжаем в 17:03.
7: Ну, а почему так рано? Можно было ночным.
11: Не забывай, старик, я женат. У меня две дочки. Каждая минута, проведенная дома, приравнивается к 4, как в колонии строгого режима.
20: Ну, а женился ты по любви или по расчету?
11: Да я все делаю по любви. Отсюда все мои неприятности.
20: Вот тебе и наглядный пример. Все же у меня есть кое-какой опыт.
0: На Люсе яркий синий свитер, волосы завиты, броский макияж. Лёша подходит к Володе.
7: Чего?
24: Володь, ты хочешь ехать в командировку?
7: Не, не то чтобы очень. Так, комси-комса, что.
24: Ну, давай я вместо тебя поеду.
7: Да? Не, ну я с удовольствием, ну, дятел обидится. Ты пойди поговори с ним. Давай.
0: Лёша подходит к Мише Дятлову.
24: Миш, давай я вместо Володьки поеду в командировку. Он согласен, если ты разрешишь.
11: И что мы с тобой там будем делать?
24: Как что? Агрегат испытывать?
11: А ты думаешь, я из-за агрегата туда еду? Оставляю семью, друзей? Слушай, а поезжай-ка ты вместо Клюевой и испытывай агрегат себе на здоровье.
24: Понимаешь? Я из-за Надьки и хочу ехать. Нравится она мне. Но только это между нами. А?
11: Вот она.
0: Входит капитан милиции.
25: Здравствуйте, товарищи.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Милиционер проходит за стеклянную перегородку к начальнику.
25: Добрый день.
11: Причина у тебя, Лёха, конечно, убедительная. Как мужчина. Мужчину я тебя понимаю. Но ничем не могу помочь. Клюева твоя уедет и приедет. А мне такой случай упускать нельзя. У меня жена и две дочки. Так что прости, не могу. И Володьку не отдам. Потому что мне нужен беззаботный и симпатичный напарник.
24: Ну, а что я-то?
11: А ты, Лёх, прости, хоть и в новом костюме, и вообще отличный парень, но в таком деле не потянешь.
6: Ну, ладно, Миш, счастливо вам съездить.
11: Угу.
10: Клюева и Степанкова, пройдите ко мне.
11: С вещами?
2: Не смешно. Может быть, там... Ну, при всем честном народе, как говорят.
25: Конечно, конечно.
2: Хорошо.
0: Милиционер и Петр Васильевич выходят из-за перегородки.
2: Этот товарищ к вам.
22: Что мы такого сделали?
11: Чистосердечное признание учтется при вынесении приговора.
2: Попрошу внимания, товарищ. Так, пройдите сюда. Пожалуйста, прошу.
25: За проявленное мужество и отвагу при задержании опасных преступников районное управление внутренних дел награждает почетной грамотой Степанкову Клавдию Матвеевну. Поздравляю вас, восхищен вашим поступком.
22: Да я бы сама ни за что, только вслед за ней.
25: Прошу вас.
22: Ах, да, спасибо.
25: И Клюеву Надежду Васильевну. Вот уж не ожидал, что такая очаровательная девушка может вступить в единоборство с бандитами. Прошу вас. Спасибо вам.
22: И вам.
25: А мне-то за что?
22: За комплимент.
0: Надя томно смотрит в сторону Володи. Он, перехватив ее взгляд, демонстративно надевает наушники. В купе поезда.
12: Ого, молодец, Клюева! Со своей закуской ездишь?
0: Надя выкладывает на стол еду.
7: Так.
0: Володя тянется за яйцом.
22: О, какая-то рука интересная.
0: Надя убирает яйцо и рассматривает его руку.
22: Линия ума очень глубокая и пересекается с линией жизни.
7: Ну и что из этого следует?
12: Ребята, там кадрик стоит, конец света.
13: Где?
12: Что будем делать? Может, пригласим к нам?
7: Вполне. Филяйхт.
0: Надя смотрит в коридор. Там стоит молодая девушка в белом свитере.
22: Ничего в ней особенного нет.
12: Для тебя, может, и ничего. А для нас все в ней особенное. Давай, Володь, иди на абордаж.
7: Не, я так не могу. Ну что, ну басаран, нет.
12: А на меня мандраж напал. Совсем потерял квалификацию. Пригласи ты, Надь, как женщина женщину.
22: Делать мне нечего.
12: Веселей будет, Клюева. Ты же у нас культ массовой секты.
7: В дурака сыграем 2-2.
22: Для дурака можно кого-нибудь другого пригласить?
12: Для чего нам кто-то, когда такая фея пропадает? Эх, была не была.
7: Давай.
0: Миша выходит в коридор и подходит к девушке.
12: Скучаете?
14: Как всегда, в дороге.
12: Давайте скучать вместе. Мы артисты Росконцерта. Я конферансье и художественный руководитель ВИА, неунывающие децибелы. А друзья?
0: Надя и Володя выглядывают из купе.
12: Мои коллеги, исполнительница лирических и жанровых песен Надежда Ашкенази со своим аккомпаниатором. Приглашаем к нам на голубой огонек.
14: Спасибо, но я не могу.
12: Почему? Поверьте, все будет.
0: Из купе выходит парень.
13: А в чем дело?
0: Резко расстегивает кофту.
14: Дима нас приглашает в гости. Познакомьтесь, это мой муж.
0: Миша разочарованно вздыхает. Надя улыбается.
22: Так вам и надо.
0: Исчезает в купе. Девушка и Дима сидят напротив Миши.
13: Ну что, ребят, может, в картишки сыграем?
14: Да нет. Лучше еще про армянское радио, Миша.
12: Пожалуйста. В комнате было 4 кошки. 3 вышли. Сколько осталось?
13: 1.
12: Нет? Думаете?
13: А чего думать-то? 3 вышли, 1 осталась. Кошек ведь 4 было.
22: Дима, не горячись.
7: Если бы задача так просто решалась, понимаете? Армянское радио этим бы не занималось. Excuse me.
13: Ладно. Ну а сколько, по-вашему, осталось?
14: В самом деле, все равно ведь не отгадаем.
12: 2.
13: Почему?
12: 1 вернулась.
22: Какая прелесть!
13: Вы что, и на концертах такие штучки рассказываете?
12: Да. Я, между прочим, лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады.
22: О, какая честь для нас.
13: Да. А вы, может, споете что-нибудь?
12: Без аккомпанемента? Это невозможно.
22: А, ничего, обойдусь. На бой быков смотреть пошли с тобой однажды этим летом.
12: Пожалуйста.
0: Надя сидит около круглого стола, рядом с вещами. Она в полушубке, на коленях сумка.
12: Скажите, пожалуйста, а можно девушку поместить куда-нибудь подальше от нас? На другом этаже, в другом крыле.
22: Чем же она вам не угодила?
12: Вынужден сказать вам правду, как врачу.
23: Она близкая подруга моей жены.
4: Цель поездки какая у нас?
23: Деловая. А в командировке с двумя молодыми симпатичными, сами понимаете, все может произойти.

0: Скажи тете спасибо.
1: Мадлопт.
0: По-грузински это спасибо.
2: В лаборатории работает робот-манипулятор. Он вращается в разные стороны в одном ритме. Рядом осциллограф, самописец, пишущий на бумажную ленту, и счетчик ИМЦ-1. Надя и Володя в белых халатах следят за показаниями приборов.
3: Я и так могу построить эту кривую. Для этого не обязательно снимать все показания.
4: Ну что ты, Володя? Чем тщательнее мы будем снимать показания, тем точнее у нас получится кривая.
0: Толк от этой кривой? Работает машина, нас переживет. Я вот что хочу сказать, Надя. У меня здесь тесть живет, инвалид войны. У него крыша протекает. Вот если бы ты нас отпустила, мы бы с Володькой помогли ветерану.
4: А после работы нельзя? И я помогла бы вам.
0: После работы нельзя, не управимся. Там дело не в проворот.
2: Надя растерянно смотрит на агрегат. Перед приборами сидит одна Надя. Рядом с рабочим столом горит торшер. Надя записывает показания и убирает папку в стол.

0: оглянись.
1: Надя выходит из проходной завода «Ремприбор».
0: Где тот единственный рыцарь-мужчина? Где его встретить и в ком угадать? Сверхэлектронная.

0: Надя идет по темной улице в свою гостиницу.
1: Ого, какой хитрый! Нет, так, наверное, не получится. А вот и моя соседка пришла. Да, симпатичная. Сейчас спрошу.
2: Слышь, Надь, я тут днем с двумя дрессировщиками из цирка познакомилась. Приглашают в гости на ананасы. Пойдем.
3: Нет, Ларис, я устала. Иди одна.
1: Слушай, ну, одной мне неудобно. Их ведь двое. Надюш, ну, подержи компанию, а? Ну, будь другом. Совсем ненадолго.
0: Надя улыбается и пожимает плечами.
1: Мы идем, Эрик. Готовьте ананасы.
0: Девушки у номера 1602.
4: Все же заманили птичек в клетку.
0: Из номера выходит Миша.
1: Знакомься, Надя, это Эрик.
0: Подошедший Володя не скрывает изумления при виде Нади. Она тоже растеряна.
5: Очень приятно. Это они? Дрессировщики.
1: Да, вот это Артур.
4: Вот.
0: Показывает на Володю.
1: Ну, где же ваши ананасы?
4: Заходите.
6: Пожалуйста.
4: Заходите.
6: Я пойду сифон принесу.
4: Какой сифон?
0: Миша задерживает Володю, который пытался уйти из номера. На столе шампанское, яблоки, бокалы.
4: Откуда здесь ананасы, Лариса?
6: Действительно.
4: Мы не в Африке. Это была шутка. Но у нас есть сушеные финики. Артур, то есть... Володя, посмотри в моем портфеле.
6: Да.
4: Давай.
6: Финики.
0: Надя подходит к столу.

0: Калу, засучив рукава. Рассматривает бутылку шампанского.
1: Вот, пожалуйста.
0: Володя кладет на стол пакет с финиками.
2: Так, и кого же они дрессируют? Вот этот пантер, а Артур собачек. Они у него в футбол играют.
1: Иногда.
0: Надя рассматривает пакет с сушеными финиками.
2: Первый раз вижу дрессировщиков, у которых нет ананасов.
3: Ну нет у нас ананасов.
2: В таком случае мы лучше придем на ваше выступление, раз нет ананасов.
0: Надя берет Ларису за руку и уводит ее из номера. Мужчины переглядываются. На улице. День.
4: Это была просто шутка. Розыгрыш, понимаешь?
2: А тесть тоже розыгрыш. Инвалид войны, ветеран. Тоже шутка.
4: Это ты права, Надя. Виноваты, без попуток.
1: Готова трудом искупить свою вину.
0: Надя, Миша и Володя входят в проходную завода.
1: Пожалуйста.
4: Давай так, Надя. Сегодня вкалываем мы, а ты иди гуляй. Ходи по магазинам, мы все показания снимем.
2: Так я вам и доверила агрегат. Запишите показания на глазок, и получится еще та кривая.
4: Что-что, уж кривую построим.
1: Ну, мы все-таки инженеры, Надя.
2: Да?
1: Да.
2: А я думала, вы дрессировщики.
0: Надя нажимает кнопки на панели управления, и агрегат начинает работать.
2: Работу.
0: Миша подходит к Володе, и они, стиснув зубы, пишут показания, следя за приборами. На Володе снова наушники с плеером. В поезде. Миша и Володя в коридоре.
4: Я понял, Володь, почему вся командировка у нас так прошла. Как говорят, коту под хвост.
1: Чего?
4: Клюева ко мне неравнодушна. В это все дело.
1: С чего ты взял?
4: В командировку. Напросилась с нами. Это раз. Всю дорогу прохода нам не дает. Заваливает на корню все наши начинания.
1: Так.
4: Два. А как она смотрела на меня из-за этой Лариски? Будто я ей муж. До сих пор дуется.
1: Майн год. Никогда бы не подумал, что Клюева на такое способна.
4: Привыкли мы к ней. Она ничего. Между нами Пряхин сохнет по ней.
1: Да ну?
4: Он мне сам сказал. А она, видишь... Ко мне. Но на работе я ни за что. Хоть сама Софи Лорен вместо Клюевой.
1: Прав, прав, прав, прав. Скажи, а если бы не на работе встретился с Клюевой?
4: Тогда другое дело.
2: Ребята, ужин готов, руки мойте.
4: Один момент. Видел, как она на меня посмотрела. Как собака Баскервилей.
1: Теперь заметил.
5: Ой, какие мальчики в этом вагоне. Не то что...
4: Проходите, девушки, проходите. От греха подальше. Поверишь, так себя чувствую, будто с женой и детьми еду.
1: Ну ладно, не обращай внимания. Пойдем. Пойдем.
0: У Сусанны.
6: Все ясно. В командировке Володя попал под влияние неформального лидера Дятлова. Но это для нас тоже плюс. Значит, он поддается влиянию. Слушай, Надь. Я тебе дам билеты на концерт Джани Моранди. Пригласишь Володю. Если это не поможет, объяснишь ты в любви. Ну, безотказный прием. Ну, чего ты так пугаешься, глупенькая? Ты вспомни Татьяну Ларину. Сейчас женщины перестали объясняться в любви. И себе же во вред. Это научный факт. Теперь мы выберем тебе вечернее платье.
0: На Сусанне черный халат с белыми иероглифами и голубая повязка на голове. Она открывает дверки румынской стенки. Раздвигает вешалки. Достает платье.
6: Сама посуди.
0: Оно бежевого цвета в маленький черный квадрат. От плеча наискосок идет черная вставка.
6: Куда он теперь от нас денется?
0: Одевает на Надю свою красную шляпу с широкими полями. Надя перед Кульманом. Она из-за плеча оглядывается на Володю. Залезает в маленькую черную сумочку. Что-то достает оттуда. Подходит к Володе. Он перед Кульманом в черном свитере.
2: Хочешь пойти на Джани Моранди?
0: Володя выключает плеер и снимает наушники.
1: Чего?
2: Хочешь пойти на Джани Моранди?
1: Ты Ты что, шутишь, Клюева?
5: Нет, не шучу. Есть один билет лишний на сегодня.
0: Клавдия Матвеевна оборачивается к Лёше.
7: Я могу пойти, Надя, если билет пропадает.
4: Эх, Лёха, разве такой билет может пропасть? Ни с того, ни с сего.
1: Так, нет, все, Надя, иду я.
4: Ну. А ты, Пряхин, обойдешься. Сегодня футбол по телеку, так что давай.
7: Вообще, да, кубок кубков.
0: Глядя на Клавдию Матвеевну, Лёша пожимает плечами.
8: Послушай, Пряхин, а как ты рассматриваешь промежуточный вал? Как балку с защемленным концом?
7: А почему защемленным?
8: Ну и лопух ты, Лёша. Так сразу и сдался.
7: А что я могу сделать?
8: Настойчивость и инициатива в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Вот перед чем пасует в конечном итоге любая женщина.
9: Мои мужики пошли. Господи.
0: Клавдия Матвеевна отходит с разочарованным видом. Лёша вздыхает, надувая щеки. Надя в новом платье красит ресницы перед зеркалом.
9: Ой, Надя!
0: Входит ее мама.
9: Ты это куда?
5: На концерт.
9: Красивая какая. А платье откуда такое?
5: От Кристиан Диора.
9: Раз от спекулянта, значит, дорогое. С Сусанкой идешь на концерт?
5: Нет, с молодым человеком.
9: Ой!
0: Садится на стул.
9: Не может быть.
0: Надя достает шляпу.
5: А вот и может. Ну, я пошла.
0: Подпрыгивая, идет к дверям. Мама улыбается ей вслед. Надя гордо идет по улице.
10: Простите, лишнего билетика не найдется?
5: К сожалению, нет. Нет. Лёша!
0: У входа замечает Пряхина.
7: А, ну все, ребята.
5: Ты же ведь футбол смотреть собирался.
7: Какой футбол, когда такой концерт? Вот билет достал. С переплатой. О-о-о. А ты чего опаздываешь? Володька ждет давно.
5: Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность лишний раз спокойно подумать о ней.
7: Будет Володька лишний раз думать, как же. И не один он пришел к тому же.
5: А с кем же?
7: Сейчас увидишь.
0: Лёша берет Надю под руку. На входе стоит Володя с девушкой.
1: О, да.
7: Вот, пожалуйста.
1: А, Надя, познакомься, это Свет.
11: Ой, сколько стоят.
1: Вот, тоже хочешь попасть на концерт, но билет не можем достать. А,
7: не достанете, стой на одном месте. Я сколько побегал, пока достал. И то вот с переплатой.
1: Достал? Отдай, любые деньги заплачу.
7: Ты что? Я и так кубок кубков не смотрю, соображаешь? Ты что? Ну все, я пошел. А то я пока доберусь до галерки. Так что встретимся в антракте. Счастливо.
1: Болельщик. Давай. Ну что делать будем?
5: Что делать, когда концерт начинается? Ладно, я пошла.
1: Подожди. Надь, ты очень хочешь пойти на концерт?
5: Прекрати, Володя, как тебе не стыдно?
9: Подождите, Света, я действительно не хочу идти на концерт.
0: Надя достает из перчатки билет и протягивает его Володе.
1: Так че ж мы голову ломаем? Надюш, спасибо. Надюш, Рахмат, мучит градус. Надюш, спасибо, большое спасибо, Надюш.
0: Володя уходит.
1: Пойдем, скорее, скорее.
10: Не будет билетика у вас.
1: Дам кишон.
0: Надя кутается в полушубок рядом с Афишей. На асфальте снег. В коридоре НИИ около автомата с газировкой.
7: Ты не только в шахматах пижон, но и в жизни.
0: Володя наливает себе стакан газировки.
7: Ну как можно было так поступить с Клюевой?
1: Она же сама отдала нам билет.
0: Рядом стоит Миша.
1: Когда человек пьет, его даже змея не жалит, а вкус?
4: Все это она из-за меня делает, ребята. Эх, жалко девку.
7: А ты-то при чем?
4: А вот при том.
0: Мужчина замечает Аркадия, идущего в верхней одежде по коридору. Он заглядывает в конструкторский отдел.
12: Можно Клюеву?
4: Наш конкурент? Продолжаем пить.
0: Миша наливает газировку в стакан, собираясь пить. Протягивает стакан Лёше.
4: Давай, Лёха.
1: Давай.
0: Лёша берет стакан и выпивает. Надя выходит к Аркадию.
9: Привет.
12: Слушай, у меня к тебе деликатная просьба. Я тебя выручил?
5: Да.
12: Надеюсь, что ты меня тоже выручишь.
13: Скажи, пожалуйста, Сусанне, что у вас сегодня в институте вечер, и тебе нужно, чтобы я был с тобой.
14: А почему?
13: Видишь ли, мы сегодня должны с Сусанной идти на концерт. А мне, ну, просто позарез, нужно быть вечером свободным. Такая ситуация сложилась. А к тебе, ну, для тебя, она меня без звука отпустит.
14: Ты ее любишь?
1: Кого?
14: Сусанну.
13: Очень. Я очень хорошо к ней отношусь. Она талантливый ученый, замечательный человек, Надя. Я музыкант, понимаешь? Мне иногда, ну, просто необходимо перемена чувств, взрыв эмоций, сильное ощущение, что ли. Ну, как в музыке.
14: Все ясно. Извини, я ничем не смогу тебе помочь.
0: Расстроенная Надя уходит в отдел. Аркадий провожает ее взглядом, поправляет шарф. Смотрит в сторону аппарата с газировкой.
4: Продолжаем пить, ребята.
12: Вода газированная?
4: Газированная. А почему, собственно, это вас интересует?
13: Пить хочу.
4: Можете ходить. Но вода только для работников института. Вы работник института?
12: Нет.
4: Тогда разговор закончен. Пей, Лёха.
0: Лёша отрицательно кивает.
4: Пей.
0: Послушно берет у Миши стакан, поднимает локоть вверх и медленно пьет. Аркадий смотрит на него с приоткрытым ртом. Михаил прячет 5 гвоздик в рулон ватмана. Подходит к Наде. Выкладывает цветы на стол.
4: Надюша, это тебе.
14: Ой, спасибо. А с чего это?
4: В память о нашей командировке.
0: Надя берет гвоздики и открывает ящик стола. Достает бутылку из-под кефира. Лёша подходит к ней с 3 яблоками в руках.
15: Надь, это тебе. Мне из деревни целую корзину прислали.
14: Какие красивые. Только куда мне столько?
0: Лёша смотрит на яблоки и наклоняет голову.
15: Ну ладно, одно возьму.
0: Володя роется в своей черной сумке. Достает ластик. На нем синяя рубашка и черная безрукавка. Подходит к Наде. Надя, передвигая линейку по Кульману, случайно задевает его.
1: Надь, прими скромный презент. Чешская, очень мягкая, и не нужно отмачивать керосин.
14: Спасибо, Володя. Ух ты, здорово.
1: Да, ерунда. Знаешь, я обязательно достану 2 билета на какой-нибудь дефицитный концерт и приглашу тебя.
14: Спасибо. Мне вполне достаточно ластика. А все остальное... Дурь, блажь. Ты прости меня.
1: За что?
16: Надя! Надя, к телефону!
17: Ну, как дела? Объяснилась?
18: Да.
17: Он тебя не любит.
18: Да. Ну и отлично.
17: Умница. Все идет как надо. Вечером поговорим.
18: Я тебя люблю, Сусаночка. И я тебя, Надюш. Чао.
0: Надя кладет трубку телефона. Подходит к столу. Открывает ящик. Взяв ракетку, идет к выходу.
16: Надь, ты куда?
0: Начальник, Леша и Володя провожают ее взглядом. Она сбегает по лестнице. Гена грустно стоит в вестибюле. Лицо его озаряется улыбкой.
19: Надя!
3: Будешь играть?
8: Ой, Ген, я так соскучилась. Очень.
3: И я. Очень.
0: Они смотрят друг другу в глаза. Оба с улыбками на лицах играют в паре. С лестницы, с тоской, за ними наблюдают Миша, Лёша и Володя.

0: Авторы сценария Анатолий Эйранджан, Геральт Бежанов. Режиссер-постановщик Геральт Бежанов. Оператор-постановщик Валентин Пиганов. Художник-постановщик Евгений Веницкий. Композитор Владимир Рубашевский. Звукооператор Леонид Булгаков. Текст песни Владимира Шленского. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер – Скрипка. Режиссер – Прилуцкая. Операторы – Прозоров, Степанов. Художник по костюмам – Храмова. Директор картины – Галина Белинская. Роли исполняли. Надя Клюева – Ирина Муравьева. Сусанна – Татьяна Васильева. Смирнов – Александр Абдулов. Дятлов – Леонид Куравлев. Пряхин – Михаил Кокшенов. Клавдия Матвеевна – Людмила Иванова. Виноградова – Лариса Удовиченко. Сысоев – Владимир Носик. Аркадий – Александр Ширвин. Петр Васильевич – Лев Перфилов. Мать Нади – Любовь Соколова. В эпизодах – Абисадзе, Мышкин, Изотова, Сотникова, Ильичев, Саркисов, Карауш, Филиппов, Куравлева, Ясулович, Мартиросян. Киностудия «Мосфильм», 1985. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут «НИКФИ» Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет». Автор Анастасия Лисиченко.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Документальный фильм «Героизм по наследству» Аркадия и Николай Каманины начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. Эмблемы и подписи. Министерство культуры Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Белый диск солнца над красноватыми горами. Sunrise Pictures. С-видео. Ожесточенный воздушный бой. В небе десятки советских и фашистских самолетов. Здесь и далее архивные кадры черно-белые. С полевых аэродромов в воздух поднимаются массы шмикельная 109.
3: 1943 год. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Войска Калининского и Западного фронтов ведут ожесточенные бои по уничтожению группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме с целью захватить плацдарм и преградить путь к Москве.
2: По конвою, движущемуся по дороге, бьют трассы авиационных пушек. Разрывы снарядов поднимают в воздух многометровые облака пыли.
3: Летчик, лейтенант Бердников, на своем штурмовике выполняет боевое задание. Но в этот момент его самолет подбивает внезапно появившийся немецкий мессер. Лейтенант ранен в голову, быстро теряет сознание, но на руках важные разведданные. Их необходимо сохранить. Бердников собирает последние силы и все-таки дотягивает до нейтралки и сажает самолет. А мессер все не отступает. Шансов на спасение никаких.
2: Мужчина в музее.
4: Упал этот самолет на нейтральной полосе, то есть между двух огней. С одной стороны наши, с другой стороны фашисты.
2: Титр Александр Шматов, историк Центрального музея ВВС России.
3: Но спустя некоторое время лейтенант очнется в кабине другого самолета, У-2.
2: В небе У-2.
3: За штурвалом кукурузника сидит совсем еще мальчишка. Летчику и в голову не могло прийти, что за спиной спасшего его 15-летнего подростка Аркадия Каманина уже сотни вылетов на территорию врага. Его называли везунчиком.
2: У-2.
3: Так ловко он ускользал от вражеской авиации.
2: Маневрирует.
3: Однако Аркадий едва доживет до своего совершеннолетия.
2: Семейные фото.
3: И причиной его скоропостижной гибели станет вовсе не война.
2: Появляется название фильма «Героизм по наследству» Аркадий Николай Каманин. Справа от названия фото мальчика и мужчины в военной форме. Чертеж У-2, ордена Красной Звезды и Красного Знамени.
3: Пилот самолета У-2 эскадрильи связи Аркадий Каманин возвращался с задания и вдруг приметил штурмовик, лежащий на брюхе на нейтральной полосе.
2: Архивные кадры.
3: Спустившись на минимальную высоту, он понял. Кабина Ил-2 закрыта. Значит, пилот внутри, раненый. Не раздумывая, Аркадий мастерски приземлился на испещренное воронками поле, прикрывшись от немцев штурмовика.
4: Взаимовыручка – это первое, что есть у летчика.
2: Кадры из музея.
4: Если во время боевых действий где-то произошла какая-то авария или катастрофа, в обязательном порядке летчики пытались спасти экипаж самолета.
2: У-2 стоит в поле.
3: В кабине действительно сидел раненый Бердников. Первым в У-2 перекочевал фотоаппарат с важной пленкой. Затем ценой невероятных усилий и безвольное тело лейтенанта.
2: У-2 взлетает.
3: В это время артиллеристы при содействии штурмовиков отвлекали внимание немцев от наглого кукурузника. У-2 удачно взлетел с нейтралки.
2: Газетный.
3: За спасение товарища и доставку разведданных.
2: Заголовок.
3: Летчик Аркадий Каманин был награжден первым орденом Красной Звезды.
2: Пилот в 14 лет.
4: Он совершил подвиг, но он не считал это подвигом. И он был еще молодым мальчишкой. Но не задумываясь, он бросил.
2: Фото Аркадия.
3: Аркаша рвался на фронт с 13-летнего возраста, как только началась война. Для этого мальчишка пошел на хитрость. Имея уже опыт механика, он уговорил отца, командира авиаэскадрильи Николая Петровича Каманина, оставить его на фронте. Нехватка технического персонала позволила мальчику быть рядом с самолетами. Так он оказался в 423-й авиаэскадрилье связи Калининского фронта.
5: Мама, я должен быть на фронте.
2: Взлет истребителей.
5: Только на фронте и нигде больше. Там не хватает мотористов, и я не могу. Не имею права поступить иначе.
2: Посадка П-2.
5: Когда меня принимали в комсомол, я дал перед знаменем клятву. Сделать все для нашей победы.
2: На посадку заходит Ил-2.
5: Помнишь папины слова?
2: Летящая эскадрилья.
5: Не страшно умереть. Страшно не сделать в жизни то, что ты можешь сделать.
2: П-2 сбрасывают бомбу.
5: А я могу сделать больше, чем я делал до сих пор.
2: Фото Аркадия и Николая.
5: Я хочу быть таким же, как папа.
3: Его отец Николай Каманин был известным человеком. Он одним из первых военных летчиков получил звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев.
2: Скованный льдами пароход «Челюскин».
3: В середине февраля 1934 года весь мир облетела радиограмма. 13 февраля в 15:30 в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэллен затонул Челюскин, раздавленный сжатием льдов. На борту более 100 человек. Среди них 10 женщин и 2 детей.
2: Корабль окружает рябая от торосов ледяная равнина. Люди в темных очках работают на палубе. Отто Шмидт. У него узкое лицо с резкими чертами, густая борода.
3: Экспедиция под руководством Отто Шмидта должна была доказать пригодность использования Северного морского пути неледокольным пароходом.
2: Титр Маула Ушакова «Почетный полярник».
6: Но они дошли до пролива Берингова, и практически их вынесло немного в Берингов пролив. Но в это время изменилась погода.
2: Архивные кадры.
3: Зажатый льдами пароход «Челюскин» начал движение назад, снова попав в Чукотское море. В итоге корабль просто вмерз в крупную льдину и несколько месяцев был вынужден дрейфовать вместе с ним.
2: Кирилл Левинсон, историк.
7: И тогда стало понятно, что Челюскин в любой момент может быть раздавлен льдами. И было принято решение выгрузить на лед заранее часть продовольствия, палаток, теплых вещей, стройматериалов и так далее, чтобы в случае гибели судна все это можно было использовать. И это было сделано.
3: Так 104 человека оказались в ледяном плену. Из спасенного строительного материала был построен лагерь Шмидта. Налажена радиосвязь. В Москве создается правительственная комиссия, которая принимает решение задействовать авиацию. Но найти дрейфующую льдину с людьми в пурге с нулевой видимостью было большой удачей. Однако челюскинцы не сдавались. Они день за днем создавали места для посадки. Для этого искали самые большие льдины и очищали их от снега. И так каждый день, потому что ветер ломал подготовленные площадки. Чтобы сесть в таких условиях, нужны недюжинный профессионализм и смелость.
2: Алексей Водопьянов, летчик.
8: Обращались к американцам, к американской стране вот, за помощью. Но американцы сказали, что это невозможно. Мы не будем рисковать своими людьми.
2: Фото молодого Николая Каманина.
3: Справляться пришлось своими силами. Молодому летчику Николаю Каманину было поручено возглавить смешанный отряд самолетов, направленных для спасения челюскинцев.
2: Погрузка самолетов на пароход.
3: Во Владивостоке на пароход «Смоленск» были погружены самолеты и горючее. Пароход преодолел морской путь через Петропавловск-Камчатский до Литорки. Уже на берегу собрали самолеты и взяли старт на Чукотку.
2: Самолет летит над заснеженными скалами.
8: Летчики летели в совершенно неизведанное пространство. Никогда никто таких полетов до этого не производил. Надо было вывозить людей. надо было выполнить это во что бы то ни стало, несмотря ни на какие трудности. Они не были уверены на 100%, что все из них вернутся оттуда живыми.
3: На легких бомбардировщиках Р-5 отряд Каманина добирался до Ванкарема, небольшого стойбища на Чукотке, целых полтора месяца преодолев более 1500 километров. Летели на удачу. Без информации о метеоусловиях, без радиосвязи, без топографических карт. Погода постоянно преподносила сюрпризы. То появлялась сплошная облачность, то налетал ураганный ветер. Лицо и руки летчиков леденели в открытой кабине самолета.
2: Фото самолетов на льдах.
8: На мой взгляд, настоящий летчик – это не профессия, это состояние души, желание совершать какие-то иногда невозможные поступки. Ясно было, что их задание вообще могло быть невыполнимым. То есть никто этого до них не делал. Они впервые на своих маленьких самолетиках, ничтожные букашки, ворвались вот в это огромное пространство ледяное.
2: Кадры из лагеря Шмидта на льду.
3: Первыми из отряда до челюскинцев долетели два самолета – Каманина и Молокова. Эвакуировать людей надо было максимально быстро. В любой момент погодные условия могли измениться. По предложению Молокова Каманин-старший принимает рискованное решение. В двухместный самолет сажают по 5 человек.
9: Человека заматывали в брезент, засовывали в ящик и увозили на материк.
3: За 9 рейсов Николаю Каманину удается эвакуировать в Ванкарем 34 человека. Каждый взлет самолета с перегрузкой давался непросто.
9: Масса самолета увеличивается, потому что подвешивается 2 человека в ящиках, 3 человека сзади в кабину. Была сложность, это дальность увеличилась пробега. То есть самолет работал с перегрузкой, двигатель на полную.
2: Взлет Р-5 с льдины.
9: Пробег небольшой, нужно успеть оторваться от края льдины. Это было сложно.
2: Торжественная встреча.
3: В итоге все 104 человека, которые провели 2 месяца на льдине в условиях полярной зимы, были успешно спасены советскими летчиками.
2: Челюскинцев в Москве.
3: Которые первыми в стране получили звание Героев Советского Союза. Так подвиг отца поставил жирную точку в выборе профессии сына. Целью и смыслом жизни Арика, как ласково называли в семье Аркашу, становится небо.
2: Архивные кадры довоенной Москвы.
3: Незадолго до войны семья Каманиных перебирается с Дальнего Востока в Москву. Отцу дали новое назначение и квартиру в знаменитом доме на набережной. Это безоблачно прекрасное предвоенное время Аркаша будет вспоминать с особой теплотой.
2: Оживленные улицы, детские аттракционы.
3: Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» имела под собой реальную основу. Магазины изобиловали продуктами, карточки были отменены. Девушки стали одеваться ярко и нарядно. Москвичи гордились новыми зданиями, кинотеатрами, всенародной выставкой с ее рабочим и колхозницей, роскошными вестибюлями метро. Москва расцветала.
2: Дети дошкольного возраста парами, держась за руки, переходят дорогу. Витрины магазинов, здания Большого театра.
3: Пока не началась война.
2: Пикирующие бомбардировщики сбрасывают бомбы на города. Здания охвачены пламенем, многие рушатся.
3: Когда Николай Петрович ушел на фронт, Аркадий еще оставался с мамой. Он идет на авиационный завод механиком. Наравне со взрослыми подросток работает по 12 часов. Ремонтирует и строит самолеты для фронта. И вскоре становится лучшим авиамехаником на заводе.
2: Кадры с завода.
9: Почему фашисты не смогли сделать подобный самолет нашему Ил-2?
2: В лице Александра восхищение.
9: Да потому что он строился детскими руками.
2: Он улыбается.
9: И каждый летчик, который летал на этом самолете, выполнял боевые задачи, он осознавал, что этот самолет построили дети.
2: В небе 2 Ил-2.
10: Против сотен вражеских машин десятки наших.
2: Воздушный бой.
10: И эти десятки наводили ужас на фашистских бандитов.
3: В это время его отец успешно командовал 292-й штурмовой авиадивизией. За первые 2 месяца войны она уничтожила 72 вражеских танка, сбила 7 самолетов, взорвала 32 автоцистерны с горючим, разбила 7 паровозов. Николай Каманин оказался великолепным тактиком. Он придумал, как использовать штурмовики Ил-2 с максимальной пользой.
9: Кто заходит один, следом сверху идет второй, третий, четвертый.
4: И вот, вот эта вот гребенка, она вычищала практически полностью. Вы можете себе представить, один самолет только если проходил, то...
2: Александр жестикулирует.
4: Оставалось выжженное поле шириной 15 метров и длиной 150. Вот это вот как раз Николай Петрович Каманин и...
2: Улыбается.
4: ...придумал эту тактику ведения боя именно штурмовиками. Прекрасная тактика. И она срабатывала.
2: Летящая эскадрилья штурмовиков.
3: В 43-м году Николаю Каманину уже присвоили звание генерал-майор авиации. Он 17 раз был удостоен персональной благодарности Верховного Главнокомандующего.
2: Фото Николая Аркадия.
3: Аркадий был оставлен при эскадрилье с условием. Никаких поблажек. Старший Каманин относился к сыну как к солдату.
2: Фрагмент фильма
11: «Он в школе попал,
2: и ты увидишь небо».
11: Я тебе не папа, а командир. Ты солдат.
2: Молодой парень в пилотке.
12: Я вас понял, товарищ генерал.
11: Вот и хорошо. На этих условиях договоримся.
2: Архивные кадры.
3: Аркадий готов выполнять любую работу, только бы быть ближе к самолетам. Он ловко меняет цилиндры, монтирует шасси, стыкует плоскости. Щуплый, с поразительно быстрыми движениями он не ходил, бегал. Тоненькие руки, проникавшие в самые потаенные места самолета, были исцарапаны в кровь. Парнишка себя не щадил. Вставал рано, в мороз на зарядку выбегал в майке, спал на жесткой постели. За несколько месяцев работы огрубели руки. Из воспоминаний сослуживца Аркадия.
2: Воспоминания дублируются текстом.
3: Чем плохо ему жить далеко в тылу с мамой?
2: Он появляется.
3: Да еще сыну прославленного генерала Николая Каманина.
2: На странице тетради.
3: Аркадий тянул лямку наравне с другими. Генерал Каманин никаких поблажек не позволял по отношению к сыну.
2: В тетрадь вложен.
3: Об этой истории, отношениях сына и отца генерала, знал весь штурмовой корпус.
2: Чертеж У-2.
3: За что уважали и любили Каманина как командира. Но до полетов Аркадия не допускают. По возрасту не положено. Опытные летчики подсмеиваются над мальчишкой, мол, летунок. Аркаша, стиснув зубы, продолжает работать. И однажды идет на хитрость.
2: Фрагмент художественного фильма.
12: Товарищ лейтенант.
11: Да?
12: Мне необходимо послушать мотор в полете.
11: Ну и настырный же ты.
2: Летчик садится.
12: Мы уже сами обещали.
2: В самолет.
11: Слушай, ну отвяжись. У меня и шлема второго нет.
12: Да есть у меня шлем.
3: Лейтенант Друма сжалился над парнишкой. На свой страх и риск посадил в кабину и доверил штурвал.
2: У-2 взлетает.
3: Самолет слушался начинающего пилота. Целых 5 минут летунок управлял самолетом. Для него это были незабываемые 5 минут.
2: У-2 на фоне облаков.
4: И в 14 лет уже совершил свой самостоятельный полет. А в 15 лет уже стал орденоносцем.
3: От строгого отца самостоятельные вылеты Аркадия бойцы до поры до времени скрывают. Он даже не предполагает, что на счету его сына-подростка уже несколько самостоятельных приземлений.
2: Посадка У-2.
3: Правда, очередная посадка оказалась
2: самолет
3: не очень удачной.
2: Клюет носом.
13: Аркадий, запомни.
2: Пилот и Аркадий.
13: Самолет вел я.
2: Стоят около накренившегося самолета.
13: Понял?
3: Летчика Друму отстраняют на время от полетов. Мол, чуть не угробил самолет. И тогда Аркаша набирается смелости и просит отца снять наказание с лейтенанта, а заодно признается, что летает сам.
11: Как ты посмел обратиться ко мне с такой просьбой?
2: У Аркадия открытое лицо, голубые глаза, вихрастые волосы.
12: Да я уже давно летаю, товарищ генерал.
2: Генерал?
12: 12 раз я сажал машину нормально. А тут...
2: Стоит к нему спиной.
12: Порыв ветра перед самой землей.
2: У окна.
12: Я ничего не мог сделать.
3: Несмотря на отцовские чувства и мысли об опасности, генерал все же сдается. Каманин лично принимает экзамен у сына и удивляется. Аркадий ни в чем не уступает летчикам АСА.
2: Аркадий в летных очках на переднем сиденье У-2. Сидящий за его спиной генерал хлопает его по плечу.
11: Когда он успел научиться?
2: Показывает большой палец.
14: Врожденный должно быть.
2: Разговор генерала и майора.
14: Думаю, он всегда умел летать.
2: Фото Аркадия.
3: Так 14-летний подросток начинает самостоятельные боевые вылеты в качестве пилота. Не скоростной, но маневренный У-2 умело уходит от немецких мессеров. Хорошо зная местность, юный летчик ловко противостоит фашистам. Одним из его излюбленных приемов стало рискованное снижение с высоты в гористой местности. Так что противник разбивался о скалы.
2: У-2 пикирует, преследующий его мессер разбивается.
4: Самолет выполняет все фигуры высшего пилотажа. Его очень сложно свалить в штопор, а вывести очень легко.
3: Чтобы придать тихоходной машине стремительный вид, Аркаша перед первым боевым вылетом попросил эскадрильного художника нарисовать на самолете стрелу. Теперь сослуживцы Аркадия зовут его «Стрижонком», сравнивая с самой скоростной птицей – «Стрижон».
2: Газетный заголовок – «Стрижонок».
3: Он нежно любит свой У-2, кукурузник, русфанера, как его тогда называли немецкие солдаты. Медленный и слабый по сравнению с самолетами противника У-2 напоминал летающую картонку. Производили его из самых дешевых материалов – фанеры и перкаля.
4: Во время Великой Отечественной войны эти самолеты сыграли огромную роль в том плане, что фашистские истребители очень редко сбивали эти самолеты, потому что скорость не позволяла. Фашистский истребитель имел скорость 600 километров в час примерно, а этот самолет всего 150. И фашист несколько раз пытался проходить над этим самолетом, чтобы его подбить. Но благодаря маневренности самолета наш самолет просто У-2 уходил в сторону, и фашист уже промазывал. Но при попадании за 2-3 минуты самолет сгорал полностью.
2: Кадры из фильма. Аркадий отдает честь.
3: Теперь Аркаша все чаще встречается с небом. И все реже с отцом.
2: Генерал с грустью на него смотрит.
3: В 1944 году Аркадий получит свою вторую награду.
2: Фотоприказы наградного листка и орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Танковая атака.
3: Наши войска стремительно шли на запад. Но были и те, кто наносил им удары в спину. На штаб 2-го Украинского фронта напал отряд бандеровцев, сотрудничающих с немцами.
2: Горящие силы.
3: Они отличались особой жестокостью и заметно превосходили в этом гитлеровцев. Приспешники Степана Бандеры не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Целью нападения бандеровцев было захватить оружие и боеприпасы.
2: Аркадий садится в самолет.
3: С риском для жизни под непрерывным обстрелом врагов Аркадий прыгает в свой У-2, взлетает и забрасывает бандитов ручными гранатами.
2: Пули поднимаются разрывы.
3: И снова он удивительным образом избегает гибели. Сослуживцы шутят: жить тебе долго, Аркашка, смерти тебя не одолеть.
4: Аркадий летал за линию фронта порядка 17 раз. А это непросто. Дело в том, что была некоторая особенность.
2: Александр опускает взгляд.
4: Самолеты старались использовать У-2 в ночное время. И далеко не каждый солдат на земле, наш или фашист,
2: ночное небо освещают прожекторы,
4: по звуку мог определить, какой летит самолет.
2: Работают зенитки.
4: Летит и летит. И по нему стреляют. И стреляли и фашисты, и стреляли и наши. И вот вы представьте себе, какие выполняли задачи те, которые перелетали через линию фронта.
2: В небе летят У-2.
3: Между тем, предчувствие, что война скоро закончится, уже витало в воздухе.
2: Залпы «Катюш».
3: Наши войска вырвали у гитлеровцев стратегическую инициативу. Перешли в наступление от Ленинграда до предгорий Кавказа. Второй украинский, где воевали летчики Каманины, тоже оставит заметный след в истории Второй мировой.
2: Горящие фашистские танки.
3: Его войска освободят центральную Украину, а затем многие страны Европы.
2: Кадры европейских городов.
3: Зимой 45-го летчикам эскадрильи под командованием Николая Петровича Каманина поступило задание доставить партизанам под чешским городом Брно секретный пакет.
2: Николай Москвителев.
15: Летчики.
2: Генерал-полковник.
15: На самолетах У-2.
2: Авиация.
15: Великую Отечественную войну были летчиками связи. Они могли быть ночными бомбардировщиками. Могли выполнять правительственные задания по связи с партизанами.
2: Ночной вылет У-2.
3: Нужно было совершить полуторачасовой полет за линию фронта. Неизученный маршрут, горная местность со сложным рельефом. Двое пилотов погибли, пытаясь выполнить задание. Третьим вызвался Аркадий.
2: Фрагмент художественного фильма «И ты увидишь небо».
12: Я могу полететь, товарищ майор.
2: Аркадий в авиационном шлеме. Майор машет на него трубкой полевой рации.
16: Товарищ генерал.
2: Правая рука майора.
16: Только что прибыл Аркадий. Аркадий прибыл.
2: На перевязи из бинта.
16: Но он уже сделал 3 вылета.
17: Подождем.
12: Вы не имеете права меня подрывать. Я должен лететь.
2: Майор опускает трубку.
16: Генерал велел подождать.
12: Он не мог так сказать, я вам не верю.
18: То есть донесения должны быть доставлены в любом случае. Никого не интересует день, ночь, дождь, снег. Они должны быть доставлены. И к 44-му году на боевом счету
2: Татьяна Куваева,
18: Аркадия Николаевича Каманина уже около 300 часов боевых вылетов. Это очень много. В любую погоду.
4: Связь – это нерв войны.
2: У-2 начинает разбег.
4: Без связи руководить войсками невозможно. И выполнять какие-либо задачи без связи тоже невозможно. И, естественно, были самолеты связи.
2: У-2 летит.
4: Не почтовые, а связи.
2: Над зимним лесом.
4: И они не только возили приказы, документы, но еще и распоряжение на ведение боевых действий. карты, самое главное.
2: Освещенные факелами аэродром.
4: Где обозначена наша дислокация. Дислокация фашистов. И это все нужно было привести своевременно.
2: У-2 летит над сопками.
4: В короткие сжатые сроки.
2: За спиной Александра стоит У-2.
4: И фашисты это прекрасно знали, и они охотились за этими самолетами связи.
2: Рядом с ним биплан Р-5.
4: За ним, пожалуй, больше охотились, нежели за обычными бомбардировщиками.
12: Я должен лететь, товарищ генерал. Других машин нет.
2: Фрагмент фильма.
12: Я знаю, что такое плацдарм. Я сумею сесть.
2: Генерал снимает фуражку, склоняет голову. Устало потирает виски и веки. Поворачивается к небольшому окну блиндажа, опирается о подоконник локтем. Аркадий неотрывно на него смотрит. Генерал разворачивается к нему, протягивает запечатанный сургучевой печатью конверт. Аркадий убирает его в сумку планшет.
19: Где Аркадий?
12: Есть, товарищ генерал.
2: Отдает честь, разворачивается, выходит. Аркадий бежит по траве полевого аэродрома. Генерал с непокрытой головой смотрит ему вслед, ветер треплет ворот его куртки.
3: За этот рискованный полет старшина Каманин награжден своим вторым орденом Красного Знамени. Всего за 2 года войны Аркадий совершит более 600 боевых вылетов. Закончит войну в 16 лет. На его парадном кителе рядом с гвардейским знаком блестели орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды и 3 медали за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией в Великой Отечественной войне.
2: Красная площадь. На ней выстроились солдаты и офицеры разных родов войск.
3: 24 июня 1945 года. Грандиозный парад в Москве. В тот день по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов в порядке их присутствия на театре военных действий. Парад Победы принимал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Они въехали на Красную площадь на белом и вороном конях. Сталин и другие первые лица государства наблюдали за парадом с Мавзолея. Из дневника Каманина. 24 июня 1945 года.
2: В тетради появляется текст.
3: Перед Мавзолеем Ленина через Красную площадь церемониальным маршем проходят сводные полки. Я и летчики моего сводного батальона прошли мимо Мавзолея Ленина, как пролетели, не чуя ног под собой. Я впервые забыл о звенящих шпорах и сабле. В последней шеренге нашего батальона прошел через Красную площадь и мой старший сын. Аркадий с нетерпением ждал воздушной части парада. Но из-за дождя полеты штурмовиков запретили. К вечеру погода улучшилась, и небо над столицей украсил праздничный салют.
2: Зрители салюта радостно машут руками.
3: Аркадий был счастлив. Война закончилась. Его родные были живы. Казалось, впереди юного старшину ждет блестящее будущее.
2: Здание с массивными стенами и высокими узкими окнами.
3: Ему нет еще 17.
2: Аудитория.
3: Но он всего за год догоняет своих сверстников, от которых прилично отстал в учебе.
2: На студентах военная форма.
3: В октябре 1946 года с легкостью поступает в военно-воздушную академию имени Жуковского. Именно это учебное заведение окончил и его отец.
4: Молодой мальчишка, а у него уже 3 ордена, 3 медали, все боевые. И вначале как бы на него смотрели немножечко косо. Почему? Потому что Каманин, сын великого Каманина. Потом присмотрелись, а это серьезный молодой человек, это уже не мальчишка, а уже мужчина. Опаленной войной. И стали к нему относиться уже именно уважительно.
2: Фото Каманин, Королев, Ездовский.
3: Кто знает, может быть, в середине 1960-х среди подчиненных руководителя подготовки и отбора первого советского отряда космонавтов генерала Николая Каманина был бы и летчик-ас Аркадий Каманин. Но юному герою было отпущено слишком мало времени. То, что не сумела сделать война, сделала болезнь.
2: Друг друга сменяют улицы Москвы.
3: В середине 40-х в стране началась эпидемия менингита. Это инфекционное смертельное заболевание, воспаление головного и спинного мозга. Заболевали 450 человек на каждые 100 тысяч населения. Эпидемию связывали с большими миграционными потоками населения страны, которые хлынули на социалистические стройки. Аркадию не повезло. Он подхватил эту страшную инфекцию. Как вспоминала его мама, Мария Михайловна, Аркаша вернулся из академии, почти бесшумно открыл дверь и лег на диван. Обеспокоенные родители отвезли сына в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
4: Послевоенный период – это был самый тяжелый для нашей страны.
2: Александр Шмаков, историк.
4: В этот период
2: Центрального музея
4: не хватало медикаментов.
2: ВВС России.
4: Здоровье было подорвано постоянным недоеданием, недосыпанием. И, естественно, развивались различные болезни. Тем более, не было тогда таких сильных лекарств, как сейчас.
3: Аркадию Каманину было всего 18 лет. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище.
2: Друг друга сменяют фронтовые фотографии Аркадия. От механика до пилота У-2. Фрагмент художественного фильма.
20: Мама, я давно уже солдат.
2: Аркадий пишет.
20: А ты все пишешь, что я мальчик.
2: На листе.
20: Что зря так тороплюсь, что у меня все еще впереди. Извини, мама, но я не согласен с тобой.
2: Он сидит.
20: Ведь человеку так мало отпущено, даже если он проживет 100 лет.
2: В оконном проеме.
20: А сколько мне суждено прожить, неизвестно. Поэтому и тороплюсь. Помнишь, как писал Лермонтов, когда ему было 14 лет? Я должен действовать. Я б каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать. Всегда кипит и зреет что-нибудь в душе моей. Желание или тоска терзает беспрестанно эту грудь. Мне жизнь кажется все как-то коротка, и все боюсь, что не успею я свершить чего-то.
2: У-2 с Аркадием за штурвалом взмывает в голубое небо.
3: Николаю Петровичу отвлечься от горьких мыслей помогает работа. Конец 50-х. Пик напряженности между СССР и США. Яростное противостояние двух ядерных держав. Освоение космоса стало побочным продуктом холодной войны. Каманин-старший возглавляет подготовку первого отряда советских космонавтов.
21: Для нас это был ведь герой
2: Борис Волынов
21: Советского Союза.
2: Летчик-космонавт.
21: Из военных он эту награду получил первый. Ну, для нас это было, конечно, безусловно, удивительный человек.
2: Архивные кадры. На них Николай с летчиками первого отряда космонавтов СССР.
3: Из дневника Николая Каманина. В эти дни у меня часто возникали вопросы. Кто из этой шестерки войдет в историю как первый человек, совершивший космический полет? Кто первым из них, возможно, поплатится жизнью за эту дерзкую попытку? На эти вопросы пока нет ответов. Но можно предвидеть, что при отличной работе техники любой из них справится с ролью космонавта. В марте-апреле 1961 года состоится первый полет человека в космос. Есть полная уверенность, что корабль выйдет на орбиту, но нет еще гарантии безопасной посадки.
2: Фото Николая. У него изогнутые брови, решительное лицо.
21: Жесткий. Я бы не сказал, что он такой. Лапочка был. Нет, он жесткий. Прошел всю войну. Представляете, сколько он видел?
2: На груди Бориса
21: гибли люди.
2: Две золотые звезды героя СССР.
21: Черт, что творилось. Ведь это надо было пройти и пропустить через себя все это. И он остался цельным, настоящим человеком, который мог сдержать свои эмоции. Я не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-то повышал голос. Он мог жестко говорить, но никогда не кричал.
22: Николай Петрович вот для меня и как
2: Петр Климук,
22: руководитель,
2: летчик-космонавт,
22: и как отец был.
2: СССР.
22: Это был действительно настоящий человек. Искренне я горжусь, что такие люди делали космическую эру.
2: Центр подготовки космонавтов. Герман Титов стоит на круглой платформе. Она меняет наклон, перемещается вверх и вниз. За приборами мужчины и женщины в белых халатах. Кадры испытаний космонавтов.
3: Каманин контролировал все тренировки космонавтов. Учил переносить высокие перегрузки и температуры.
2: Анатолий Филипченко, летчик-космонавт СССР.
23: Часто он присутствовал на занятиях вместе с нами. Он заиграл с нами в теннис, играл там в шахматы, на бильярде. Например, я никогда не играл в теннис. Он всем нам привил вот эту любовь к теннису.
2: Летчики-космонавты в спортзале.
3: 8 апреля 1961 года на закрытом заседании Государственной комиссии утверждается задание первому космонавту. Его подписывает лично Каманин. выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 километров продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Н. Каманин.
2: Архивные кадры заседания.
3: После открытой части комиссия продолжает заседание за закрытой дверью. Каманин вносит предложение допустить в полет Юрия Гагарина, а Германа Титова утвердить дублером.
0: Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича.
2: Гагарин встает.
3: Из дневника Николая Каманина. 12 апреля, 6:00. Выйдя из автобуса, Юра и его товарищи немного расчувствовались и начали обниматься и целоваться. Вместо пожелания счастливого пути некоторые прощались и даже плакали. Пришлось почти силой вырвать космонавта из объятий провожающих. У лифта я крепко пожал Юре руку и сказал: «До встречи в районе Куйбышева через несколько часов».
2: Кадры старта. «Восток-1» взлетает, оставляя длинный огненный след.
3: Часы ожидания покажутся Каманину вечностью. Но полет пройдет успешно. Это был триумф СССР. Всего через 16 лет после тяжелейшей войны страна отправила человека в космос.
2: Друг друга сменяют сделанные из космоса фотографии Земли.
21: Несмотря ни на что, Николай Петрович никогда не показывал...
2: Борис задумчиво опускает глаза.
21: ...свои чувства, свои эмоции и так далее. Дело занимался делом. Прежде всего, дело.
1: В течение своей жизни он это подтверждал. Выполнить любое задание. Он к этому стремился всю жизнь. И потом вся его последующая жизнь, она показывает, что он выполнял самые сложнейшие задания. Каманин, несомненно, относится... к так называемым рыцарям авиации, который посвятил авиации всю свою жизнь.
2: Поднимающееся в облачное небо У-2. Самолет удаляется, скрывается в облаках. Заходящий на вираж реактивный истребитель Су-30.
3: Сегодня Академия имени Жуковского, где учились старший и младший Каманины, по-прежнему альма-матер российской авиации.
2: Кадры из Академии.
3: Здесь готовят лучших боевых летчиков страны. Конкурс для абитуриентов иногда выше, чем в МГУ, Кембридж или в Сорбонну. Летчики – особые люди. В профессию приходят лишь по призванию. Любовь к небу настолько сильна, что люди верны профессии до конца жизни.
2: Развивающийся флаг.
21: Кто-то хочет стать артистом.
2: ВВС России.
21: Кто-то хочет стать врачом.
2: На нем скрещенные.
21: А я хотел летать, чтобы были крылья. Мне еще 18 лет не было.
2: Пропеллер и пушка.
21: Я взлетел уже самостоятельно. Один. У тебя выросли крылья. Вы представляете, что это такое? Это ж песня. Я один лечу. Здорово.
2: Борис восхищенно улыбается.
3: Военная авиация всегда первая вступает в бой. И принимая присягу, молодые курсанты понимают всю ответственность этой нелегкой профессии.
2: Современные летящие самолеты и вертолеты.
15: Героизм – это потребность души человека сделать человеку добро. И, может быть, даже рискуя своей жизнью. Такие летчики они были, есть и будут. Обязательно.
2: Военное фото, запечатлевшее Аркадия Николая Каманина. Семейное фото. На нем Николай и его супруга Мария, сыновья, старший Аркадий и младший Лев. Кадры из художественного фильма. Аркадий бежит к самолету.
20: Дорогая, любимая моя мамочка, ну что сказать тебе? Что сделать, чтобы ты так не переживала за меня? Даю тебе честной комсомольской. У меня все в полном порядке. Все идет отлично.

0: настоящее небо.
1: У-2 взмывает в голубое небо, удаляется, превращаясь в черную точку. Снизу вверх движутся титры. Авторы сценария: Людмила Касаткина, Олеся Карипанова. При участии Юлии Лавряшиной. Режиссер-постановщик Людмила Касаткина. Композитор: Максим Кравченко, Андрей Хрипунов. От автора за кадром: Александр Клюквин. Продюсеры: Николай Бородачев, Вячеслав Тельнов, Людмила Кубарева, Илина Касаткина, Алексей Муратов. Конец фильма. ООО «Sunrise Pictures».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на «Радио ВОС».
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях уникальный человек, который пропагандирует всю свою жизнь русскую народную музыку. И это руководитель квартета «Московская балалайка», заслуженный артист России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Николаевич Ионченков. Все регалии ваши не перечислишь, но тем не менее я хочу сказать, что так как вы пропагандируете русские народные инструменты и русскую народную музыку, и русскую народную музыку в целом во всем мире, и таких людей мало. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
6: Здравствуйте. Я очень рад снова оказаться в вашей студии. Для меня дорогие эти разговоры о русской музыке, о русской культуре. Поэтому мы едем по многим странам мира. Ну, я бы сказал, даже ездили, потому что возраст у нас довольно солидный. Нашему квартету буквально несколько дней назад исполнилось 47 лет. Это стаж довольно большой. За это время мы проехали около 70 стран мира. Записали огромное количество музыки, что само по себе уже интересно и уникально, потому что никто в нашем жанре русской музыки не сделал такое количество записей. Я счастлив, что мне удалось сохранить голоса наших величайших певцов, солистов, и вокалистов, и инструменталистов. Какие имена! Все солисты Большого театра практически, начиная вот где-то с 80-х годов и до нынешнего времени, выступали в сопровождении квартета солистов оркестра имени Осипова, как мы вначале назывались, а ныне квартета «Московская балалайка». Так мы стали называться, когда вышли из состава оркестра.
5: В 92-м году отважились
6: начать самостоятельную творческую жизнь. Это были фантастические годы. Сразу огромные гастроли по всей Японии, 70 городов, огромные залы, которые больше дворца съездов. И мы всего 4 музыканта на этих сценах. И с нами еще одна певица. Это я отвлекся к тому, что стран много, и о каждой из них можно рассказывать много. И там же, в той же Японии, мы записали 2 компакт-диска. Ну, сейчас диски ушли в сторону, все на флешках, а тогда выпускались компакт-диски. В Японии выпустили 2 диска с русскими песнями и с инструментальной русской музыки. Писали мы эти диски по ночам, потому что каждый день были новые города, множество концертов. А записывать можно было только вот ночью после концерта. И тем не менее эти записи вышли. И одну из записей, я думаю, мы можем дать послушать нашим радиослушателям в исполнении Валентины Готовцевой, одну из русских песен. Ну, например, «По Муромской дорожке». Или «Гармонь моя».
5: Давайте «По Муромской дорожке».
6: Хорошо, там много наших самых популярных песен.
5: А я еще хочу сказать, извините, Владимир Николаевич, что я вас перебиваю, я хочу сказать, что квартет «Московская балалайка», она еще когда не отделилась от оркестра Осипова, уже за рубежом назвали «Москву балалайка», да?
6: То есть да, московская... так получилось, что в 78-м году мы... стали называться, вот образовался, собственно, квартет

0: где-то солистов оркестра Осипова, хотя мы уже и раньше что-то играли в каких-то концертах, но появился документ, где почетные грамоты нашем Подмосковье, в Ленинском районе, в конце октября был концерт ко дню рождения комсомола, нам дали грамоту, в которой были указаны 4 фамилии тех, кто начинал организовывать квартет.
1: Вот это вы считаете началом отчета, так сказать.
0: И вот эту грамоту меня попросили в горкоме комсомола, потому что мы уже несколько лет, 5 лет играли по многим городам России, много выступали в Москве, и нас выдвинули на премию комсомола. Но, говорят, должно быть подтверждение, что вы не менее 5 лет уже в этой сфере находитесь. И вот не случайно попалась грамота фантастическая. Как она сохранилась, как она получилась? Сейчас-то грамот сколько? Там около 1,5.
1: Ну, их, наверное, хранить нужно специальное помещение.
0: Да нет, в шкафу лежат. А сейчас я их просто сканирую, они у меня
1: в электронном,
0: в электронном виде, где их хранить, и все равно меня же не станет. И...
1: Нет, это обязательно нужно. Нет, это нужно передать обязательно такому музею. Я считаю, что надо создать музей квартета «Московская балайка» обязательно.
0: Так многие говорят, но это слишком сложно.
1: Я думаю, что нет, потому что надо обязательно нашу культуру сохранить, приумножить, потому что сейчас мы возвращаемся на круги своя. Владимир Николаевич, я вас сейчас немножечко перебью. И все-таки мы послушаем песню по Муромской дорожке.
0: Только, Виктор, я сначала все-таки сказал, что 4 музыканта. Я думаю, надо называть их сначала фамилии. Все
1: Конечно.
0: Они стали заслуженными артистами России. На балалайке солирует выдающийся исполнитель на балалайке, который очень известен там, но менее известен здесь. Я не буду говорить страны и континенты.
1: Да, да.
0: Это Александр Горбачев. Александр Горбачев, потому что у нас есть еще один Горбачев, но с другим именем. Тот профессор, хороший музыкант. Затем на баяне играет заслуженный артист России Игорь Коновалов. Это уникальный баянист, но хотя бы потому, что я скажу так, что многие песни советского периода создавались в наше время, и мы были первыми слушателями многих советских песен, вот особенно 50-е, 60-е, 70-е годы. Игорь Иванович настолько ухватал эти мелодии, запоминал, и что, когда вот мы стали записывать ретро-песни, то он вот вступление играл так, как это было в первоначальном варианте, но только на своем инструменте, на баяне. А там было такое другое, конечно, сочетание звуков. Вот. И затем третий музыкант был фантастический контрабасист, который играл на самой большой балалайке русского оркестра, как на маленькой балалайке «Прима». То есть он мог это все выбирать, что-то играть, сложнейшие там пассажи какие-то, звуки извлекал так, что казалось это немыслимо. И тем не менее, это был Александр Корнетов. Это первый состав. Ну, я сразу и скажу, что потом достойное место вместо него занял заслуженный артист России Юрий Биржев, который достойно продолжил дело того человека, который все это начинал. К сожалению, он погиб рано, но осталось много записей с ним. Ну, а сегодня вот записи, если какие-то будут звучать, то это уже больше с Юрием Биржевым. Итак, песня в исполнении...
1: А я хочу сказать, что на домре играет наш гость Владимир Николаевич Иванченков.
0: Да, на домре с самого детства.
1: Да, мы потом к этому вернемся. Итак, все-таки мы объявим еще раз эту песню. Это прекрасное произведение по Муромской дорожке.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас руководитель уникального коллектива, прославленного на весь мир, Владимир Николаевич Ионченков, квартета московского «Балалайка». Я считаю, что тот вклад, еще раз повторюсь, уже в начале говорю, тот вклад в развитие русских народных инструментов и ее пропаганду, который вы сделали за свою жизнь, вряд ли кто-то сделал еще. Объясню почему. Потому что какой бы ни был состав вашего квартета, он менялся периодически, тем не менее, качество исполнения и величия, я бы сказал, русских народных инструментов, которые пропагандировали во всех странах мира, трудно вот переоценить, потому что были такие предложения, поступали чуть ли не остаться в услужении в других странах, предлагали разные условия, и были, вот как вы сказали, такие гастроли, которые вряд ли кто-то может быть выдержать, но все, что вы делали как фундамент русского искусства, вот этого русского звучания, исконно русского.
2: Я хочу подчеркнуть все-таки, что наш состав не менялся.
1: Не менялся?
2: Потому что он всегда, вот костяк, три музыканта, даже корнетов Саша погиб, а трое-то, костяк, это балалайка, баян и домбра, одни и те же, все 47 лет.
1: Да вы что?
2: Другое дело.
1: А вот в Википедии, кстати, написано, я сегодня читал Википедию, надо там, значит, поправки внести.
2: Нет, там единственное, что было, что периодически... Ну, мы же все люди.
1: Кто-то приболел, человек, да, там,
2: кто-то
1: может быть
2: заболел, кому-то надо на гастроли съездить. Или там вдруг тот же Игорь Коновалов, который увлекается джазом, все говорит, я хочу на концерт пойти, всемирно известного музыканта, отпустите меня. Ну, а да, у нас концерт был с народным артистом Петром Глубоким. Видите, до сих пор даже осталось, с кем мы выступали. Говорит, я не могу сидеть. Ну, хорошо, вместо тебя сыграет такой-то музыкант. Так же, как и у Балайщика. Да, это он гениальный, хороший. Но есть очень сильные и интересные музыканты, которые вот выручали нас в трудные моменты. Среди...
1: Подменяли, да? Так?
2: Да, ну да. И среди них, например, заслуженный артист России Игорь Сенин, солист оркестра имени Осипова. Кстати, мы с ним тоже сделали много записей. Но тоже, это, как говорится, есть внутренние споры, разговоры, когда один музыкант хочет эту музыку играть, другой...
1: Ну, вы всегда все-таки были руководителем.
2: А я, значит, говорю, ну ладно, ты не хочешь эту музыку записывать, давайте запишем с другими это музыкантами.
1: Да.
2: И приглашал, значит, какого-то другого балалайшника или другого баяниста. Так получались замены, но квартет оставался неизменно все-таки в одном составе. Я считаю, что это вот три главных. Все остальное — это вокруг московской балалайки. Я люблю, ценю этих музыкантов, которые принимали участие в нашей работе и даже выезжали с нами на гастроли иногда вместо кого-то.
1: Скажите, вот сейчас мы давайте послушаем следующее произведение с Леонидом Серебренниковым. Как вот получилось так, что с ним вы начали? Понятно, что, да, ну, как бы вот ваши записи, они уникальны тем, что, как вы сказали, что вот многие великие, талантливые певцы и исполнители на разных...
2: Но мы уже к тому времени, когда встретились с Леонидом Серебренниковым, уже записали несколько компакт-дисков, прежде всего инструментальной музыки и русской, и классической, и ретро-музыки. Вот. А тут, да, и записали голоса великих наших солистов, Эйзена, Ведерникова, Соловьяненко, ну, Сметанников, самых известных. А тут мы с Серебренниковым встретились как-то. Я его пригласил выступить в фестивале «Музыкальная осень» в Тушино. Кстати, этому фестивалю в этом году исполнилось 31 год, а мы дали 30 фестивалей, в которых участвовали суперзвезды не только России, но и зарубежья. Вот, и я попросил Леонида Серебренникова выступить в нашем фестивале. Он выступил, спел, а потом я говорю, а давай запишем несколько песен, где что. Да давай, но это же надо деньги, это все. Ой, вопрос о деньгах это всегда сложный. Тот же гений наш Анатолий Соловьяненко, наш Соловей, тенор, я ему предложил когда записать. Он говорит, да это же дорого. Ты, да, я народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии, Шевченко, все. Но это же записывать все это дорого, и как? Я говорю, Анатолий Борисович, это я беру на себя. Вот мы ездили с Серебренником, когда стали записываться. Мы уже ездили по частенько каждый год в Норвегию, поэтому я немножко зарабатывал, и поэтому деньги вкладывал вот в записи, в организацию каких-то концертов. концертов благотворительных. Ну вот, и Серебренников согласился. А я ему так говорю: ты знаешь, Лёнь, я тебе одну певицу дам, ты не будешь возражать? Да зачем, как? Ну ладно, какую там что? Ну, я говорю, она тебе подойдет, должна подойти. Очень хорошая певица с таким говорком русским, таким интересным, своеобразным. Это заслуженная артистка России Валентина Готовцева.
1: Просто знаете, что интересно, уникально, что вот он же эстрадный певец, казалось бы, да? И вот сочетание с народным.
2: Но
1: бы,
2: не
1: да?
2: совсем эстрадный. Дело в том, что он уже к тому времени десятки фильмов озвучил, и эти песни стали всем известны вот благодаря Леониду Серебренникову, который исполнял вот именно в фильмах эти песни. И вот ряд этих песен, которые он исполнял в фильмах, вошли на компакт-диск, где поет Леонид Серебренников, а в некоторых песнях с ним участвует Валентина Готовцева. Например, «Старый клён».
1: Давайте сейчас послушаем вот эту песню, хорошую назвали песню, которую все знают.
2: «А на
1: вот
2: крылечке».
1: Да. Например, что вы хотите сейчас
2: или,
1: поставить?
2: Я думаю, что можно дать поставить одну из песен Пахмутовой, которая является гимном всех геологов, которые исполняют Серебренников и Готовцева. Она так и называется «Геологи». Эта песня не так часто, я бы сказал, даже редко звучит в эфире. По разным причинам, проблемы всякие. Итак, «Геологи».
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Над этим диском, который ретро-диск у вас, да, вот о котором сейчас мы говорим, как вы к нему подошли? Вот как вы решили именно почему, как, что было причиной издания именно вот этого диска? Расскажите, пожалуйста.
2: К сожалению, песни советского периода – это самые запрещенные песни к исполнению. Потому что вот я записал, например, песни, вот «Солдатам победы посвящается», песни военных лет. Я пригласил лучших солистов, вот того же Эйзена, Венежнева, октет ансамбля Александрова, Петра Богачева, который один из лучших исполнителей песни «День Победы». Ну, хотя у нас считается там со Сметанников, там Лещенко, а все-таки в ансамбле Александрова был солист, который тоже вот совсем недавно ушел из жизни, Петр Богачев. Вот, и мне хотелось записать советские песни, но я сразу наталкивался на отторжение, потому что мне запрещали, потому что нужно просить разрешение у охраны авторских прав, надо обращаться к каждому солисту, каждому, не солисту, я бы сказал, а
1: композитору,
2: поэту, да.
1: Правообладателю,
2: короче. У одного Исаковского только, я не помню, человек 20 наследников или где, хотя там две его дочки заведуют этим. Ну, как это было трудно выпустить песни военных лет. Я бесплатно вкладывал деньги в студию, платил солистам, там помогал чем только можно.
1: То есть препятствия были вот эти авторские права, да?
2: Да, в основном авторские права, потому что самые запрещенные песни сейчас – это песни военного времени. Как ни странно. Поэтому все поют «Катюшу», все поют, или даже и современные песни на военную тематику. Тот же «День Победы». Ведь сколько надо денег давать, дать Тухманову или кому-то, чтобы записать эту песню. Ну вот, приходилось искать пути. Я обзванивал всех композиторов, поэтов. Это очень сложно.
1: Это такая сложнейшая административная работа.
2: Уже самая плохая работа и самая противная. Я вкладываю в добро, хочу людям подарить хорошее исполнение.
1: И причем это же наоборот, как бы продлевает песни жизни, в таком виде она
2: наследники
1: приобретает новое, какой-то новый окрас и все остальное.
2: Наследники хоронят своих предков вторично, что ли, я бы сказал, потому что
1: это точно.
2: Что мы знаем о песнях 812 года и так далее? Но если мы не будем исполнять песни военного периода, Второй вот мировой войны, то их также забудут.
1: Так и войну забудем
2: тогда,
1: да.
2: Через 100 лет, да, и не будут эти песни звучать.
1: Хотя вот это отражение эпохи. Это же должно как-то постоянно обновляться, правильно?
2: Вот, поэтому тогда песни создавались, казалось бы, может быть, чем-то примитивные, но с красивыми мелодиями и с многозначительными словами.
1: Ну, я хочу сказать, что квартет «Московская балалайка» всегда особенно подает вот каждое произведение. Поэтому здесь, я считаю, это, как сказать, это вот такая небольшая революция, да? Многие могут взять и сделать на свой лад. Ну вот так, как делали вы же и бережно, и виртуозно относитесь к каждому произведению. То есть вот это вот, хотел задать такой вопрос, как рождается вот эта такая гармония, звучание, и как обработка вот эта вот, как она происходит?
2: Вот я хочу сразу сказать, конечно, это во многом заслуга выдающегося балалайшника Александра Горбачева, который импровизирует на все темы сразу. Он, эти песни вот советского периода, русские народные песни, они все играются без нот.
1: Конечно.
2: Никаких нот. И записи, которые мы делали, их повторить нельзя, потому что каждый раз тот же Горбачев импровизирует. Тот же Игорь Коновалов играет тоже по-своему и в то же время. Вот, допустим, можно дать послушать песню, в день рождения, например, да, которую все любили в исполнении Георга Уотца.
1: Да, Георг Уотц,
2: кстати, которому мы тоже аккомпанировали в составе оркестра Осипова и так далее, с которым были знакомы. В день рождения. Вот я слушаю вступление к этой песне, а звучит так, как в те годы, когда эта песня только что впервые прозвучала в эфире.
1: А это же были шлягеры, на самом деле.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Шлягеры.
2: Потому что пели все, а особенно вот «Своя рубашка ближе к телу». У меня дядька родной, как говорится, прирожденная была ищейка, но которая очень хорошо пел. И он знал весь репертуар отца и пел «Когда идешь ты на свидание», «Где-то, где ты», и, конечно, «В день рождения». Я поэтому влюбился в творчество отца, ходил на его концерты, когда он приезжал в Ленинград. Тогда.
1: Такие легендарные люди, которых вы называете, да. Это отдельный разговор. Да.
2: Самое интересное, что когда я поступил в оркестр имени Осипова, Первый мой в жизни концерт был, мы аккомпанировали Георгу Отцу. Для меня это было необычайно, потому что я мальчишкой пел его песни, то есть за ним что-то повторял, и моя соседка обожала Отца. Мой муж любил, давай, Володенька, поставь в день рождения. Говорю, хорошо. И вдруг я, когда закончил институт, отслужил армию и поступил в оркестр имени Осипова, и мы приезжаем в ЦДСА, был первый мой концерт с оркестром Осипова, и вдруг солист Георг Отц. Конечно, так я смотрел на него, то есть больше, наверное, на него, чем в ноты.
1: Давайте сейчас послушаем песню. А кто будет петь?
2: Леонид Серебренников.
1: Леонид Серебренников, да.
2: А у нас день есть рождения. Два исполнения. Есть солист Большого театра, очень хорошо поет.
1: Ну, мы сейчас все-таки давайте...
2: Хорошо, Леонид Серебренников с этого диска в день рождения. Слова Харитонова, музыка Новикова, по-моему. Но это надо посмотреть.
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, бессменный руководитель, вдохновитель и создатель, я бы сказал, великого квартета московского балалайка Владимир Николаевич Ионченко сегодня в студии Радио ВОС.
2: Ну, создатели-то мы все-таки четверо.
1: Нет, ну, я считаю вас все-таки руководителем,
2: ну,
1: вы создатель.
2: Ну, я руковожу, да, все эти 47 лет.
1: Если бы не вы, уже давно бы не было.
2: Да.
1: Потому что ваше умение договариваться, административный ресурс, руководителя.
2: К сожалению, это так, потому что музыканты гениальные,
1: да.
2: Но они прекрасно играют, и главное,
1: но нет, у них
2: хорошо сыграть. А мне все это еще обставить и сделать, и паспорта, и визы оформить,
1: и договориться.
2: Сцену приготовить, и микрофоны проверить. То есть вся механическая работа. Это я и бухгалтер, и директор, и художественный руководитель.
1: Ну вот вся, все на вас, поэтому не было бы 47 лет, не было бы этой даты, поэтому... Поэтому я хочу сказать, что вот ваша заслуга во многом. Потому что еще хочу сказать, что как вам удавалось так в жизни сочетать, что вы еще и занимались хобби всевозможными. Вот расскажите о ваших занятиях параллельно. Как вот это можно все в себе сочетать? Во-первых, вы были нештатным корреспондентом многих радиостанций.
2: Юность.
1: Очень много работали на радио, вообще записывали с оркестром радио и телевидения.
2: Каждый день выходил в эфир.
1: Да.
2: Радиостанция «Юность», «Маяк» и других там. Участвовал часто в передачах «Здравствуй, товарищ», которая была.
1: Потом вы писали в газеты какие-то статьи и так далее.
2: Да,
1: то есть...
2: я когда посчитал, там более 1200, по-моему, статей.
1: Так я же говорю, вот я о чем и говорю. То есть, во-первых,
2: на основе которых вот появились вот эти 27 больших книг.
1: Да, да. Вот сегодня Владимир Николаевич пришел с такими книгами, которые вообще должны быть, наверное, в каждой библиотеке и в каждом доме, потому что если мы хотим знать из первых уст историю своей страны, из первых уст, из того человека, который жил в этой великой стране, в этой державе, чтобы мы не заблуждались, вот эти, знаете, новомодные сейчас попадаются такие журналисты, да, которые что хотят, то и пишут. А вот здесь человек, который жил в рассвет СССР, вот, и прошел...
2: Но так получилось, что я всю жизнь, начиная с детства, вел дневник. И поэтому мне легко было вспомнить, какие факты, с кем мы выступали, где мы бывали, что видели. И потом наступил какой-то период, когда хотелось не только рассказать своим друзьям, знакомым, но и перенести это, может быть, на бумагу и даже создать книгу. И, конечно, первая книжка – это была о том ансамбле, в котором я играл 5 лет, потом 5 лет работал. Это известный детский ансамбль, лучший у нас в России, ансамбль песни и пляски имени Локтева, которому скоро будет 95 лет. Хотя вопрос спорный, там они хотят отметить 100 лет, но я выпустил книгу, где все обосновал и написал, что все-таки ансамблю 95. Это затем, конечно, я играл в оркестре имени Осипова. Материала собралось только статей этих газетных журналов.
1: Потому что везде окружали настоящие легенды.
2: Поэтому я написал книгу об оркестре имени Осипова. Большая такая, толстая.
1: Но это великий оркестр, который отражал...
2: Лучший русский оркестр в мире.
1: Да, это вот просто, как сказать, кому посчастливилось с этим оркестром хотя бы один раз где-то выступить, да, солист, это уже как знак качества, да, артиста.
2: И вот третья книга, как говорится, трилогия получилась. Это тот коллектив, который родился в оркестре имени Осипова, квартет солистов оркестра имени Осипова, который потом стал называться «Квартет Московская балалайка». Это как бы трилогия, одни из первых книг, которые появились. Но сразу хочу сказать, что в этом году мне удалось выпустить книгу, которую я так и назвал «Русский гений» Виктор Павлович Дубровский. Эта книга, хотя я ее выпустил, она выходила в трудное для меня время, когда, может, не стоит и говорить даже. Я лежал, мне говорят, 50 на 50. Ну, как бы выжил, вот, а книжку не все и там проверил. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время над книгой этой, она вышла. и очень красивое издание, и все там правильно.
1: Да, прекрасно.
2: Но там много ошибочек, все. Я обязательно в ближайшее время ее и переработаю, и добавлю большой материал, который вот в Смоленске нашел, который услышал у смоленского журналиста, который записал интервью о Дубровском, нашей знаменитой певице Людмилы Зыкиной. Она рассказывает много интересного о Дубровском. Я обязательно вставлю эти выступления в эту книжку. Вот эта книга вышла. Я не знаю, может быть, есть смысл посмотреть фонотеки и взять одно произведение, где звучит оркестр имени Осипова и дирижирует русский гений Виктор Павлович Дубровский, который поднял русский оркестр на такую высоту творческую, что, я думаю, в ближайшее время вряд ли кто сможет русский оркестр поднять на такую вершину, на этот музыкальный.
1: Ну, я же говорю, что на такую вершину, на которую вы подняли свой квартет, который вы, как бы сказать, духовно окормляете, и физически, и духовно, да, еще раз говорю, без вас бы его не было. Поэтому я вам задал вопрос, как вы проживаете несколько судеб в одной жизни?
2: Вот у меня одна книга, которую выпустил мой друг случайно из моих рассказов, она так и называется «Я прожил несколько жизней».
1: Вот, пожалуйста.
2: Вот, потому что это действительно так, я сам поражаюсь.
1: Я вот, значит, я смотрю, зрю в корень, как говорится, да, истинно говорю.
2: Да, потому что, ну да, был музыкант, играл на домре.
1: И преподавали.
2: Да, это и преподавал в ансамбле имени Локтева, вел класс домры в Институте культуры. Немножечко поработал преподавателем, пока меня...
1: Вы когда закончили, вас там оставили, потому что они видели ваш талант и видели, наверное, там же были тоже непростые люди, работали в то время.
2: Не дали много поработать, взяли в армию.
1: И сразу вы попали тоже, как говорится, с корабля на бал.
2: Ансамбль Советского Союза военный. Это ансамбль имени Александрова.
1: И опять начались гастроли.
2: Московского округа ПВО.
1: И опять начались гастроли.
2: Ну, сначала гастроли были небольшие, это же военные ансамбли.
1: Да, но все равно не менее.
2: Но
1: я же об этом и говорю.
2: В жизни все так получается, как-то очень необычно. Я демобилизовался, и вдруг мне снова приходит повестка. Призываешь на службу. Я говорю, как я только что демобилизовался? Вам надо быть на Павловской 8. А, там ансамбль находится. Ладно, поеду, съезжу. Взял эту повестку, приехал в ансамбль, а им руководил, ну, тоже выдающийся военный наш дирижер, народный артист России Александр Федорович Тупицын, был такой, который аранжировал военные вальсы, песни, сам писал. И он увидел меня, говорит, так, Владимир Николаевич, да, повестку мы вам послали, но я знаю, что вы уже поступили, вас приняли в оркестр имени Осипова, вы уже там сыграли конкурс, но оркестр уезжает сейчас на 3 с лишним месяца в Америку, а меня не успели оформить там, потому что оставалось 3-4 дня, то есть немыслимо малые сроки. Я тебе предлагаю, Володь, поехали в Ирак, потому что в Америке ты еще будешь, я даже не сомневаюсь. А вот в восточной стране, а в Багдаде, в Басре, в Вавилоне, это же так красиво и интересно. Я вот с этим военным ансамблем Московского округа ПВО попал в Ирак, эту восточную сказочную страну. Вот, ну а потом уже вернулся.
1: Которые, собственно, всегда с нашей страной были очень дружеские такие отношения.
2: Да, тогда, более того, я тебе скажу так, что Саддам Хусейн очень любил военные песни советского периода.
1: Ну, конечно, это наш дружественный народ.
2: Поэтому он пригласил ансамбль «Багдад» и потом всем подарки сделал. А потом мы поехали уже в Басру, потом увидели тот же Вавилон. И, конечно...
1: А это сказочный Басра, это сказочные восточные города из...
2: Ну, считает, да, восточные.
1: Как говорится, из «Тысячи одной ночи», да?
2: Восточная Венеция, Багдад, багдадский вор и так далее. А Вавилон чуть чудеса света, эти висячие сады Темирамиды, от которых ничего не осталось, ну, какие-то основания, все дорога, процессии интересные, лев, терзающий человека, которого не смогли даже немцы вывести, он такой из одной глыбы, такой настолько тяжелый. То есть о каждой стороне можно рассказывать много, это был Ирак. Вот, а затем, да, поступил в оркестр Осипова, но уже в пионерском лагере, я когда приехал, мне хотелось записаться в театральный кружок. Я что-то читал, стихи какие-то, Я, собственно, зашел в комнату, где написано «театральный кружок». Зашел, постучался, открыл дверь, а меня за шкирку. Раз кто-то взял, говорит: «Так, мальчик, ты что? Я хочу записаться». Ну, хорошо, меня посадили и в руки дали эту балалайку. А мне говорят: «Это не балалайка, это домра, балалайка треугольная, а это круглая. И вот тебе косточка, мы тебя научим, как на этом инструменте играть». Ну и оказалось, это моей судьбой. Да, хотя в том же пионерском лагере я получил эти удостоверения инструктора по выпиливанию и выжиганию, инструктора по шахматам.
1: И вы в свободное время очень много этому тоже посвятили времени.
2: Ну, как-то я первое время, да.
1: Хотя о каком свободном времени в вашей жизни можно говорить?
2: Но моя жизнь была очень разносторонней. Мне хотелось всего понемножку, я хватал, а определилось вот главное, да. Что это...
1: Владимир Николаевич, прервемся. Давайте к Леониду Серебренникову и к ретро-музыке, вот к этому диску. Давайте что-нибудь послушаем.
2: Да, хорошо. Какую?
1: «Старый клен», наверное, да?
2: «Старый клен» мы же, по-моему, предлагали.
1: Нет, мы другую
2: песню. «На крылечке» с Валей Готовцевой.
1: Давайте «На крылечке», хорошо. Слушаем «На крылечке» в исполнении квартета легендарного московского.
2: Сопровождение квартета «Московская балалайка» поют Леонид Серебренников и Валентина Готовцева.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Не успели мы начать с вами говорить. Вы знаете, такой собеседник, которого я бы слушал, честно скажу, вот прям с утра до вечера, и рассказать все невозможно. Я хочу сказать, что сегодняшняя наша программа подходит к концу. Так незаметно, потому что столько информации, поток льется из ваших уст, и перебивать вас не хочется. И мне хочется сказать в заключении вот этой программы, что этот диск, он воистину, как каждый из дисков, бесценен. Но вот я лично очень люблю песни и Леонида Серебренникова, и этого периода советского времени, вот, который вы отразили здесь, да, который приобрел новый окрас, новое звучание. Я от всех наших радиослушателей вас благодарю. И в заключение хочу, чтобы вы какие-то короткие пожелания сказали, и мы поставим в конце еще одну песню.
2: Ну вот есть такая песня «Сормовская лирическая». А я много, часто бываю на Волге, и много фильмов снял, много тысячи фотографий.
1: Вот это потом еще продолжим с вами общение. Сейчас вот видите, невозможно в одной передаче все охватить.
2: И поют опять-таки Валентина Годовцева и Леонид Серебренников, заслуженные артисты России.
1: А я говорю вам, Владимир Николаевич, до новых встреч. Спасибо вам, здоровья, творческих успехов, здоровья вам и вашим близким. Всего доброго.

0: Красная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Художественный фильм «Дорога на Берлин» начинается. Выполненная средствами компьютерной графики заставка киностудии «Мосфильм». Блестящая, будто отлитая из металла скульптура «Рабочий и колхозница». Перед ней большие буквы названия киностудии. Буквы «М» заглавные, остальные строчные. Белые титры на черном фоне. Киноконцерн «Мосфильм». Продюсерская компания Александра Литвинова. Титр с геральдическим знаком. Двуглавый орел с тремя коронами на груди орла Лира в форме щита. Текст титра. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Герб России. Под ним текст «Российское военно-историческое общество». Представляют. На фоне степи появляется написанное будто от руки название фильма. Под ним текст. По повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и военным дневникам Константина Симонова. На белом коне по степи скачет молодой человек в форме лейтенанта. Проезжает мимо телеги, за которой идут женщины с граблями. В главных ролях Юрий Борисов, Амир Абдыкалыков, продюсеры Александр Литвинов, Карен Шахназаров. Автор сценария Евгений Никишев. Режиссер-постановщик Сергей Попов. Оператор-постановщик Шандор Беркиши, RGC. Композитор Роман Дармидошин. Старик заколачивает досками двери амбара. Подходит к остановившейся подводе. На подводе сидят женщина и маленькая девочка. За их спинами скарб. Взмахивает рукой. Подвода едет дальше. Старик идет рядом с ней. Звукорежиссер Ольга Сердюкова. Подвода выезжает на сельскую площадь. По ней идут одетые в крестьянскую одежду люди. У большинства в руках корзины и тюки. Проезжает зеленый грузовик ЗИС-5 с тентом. Автор идеи и художественный руководитель Карен Шахназаров. Из кирпичного здания выводят и выносят на носилках раненых красноармейцев. Лейтенант едет по селу навстречу потоку людей. Титр. Южный фронт. 1942 год. Носилки с ранеными кладут в кузов грузовика. Мимо проходит взвод пехоты. У солдат усталые сосредоточенные лица. Взгляды опущены.
3: Воздух!
2: Лейтенант задирает голову. Над селом на бреющем полете проносится немецкий двухмоторный бомбардировщик Гарнье До-17. Пикирует. Лейтенант соскочил с коня. Держит его под уздцы. Бомбардировщик сбрасывает листовки. Кружась, они падают на опустевшую площадь. На площади в беспорядке валяются корзины и тюки. Две девушки прячутся под телегой. Одна из них смотрит вверх, провожает взглядом удаляющийся бомбардировщик. Люди возвращаются на площадь, поднимают пожитки. Лейтенант берет одну из листовок. На ней текст. «Командиры и бойцы Красной Армии. Политрук лжет. В германском плену вас не мучают и не убивают, а обращаются с вами хорошо. Красноармейцы, переходите к нам». Над текстом герб Третьего рейха, сидящий на венке со свастикой орел с расправленными крыльями. Бросает листовку, вставляет ногу в стремя.
4: Зачем ты переоделся?
2: Его за плечо.
4: Чего?
2: Берет раненый.
4: Зачем ты переоделся, фашист? Зачем ты переоделся?
5: Отстань!
2: Лейтенант отталкивает его.
4: Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь!
2: Упавший раненый вскакивает.
4: Назад!
2: Выхватывает у солдата.
4: Назад! Зачем вы переоделись, фашисты?
2: Винтовку.
4: Я все равно вас всех узнаю. Зачем переоделись? Убью! Всех убью!
2: Хватается за горло, из-под руки течет кровь. Падает. На его голове грязная окровавленная повязка.
5: Чуть панику не устроил, паскуда.
2: Командир батальона...
5: Заберите его.

0: убирает в кобуру наган.
1: Лейтенант.
0: Лейтенант смотрит на тело.
1: Ты контуженный, что ли?
0: Оборачивается к комбату.
2: Никак нет. Лейтенант Агарков назначен офицером связи 114-ю дивизию.
1: Оружие есть?
0: Отдают честь.
2: Есть.
0: Отбрасывает спадающую на бок скатку, неловко открывает кобуру, достает наган.
2: Вот.
1: Заряжен?
2: Так точно. Заряжен.
1: А чего не стрелял?
0: Агарков расширившимися глазами смотрит на комбата. Тот уходит. К телу подходят два солдата с красными нарукавными повязками патруль. Берут его под руки, утаскивают. Застывшие во время происшествия крестьяне идут дальше. Агарков провожает взглядом удаляющийся патруль. Садится в седло. Ночь. По дороге между домами едет тяжелый танк КВ-2. За ним несколько Т-34. Перед зданием строй в плащ-палатках. Из здания выходят генерал и несколько офицеров.
3: Отвечать будете лично.
0: К Агаркову обращается молодой усатый лейтенант.
4: А знаешь, почему на дороге почти нет воронок от снарядов?
2: Почему?
4: Приказ у фрицев. Дороги и шоссе не бомбить. Потом, мол, они сами по ним пойдут.
1: Товарищи офицеры, вы должны немедленно выехать в свои дивизии и доставить боевой приказ. Сейчас от каждого из вас зависят тысячи, даже десятки тысяч жизней.
5: Агарков! Агарков! Наши дивизии по соседству, так что до хутора Павловского едем вместе.
1: Сейчас.
5: Я коня.
0: Агарков вбегает в конюшню, садится на коня. Трое всадников едут по туманной ночной дороге. Агарков и усатый лейтенант едут рядом.
6: А ну глянь, что там?
7: Ага. Тебя как звать-то?
2: Сергей.
6: Почему без ординарца, Сергей?
2: А я не знаю, не дали.
6: Не дали? Разве офицер связи может быть без ординарца? Вот стрясется вы что-нибудь по дороге. Кто тебе поможет, а? И начальство доложить.
5: Дальше сам, тебе направо. Бывай.
2: Ага.
0: Всадники удаляются по полю. Кромка неба над горизонтом окрашена розовым. Дорога в лесу. По ней двигаются два военных грузовика. Агарков выезжает на дорогу. Он одет в плащ-палатку, на голове пилотка. У Агаркова мягкие черты мальчишеского лица с как будто застывшим выражением робкого удивления. Двигается несколько метров за машинами, разворачивает коня, медленно едет в обратном направлении. Останавливается около горящего танка КВ-2. Рядом с гусеницами лежит обгоревшее тело. Агарков долго смотрит на тело, оглядывается по сторонам.

0: пускает коня рысью. День. Небольшая деревня. Две лошади в упряжке тащат по дороге 45-ку. Противотанковую пушку 53-ка.
1: Живее! Занять позицию! Разворачивайте! Разворачивайте! Левее! Вот направление! Давайте, давайте, ребята!
2: Витя, это апрель?
3: Нет!
0: Капитан смотрит в бинокль.
4: А вы не знаете, где 341-я дивизия?
3: Какая к черту дивизия? Немцы провали оборону. Уезжайте отсюда! Глубже! Глубже окапываемся! Не филони!
4: Капитан, я офицер связи. У меня приказ. Я должен доставить его в дивизию.
0: Капитан пристально смотрит на Агаркова. У капитана решительное лицо, широко расставленные глаза. Открывает планшетку.
4: Вот, смотрите. Мы находимся здесь. Немцы провалились здесь. Дивизия, которая вам нужна, находится в этом районе.
5: Ой, ничего, прием вам сказать не могу.
3: Ты Белоусов и 3-й... Я сказал тебе левее, ну вот направление.
6: Есть.
3: Ветки сюда несите.
0: Агарков медленно едет к лесу.
3: Крепите станины.
0: Оглядывается на артиллеристов. Около одной избы поднимается разрыв. Из леса выезжают 3 тяжелых танка «Тигр».
3: Танки справа! Разворачивай орудие! Наводить головной! Занять позиции!
0: Разрыв поднимается около пушки с пристегнутой упряжкой.
3: Прицел 20!
6: Стоять!
3: Бронебойным! Заряжать!
0: Разрыв поднимается рядом с Агарковым. Конь встает на дыбы, Агарков падает.
3: Огонь! Левее! Левее! Бери Белоусов, я дрестую!
0: Выстрел «Тигра».
3: Ну чего разлеглись? Давай, мать вашу! Заряжай, ну!
0: Агарков лежит в высокой траве между танками и артиллерией. Выстрел 45-ки.
3: Прицел постоянный! 3 снаряда! Беглый огонь!
0: За танками, пригибаясь, идет фашистская пехота.
3: Выше бери! Выше под срез, мать вашу! Срезай!
0: Разрыв рядом с пушкой. Артиллеристы падают. Лежавшие перед пушками красноармейцы отступают. Выстрел «Тигра». Капитан лежит на боку. Его лицо в пыли. Из уха течет кровь. Медленно поднимает голову. Опирается на руки. Встает. На груди капитана медаль за отвагу.
7: Назад! Назад, я сказал! А ну назад, мать вашу!
0: Пожилой солдат трясет Агаркова за плечо. Тот вскакивает, бежит за всеми. Капитан стреляет в воздух. Хватает пробегающего рядом солдата за грудки, бьет по лицу. Разрушая ближайший дом, на дорогу выезжает «Тигр». Капитан медленно поворачивается к нему. Отпущенный солдат испуганно пятится, убегает. Капитан смотрит на танк из-под лобья. Его грудь пересекает пулеметная очередь. Капитан опускается на колени, затем падает ничком. На его спине 3 кровавых пятна. Агарков бежит по улице деревни. За его спиной падает, вскинув руки, солдат. Выбежавшие на улицу фашистские пехотинцы стреляют в спины красноармейцам. Агарков бежит зигзагом. То тут, то там поднимаются разрывы. Красноармейцы падают. На противоположный конец улицы выезжают 2 танка и бронемашина. Упавший Агарков вскакивает, вбегает в затянутое сизым дымом деревянное строение. Один из домов пылает. Сквозь негорящую часть дома, сминая его, проезжает «Тигр». Выезжает на дорогу, блокируя гусеницу, поворачивает налево. Фашистские пехотинцы заняли деревенскую площадь. Они вооружены пистолетами, пулеметами и винтовками. Над одним из домов высоко поднимается оранжево-желтое пламя. Село. По дороге движется колонна красноармейцев. Идущий первым несет знамя в чехле. На измученных лицах солдат грязь. На левых плечах по диагонали к правому бедру висят шинельные скатки. На головах каски и пилотки. Двое солдат несут на плечах дисковые пулеметы. Склонив головы, солдаты проходят мимо старушки, стоящей перед калиткой. У старушки худое морщинистое лицо. На голове черный платок. Она опирается на клюку, тяжело качает головой. Просторное помещение в деревянном доме. В одном из углов штабель из парт. К ним прислонены портреты, среди которых Лев Толстой. За столом перед доской три офицера.
2: Фамилия, имя, отчество.
0: Допрос ведет майор.
6: Агарков Сергей Леонидович.
2: Возраст?
6: 20 лет.
2: Звание?
0: Агарков стоит перед столом.
6: Лейтенант.
0: На нем нет ремня.
2: Должность?
6: Офицер связи при штабе армии.
0: Майор измеряет его взглядом.
2: Образование?
6: Десятилетка и военно-химическое училище.
8: Вы знали, какой приказ везете в дивизию?
0: Вопрос капитана пехоты.
6: Да.
8: Я спрашиваю о его содержании. Вы знали содержание приказа?
6: Так точно.
8: Тогда почему вы его не доставили?
6: Я не смог к ним пробиться. Там были танки, много немецких танков. А дивизия, наверное, отошла за реку. Я не знаю. А я не смог к ним пробиться.
0: У майора тонкие усики, стрижка ежиком, широкий лоб. Он перебирает бумаги.
2: А кто был ваш отец, Агарков?
0: Агарков переводит растерянный взгляд с капитана на майора.
6: Почему был? Он есть. Он инженер на заводе в Горьком. Почему был?
0: Майор смотрит из-под лобья, сглатывает. Кладет на стол лист с печатью и заголовком предписания.
9: С лейтенантом Агарковым мы расстались возле хутора Павловского.
8: Как он себя вел по дороге?
0: Перед столом усатый лейтенант.
9: Дрейфил немного. Только я думал, что это от неопытности.
0: У него широкое лицо.
9: Молод еще.
0: Вихрастые волосы.
2: А вам сколько лет?
9: 22 года.
0: На тройке растяжка с текстом. Отвечай спокойно и обдуманно.
9: Ему еще ординарцы не дали.
0: Усатый лейтенант опускает голову. Встретившись взглядом с майором, вытягивается по струнке. Сидящий у окна Агарков поднимает голову.
9: Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был.
0: Во взгляде секретаря-машинистки жалость.
10: Сегодня ночью противник прорвал нашу оборону сразу в нескольких местах. Отступление осложняется потерей коммуникации. В связи с этим во все дивизии были отправлены приказы по передислокации. Что касается 341-й дивизии, судя по всему, мы ее потеряли.
0: Перед столом пожилой полковник пехоты. На его груди орден Красного Знамени.
11: Сережа!
0: Агарков оборачивается к окну. За стеклом мальчик лет 10.
11: Сережа!
0: Его лицо фотографически похоже на лицо Агаркова.
11: Сережа! Ну ты что творишь, злый день, а? Я кому сказала сюда не подходить? Так ты, мать, слушаешь? Я тебе что сказала?
0: Мальчик бежит за женщиной.
12: Рассмотрев материалы следствия и выслушав объяснения обвиняемого и свидетелей, военный трибунал постановил за проявленную трусость, дезертирство и измену присяги приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Агаркова Сергея Леонидовича согласно статье 193 пункт 2 к высшей мере наказания расстрелу.
13: Рядовой Джурабаев, снимите с осужденного знаки различия.
0: Тройка и секретарь встали. Секретарь тяжело дышит, ее взгляд опущен. К Агаркову подходит молодой солдат Джурабаев. У него невозмутимое восточное лицо, глубокое переносица. Агарков поспешно отрывает петлицы, вкладывает их в руку Джурабаева.
14: Давай на выход.
0: Солдат откидывает дверь погреба.
14: Давай, давай, чего копаешься?
0: Из погреба по лестнице выбирается худой мужчина в шинели. Рядом с солдатом стоит офицер, в его руке револьвер.
14: Шинель-то сними. Зачем она тебе?
0: Мужчина медленно снимает шинель. Под ней потертая белесая гимнастерка.
14: О, гляньте. Товарищ лейтенант, а может и этого заодно?
0: К погребу идет Агарков. За ним следует Джурабаев. Его винтовка направлена на Агаркова.
15: Успеешь еще. Руки за спину.
0: Мужчина складывает шинель, кладет ее на землю.
15: Пошел. Пошел.
0: Офицер бросает долгий взгляд на Агаркова. Идет за солдатом, конвоирующим мужчину. Они удаляются в сторону леса.
15: Заходы.
0: Джурабаев легко подталкивает Агаркова острием штыка. Агарков спускается в погреб. разворачивается. Над его головой захлопывается дверь. Агарков обводит взглядом полутемный погреб. Он размером 1,5 на 2 метра. Тонкие лучи света проникают через щели в деревянном настиле. Агарков растерянно вертится на месте. Поворачивается к щели в двери. Джурабаев сидит на краю двери, заталкивает обмотку в прохудившийся правый ботинок.
14: Открой, мне надо сказать.
0: Оборачивается к двери.
4: Открой, мне надо ничего объяснить.
0: Агарков прижимается лбом к щели в двери.
4: Эй, ну открой!
0: Джурабаев отворачивается.
4: Открой, мне надо объяснить! Открой, мне надо объяснить! Все, открой!
0: Агарков встал на лестницу, бьет по двери спиной. Подпрыгивает, ударяет в дверь ногой, падает на пол.
14: Ты не имеешь прав. Я советский человек. Слышишь ты?
0: Джурабаев встает, забрасывает на плечо ремень винтовки.
4: Эй, браток.
0: Агарков припадает к щелям двери.
4: Ты тут, а?
0: Опускает руки на лестницу, утыкается в них лицом. Джурабаев сидит на краю двери. Ножом ковыряет отошедшую подошву ботинка. К погребу приближается секретарь. Она зеленоглазая, худая, высокая. Пилотка сдвинута на бок. Прядь рыжих волос кокетливо заложена за немного оттопыренное ухо. Джурабаев поднимает винтовку.
9: Стой, кто идет?
15: Товарищ часовой, мне надо вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.
9: Разводящий надо.
15: Разводящий сейчас при штабе в деревне.
0: Секретарь подходит ближе. Джурабаев передергивает затвор.
15: Вы что, меня не знаете?
0: Его винтовка наведена на секретаря.
9: Разводящий надо.
0: Секретарь растерянно смотрит по сторонам. Быстро идет к стоящему неподалеку дубу. Около дуба пасется коза. Секретарь бросает планшетку на траву, демонстративно разводит руки, садится. Агарков трет лицо. Смотрит по сторонам. К дубу подъезжает и останавливается мотоцикл с коляской. За рулем сухопарый старшина лет 50.
16: О, Светочка! А вы какими судьбами?
15: Это ваш часовой? Форменный идиот, истукан какой-то.
16: А, это у нас такой. Родную мать не пропустит. Я правильно говорю, Джурабаев?
0: Джурабаев вытягивается по стойке смирно. Агарков сидит на корточках, поднимает голову, сильно щурится.
15: Мне надо вручить вам копию приговора. Вот, держите.
0: Светочка садится на ступеньки лестницы.
15: И распишитесь, пожалуйста, в получении.
0: Раскрывает толстую тетрадь, поворачивает ее к Агаркову. Дает ему химический карандаш.
15: Возьмите. Вот тут.
0: Не переставая щуриться, Агарков расписывается. Возвращает карандаш. Светочка улыбается Агаркову, кивает.
15: Слушайте, вы не переживайте.
0: Убирает тетрадь в планшетку.
15: Еще надежда есть, потому что утвердить должен военный совет. Без его утверждения нельзя.
0: Агарков склонился над небольшим листком копии приговора.
15: Вы, может, письмо хотите написать? Я отправлю.
0: Поднимает голову, щурясь смотрит на Светочку. Опускает взгляд, отрицательно качает головой.
16: Осужденному я харчей не привез, так как думал, что его уже или вот-вот.
0: Старшина дает Джурабаеву.
16: Джурабаев?
0: Солдатский котелок.
16: А, Джурабаев, а тебе ботинки не жмут?
17: Нет.
16: Ну смотри, а то я мог бы похлопотать, новые бы дали.
17: Нет.
15: Приговор должен быть утвержден военным советом в штабе армии. Вы слышите? Если с этим человеком хоть что-нибудь случится, отвечать будете вы.
16: Вот видишь, Джурабаев, какую ты себе репутацию своим безрадостным поведением заработал. Иди.
0: На лице Джурабаева.
16: Вечером тебе привезу смену.
0: Нет никаких эмоций.
16: Береги осужденного, как зеницу ока. Понял?
0: Он идет к погребу, оборачивается на ходу.
16: Пошел, Светочка.
17: Садитесь.
16: Он всего лишь часовой.
15: Вот такой возьмет и убьет. С такого останется.
16: Да вы что?
0: Светочка села в коляску.
16: А знаете, я все время за вас переживаю. Вам, девушкам, нельзя здесь находиться. На войне, понимаете? Это война такая штука. Вот возьмут и убьют. И даже не посмотрят, что вы, девушка. Фашисты ведь, понимаете?
0: Джурабаев сидит около погреба, прислонившись к выступающему из земли куску кирпичной стены. Голова склонена и прикасается к ложу винтовки. Глаза закрыты. Открывает глаза, поднимает голову.

0: Встает, выглядывает из-за стены. По улице деревни едут немецкие бронемашины. В них сидят пехотинцы. Около колодца стоит мальчик в картузе. Рядом с ним останавливается мотоцикл с коляской. Из коляски выходит мотоциклист, хлопает мальчика по плечу. Снимает каску, надевает ее на мальчика. Берет стоящее около колодца ведро, пьет из него. К мальчику подбегает полная женщина в крестьянской одежде. Огарка в шинели спит на соломе. На него падает солнечный свет.
1: Выходи.
0: Джурабаев держит его на прицеле. Зажмурив глаза, Огарков на ощупь выбирается из погреба.
1: Иди.
0: Склонив голову, Огарков идет по грунтовой дороге. За его спиной, держа винтовку на изготовку, идет Джурабаев. Оглядывается. Огарков начинает оборачиваться.
2: Иди, иди.
0: Идет дальше. Огарков осунулся. Его волосы всклокочены, лицо посерело. Он тяжело дышит.
1: Стой!
0: Замирает, плотно сжимает губы. Лицо дрожит. Джурабаев опускается на одно колено, кладет винтовку на землю. Заправляет обмотку, высунувшуюся из носка рваного ботинка. Огарков оборачивается.
3: Да стреляй уже!
0: Джурабаев с невозмутимым видом продолжает возиться с ботинком. Огарков открывает рот, удивленно приподнимает брови. Джурабаев подбегает к нему.
3: Уходим, уходим!
0: Толкает за небольшой пригорок около дороги. По дороге проезжает немецкий мотоцикл с коляской. За ним едет черный легковой автомобиль Mercedes 170 V. Карьер. На его дне в окружении солдат СС около сотни красноармейцев. Некоторые эсэсовцы держат на поводках овчарок. В карьер въезжают мотоцикл и Мерседес. Джурабаев и Огарков подползают к краю обрыва. Двое эсэсовцев ведут под руки красноармейца с перевязанной головой. Подводят к вышедшему из машины ротенфюреру СС.
4: Du niederträchtiges Miststück! Du sollst zu mir aufschauen!
0: Красноармеец плюет ротенфюреру в лицо. ССовцы швыряют его на землю, бьют прикладами и ногами. Огарков оборачивается к Джурабаеву. Ротенфюрер вытирает лицо платком, убирает его в карман. Красноармейца ставят на ноги. Ротенфюрер с ленивым видом достает пистолет «Вальтер». Наводит на красноармейца.
3: Дай винтовку.
5: Нет.
3: Дай винтовку.
5: Нет, нельзя.
0: Стреляет ему в голову.
3: Я его застрелю.
0: Джурабаев бьет Огаркова по лицу.
3: Уходим.
0: Отползает от края обрыва.
3: Уходим.
0: За ним Огарков. Огарков и Джурабаев идут по заросшему ромашками полю. Джурабаев повесил винтовку на плечо. Ее штык в походном положении.

0: Лес. Ночь. Джурабаев подкладывает хворост в небольшой костер. Агарков сидит, прислонившись спиной к дереву. Устало смотрит на Джурабаева.
1: Да поспи ты уже. Я никуда не сбегу, обещаю. Чего ты молчишь?
2: Потому что ты враг.
0: Джурабаев глядит на огонь. Агарков ложится на левый бок, укрывается шинелью. Джурабаев дует на угли. Пламя костра поднимается выше. Туманное утро. Джурабаев сидит, склонив голову, винтовка лежит на плече.

0: Открывает глаза, поднимает голову.
1: Огарков!
2: Стоять! Винтовку опусти!
3: Кто такие? Документы?
0: Его и Огаркова окружают красноармейцы. Джурабаев протягивает капитану солдатскую книжку, а Огарков — сложенный лист.
3: Тоже из окружения убирайтесь. Пойдете под мою команду.
4: Нет, нельзя.
3: Почему?
4: У меня приказ штаба армии надо.
0: Капитан возвращает Джурабаеву книжку, раскрывает лист бумаги. Это выписка из протокола военного трибунала.
5: Почему?
0: Вот... На дороге.
5: Носороги и то больше соображают.
0: Огарков укрыл голову шинелью.
5: Нельзя было пойти с капитаном. Вот никто же не просил меня отпускать. Мы могли просто пойти с капитаном. Точно так же, по точно такой же дороге. Вдвоем, под дождем, но с капитаном. Который знает, куда идти, и как идти, и зачем. Это же последнему дураку понятно, что штаб армии не в окружении. Или тебе непонятно? Чего ты молчишь-то, а?
0: Джурабаев сощурил глаза, невозмутимо смотрит на Огаркова.
5: Ты хоть понимаешь, что я тебе говорю?
0: Подходит к большому сараю.
5: Давай, давай, молчи. Молчи, дубина. Я тебя все равно сбегу, понял?
0: Оглядывает его.
5: По башке тебе дам и сбегу. Винтовку твою заберу.
4: Заходи.
5: Давай, давай, конечно, сейчас посидим, немцев подождем. Закрывай. Давай, давай, закрывай. Закрывай, что из сарая-то не будет. Сейчас уснешь, и я сбегу, понял? Подкоп вырую, сбегу, не через крышу.
0: Джурабаев берет приставленный к стене брус.
5: А, на засов! Давай, давай, закрывай! Хоть гвоздями меня заколоти, бревна притащи! Забаррикадируй тут все! Я все равно сбегу!
0: Садится спиной к двери сарая. Прижимается щекой к приставленной к плечу винтовке. Огарков оглядывает сарай. В его углу сено. На затяжке висит лошадиная сбруя. Огарков берет воткнутые в сено вилы. Смотрит на блестящие острия рогов. Подходит к двери. Между досками щели в несколько сантиметров. За одной из них спина и шея Джурабаева. Огарков подносит к щели вилы. Отходит от двери. Силой втыкает вилы в сено. Снова подходит к двери. Сильно сжимает черенок вил. Подносит рога к щели. Втыкает их в земляной пол. Снова подносит их к щели. Отворачивается, наклоняется. Отбрасывает вилы в сено. Делает оборот на месте. Садится, прислоняется к двери. Задумчиво смотрит перед собой. С его волос на лицо падают капли. Оборачивается к двери, смотрит через щель на Джурабаева. Джурабаев сидит под выступающим почти на метр скатом крыши. Небольшая деревня. На центральной улице несколько обгоревших советских и немецких танков. Из леса выходят Огарков и Джурабаев. Проходят мимо Т-34 с сорванными гусеницами и покосившейся башней. Рядом с ним на земле сидят два мальчика лет 4-5. Около кучи обуглившихся бревен и досок старуха наклоняется к стоящему на лавке корыту, кладет в него ложки. Огарков и Джурабаев обходят очередной сгоревший дом. Замирают. На земле обнаженное тело молодой девушки. Ее руки раскинуты. Лицо и грудь в крови. Джурабаев смотрит на застывшего Огаркова. Берет из его рук шинель, укрывает девушку. Поправляет висящую на плече винтовку. Идет дальше. Понуро склонив голову, Огарков идет следом. На берегу широкой реки. Огарков пьет, зачерпывая воду сложенными лодочкой ладонями.
4: Рот искать надо.
5: А давай вплавь.
4: Нет.
0: Джурабаев смотрит по сторонам. Идет вдоль берега.
5: Ты плавать, что ли, не умеешь?
4: Нет.
5: Ты серьезно? Ты плавать не умеешь?
0: Пробираются через рогоз.
5: Спорим? Ты Волгу не переплывешь.
6: Я говорю, спорим?
5: Через час я уже был на той стороне. Через час. А это Волга. Это не какая-то там Сычва. Это Стой. Волга. А знаешь, сколько Волга? Тихо.
0: Джурабаев снимает винтовку с плеча. Смотрит по сторонам. Медленно идет вперед. Рогоз высотой с человеческий рост. Агарков спотыкается, опускается на одно колено. Встает, идет за Джурабаевым. Среди рогоза стоит пятнистая корова. Ее рога обвязаны веревкой. Рядом с коровой стоит мальчик лет 8 в большом картузе. В руке хворостина.
5: Зачем убьем?
7: Мамка сказала, немцы придут, убьют, свои тоже.
5: А ты ее здесь прячешь?
7: Негде больше.
5: А здесь есть брод?
7: Нет брода, там мост был за луговой, немцы взорвали.
0: Агарков переглядывается с Джурабаевым.
5: И лодки нет?
7: Плот есть.
5: Плот?
0: Подходит к мальчику, опускается перед ним на корточки.
5: Покажешь?
7: А вот правда свои?
5: Правда.
7: Может, тогда летчика с собой возьмете?
0: Агарков резко оборачивается к Джурабаеву. Идут за мальчиком вдоль чащи.
7: Он в голову и в ноги раненый. Мы ему перевязку сделали. Вернее, Нинка сделала. У ней мамка-медичка. Она знает как.
5: Давно вы его нашли?
7: Да уж 3 дня как. Он в первый день сильно стонал. Думали, все, помрет.
0: Подходят к большой березе. Ее ветви склонились почти до земли. Под березой лежит летчик. Его лицо в крови. Голова перевязана. Агарков прикладывает ухо к его груди.
7: Мамка говорит, что если его немцы тут и найдут, нас всех сразу и укокошат.
0: В стволе березы пулевые отверстия.
5: Помоги мне.
0: Джурабаев быстро подходит к Агаркову. Ночь. Над горизонтом красновато-оранжевый диск луны.
7: Правда, вдвоем на этом плато никак.
0: Агарков идет по колено в воде.
7: Мы с Мишкой пробовали вдвоем.
0: За веревку тащит плот.
7: Ну сразу переворачивались. Знаете, как надо?
5: Как?
7: Надо вот, чтобы один на плоту, а другой рядом плыл, держался. Тогда нормально.
5: Я сейчас...
0: Джурабаев сидит на берегу рядом с летчиком.
5: Так, смотри, вот как делаем. Я сейчас летчика на тот берег отвезу.
0: Агарков снимает сапоги.
5: Там оставлю и вернусь за тобой. И мы уже вместе поплывем. Да? Давай.
0: Берет летчика за плечи, замирает.
5: Ты че? А?
0: Джурабаев смотрит в сторону.
5: Боишься, что сбегу?
0: Агарков растерянно оглядывается. Открывает нагрудный карман гимнастерки.
5: Ладно. Смотри. Это часы. Деда моего. Самый дорогой, что у меня есть. На, читай. Ну, читай, там написано. Агарков, это мой дед. Держи. Все, давай.
0: Вкладывает часы в руку Джурабаева. Тот перехватывает его руку, возвращает часы.
5: Ты че? Ты тоже... Да я, может, и сбежал бы, только как я без тебя его там дотащу? Ты это-то понимаешь? Или ты думаешь, я его там брошу, да?
0: Агарков хватает Джурабаева за грудки.
5: Ты чё? Ты думаешь, я его там брошу, да? Ну, говори. Ну, отвечай!
0: Над берегом описывает дугу осветительная ракета. Падает в воду. Резким движением Джурабаев сбрасывает руки Агаркова. Садится, задумчиво смотрит на летчика. Агарков в исподнем толкает от берега плот, на котором лежит летчик. Джурабаев и мальчик стоят на берегу.
7: Он ведь свой, да? Ведь свой?
0: Агарков плывет, толкая перед собой плот.
7: Thank you.
0: Высоко в небе белая полная луна. Джурабаев сидит на берегу. Мальчик спит, положив голову на его бедро. Джурабаев неотрывно смотрит на реку. Часто моргает. Слева вдоль берега идет Агарков. За веревку тащит плот. Джурабаев встает, улыбается.
5: Течение снесло. Давай.
0: Предрассветные сумерки. Плывущий Агарков толкает плот сидящим на нем Джурабаевым. Берега скрыты густым туманом. Джурабаев взволнованно смотрит по сторонам. На носке его правого ботинка нет части подошвы. День. Агарков и Джурабаев несут летчика на носилках, сделанных из двух жердей и парашютной ткани. Гимнастерка Агаркова потемнела около шеи. Он сосредоточенно прикусил нижнюю губу. Джурабаев устало покачивается. Пробираются сквозь густые заросли.
5: Стой! Стой!
0: Опускают носилки на землю. Агарков по-пластунски пробирается среди кустов. По проселочной дороге разрозненно идут красноармейцы. Агарков широко открывает глаза.
5: Свои! Свои! Свои! Свои! Мужики! Мужики!
6: Стоять! Руки!
5: Мужики! Я свой! Я свой! Мужики, там у нас летчик раненый!
0: Летчика везут на подводе. Среди красноармейцев несколько танкистов в черных комбинезонах и шлемофонах. Две лошади тащат 45-ку.
8: А ваш-то совсем плохой. Уже и не стонет.
0: В лесу лагерь из нескольких больших палаток. Молодые, коротко стриженные солдаты умываются около рукомойников. Солдат, сделанный из гимнастерки без рукавки, колет дрова. Солдат в кубанке подносит чурки. Около палатки сушатся бинты.
9: Братцы, помогайте. Давайте, давайте. Берем. Ага. Что с ним? Ранение в голову.
10: А сейчас кто может держать оружие в бой? Выполнять!
0: Джурабаев.
11: А мне свой приказ.
0: Идет за майором.
11: Прорвать кольцо окружения и вывести людей с минимальными потерями.
4: Нельзя штаб армии.
11: Да что ж ты заладил-то, как чулдон? Штаб армии там, в тылу, а здесь я командую. И каждый, кто может держать оружие, завтра пойдет в бой.
4: Товарищ мой.
11: Отставить! Смирно!
0: Джурабаев вытягивается по струнке.
12: Согласно директиве 260, вы со своим арестантом поступаете в мое распоряжение. До выхода из окружения. А потом иди на все четыре стороны. Вам все ясно, рядовой?
4: Так точно.
0: У майора лицо треугольной формы, глаза на выкате. Агарков сидит на лавочке. Насыпает на квадратный кусок бумаги махорку. Джурабаев садится рядом.
3: Там летчик к операции готовит.
0: Агарков скручивает самокрутку.
3: Сказали, гангрена началась. Над ноги ампутируют. Будешь курить?
4: Да, я не курю.
3: А я курю.
0: Облизывает ее край.
4: Ты комсомолец был?
0: Поднимает взгляд на Джурабаева.
3: Да.
4: Иди. Оружие сам брать надо. Окружение выходить буду. Иди.
0: Агарков встает, идет к телеге с оружием и амуницией. Проходя под веревкой с развешанными бинтами, наклоняется. Около телеги. Пожилой солдат берет из одного ящика кусок мыла, из другого банку консервов. Вкладывает их в промасленную бумагу, дает стоящему рядом красноармейцу. К Агаркову подходит плотного телосложения старшина. Дает ему ремень с патронными сумками.
13: На, держи, боец. Ремень. Угу. И лодка. Распишись.
0: Протягивает большую тетрадь.
3: Слушай.
5: Вот здесь?
13: Вот здесь.
5: А тебе нет сапог?
13: Сапог нету. Портянки есть, пуговицы есть. Надо?
5: Нет.
13: Ну тогда извини, браток.
0: Старшина смотрит на наручные часы, уходит. Под брезентовым навесом.
14: Товарищ старшина.
13: 5, 6.
5: А хорошие у тебя часы?
0: Старшина пишет в большой тетради.
13: Нравится?
5: Да.
13: Трофейные.
5: Коллекционируешь?
13: Ну а что, имею право. Так, 7.
0: Агарков достает из нагрудного кармана часы деда, протягивает старшине. Тот смотрит по сторонам, берет часы. Открывает. Смотрит на дарственную надпись, качает головой. Закрывает часы, вопросительно смотрит на Агаркова. Тот склоняется к его уху. Около полевой кухни.
15: Наступны.
16: А мне со дна пожиже, землячок.
15: А долю с маком не хочешь? Пошел. Наступны.
0: Джурабаев сидит на бревнах, ножом ковыряется в прохудившемся правом ботинке.
13: А что это у тебя с обувью?
0: Встает.
13: Боец.
0: Прячет ботинок.
15: Ты как вот в этом, в атаку пойдешь, а?
0: За спину.
15: Или ты в атаке не ходок?
0: Часто моргает.
15: А ну-ка, живо в интендантскую палатку топай. Там как раз твоего размера пару сапог осталось. Бегом!
0: Джурабаев улыбается, складывает нож. Уходя, старшина встречается взглядом с подходящим Агарковым.
5: Нас в третью роту распределили. Выдвигаемся скоро.
14: Сейчас, сапоги получить надо. Сейчас.
0: Джурабаев убегает. На бревна садится солдат с крупным носом.
17: Парень, это ты сегодня летчика в лазарет сдал?
5: Да.
17: Можно я у него парашют возьму? Он все равно весь рваный в крови.
5: Ну, начнется у него и спросишь.
17: Так он это, того. Как очухался после операции, увидел, что ног нету. Так и пулю в рот.
0: Агарков застывает.
18: Две шеренги! Становись!
0: Продолжает раскладывать патроны в сумке.
17: Живей, живей!
0: Встает.
17: Так это, чего там с парашютом-то? С парашютом-то, говорю, чего?
19: Быстрее, быстрее давай!
0: Оборачивается к солдату. С грустью на него смотрит. Бежит в строй.
18: Живей! Живей!
0: Джурабаев встает в строй рядом с Агарковым.
18: Смирно! Направо! Шагом марш!
0: На ногах Джурабаева новые сапоги.

0: Лесная опушка. Высокая трава медленно колышется. Из травы поднимается старший лейтенант. Взмахивает рукой. Лежавшие рядом с ним солдаты встают. Идут, держа оружие на изготовку. Ложатся, ползут по-пластунски. Движутся в сторону расположенной в сотни метрах деревни.
1: В атаку!
0: Перед деревней охоты. В них фашистская пехота. Несколько красноармейцев прыгают в окопы. Завязывается рукопашная. Агарка вместе с другими красноармейцами перепрыгивает через траншею. Бежит дальше. Перед одним из домов укрепление из мешков. В бойнице работает пулемет. Красноармейцы ложатся на землю. Один из них приподнимается. Его пересекает очередь. Красноармеец утыкается лицом в землю. Поднимаются минометные разрывы. Старший лейтенант...
2: Землячок!
3: А?
2: А, землячок?
0: Подползает к солдату.
2: Чего лежишь-то?
3: Так бьют же!
2: Ну что, что убьют? На то и война. Давай, вставай.
3: Бьют.
2: А лежать будешь, точно убьют. На ходу-то труднее в нас попасть. Давай, вставай. Давай.
3: Бьют.
2: Вот видишь, я встаю. Ну и ты вставай.
0: Приподнимается.
1: Заряжай!
0: Оборачивается.
1: Огонь!
0: Выстрел сорокопятки ликвидирует пулеметное гнездо.
1: Вперед, братцы!
0: Солдаты вбегают в деревню. Фашистская пехота отступает. Красноармейцы выбегают на деревенскую площадь. Один за другим падают. Агарков и Джурабаев ложатся в небольшую воронку. Падают еще двое красноармейцев.
3: Снайпер!
0: Агарков оборачивается. Старший лейтенант лежит на боку, прижимает к животу окровавленную руку. Агарков припадает к прицелу винтовки, осматривает через него ближайшие дома. Вскакивает, бежит к стоящему на краю площади немецкому мотоциклу с коляской.
3: Стой! Куда?
0: Падает, прижимается спиной к колесу мотоцикла.
3: Нельзя! Снайпер видит! Стрелять будет!
0: Рядом лежат тела фашистских солдат. Агарков поднимает руку, поворачивает закрепленное на руле зеркало заднего вида, осматривает через него дома. Смотрит на Джурабаева, показывает большим пальцем за свое плечо, затем средним и указательным пальцами изображает бег. Джурабаев припадает к прицелу. Агарков вскакивает, бежит через площадь. Падает, как подкошенный. Джурабаев через прицел осматривает дома. Из щели в дверце чердака, стоящей на отлете избы, торчит дуло, завернутое в маскировочную ткань. Джурабаев стреляет в дверцу. Она медленно открывается. С чердака свешивается тело фашистского снайпера.
4: Вперед, ребята!
0: Джурабаев подбегает к Агаркову, трясет его за плечо.
3: Ты живой?
0: Переворачивает на спину.
3: Агарков, ты живой?
0: Агарков улыбается, не открывая глаз. Устраивается поудобнее в воронке. Закладывает руки за голову. Поворачивает голову вправо. Из леса в сторону деревни движутся танки Т-34. Бежавшие к лесу фашистские солдаты останавливаются, поднимают руки.
5: Не хватало еще, чтоб приговор советского трибунала в исполнение привел фриц.
0: Сидящий рядом Джурабаев тяжело вздыхает, поправляет пилотку. Один из красноармейцев забирается на танк, обнимается с танкистом. Джурабаев смеется вместе с Агарковым. Капитан в темно-зеленой пилотке крутит головку на фотоаппарате.
6: Да давай, давай.
7: Все, я привел.
6: Ну, наконец-то. Так, товарищи, давайте на фоне боевой машины.
0: Джурабаев и Агарков встают около бронемашины.
6: Очень хорошо. Чуть-чуть назад. Левее. Ага. Приготовились. Внимание. Улыбаемся. Улыбаемся.
0: Улыбается только Агарков.
6: Есть. Как газета выйдет, я вам фотографию пришлю.
7: Спасибо. Крепко повоевали, а, товарищ капитан?
6: Да уж.
7: Мы бесстрашные люди с тобой, Джурабаев. А ты знаешь, что все, кто из окружения вышел, к наградам представят? А... Ты чё, Джурабаев? Ну?
0: Джурабаев поднимает грустный взгляд на Агаркова.
8: Что в армии надо?
0: Улыбка сходит с его лица. Снимает винтовку с плеча, отдает ее Джурабаеву. Уходит. Джурабаев опускает взгляд, идет следом. Агарков и Джурабаев идут по поросшей невысокой травой степи.

0: выходят на извивающуюся полевую дорогу. Ночь. Джурабаев сидит около небольшого костра. Задумчиво постукивает по углям палочкой. От каждого удара над огнем поднимаются искры. Оборачивается. Внимательно смотрит по сторонам. Метрах в семи за его спиной стоит сток сена. Джурабаев открывает вещмешок. Берет из него тонкий блокнот, идет к стогу. Агарков лежит около стога на сене. Джурабаев прикасается к его ноге.
1: Агарков? Агарков? Ты писать можешь?
2: Чего писать?
1: Письмо можешь писать?
0: Джурабаев садится спиной к стогу.
2: Куда? Что, парни? Ждите, скоро будем.
1: Нет. Домой надо писать. Маме.
0: Агарков открывает глаза. Садится. Джурабаев дает ему блокнот и химический карандаш.
2: Чего писать?
1: Напиши. Немец ловили.
2: Ведь она и так знает. С войны надо героическое что-нибудь писать.
1: Какое?
2: Героическое. Давай напишем, что ты конвоир.
1: Как?
2: Конвоир. Конвоируешь меня, выполняешь ответственный приказ.
0: Во взгляде Джурабаева растерянность.
1: Нет, плохо подумают. Не фронт, а тюрьма служу.
2: Потому что надо не матери писать, а отцу отец поймет.
0: Джурабаев смотрит на огонь, тяжело дышит.
1: Отец погиб. На фронте. Еще 41-м. Клязьма.
0: Поворачивает голову к Агаркову.
1: Напиши про степь.
2: Что?
1: Тут степь. Совсем похоже, как дом. Степь и ветер.
0: Агарков склоняется над листом, пишет.

0: Он медленно садится. Продолжительно смотрит на Джурабаева. Встает. Агарков идет по грунтовой дороге. В сотни метров за его спиной вереница стогов сена. Останавливается. Напряженно моргает, разворачивается, идет обратно. Оживленная площадь. На расстеленных на земле тряпках лежат скобяные изделия, утюги, замки. Агарков и Джурабаев пробираются через толпу. Мужчина держит в руках игрушку в виде карусели. С елейным выражением на лице что-то говорит стоящим рядом людям.
1: Товарищи бойцы, лейтенанты, лейтенант Пристежнюк, комендатура города, ваши документы.

0: проводите рядового на выход.
1: Ищенко, солдат лет 55. В волосах седина.
0: Я вас вызову! Некогда мне!
1: Джурабаев выходит из здания. Ищенко идет следом. На здании табличка с надписью от руки «Комендатура города Лебедянь». Перед комендатурой останавливается запыленный ГАЗ-11. Из правой задней двери выходит капитан пехоты, бывший в составе трибунала. Надевает фуражку, быстро идет в комендатуру. Джурабаев задумчиво опускает взгляд, решительно идет ко входу в комендатуру. Стоящий на крыльце Ищенко преграждает ему путь. Джурабаев опускает голову, отходит на несколько шагов. Бревенчатое строение. Из него выходит Огарков. Его руки сложены за спиной. На поясе нет ремня.
2: Давай, вперед!
1: Следом выходит толстый солдат. Грубо толкает Огаркова в спину. Огарков проходит мимо пяти молодых рядовых. Рядом с ними на лавке сидит офицер. Огарков идет к кирпичной стене. Около стены четверо мужчин. Трое сидят на земле, четвертый оперся плечом о стену. На двоих нет гимнастерок.
3: Строится!
1: Рядовые встают в шеренгу. Ставят винтовки прикладами на землю.
3: Приготовились!
1: Поднимают винтовки.
3: Заряжай!
1: Мужчины и Огарков встали в ряд перед стеной.
3: Целься!
1: Губы одного в движении, будто он читает молитву.
0: Огарков! Огарков!
3: Оставить!
0: Товарищ лейтенант, Огаркова коменданту.
3: Кто Огарков?
1: Огаркова бьет сильная дрожь. Он медленно делает шаг вперед. Кирпичная стена за его спиной испещрена пулевыми отверстиями. Лейтенант кивает в сторону Ищенко. Огарков на полусогнутых ногах отходит от стены.
3: Тетя!
1: Ищенко идет за ним следом. Огарков замирает. Его плечи сильно вздрагивают. Идет дальше. В кабинете. Комендант берет со стола лист бумаги, подходит к Огаркову.
4: Казаху своему ты теперь по гроб жизни обязанный. Если бы он эту бумагу не принес, держи. Это твой наградной к ордену Красной Звезды.
1: На столе и стульях стопки папок. Комендант продолжительно смотрит в глаза Огаркову. Идет за стол. Сгибается, тушит окурок в пепельнице. Огарков застыл с листом в руке.
4: Что теперь?
1: Комендант берет из стопки папку.
4: Не знаю. Это пусть теперь штабе армии решает.
1: Развязывает ее тесемки.
4: Расстрелять тебе или наградить? Ищенко! Давай, на выход его.
1: Огарков медленно выходит сбоку здания комендатуры. Джурабаев сидит на земле, прислонившись спиной к кирпичному забору. Быстро встает. Долго смотрит в глаза Огаркову. Поспешно ощупывает карманы, извлекает папиросную пачку. Достает папиросу, обжимает ее конец, дает Огаркову. Тот вставляет ее в рот. Протягивает горящую спичку. Огарков прикуривает, жадно затягиваясь. Обветренные губы Огаркова растрескались. На лице щетина. Джурабаев вставляет в рот папиросу, закуривает.
5: Чё ты меня спасти решил?
1: Берет папиросу в руку.
6: Ты же письмо не дописал.
5: Ты же не куришь.
1: Задумчиво смотрит на папиросу, улыбается.
6: Да, не курю.
1: Отбрасывает ее за спину. Огарков и Джурабаев улыбаются друг другу. Огарков идет от здания. Джурабаев берет приставленную к стене винтовку и лежащий на земле вещмешок. Идет следом.

0: Ночь. Сени. Девушка в косынке наполняет из чайника алюминиевую кружку. Берет с полки таблетку, вкладывает в рот лежащей на кровати пожилой женщины. Склонившись в невысоком дверном проеме, входят Джурабаев и Агарков.
1: Здравствуйте.
2: Вас двое?
0: Джурабаев кивает.
2: Для двоих место найду.
0: На стеклах крест-накрест наклеены полоски бумаги.
2: Пойдем.
0: Девушка выходит из сеней, Джурабаев идет следом. Агарков медленно подходит к отделенному печкой столу. На террасе девушка кладет на кровать подушку и свернутое одеяло.
2: Держи.
0: С другим комплектом возвращается в сень. Джурабаев притворяет за ней дверь. Агарков сидит за столом спиной к печке, оглядывается. Из-за печки выходит Мария, медленно подходит к столу.
2: Вы, может, спать будете?
0: Агарков тяжело вздыхает, качает головой.
3: Все.
0: Мария садится за стол слева от Агаркова, смотрит на него с задумчивой грустью.
2: Меня мужа в прошлом году убило, при самом начале.
0: Агарков механически кивает.
2: На границе служил в Бессарабии.
0: Мария улыбается.
2: Тоже такой, как вы был. Городской.
0: Улыбку сменяет грусть.
2: С Майкопа.
0: Отводит взгляд, задумчиво смотрит в окно. Агарков роняет голову на грудь. Мария переводит на него взгляд, поджимает уголки губ. Солнечный день. Мария идет по улице с двумя ведрами воды. Она статная, ее гладкая кожа золотистая от загара. Густые русые волосы собраны сзади.
4: Здравствуйте, тетя Маша.
5: Здрасте.
0: Мимо пробегает девочка с двумя косичками. Поднимая пыль, по дороге проезжают два грузовика ЗИС-5. Грузовики останавливаются, из них выходят красноармейцы. Джурабаев лежит на кровати, приподнимается, смотрит в окно. Садится, оборачивается к окну между террасой и сенями. Встречается взглядом с сидящим за столом Агарковым. Опускает голову, задумчиво поводит глазами. Агарков и Джурабаев выходят из избы во двор. Агарков поворачивается к стоящей около поленницы Марии, останавливается.
3: Сейчас.
0: Идет к Марии. Джурабаев выходит на дорогу. Мария замерла. В ее руках охапка дров.
3: Спасибо вам.
2: Вернетесь когда? Заходите. Или вспомните.
0: Мария робко улыбается. Агарков едва заметно улыбается в ответ. За домом поднимается разрыв. Агарков валит и накрывает собой Марию. Серия разрывов пересекает улицу. Бросившиеся на землю красноармейцы один за другим встают.
6: Ну как, ты живой?
7: Ты нормально.
6: А? Проверить личный состав!
7: Раненый есть.
0: Агарков помогает встать Марии.
6: Бойца ранило!
8: Санитары сюда!
0: Бежит на улицу.
6: Санитары сюда!
0: Расталкивает столпившихся бойцов.
8: Живее, живее!
0: Джурабаев лежит на спине.
6: Давай, поможем!
3: Как так-то?
6: На стекло отрубить. Берите его, ну.
0: На груди осколочные ранения.
3: Руки убери!
0: Агарков.
3: Руки убери!
0: Берет его на руки.
3: Руки убери!
6: Успокойся!
3: Сейчас. Терпи. Тряпку дай!
0: Заносит в избу.
3: Терпи.
0: Кладет на стол. Расстегивает ему ремень.
2: Вот, сгодится.
0: Засовывает тряпки под окровавленную гимнастерку Джурабаева. Подкладывает ему под голову вещмешок.
2: Уйди.
0: Входит фельдшер. Заглядывает под гимнастерку Джурабаева. Продолжительно смотрит на Агаркова.
2: Где руки помыть? Сейчас покажу.
0: Агарков опускается на колени. Его голова оказывается рядом с головой Джурабаева. Тот замедленно моргает.
1: Как он? И часа не проживет.
0: Мария с жалостью глядит сквозь окно в сени.
1: Лей.
4: Сапоги, что? Сапоги. Сапоги. Нет, чего?
5: Сапоги.
4: Сапоги. Потерпи.
5: Не отдай.
4: Я отдал. Потерпи.
0: На губах Джурабаева кровь. Его лицо бледнеет. Он несколько раз моргает, медленно закрывает глаза. Агарков держит его правую руку. Левая прижата к груди Джурабаева. Прижимается лицом к его лицу. Поле. Агарков лопатой вбивает столбик в холмик свежей земли.

0: Волосы Агаркова зачесаны назад. На лице грязь. Гимнастерка на плечах и у шеи потемнела. На руках запекшаяся кровь. Медленно подходит Мария. На ее голове черная косынка.
1: Как его звали?
2: Рядовой Джурабаев.
1: А имя?
0: На столбике табличка с надписью «Рядовой Джурабаев». Агарков пожимает плечами. Мария опускает голову.
1: У вас гимнастерка в крови. Давайте постираю.
0: Агарков неотрывно глядит на столбик, кивает. Мария идет к деревне.

0: Огарков кладет на плечо лопату, берет стоящие рядом с могилой сапоги. Идет следом за Марией. Огарков выходит из избы в белой исподней рубахе. Его руки и лицо чистые, волосы аккуратно зачесаны назад. Закуривает папиросу. Бросает спичку. Опирается локтями на верхнюю прожилину невысокого забора. По улице, качаясь, идет толстый мужик.
1: Придет весна! Время нам разольется!
0: Он в кепке и косоворотке на выпуск.
1: И сердце зелище забьется!
0: Опирается о забор, тяжело дышит.
1: Восторг и чувств.
0: Мимо него проходит Мария, с отвращением смотрит на мужика.
1: Не для меня! Придет весна!
2: Это Микола, сосед наш. Не пойду, говорит, за реку, все. Отвоевался. Я этого с гимнастерки нашла.
0: Мария поднимает сложенный лист бумаги. Огарков выпрямляется.
2: Два огарков. Два скорострела.
3: Да.
0: Мария пристально смотрит в лицо Огаркова.
2: А это человек. Велось туда. На расстрел.
0: Огарков берет из ее руки лист бумаги.
3: Да.
0: Мария медленно опускает взгляд.
2: Ну, значит, вы теперь можете туда не идти.
0: Вопросительно смотрит на Огаркова.
3: Да, могу не идти.
2: Но вы все равно пойдете.
3: Да.
0: Мария часто моргает, взволнованно сглатывает. Огарков застыл. Мария идет в избу. По дороге рядом с деревней едет телега с сеном. На ней сидит женщина с двумя мальчиками лет 5. Телегу тащит гнедая лошадь, которую под уздцы ведет мужчина в кепке. На дорогу выходит Огарков. За его спиной вещмешок, на плече винтовка, на поясе ремень. Дорога поднимается на холм. Во двор через калитку входит Мария. В ее руках таз с бельем. Повернув голову в сторону дороги, замирает. Смотрит вслед удаляющемуся Огаркову. Тот пересекает холм, скрывается за ним. По дороге среди леса едет грузовик ЗИС-5. В кузове несколько красноармейцев. Около заднего борта сидит Огарков. Огарков входит в разбитый в лесу лагерь. Красноармеец несет охапку дров. Несколько танкистов на броне танка, один передает другому гаечный ключ. Огарков обводит лагерь взглядом. Идет дальше. Поле. Красноармеец несет охапку шинелей. Кладет их на подводу, в которой уже лежит небольшая горка из шинелей. Подвода трогается, красноармеец идет рядом, положив на нее руку. В поле среди цветов лежат тела красноармейцев. Несколько бойцов роют большую яму. Еще четверо волокут к ней тела. Огарков медленно пересекает поле, оглядывает павших. Шлагбаум в кирпичном заборе. К нему на лошадях подъезжают двое всадников.
4: Давай, открывай. Караул, не спи.
5: Есть.
0: Вторым едет усатый лейтенант, дававший показания на трибунале.
6: Здравия желаю, товарищ лейтенант.
5: Чего?
0: Он оборачивается на Агаркова, вздрагивает.
6: Не узнаете?
7: Агарков. Так тебя ж. Как?
0: Агарков с улыбкой пожимает плечами.
6: А вы не в штаб армии?
7: Туда.
6: Тогда нам по пути.
0: Приемная с ковровой дорожкой.
8: Ну что там?
9: Пока еще непонятно.
8: Что там поднимать? Да елки-палки. Он же сам пришел. По своей воле. Формалист. А он, между прочим, дрался в окружении. Запрос сделали?
9: Делали, не кипятись. Никто его еще не расстреливает.
0: Высокий капитан пехоты убирает бумагу в портфель.
8: Да иду уже! Я тебе позвоню с ближайшего телефонного пункта. Узнаю, как чего.
9: Угу.
8: Ты здесь будешь?
9: Ну, а где еще? Лань.
8: Чего?
9: Он тут письмо написал. Просил, чтобы ты отправил.
0: Капитан дает Ване треугольник. На нем аккуратным почерком написано «Казахская ССР», «Талгарская область», поселок Ленинский, дом 8, Джурабаевой АА. Дорога среди леса. По ней быстро едет внедорожник ГАЗ-67. Титр. Германия, 1945 год. Рядом с водителем сидит повзрослевший Агарков. У него усы, волосы коротко стрижены, на погонах шинели 4 звездочки капитана. Мост через разлив за плотиной. По нему идут люди, проезжают студебекеры с укрытыми брезентом реактивными установками. Перед въездом на мост стоит военная регулировщица в синем берете. В ее руках зеленые и красные флажки. На столбе указатели. Москва 1862, Берлин 70. Перед Берлин приписано мелом «На». Катюша проезжает мимо большого кирпичного строения. Вместо высоких окон и ворот зияют пустые проемы. Около ГАЗ-61 с открытым капотом прохаживается полковник. Закуривает. Из остановившегося ГАЗ-67 выходит Агарков.
10: КПЛО! Вы полчаса назад должны были быть на позиции.
11: Ты ж капитан.
10: Чтоб через 5 минут колонна была готова к отправке. Вам все ясно?
11: Слушай, Агарков, капитан.
10: Исполняйте.
11: Так точно. Агарков!
10: Здравия желаю, товарищ полковник.
0: Агарков отдал честь.
11: Какой тебе полковник? Не узнаешь? Ну? Синяй.
0: Ваня разводит руками.
11: Ну?
0: Улыбается.
11: Здорово! Ой!
0: Крепко обнимается.
11: Слушай, рад тебя видеть, чертяк. А? Я ж так не узнал, как у тебя приговор вынес. Меня ж тогда ранили, потом госпиталь, ну и... Ой! Сейчас, подожди! Не поверишь? Летний год с собой ношу.
10: КПЛО, ну живее!
0: Ваня подбегает к Агаркову, дает газету.
8: Держи.
11: Что? Там внутри посмотри.
12: Товарищ полковник, все готово, можем ехать.
8: Ладно. Бывай, Сергей.
0: Пожимает руки. Ваня идет к машине. Оборачивается к Агаркову, радостно взмахивает рукой. Садится рядом с водителем. Агарков раскрывает газету. Под заголовком «Отвага и мужество наших бойцов» фото, на котором он запечатлен вместе с Джурабаевым на фоне подбитой немецкой бронемашины. Под фото подпись «Бойцы Красной Армии Джурабаев и Агарков после героической атаки». Агарков улыбается. Его губы дрожат. На фоне фото снизу вверх движутся титры. Фильм снимались. Агарков – Юрий Борисов. Джурабаев – Амир Абдыкалыков. Синяев Максим Демченко, Мария Карпова, Светлана Екатерина Агеева, председатель трибунала Валерий Ненашев, член трибунала Сергей Веселов, член трибунала Игорь Бровин, комендант Сергей Власов, мальчик-пастушок Никита Яшин, конвоир у землянки Родион Галюченко, лейтенант у землянки Владимир Демин, капитан-артиллерист Артем Алексеев, разводящий Андрей Невраев, комдив Николай Дроздовский, офицер СС Витас Эйзенах, сосед Марии Илья Исаев. Солдат Ищенко Михаил Литовкин. Фельдшер Лидия Мутных. Военный корреспондент Сергей Королев. Над фильмом работали режиссер-постановщик Сергей Попов. Автор сценария Евгений Никишев. Оператор-постановщик Шандор Беркиши Арджиси. Композитор Роман Дармидошин. Звукорежиссер Ольга Сердюкова. Звукорежиссер перезаписи Павел Шувалов. Цифровой монтаж звука Игорь Валиев. Запись синхронных шумов Елена Коровкина. Звуковые эффекты Павел Дариули. Съемочная группа выражает благодарность первому заместителю генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Рясову Владимиру Петровичу, Московскому лесничеству Министерства обороны РФ и лично Жестянкину Роману Владимировичу. В фильме использовано оружие и военная техника в ГУП киноконцерн «Мосфильм». Конец фильма. Киноконцерн «Мосфильм», 2015 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудия имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта.
4: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
5: Радио ВОС.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Мани-мания.
7: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», микрофон Василий Дрожжин, и сегодня мы с вами поговорим про интересный проект, это рейтинг доступности банков, и сегодня у нас в гостях представители компании Usability Lab, Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор, и Анна Минаева, ведущий специалист. Добро пожаловать, друзья, к нам в очередной раз в эфир.
8: Здравствуй, Василий. Коллеги, здравствуйте.
6: Здравствуйте, коллеги.
7: Ну что, давайте мы немножко напомним нашим радиослушателям про компанию Usability Lab, чем вы занимаетесь и как вы относитесь к сфере финтех-сервисов, о которой мы сегодня будем говорить.
8: Смотрите, мы в этом году, в 2026 году, отмечаем свое 20-летие. Компания основалась в 2006 году, и с 2007 года мы проводили ежегодные конференции, которые назывались User Experience Russia, то есть, соответственно, про клиентский опыт в России. И на всех этих конференциях всегда была секция по доступности. Тогда мы называли Accessibility, потом какое-то время называли общей доступностью. Теперь вот потерялась часть слова, и теперь мы называем это доступностью вслед за трендами моды. Относительно нашей связи с финтехом, здесь тоже все очень понятно и красиво. Было несколько волн клиентов, которые развивали нашу компанию своими заказами. Первые это были мобильные операторы, потом были интернет-магазины. А где-то, начиная с 2010 года, к 2014 году банки ворвались в цифровую трансформацию, стали бороться за клиента. И тут как раз наступило наше золотое время. Мы стали очень востребованы. И когда-то по заказу Сбербанка мы проводили несколько волн сравнительных тестирований разных сайтов, банкоматов, разных банков, конкурентов Сбербанка. И к 2014 году этот проект выделился в самостоятельный, уже не связанный с самим Сбером, хотя изначально это был его заказ. И теперь с 2014 года мы проводим каждый год, строим рейтинги доступности и удобства мобильных приложений банков, российских и не только. Потому что с годами мы стали охватывать еще и рынок СНГ. Поэтому, в общем, это проект с большой историей, о котором есть что рассказать. Мы как раз в апреле подводили итоги 2025 года. У нас снова известный победитель, а теперь уже по результатам 2025 года. И что интересно, Василий, мы видим, как этот проект влияет на сами банки. То есть мы подстегиваем, у нас нет возможности влиять на банки какими-то регуляторными мерами. Для этого существует ЦБ. При ЦБ есть рабочая группа, в которую входят разные специалисты по невизуальной доступности в том числе, которая занимается защитой прав потребителей. Вот оттуда она растет, из вот этой службы. Это рабочая группа. А ЦБ несколько раз выпускал рекомендательные письма о том, как поддержать людей с ограниченными возможностями. Естественно, начали с незрячих пользователей, потом начали расширять спектр нозологии, который нужно учитывать. Самые неожиданные, я даже не знаю, как это можно нормально обеспечить, например, нарушения ментальные. Вот как людям, у которых сложности с запоминанием, с распознаванием речи, можем ли мы сделать технологии более удобными для них? Это для меня такой профессиональный вызов. Но то, что касается доступности для незрячих, здесь, слава богу, все выглядит довольно технологично. То есть я уже начинаю занимать слишком много времени эфира, но Аня должна перехватить в этом месте, потому что все проблемы, которые мы выявляем и связываем с невизуальной недоступностью, такой себе позволю термин, они как раз связаны с тем, что программисты просто не выполняют нормы, стандарты программирования, которые должны выполняться по дефолту. Поэтому незрячие пользователи страдают просто от невнимательности самих программистов. И вот это как раз легко наш рейтинг меняет, потому что банки начинают соревноваться, в том числе в том, а кто более доступный. Это их подстегивает. Один банк, знаешь, когда не принято называть имена банков, поэтому по цветам их тагируем. Один красный банк был какое-то время очень на высоких позициях доступности. В один год он рухнул. А что произошло? Пришла новая команда дизайнеров, забыли о тех наработках, которые были для поддержки незрячих пользователей, и просто сделали креативный дизайн, забыв про все на свете. И вот для банка это был тяжелым ударом. И я общался с людьми, которые отвечают за цифровой бизнес в этом банке, и видел их лица и их эмоции. Ну, то есть как так? Мы утратили компетенцию. Сейчас они восстановились, они снова на первых позициях, поэтому можно считать этот эпизод в прошлом. Но он очень показательный. Мы уже в своих выступлениях часто говорим, что недостаточно добиться высоких показателей доступности, их еще потом нужно удержать. Это не так просто, оказывается.
6: Да, вот мне кажется, удержать показатели сложнее всего, потому что с каждым обновлением приложений может что-то поменяться, что-то недоделали, что-то забыли, и потом получается, что в рейтинге места могут поменяться.
7: Ну, про регресс доступности, я думаю, мы отдельно еще скажем, потому что это такая больная, конечно, тема. Очень хорошую вещь вы подсветили в том смысле, что иногда регуляторный контроль не настолько эффективен, как общественный. Да, когда мы, например, пишем через единую приемную Банка России по поводу того, что какую-то услугу нам оказали некачественно, да, естественно, это, ну, правовой механизм, эта история отправляется в банк, у банка есть 30 дней на ответ, потом это как-то обрабатывается и так далее. Но если мы пишем отзыв на каком-то популярном агрегаторе, где присутствуют все банки, то часто менеджер отвечает нам уже на следующий день, и проблема как будто иногда решается быстрее и проще, нежели чем вот, собственно, те инструменты, которые для этого созданы. Я думаю, что в плане рейтинга банков здесь похожая история. Давайте немножко больше про него расскажем. В целом понятно, наверное, с какой целью он был создан, кто в него входит, какие организации, по какому принципу они выбираются, как, собственно, этот рейтинг формируется, как проходит исследование. Давайте про это немножко поговорим.
8: Входит топ-15 российских банков, но вот это вот ядро составляется. Он постепенно расширялся, то есть поначалу был там топ-10, предположим. Я напомню, да, что откуда растут штанишки эти. До 2014 года мы проводили конкурентные сравнительные исследования для Сбербанка. И поэтому Сбербанк интересовали только конкуренты. Соответственно, по инерции в несколько лет проект, который отделился, отпочковался из заказов Сбербанка, он поначалу эти же банки и анализировал. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые игроки, не в смысле новые банки, а в смысле банки, которые вдруг вырываются вперед. Например, так вот в наш рейтинг попал Акбарс банк, потому что мы в один момент начали анализировать отзывы в сторах приложений и увидели, что у Акбарса они очень хорошие. Это нас удивило, потому что просто мы не смотрели на него раньше. Пошли, поизучали и поняли, что он хорош и достоин занимать свое место даже в лидерах нашего рейтинга. Потом подтянулся Уралсиб. С командой мы прям тесно общаемся. Они очень сфокусированы на том, чтобы показать свою результативность именно посредством нашего рейтинга. Поэтому они вложились и получили хороший результат. Вот. Поэтому топ-15 банков, Василий, отвечая на вопрос, по какому принципу? Ну, по принципу того, что это большие крупные банки. К сожалению, банки устроены очень контрастно. То есть вот смотри, вот есть топ-15, которые довольно много вкладываются в развитие пользовательского опыта, в том числе общедоступности. А вот ниже вот этой отметки, от этой отсечки, там вообще темный лес. Банков-то много, имеют банковскую лицензию, я имею в виду. Это если по численности там несколько сотен, около 500. Но львиное, подавляющее большинство ничего не делают. Ни с клиентским опытом, ни уж тем более с доступностью. Поэтому интересно смотреть на топ-15.
6: Вот иногда, кстати, мы даже видим по результатам наших исследований, рейтингов, что в некоторых банках, например, год от года мало что меняется, там практически ничего не меняется. А при этом новые банки, они же все равно тоже могут туда попасть. Это не жесткий рейтинг, что вот всегда топ вот этих вот банков. Мы их берем, самые большие. Там тот же, например, Озонбанк, он же сравнительно новый банк по сравнению с тем же там Сбером. Вот он тоже у нас последние там несколько лет тоже в рейтинг попал. Вот мы его тоже смотрим, потому что новый быстро развивающийся банк.
8: Аня, спасибо, что напомнила, потому что да, тут нужно три банка вспомнить. Озон, Яндекс и Wildberries. У каждого маркетплейса появился свой финтех-проект с банковской лицензией, все такое. И понятно, что маркетплейсы охватывают огромную долю населения, и поэтому влияние этих трех выскочек, назову их так, в смысле того, что они недавно появились. Никто не думал о том, что маркетплейсы станут играть какую-то прям значительную роль в финтех-услугах. Но все, реальность уже такова. Это приходится принять, и значит, рейтинг невозможно строить без учета этих трех новых игроков. Могут банки, не входящие в топ-15, вдруг вырваться вперед, и мы, конечно, их заметим, их появление, точнее, их рост. Но в Ваниных словах была еще вторая эволюция. Неожиданно маркетплейсы стали финтех-компаниями.
7: Ну, мне кажется, вообще сейчас тенденция на построение экосистем. Банки все больше становятся не банками, да, а те, кто занимает большую долю рынка в любой области, имеют финтех-сервис в том числе. Да, поэтому это такое взаимное проникновение. Понятно, что это не закрытая лига, да, есть топ-15, и этот список, он достаточно динамично изменяется. Как считается рейтинг, какие ключевые показатели, да, что нужно делать условно банку для того, чтобы быть выше в рейтинге, да, и можем ли мы назвать, какие у нас сейчас результаты вот в текущем году, выделить, может быть, тех, кто находится на вершине этого списка?
6: У нас есть рейтинг доступности и рейтинг удобства. И там мы берем сценарии, такие вот daily банкинга, которыми пользователи, ну, часто пользуются. Например, там оплата мобильного телефона, переводы по номеру телефона, вот по СБП. Вот такого плана, там, просмотр информации о карте, просмотр истории операций. То есть мы смотрим сценарии, которыми люди пользуются часто. Плюс еще мы каждый год рассматриваем, например, пару каких-то новых сценариев, потому что, опять же, приложения и тренды меняются. Если мы видим, что в приложениях банков были какие-то серьезные обновления, посвященные тому или иному новому сценарию, вот, например, мы брали в этот раз, там, например, подписки. У банков появлялись подписки, вот мы смотрели подписки. Могут какие-то еще новые сценарии появиться. И мы их тоже будем включать и смотреть, как они там себя чувствуют. В этом году у нас было про настройки безопасности и уведомлений и обращение в чат поддержки. Потому что мы увидели, что там были у банков обновления в этих сценариях. Соответственно, мы смотрим, насколько эти сценарии удобны для прохождения пользователями. Ну, во-первых, в рейтинге удобства тоже у нас есть свои критерии, по которым, ну, как бы набор эвристик, по которым мы смотрим. Для рейтинга доступности мы тестируем эти сценарии. Наши специалисты проходят их со скринридерами, отмечают, насколько эти сценарии можно пройти там, без дополнительных усилий, дополнительного запроса помощи. И, соответственно, считаем по количеству пройденных сценариев, насколько этот банк доступен с помощью скринридеров. Также мы смотрим еще, есть ли там проблемы с контрастностью элементов. Ну вот, к счастью, тут, кстати, можно отметить, что в большинстве банков сейчас с этим стало намного лучше, чем несколько лет назад было, потому что некоторые банки все-таки там поменяли свои дизайн-системы немножко и стали тоже на это обращать внимание. Ну, вот смотреть на то, как проходится сценарий со скринридером, мы обычно делаем это вручную, то есть не автоматизированными инструментами, потому что мы еще смотрим на то, насколько вообще это влияет на, собственно, пользовательский сценарий, а не просто там какая-то ненужная кнопка не подписана.
7: Если говорить про результаты, можем ли мы выделить кого-то из лидеров или аутсайдеров, или тех, кто долго держится на вершине рейтинга, может быть?
8: Конечно же, три больших игрока, нам известных, это Сбер, Альфа, ВТБ, должны быть в топе рейтинга, но это было не всегда так. То есть Альфа и Сбер все время соревновались за первые места, а за несколько последних лет, за последние два года ВТБ вырвался по доступности довольно высоко. То есть стал занимать лидирующие позиции.
6: Да, он сейчас на первом месте.
8: Мы коллег второй раз поздравляем, потому что в прошлом году по результатам 2024 года я выступал на конференции «Мобильные финансы», передавал им привет и отмечал их большие достижения. Чудес не бывает. ВТБ нанял команду экспертов по невизуальной доступности, и команда сделала отличную работу. Очевидно, что они получили поддержку в руководстве компании. Сам стрим, само направление работы получило поддержку, и влияние они оказали на разработку большое, так что ВТБ по нашим измерениям стал занимать первое место. То есть есть старожилы рейтинга Альфа-банк и Сбербанк. Сбербанк был все время лидером. Но когда ВТБ их начал теснить, создалась такая вот напряженность среди лидеров.
6: Тут на самом деле интересная еще ситуация, даже не только среди лидеров, а среди вообще распределения мест в рейтинге банков. Потому что, ну, например, вот если сравнить результаты этого года и прошлого года, можно заметить, что некоторые банки там опустились пониже. Но на самом деле это не потому, что у этих банков стало хуже, а это скорее потому, что некоторые другие банки подтянулись.
7: А, кстати, вот кто подтянулся, кого мы можем отметить как пример тех, у кого вдруг стало сильно лучше, чем было?
6: Когда вот ВТБ с условно там 10-11 мест вырвался в лидеры очень резко. Вот прям настолько резких скачков пока не было, но могу сказать, что по сравнению с прошлым годом немножко подтянулся Убрир. Тоже достаточно так ощутимо. Можно назвать даже Т-банк немножко подтянулся. И...
7: Ох, здесь у меня будут вопросики.
6: Да, ну вот не то чтобы он сильный какой-то был скачок, но вот чуть-чуть есть.
7: Ну, у меня запланирован следующий вопрос по поводу регресса, но давайте к нему перейдем, потому что здесь это моя личная боль, поскольку я, ну, в силу сферы интересов, в общем-то, взаимодействую с большим количеством банков, больше, чем топ-15, наверное, может быть, там 25, а некоторые, наверное, и в тридцатку не входят. Вот. Я наблюдаю, если честно, все-таки на удивление регресс доступности, особенно последние несколько месяцев. Да, это, естественно, субъективное ощущение, и понятно, что я чаще использую одни сценарии, а большая часть пользователей, наверное, немного другие, но тем не менее... Я наблюдаю, что даже вот в популярных банках, если мы назвали это банк, давайте, в общем-то, на его примере и разберем, то есть обновления, которые происходят, ну вот последние несколько месяцев, они заблокировали достаточно популярные функции, по крайней мере, на iOS. Такие как перевод с карты на карту, то есть сейчас этого сделать нельзя в приложении. Вот. Есть очень много проблем в непрофильных разделах, но которые находятся все равно в нашем нативном приложении, да, как то город и так далее. И здесь, ну, честно, я прям нахожу, скорее, гораздо больше поводов задать вопросы к тем, кто занимается разработкой. Тоже коллегам недавно передавал эту информацию. Для меня это был, ну, такой легкий шок. Банк, который не входит, наверное, в топ-15, и, может быть, даже в топ-20 не входит, Кредит Европа, у них случился какой-то коллапс. Видимо, они решили глобально переработать линейку своих продуктов, и полностью сломалась доступность на iOS из серии, что просто ничего невозможно сделать, даже нет поля, куда ввести изначальный код. Даже если вы зарегистрируетесь в приложении, пройдете первые шаги, на главном экране вы ни одного элемента не увидите. То есть вот ну, такой регресс я встречаю за года 2-3, наверное, впервые. Но не это самое примечательное. Естественно, я стал искать какие-то обходные пути. Попробовал зайти в версию интернет-банка через обычный браузер. Зашел, не смог найти поле для авторизации, но увидел блок, который посвящен специальным функциям для людей с разными особенностями восприятия. И среди плашки, где есть контрастный шрифт, увеличение размера шрифта, я увидел кнопку режим Брайля. Меня это заинтриговало, я ее нажал, после этого я услышал звуковой сэмпл, режим Брайля включен, и мне стало интересно, что же происходит. Я сделал скриншот от экрана, отправил в приложение для распознавания с помощью нейросети, и мне сказали, что да, на самом деле теперь шрифт переведен в рельефно-точечный. Ну, правда, на экране монитора он не будет рельефным, будет просто плоскоточечным. То есть вот это факт такой абсурдной доступности, которая вроде есть, и мне казалось, что это, ну, такой мем, который немножко уже ушел в прошлое, когда сайты различных субъектов, да, не будем говорить каких, тоже делали такую доступность. И вот, к сожалению, я это нахожу не в виде каких-то точечных эпизодов, а все больше организаций, ну, скажем так, так или иначе в этом себя проявляют. Что касается топ-лидеров, да, продукты которых мы традиционно упоминаем как наиболее доступные, ну, я всегда говорю, что нет идеального приложения, то есть вот любое приложение любого банка, оно имеет свои, ну, давайте скажем, косяки. Иногда они чуть более заметны, иногда чуть менее, но в абсолютно любом приложении есть они и в большом количестве. Да? Другое дело, насколько они влияют на пользовательский опыт. Так вот, если мы даже берем наших лидеров, у них у всех есть дополнительные приложения, которые являются частью их экосистемы, где либо внутри самого банковского сервиса, либо внешнее приложение имеет какой-то дополнительный функционал. И вот, как вы сказали, что за пределами этой топ-15 сферы именно банков у нас темный лес, так вот внутри любой экосистемы любого банка у нас за пределами основного приложения тоже темный лес. К сожалению, вот даже мы берем приложение Сбера, экосистемы, и там, если честно, караул. Как вам кажется, почему банки так активно смотрят на свои профильные приложения и так, ну, скажем так, аккуратно выражаясь, не очень пристально следят за доступностью остальных сервисов, которые, тем не менее, входят в их экосистему и которыми пользуется огромное количество клиентов? Как им это подсветить?
8: Давай порассуждаем. Ты просто несколько важных тем затронул. Например, ты упоминал приложение на iOS для банков, которые находятся под санкциями. Это значит, что их приложений нет в маркетплейсах. Ну, прости, не в маркетплейсах, в магазинах приложений, конечно же, это я имел в виду. Когда после 2022 года практически все лидеры российского банкинга попали под санкции, их, соответственно, выпилили из Google Play, из App Store, то тогда мы оказались в некоторой развилке. То есть если с андроидными приложениями есть альтернативные магазины приложений, в том числе Rustor, банки переключились на них, стали выкладывать свои приложения туда, то здесь доступность сохранилась. А вот с iOS получилось сложнее. То есть когда ты там ругаешь приложение какого-то конкретного банка, именно iOS-приложение, то тут нужно разбираться, что это за приложение, когда оно появилось, потому что они же вынуждены периодически открывать какие-то новых разработчиков, нонейм, быстренько распространять ссылки по клиентам, скачайте, скачайте. Но очевидно, что они не могут потом обеспечить. Ну, естественно, что те, кто эти санкции нагоняют, потом ловят такие моменты и блокируют их тоже, эти приложения. Но это значит, что ты теряешь возможность нормального процесса обновления приложения. То есть если будут замечены дефекты, то как тебе получить их исправление? Непонятно. Поэтому сам наш рейтинг встал перед некоторым фундаментальным вопросом, а что теперь мы должны в этом санкционном мире исследовать? И поэтому iOS мы перестали исследовать, а исследуем мобильные банки, о которых ты тоже сказал. И здесь мы видим большие улучшения, потому что, например, в Альфа-банке есть наш друг Владимир Китляр, который в один момент, еще до, по-моему, начала всех санкционных историй, сказал, что интернет-банк должен снова обрести свой вес. Когда-то, когда началось движение Mobile First, то есть только мобильное приложение, никакого веба, банки подутратили компетенции в развитии нормального веба. Сейчас, естественно, под давлением санкций веб вернулся и становится лучше. Но еще вот несколько мыслей вот по поводу Брайля, о Кредит Европы и так далее. Понятно, что мы живем сейчас в очень турбулентное время. Дело не только санкциями, они сами по себе являются следствием некоторого фазового кризиса, который человечество переживает. В этом кризисе происходит много всяких изменений. Я не могу уверенно об этом сказать, но почти уверен, что, например, вайб-кодинг, приход искусственного интеллекта в дизайн, в программирование, ставит перед банками и перед любыми IT-компаниями новые интересные вопросики. Мы, например, знаем, ну, слышали все о том, что массово стали сокращать программистов. Их заменяют вайб-кодерами, те, которые программируют вместе с искусственным интеллектом. Что они программируют? Честно говоря, я верю в силу искусственного интеллекта, в том смысле, что, например, антропиковский код Клод, с которым я много работаю, он сам очень сильно повернут на accessibility. И те решения, которые он мне предлагал в моих маленьких проектах, которые я как хобби выполняю, он сам подчеркивал: давай выберем эту платформу, потому что она доступна. Мы сейчас живем в турбулентное время, приближаемся к точке, которую называют, похоже на черную дыру и горизонт событий, когда становится непредсказуемо, что мы завтра получим в виде технологий. Естественно, что компании, оказывающиеся в условиях дефицита компетенций, могут сосредоточиться только на флагманские продукты. Это еще одна часть твоего вопроса. А что делать с экосистемными дополнительными продуктами? Просто не хватает рук. Это мое такое объяснение. Это очень грустное объяснение, но оно, мне кажется, очень рациональным.
7: Ну, да, здесь на самом деле такой мой спич мог прозвучать как претензия, но это скорее повод для дискуссии, может быть, такого действительно большего масштаба, потому что мы понимаем, что сейчас в целом гораздо больше, наверное, технических ограничений, которые не только связаны с вопросами доступности и вопросами разработки, да, и это, ну, является дополнительным фактором давления, в том числе на тех, кто создает какие-то цифровые решения. Но благодаря в том числе таким компаниям, как ваша, я думаю, что банки все равно помнят о клиентах с разными особенностями, с разными потребностями, в том числе те, кто не имеет возможности визуально воспринимать информацию. Спасибо, коллеги. Напомню, что у нас в гостях были представители компании Usability Lab, Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор, и Анна Минаева, ведущий специалист. Мы обязательно продолжим эту беседу, потому что на самом деле есть про что еще поговорить. Ждите, коллеги, друзья, анонсы в следующих эфирах. Спасибо большое.
8: Спасибо.
6: Спасибо.
5: Мани-мания.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
9: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
10: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.